Серебристая гладь, белоснежная скатерть, это русское поле, живые снега, сколько жить не придется, настолько и хватит самой строгой и нежной любви для тебя. Ой, ты сердце, с чего так тревогу забило? Что в просторе нашло, коль не можешь ты спать? Не меня ли это поле вспоило, вскормило, помогло материнским мне на ноги встать? Я стою, я смотрю, не могу наглядеться. Белый снег мне мигает веселой искрой. Уж не здесь ли прошло мое милое детство? Не по этой ли тропке я бегал домой? Рядом с полем дома, как сугробы большие, из заснеженных крыш поднялись дымы, смотрят на землю пристально звезды России, им виднее всего, как мы вышли из тьмы. Серебристая гладь, белоснежная скатерть, это русское поле, живые снега. Сколько жить мне придется, настолько и хватит самой строгой и нежной любви для тебя.

0: Я видел Россию, она подымалась туманом над речкой и светлой росой. Шла женщина русская и улыбалась, за женщиной следовал мальчик босой. И вздрогнуло сердце в смятенье, не я ли, аукни то время и голос подай. Мы с матерью точно вот так же стояли и сыпали соль на ржаной каравай. Я видел Россию, бил молот тяжелый, послушно ему поддавалась деталь, а рядом кузнец Уралмаша веселый, играя, шутя, поворачивал сталь. Я видел Россию, вода на турбины бросалась и пела в тугих лопастях, и волжские, русские наши глубины светили во тьму всей душой нараспах. Я слышал Россию в некошенном жите, всю ночь карастель говорил о любви, а сам-то я что? Не Россия, скажите, и сам я Россия, и предки мои. Россия, рябины мои огневые, за вас, если надо, сгорю на костре. Во мне и равнины твои полевые, и Ленин, и Красная площадь в Москве.
1: Кому повем печаль мою? Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, так и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег. Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своей неподвижностью, угловатостью форм и полкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысли. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать. Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее. «Извозчик, на Выборгскую!» – слышит Иона. «Извозчик!» Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. «На Выборгскую!» – повторяет военный. «Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!» В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега. Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои полкообразные ноги и нерешительно двигается с места. «Куда прешь, леший?» На первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. «Куда черти несут? Право держи!» «Ты ездить не умеешь, право держи!» — сердится военный. Бронится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. И он ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в сторону локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь. «Какие все подлецы!» — острит военный. «Ну, так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились». Иона оглядывается на седока и шевелит губами. Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипения. «Что?» – спрашивает военный. И он кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит. «А у меня, барин, того, сын на этой неделе помер».
2: «Хм,
1: а чего же он умер?» И он оборачивается всем туловищем к седоку и говорит: «А кто ж его знает? Должно от горячки. 3 дня полежал в больнице и помер. Божья воля».
2: «Сворачивай, дьявол!» — раздается в потемках. «Повылазила, что ли, старый пес? Гляди глазами!»
1: «Поезжай, поезжай», — говорит седок. «Так мы и до завтра не доедем. Подгони-ка». Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется. Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой. По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят 3 молодых людей. 2 из них высоки и тонки, 3-й мал и горбат.
3: «Извозчик, полицейскому мосту!» — кричит дребезжащим голосом горбач. «Троих, 2-гривенный!»
1: И он одергает вожжами и чмокает. 2-гривенный — цена несходная, но ему не до цены. Что руб, что пятак, для него теперь все равно, были бы только седаки.
2: Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням, и все 3 сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса, кому 2 сидеть, а кому 3 стоять. После долгой перебранки, капризничаний и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.
3: «Ну, погоняй», — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок и он. «Лупи! О, да и шапка ж у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти!»
1: Хочет и он, да, какая есть.
3: Ну ты какая есть, погоняй. Это ты всю дорогу будешь ехать, да? А по шее?
2: Ух, голова трещит, говорит один из длинных. Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой 4 бутылки коньяку выпили. Не понимаю, зачем врать, сердится другой длинный. Врет, как скотина.
4: Ну, кажи мне, Бог, правда. Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.
1: Ухмыляется и он. Веселые господа.
3: Тьфу, чтоб тебя, черти, возмущается горбач. Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлопостника ее кнутом. Ну, отчего? Ну, хорошенько ее.
1: И он чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бронится до тех пор, пока не давится вычурным 6-этажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. И он оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет: «А у меня на этой неделе того, сын помер».
2: «Все помрем», — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. «Ну, погоняй, погоняй. Господа, я решительно не могу дальше так ехать. Когда он нас довезет?»
4: «А ты его легонечко подбодри в шею».
3: «Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю. С вашим братом церемониться, так пешком ходить. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?»
1: И он больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. Смеется он. «Веселые господа, дай Бог здоровья».
4: «Извозчик, ты женат?» — спрашивает длинный.
1: «Я-то? Веселые господа. Теперь у меня 1 жена, сырая земля. Хи-хо-хо, могила, то есть. Сын-то вот помер, а я жив. Чудное дело, смерть дверью обозналась. Заместо того, чтобы ко мне идти, она к сыну. И он оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын. Но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив 2-гривенный, и он долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина. Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы. Не найдется ли среди этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски. Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы, и вылезь из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила. Но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем. И он видит дворника с кульком и решает заговорить с ним. «Милый, который теперь час будет?» – спрашивает он.
5: «Десятый. Чё ж ты стал здесь? Проезжай!»
1: И он отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске. Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и 5 минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовав острую боль, и дергает вожжи. Ему не в моготу. «Ко двору», — думает он, — «ко двору». И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя 1.5 часа Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе спираль и духота. Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой. И на овес не выездил, думает он. От того-то вот и тоска. Человек, который, знающий свое дело, который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен. В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой. «Пить захотел?» – спрашивает Иона.
5: «Стало быть, пить».
1: «Так, на здоровье. А у меня брат-сын помер. Слыхал? На этой неделе в больнице. История». И он смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется. Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем. Нужно поговорить с толком, с расстановкой. Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер. Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисия. Про нее нужно поговорить. Да мало ли о чем он может теперь поговорить. Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать. А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов. «Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь. Небось, выспишься». Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он обо всей сене, о погоде. Про сына, когда один, думать он не может. Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко. «Жуешь?» – спрашивает его на свою лошадь, видя ее блестящие глаза. «Ну, жуй, жуй. Коли на овес не выездили, сено есть будем». «Да, стар уж стал я ездить. Сыну бы ездить, а не мне, то настоящий извозчик был. Жить бы только». Иона молчит некоторое время и продолжает: «Так-то, брат Кобылочек, нету Кузьмы Ионыча. приказал долго жить. Взял и помер зря. Теперь, скажем, у тебя же ребеночек, и ты этому же ребеночку родная мать. И вдруг, скажем, этот самый же ребеночек приказал долго жить. Ведь жалко. Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. И она увлекается и рассказывает ей.
6: Когда Раскольников дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью странным вопросом. Надо ли сказывать, кто убил Лизавету? Вопрос был странный, потому что он вдруг в то же время почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время невозможно. Он еще не знал, почему невозможно. Он только почувствовал это. И это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. Чтобы уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками. Но, увидев Раскольникова, поскорее встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его. «Что бы со мной без вас-то было?» — быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорее сказать ему. Затем и ждала. Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она встала перед ним в двух шагах, точь в точь, как вчера. «Что, Соня?» — сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит. «Ведь все дело-то упиралось на общественное положение и сопричастные тому привычки. Поняли вы давеча это?» Страдание выразилось в лице ее. «Только не говорите со мной, как вчера!» — прервала она его. «Пожалуйста, уж не начинайте! И так мучений довольно!» Она поскорее улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек. «Я с глупо-то оттуда ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот вы зайдете». Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры, и что Катерина Ивановна побежала куда-то правды искать. «Ах, боже мой!» – вскинулась Соня. «Пойдемте поскорее!» И она схватила свою мантильку. «Вечно одно и то же!» – вскричал раздражительно Раскольников. «У вас только и в мыслях, что они. Побудьте со мной!»
7: «А Катерина Ивановна?»
6: «А Катерина Ивановна уж, конечно, вас не минует. Зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому». Брюзгливо прибавил он. «Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты».
7: Соня в мучительной нерешимости присела на стул.
6: Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая. «Положим, Лужин теперь не захотел», — начал он, взглядывая на Соню. «Ну, а если б он захотел, или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас во строк-то. Не случись тут меня да Лебезятникова, а?»
7: «Да», — сказала она слабым голосом. «Да», — повторила она рассеянно и в тревоге.
6: «А ведь я и действительно мог не случиться. А Лебезятников тот уж совсем случайно подвернулся». Соня молчала. «Ну, а если бы вас строк, что тогда? Помните, что я вчера говорил?» Она опять не ответила. Тот переждал.
7: А я думал, вы опять закричите. Ах, не говорите, перестаньте. Засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. Что ж, опять молчание? Спросил он через минуту. Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать. Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один вопрос, как говорит Лебезятников. Он как будто начинал путаться. Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее. Знали бы, то есть, наверное, что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна. Да и дети, вы тоже в придачу. Так как вы себя ни за что считаете, так и в придачу. Полечка также, потому ей та же дорога. Ну, так вот, если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали, тому или тем жить на свете? То есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили? Кому из них умереть? Я вас спрашиваю. Соня с беспокойством на него посмотрела. Ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издалека подходящей речи. Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, сказала она, пытливо смотря на него. Хорошо, пусть. Но однако, как же бы решить-то? Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? С отвращением сказала Соня. Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости. Вы и этого решить не осмелились. Да ведь я Божьего промысла знать не могу. И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтобы это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил? Кому жить, кому не жить? Да, уж как Божий промысел замешается, так уж тут ничего не поделаешь, угрюмо проворчал Раскольников. Говорите лучше прямо, чего вам надобно, вскричала с страданием Соня. Вы опять на что-то наводите. Неужели вы только за тем, чтобы мучить, пришли? Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрела на нее. Прошло минут 5. А ведь ты права, Соня. Тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился. Выделанно нахальный и бессильно вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. Сам же я тебе сказал вчера, что не прощение приду просить, а почти тем вот и начал, что прощение прошу. Это я про Лужиный промысел для себя говорил. Я это прощение просил, Соня. Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо. И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее. Но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее. Тут была любовь. Ненависть его исчезла.
6: как призрак. Это было не то. Он принял одно чувство за другое. Это только значило, что та минута пришла. Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель. Эта минута была ужасно похожа в его ощущении на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже ни мгновения нельзя было терять более. «Что с вами?» – спросила Соня, ужасно оробевшая. Он ничего не мог выговорить. Он совсем-совсем не так предполагал объявить. И сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо. Он обернул к ней мертво-бледное лицо свое. Губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони. «Что с вами?» Повторила она, слегка от него отстраняясь. «Ничего, Соня, не пугайся. Вздор, право, если рассудить, вздор!» Бормотал он с видом себя непомнящего человека в бреду. «Зачем только тебя-то я пришел мучить?» Прибавил он вдруг, смотря на нее. «Право, зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня». Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая беспрерывную дрожь во всем теле. «Ох, как вы мучаетесь!» Страданием произнесла она, вглядываясь в него. «Все вздор. Вот что, Соня!» Он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две. «Помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?» Соня беспокойно ждала. «Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету». Она вдруг задрожала всем телом. «Ну так вот я и пришел сказать».
8: «Так вы это в самом деле вчера?» С трудом прошептала она. «Почему же вы знаете?» Быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись. Соня начала дышать с трудом, лицо становилось все бледнее и бледнее.
6: «Знаю». Она помолчала с минуту.
8: «Нашли, что ли, его?» Робко спросила она.
6: «Нет, не нашли».
8: «Так как же вы про это знаете?» Опять чуть слышно спросила она. И опять почти после минутного молчания. Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.
6: «Угадай». Проговорил он с прежней искривленной и бессильной улыбкой.
8: Точно конвульсии пробежали по всему ее телу. «Да вы меня... Что же вы меня так пугаете?» Проговорила она, улыбаясь, как ребенок.
6: «Стало быть, я с ним приятель большой, коли знаю». Продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо. Точно уже был не в силах отвести глаз. Он Лизавету эту убить не хотел. Он ее убил нечаянно. Он старуху убить хотел, когда она была одна, и пришел. А тут вошла Лизавета. Он тут ее убил. Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга.
8: «Так не можешь угадать-то?» Спросил он вдруг с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.
6: «Нет. Чуть слышно прошептала Соня. Погляди-ка хорошенько. И как только он сказал это, опять одно прежнее знакомое ощущение оледенило вдруг его душу. Он смотрел на нее, и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, совершенно детским испугом в лице, точь в точь, как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней. Так же бессильно, с тем же испугом смотрела она на него несколько времени, и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился ему. Точно такой же испуг показался и в его лице. Точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с той уже детской улыбкой. «Угадала?» – прошептал он наконец. «Господи!» – вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель лицом в подушку, но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было. Сомнений не оставалось никакого. Все было так. Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно. Почему именно она так сразу увидела тогда, что нет уже никаких сомнений? Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала. А между тем теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это самое и предчувствовала. «Полно, Соня. Довольно. Не мучь меня!» – страдальчески попросил он. Он совсем-совсем не так думал открыть ей. Но вышло так. Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты. Но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени. «Что вы? Что вы это над собой сделали?» — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками. Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее. «Странная какая ты, Соня. Обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь. Нет, нет, нет тебя несчастней, никого теперь в целом свете!» — воскликнула она как бы в выступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике. Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. «Так не оставишь меня, Соня?» — говорил он чуть не с надеждой, смотря на нее. «Нет, нет, никогда и нигде!» — вскрикнула Соня. «За тобой пойду, всюду пойду! О, Господи! Ох, я несчастная! И зачем? Зачем я тебя прежде не знала? Зачем ты прежде не приходил? О, Господи!»
7: «Вот и пришел».
9: «Теперь-то? О, что теперь делать?» «Вместе! Вместе!» — повторяла она как бы в забытии и вновь обнимала его. В каторгу с тобой вместе пойду. Его как бы вдруг передернуло. Прежняя ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его. Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти, сказал он. Соня быстро на него посмотрела. После первого страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании, и опять она не поверила. Он убийца? Да разве это возможно? Да что это? Да где это я стою? Проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя. Да как вы такой могли на это решиться? Да что это?
6: Ну да что пограбить? Перестань, Соня. Как-то устала и даже как бы с досадой ответил он. Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала. Ты был голоден? Ты, чтобы матери помочь, да? Нет, Соня, нет. Бормотал он, отвернувшись и свесив голову. Не был я так голоден. Я действительно хотел помочь матери, но и это не совсем верно. Не мучь меня, Соня, не мучь. Соня всплеснула руками. Да неужели это все взаправду? Господи, да какая же это правда? Кто же этому может поверить? И как же вы сами последнее отдаете, а убили? Что пограбить? Ах! Вскрикнула она вдруг. Те деньги, что Катерине Ивановне отдали, те деньги, Господи, да неужели же те деньги? Нет, Соня, торопливо прервал он. Нет, эти деньги были не те, успокойся. Эти деньги мне мать прислала через одного купца, и получил я их больной в тот же день, как и отдал. Разумихин видел, он же и получал за меня. Эти деньги мои. Мои собственные, настоящие мои. Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить. А те деньги, я, впрочем, даже и не знаю, были ли там деньги-то, прибавил он тихо и как бы в раздумье. Я снял у ней тогда кошелек с шеи замшевый, полный тугой такой кошелек. Да я не посмотрел в него, не успел, должно быть. Но а вещи, какие-то все запонки да цепочки, я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе на Васильевском проспекте под камень схоронил. На другое же утро. Все там и теперь лежит. Соня из всех сил слушала. Ну так зачем же? Как же вы сказали, что пограбить, а сами ничего не взяли? Быстро спросила она, хватаясь за соломинку. Не знаю. Я еще не решил, возьму или не возьму эти деньги. Промолвил он опять как бы в раздумье и вдруг, опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. Ах, какую я глупость сейчас сморозил, а? У Сони промелькнула была мысль, не сумасшедший ли? Но тотчас же она ее оставила. Нет, то другое. Ничего не...

0: тебе в том?» — вскричал он через мгновение с каким-то даже отчаянием. «Ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною?» «Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь?» Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала. «Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась».
1: «Куда звал?»
0: — робко спросила Соня. «Не воровать и не убивать, не беспокойся ни за этим», — усмехнулся он едко. «Мы люди розные. И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял, куда тебя звал вчера. А вчера, когда звал, я и сам не понимал, куда. За одним и звал, за одним приходил. Не оставить меня. Не оставишь, Соня?» Она стиснула ему руку. «И зачем? Зачем я ей сказал? Зачем я ей открыл?» В отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее. «Вот ты ждешь от меня объяснений, Соня. Сидишь и ждешь, я это вижу. А что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только и страдаешься вся из-за меня. Но ты плачешь и опять меня обнимаешь. Ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить. Страдай и ты, мне легче будет. И можешь ты любить такого подлеца?»
1: «Да разве ты тоже не мучаешься?» — вскричала Соня. Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягчило ее.
0: «Соня, у меня сердце злое, ты это заметь. Этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и подлец. Но пусть, все это не то. Говорить теперь надо, а я начать не умею». Он остановился и задумался.
1: «Ах, люди мы розные!» — вскричал он опять. «Не пара, не пара! И зачем? Зачем я пришел? Никогда не прощу себе этого! Нет, нет, это хорошо, что пришел!» — восклицала Соня. «Это лучше, чтоб я знала, гораздо лучше!»
0: Он с болью посмотрел на нее. «А что и в самом деле?» — сказал он, как бы надумавшись. «Ведь это ж так и было. Вот что. Я хотел Наполеоном сделаться. Оттого и убил. Ну, понятно теперь?»
1: «Нет», —
0: наивно и робко прошептала Соня.
1: «Только говори, говори, я пойму, я про себя все пойму», — упрашивала она его.
0: «Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим». Он замолчал и долго обдумывал. «Штука в том, я задал себе один раз такой вопрос, что если бы, например, на моем месте случился Наполеон, и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка-легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить для карьеры-то, понимаешь? Ну так

0: Решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы от того, что это уж слишком не монументально и грешно? Ну так я тебе говорю, что на этом вопросе я промучился ужасно долго. Так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался, вдруг как-то, что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально. И даже не понял бы он совсем, чего тут коробиться. И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы, так что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости. Ну и я вышел из задумчивости. Задушил. По примеру авторитета. И это точь-в-точь так и было. Тебе смешно? Да, Соня. Тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было. Соне вовсе не было смешно. Вы лучше говорите мне прямо, без примеров. Еще робче и чуть слышно попросила она. Он поворотился к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки. Ты опять права, Соня. Это все ведь вздор, почти одна болтовня. Видишь, ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание случайно и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через 10, через 12, если бы обернулись хорошо обстоятельства, я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с 1000 рублями жалования. Он говорил, как будто заученное. А к тому времени мать высохла бы от заботы, от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее. А сестра, ну, с сестрой могло бы еще хуже случиться. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестренную обиду, например, почтительно перенесть? Для чего? Для того, чтобы их, схоронив, новых нажить, жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить. Ну вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, и сделать все это широко, радикально, так, чтобы уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую независимую дорогу стать. Ну вот и все. Ну, разумеется, что я убил старуху, это я худо сделал. Ну и довольно. В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой. Ох, это не то, не то, в тоске восклицала Соня. И разве можно так? Нет, это не так, не так. Сама видишь, что не так. А ведь искренне рассказал правду. Да какая же это правда, о Господи! Я ведь только вошь убил, Соня. Бесполезную, гадкую, зловредную. Это человек-то вошь? Да ведь и я знаю, что не вошь, ответил он, странно смотря на нее. А впрочем, я вру, Соня, прибавил он. Давно уже вру. Это все не то. Ты справедливо говоришь. Совсем-совсем тут другие причины. Я давно ни с кем не говорил, Соня. Голова у меня теперь очень болит. Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить. Беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил, как будто и понятно что-то, но как же? Как же, Господи? И она ломала руки в отчаянии. Нет, Соня, это не то. Начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мысли поразил и вновь возбудил его. Это не то. А лучше предположи, да, это действительно лучше, предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. Уж пусть все за раз. Про сумасшествие-то говорили прежде, я заметил. Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести что надо. А на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал, наверное. Уроки выходили, по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин. Да я озлился и не захотел. Именно озлился. Это слово хорошее. Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре? Видела? А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят? Ох, как я ненавидел эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел, нарочно не хотел. По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел. Все лежал. Принесет Настасья, поем. Не принесет, так и день пройдет. Нарочно, со зла не спрашивал. Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться. Я книги распродал. А на столе у меня, на записках да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал. И все-таки у меня были сны, странные, разные сны. Нечего говорить, какие. Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что... Нет, это не так. Я опять не так рассказываю. Видишь, я тогда все себя спрашивал. Зачем я так глуп, что если другие глупы, и коли я знаю уж, наверное, что они глупы, то сам не хочу быть умнее. Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет. Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит тратить. Да, это так. Это их закон. Закон, Соня. Это так. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель. А кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Так доселе велось, и так всегда будет. Только слепой не разглядит. Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более, поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил. Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом. Я догадался тогда, Соня, продолжал он восторженно, что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно. Стоит только посметь. У меня тогда одна мысль выдумалась. В первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал. Никто! Мне вдруг ясно, как солнце представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту. Я захотел осмелиться и убил. Я только осмелиться захотел, Соня. Вот вся причина. «Умолчите, молчите!» — вскрикнула Соня, всплеснув руками. «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!» «Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал, и мне все представлялось. Это ведь дьявол смущал меня, а?»
1: «Молчите! Не смейтесь, богохульник! Ничего, ничего-то вы не понимаете! О, Господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!»
0: «Молчи, Соня, я совсем не смеюсь. Я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи!» — повторил он мрачно и настойчиво. «Я все знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте. Все это я сам с собой переспорил до последней малейшей черты. И все знаю. Все. И так надоело, мне тогда вся эта болтовня. Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать. И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня изгубило. И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать, имею ли я право власть иметь, то, стало быть, не имею права власть иметь? Или что если задаю вопрос, вошь ли человек, то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому это и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет? Уж если я столько дней промучился, пошел либо Наполеон или нет, так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон. Всю муку всей этой болтовни я выдержал. И всю ее с плеч стряхнуть пожелал. Я захотел, Соня, убить без казуистики. Убить для себя. Для себя одного. Я лгать не хотел в этом даже себе. Не для того, чтобы матери помочь, я убил, вздор. Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор. Я просто убил. Для себя убил. Для себя одного. А там, стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем, или всю жизнь как паук ловил бы всех в паутину и всех живые соки высасывал, мне в ту минуту все равно должно было быть. И не деньги главные нужны мне были, Соня, когда я убил. Не столько деньги нужны мне были, как другое. Я это все теперь знаю. Пойми меня. Может быть, той же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийство. Мне другое надо было узнать. Другое толкало меня под руки. Мне надо было узнать тогда и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею убивать? Убивать-то право имеете, — всплеснула руками Соня. Ах, Соня! — вскрикнул он раздражительно. Хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. Не прерывай меня, Соня. Я хотел тебе только одно доказать, что черт-то меня тогда потащил,
2: А уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все. Насмеялся он надо мной. Вот я к тебе и пришел теперь. Принимай гостя. Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай, когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил. Так и знай. И убили. Убили. Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел? Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел. Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку. Тут-таки разом и ухлопал себя навеки. А старушонку эту черт убил, а не я. Довольно, довольно, Соня, довольно, оставь меня. Вскричал он вдруг в судорожной тоске. Оставь меня! Он облокотился на колено и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову. Экое страдание! Вырвался мучительный вопль у Сони. Ну, что теперь делать, говори? Спросил он вдруг, подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее. «Что делать?» Воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. «Встань!» Она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении. «Поди сейчас, сию же минуту, встань на перекрестке! Поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух: я убил. Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь, пойдешь?» Спрашивала она его вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом. Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.
0: «Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ли, на себя надо?» – спросил он мрачно.
1: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо!»
2: «Нет, не пойду я к ним, Соня.
1: А жить-то? Жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь?» – восклицала Соня. «Разве это теперь возможно? Ну, как ты с матерью будешь говорить? О, с ними-то что теперь будет? Да что я? Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О, Господи!» – вскрикнула она. «Ведь он уже это все сам знает. Ну, как же без человека-то прожить? Что с тобой теперь будет?»
0: «Не будь ребенком, Соня», – тихо проговорил он. «В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один только призрак. Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня. Не пойду. И что я скажу? Что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал, — прибавил он с едкой усмешкой. — Так ведь они же надо мной сами смеяться будут. Скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак.
2: Ничего, ничего не поймут они, Соня. И недостойны понять. Зачем я пойду? Не будь ребенком, Соня.
1: Замучаешься, замучаешься, повторяла она в отчаянной мольбе, простирая к нему руки.
0: Я, может, на себя еще наклепал. Мрачно заметил он, как бы в задумчивости. Может, я еще человек, а не вошь. И поторопился себя судить. Я еще поборюсь. Надменная усмешка выдавливалась на губах его.
1: Этакую-то муку нести, да ведь целую жизнь
0: привыкну, проговорил он угрюмо и вдумчиво. Слушай, начал он через минуту, полно плакать, пора о деле. Я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят.
1: Вскрикнула Соня испуганно.
0: Ну что же ты вскрикнула? Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась. Только вот что, я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб. Сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах. То есть их обвинения я в свою же пользу могу обратить, понимаешь? И обращу. Потому теперь я научился. Но во строк меня посадят, наверное. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили. Наверное, даже. Может, еще и посадят сегодня. Только это ничего, Соня. Посижу, да и выпустят. Потому нет у них ни одного настоящего доказательства. И не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Но довольно. Я только, чтобы ты знала, с сестрой и матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтобы их разуверить и не испугать. Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена. Стало быть, и мать. Ну, вот и все. Будь, впрочем, осторожна.
2: Будешь ко мне во строк ходить, когда я буду сидеть? О, буду. Буду.
0: Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури, выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви. И странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение. Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход. Он думал сложить хоть часть своих мук. И вдруг теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде. «Соня, — сказал он, — уж лучше не ходи ко мне, когда я буду во строге сидеть». Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут. «Есть на тебе крест?» — вдруг неожиданно спросила, она точно вдруг вспомнила. Он сначала не понял вопроса.
1: «Нет, ведь нет. На,
2: Возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми, ведь мой, ведь мой, упрашивала она. Вместе ведь страдать пойдем. Вместе и крест понесем.
0: Дай, сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку. Не теперь, Соня. Лучше потом, прибавил он, чтоб ее успокоить.
2: Да-да, лучше, лучше, подхватила она с увлечением. Как пойдешь на страдания, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.

0: Каменщиков осветил керосиновым факелом сильно заслеженную контрольно-следовую полосу у пограничного столба. Опять кабаны нашкодили. Ну и вредная же тварь. И скажи, пожалуйста, каждый раз на этом самом месте нарушают, около пограничного столба, будто здесь медом земля помазана. Вот бы засаду устроить этим свиньям. Саш, ты заядлый охотник, сообрази, что к чему. Потолкуй с начальством. Смолин слышал и не слышал своего говорливого напарника, видел и не видел его, смотрел на контрольно-следовую полосу, улыбался, думал. Всякую свою пограничную работу он неизменно начинал с сосредоточенного наблюдения и размышления. Не любил и не умел спешить. Двигался он, казалось, чересчур медленно для прославленного следопыта. Многое он делал не так, как другие старослужащие, сверхсрочники, не говоря уже о новичках. Интересным и трудным был человеком. И оттого равнодушно к нему никто не относился. Одни просто преклонялись перед его мастерством и природной даровитостью. Другие пытались разгадать секрет его почти всегда удачного поиска. Третьи, те, которые не верили ни в свои силы и способности, ни в силы и способности Смолина, смотрели на него как на счастливчика, родившегося в рубашке. Четвертые зачислили его в разряд пограничных знахарей. Были и такие. Олег Каменщиков восхищался всем, что Смолин делал. Однако это нисколько не связывало ему язык, не мешало быть абсолютно свободным в отношениях со Смолиным. Иногда он даже позволял добродушно подтрунивать над его славой. «Ну что ж вы молчите, старшина? Выскажитесь, пророните золотое словечко. Наложите резолюцию на мое заявление». Смолин неохотно оторвал взгляд от следовой полосы. «Какое заявление?» «Да вы, оказывается, мимо ушей пропустили всю мою умную речь. Я говорю, пора кончать с этими кабаньими следами и сложными тревогами. Больно накладно. Перестрелять, говорю, надо из автомата нахальную кабанью семейку. Вот какое мое заявление». Смолин молча кивнул. Взял факел из рук Каменщикова и поднес его к вспаханной полосе. «Сколько, по-твоему, прошло кабанов?» «Не меньше 6, целое семейство». «Допустим. И когда они нарушили границу?» Нелегкий вопрос, но Каменщиков не смутился. Он чувствовал себя способным ответить на него правильно. «Судя по всему, 2 часа назад. След, видите, свеженький, не подсох еще как следует. И земля внутри его еще не осыпалась». «А зачем это вам, товарищ старшина?» «Так, есть кое-какие подозрения». «Какие? Что не нравится в этих следах?» «Эти вот групповые нормальные, а вот этот отдельный попахивает липой». Каменщиков посмотрел и ничего особенного не увидел ни в одном, ни в другом месте. Следы как следы. «Посмотри еще раз внимательно», — сказал Смолин. «Ну, посмотрел. Неужели ничего не увидал?» «Вы что, разыгрываете меня?» «Ничуть. Сравни тот групповой след с этим одиночным. Видишь, там расстояние от копыта до копыта одинаковое в длину и в ширину. А здесь то чуть больше, то чуть меньше». И ямки мельче там и ровнее, а здесь глубокие, с рваными краями. Вроде так оно и есть. Ну и что? Пока ничего. Давай кумекать дальше. Спрашивается, почему эти следы не похожи на те? Ну, потому что здесь прошел матерый кабан, а там, допустим. А почему матерый кабан так плохо владеет собственными ногами?
1: Почему плохо? Откуда это известно?
0: Известно. Липовые это ноги. Так живые кабаны не бегают. Я думаю, тут прошел двуногой кабан. Стал на четвереньки, приладил к рукам и ногам кабанье копыта, уверенный, что его хитроумие останется нераскрытым. Вот такие пироги, Олег Павлович. Будем искать и ловить нарушителя.
1: Вот это да! Вот это глаз! Ну и ну!
0: Ошеломленный Каменщиков больше ничего не мог сказать. «Позвони на заставу, доложи обстановку», — приказал Смолин. Каменщиков побежал к телефонной розетке, а Смолин взял Джека, сидящего в стороне, и подвел к заслеженной полосе. Возьмет или не возьмет собака хитроумный след? Не перешибет ли звериный запах копыт запах нарушителя? Если перешибет, то Джек окажется бессильным. Он не приучен ходить по кабаньему следу. Нет, не взял. Крутился, вертелся на месте, визжал, жаловался на свое бессилие, лизал Смолину руки, просил прощения за то, что оскандалился. И в такое время надо обласкать, поощрить собаку. Не отчаивайся, псина, что-нибудь придумаем. Должны придумать. Он сам пошел по кабаньему следу. Человек, ставший на четвереньки, не способен долго оставаться в таком положении. Пройдет 50-100 метров от силы 200 и вынужден будет принять вертикальное положение. Так думал Смолин, это были правильные мысли. Нарушитель, очевидно, твердо уверенный, что пограничники не разгадают его хитрость. Метров за 50 от полосы разогнулся, снял кабанье копыта и очутился на своих двоих. След его ботинок хорошо читался следопытом на прелой лесной подстилке. Вот теперь и собака может поработать. Давай, псина, действуй. След ищи. Джек встрепенулся. Шерсть на холке вздыбилась, уши навострились, глаза засверкали, и ростом овчарка как будто стала выше. Сразу с одного захода взяла след и потянула вперед. «Хорошо, Джек, хорошо, так и держи». Смолин никогда не забывал вовремя поощрить собаку перед большой работой. Животные, как и люди, нуждаются в добром слове, в поддержке. В том, что это будет долгое и трудное преследование, Смолин не сомневался. Джек уверенно пробежал по прямой 200 метров, остановился, повел носом в одну и другую стороны, покрутил головой, как будто раздумывая, куда идти. Смолин не вмешивался, пусть сам решает, что делать, ему виднее. Джек бросился в сторону, в кусты и неистово заработал лапами. Посыпались бурые прелые листья, игольник, свежие пахнущие грибами земля. Смолин догадывался, что ищет собака, но и теперь не помогал ей, только поощрял словами. «Давай, псина, давай, не жалей когтей, экономь время». Между инструктором и разыскной собакой всегда должна быть туго натянута невидимая нить, по которой пульсирует ток взаимного понимания. Плохо, если она оборвется или даже только ослабнет. Джек извлек из неглубокой ямки, вырытой под деревом, одно кабанье копыта, потом другое, третье, четвертое. Смолин со всех сторон осмотрел маскировочные приспособления нарушителя. Ловко сделано. Настоящее кабанье копыта, даже щетина сохранилась. Металлические по форме рук и ног разъемные держатели, кожаные ремни, как на протезе. И все добротное, новенькое, недавно сработанное. Подбежал запыхавшийся Олег Каменщиков. Застава поднята в ружье. На границу высылается группа тревоги. Смолин поднял с земли кабаньи копыта, спутанные ремнями, окованные сияющим металлом. «Держи, Олег». Да смотри, не потеряй. Это вещественное доказательство будет фигурировать в суде. И не только в суде. Я думаю, эту хитроумную новинку, примененную нарушителем, полезно показать всем пограничникам нашего округа. Пусть смотрит и на ус, как говорится, наматывает. Ну, а теперь след, Джек. Джек мчался с высоко поднятой головой. Лесная тропа, тропа грибников, ягодников, лесорубов и лесных обходчиков вывела собаку и пограничников к воде. Повторяя все причудливые изгибы речки, пробивалась пыльная проселочная дорога. На ней время от времени проглядывались отпечатки знакомых ботинок. Прямо твердо шагает нарушитель. Уверен, что пограничники не раскусили его хитроумную новинку. Это хорошо. Для преследующих хорошо. Самоуверенность еще никого к добру не приводила. До тех пор, пока нарушитель не ведает о том, что его след обнаружен, пограничник имеет перед ним преимущество. Он может в любой момент застать его врасплох. Но как только нарушитель узнает о преследовании, преимущество переходит на его сторону, ибо он начинает маскироваться, петлять, шарахаться то влево, то вправо. Джек покинул проселок и ринулся к речке. Около воды заметался туда-сюда, беспомощно оглянулся на Смолина. Беда, потерял след. Ничего, псина, не так страшен черт, как его малюет. Давай, топай за мной. Сходу вскочил в речку, решив преодолеть ее вброд. Дно, к счастью, близко, твердое, песчаное, самое глубокое место до пояса. Выскочив на сушу, вылив из сапог воду, Смолин осмотрел берег. Увы, следов не видно. Он пустил Джека, и тот поднял прерванную нить следа. Собака неслась без тропы дороги прямо по нескошенной луговой траве к чернеющему вдали лесу. Все ближе и ближе лес. Сосны одна другой толще, выше и раскидистее, несокрушимо крепкие, рассыпались, как дозорные по опушке. И за каждой из них может затаиться враг. Тут он или нет, не останавливаясь, пытает себя Смолин. Безотказное чутье подсказывает ему, все в порядке. Смолин натянул поводок, остановил собаку. «Что случилось?» – спросил Олег. «Пока ничего. Почему ж ты застопорил?» «Тяжело собаке. На пределе работает. Вон сколько отмахали. Если не дать передышки, собака потеряет чутье. Умнее топаешь, дальше убежишь. Так что ли, псина?» Погладил Джек по голове, дал ему кусочек холодного мяса. Лаская Джека, разговаривая с напарником, Смолин ни на одно мгновение не переставал изучать темный недобрый лес. Слушал сырую тишину, вглядывался в каждую ель, ощупывал взглядом дальние и ближние заросли кустарника. Ничего подозрительного. И все-таки ему было тревожно. Чутье в полный голос подсказывало: берегись. Олег, не торчи на виду. Каменщиков сейчас же отпрянул в сторону, скрылся за толстым стволом дерева. Высунул оттуда кончик побледневшего, словно схваченного морозом носа, шепотом спросил:
2: «Он здесь, да? Ты его обнаружил?»
0: «Да».
2: «Где он?»
0: «Еще не знаю, но где-то затаился. Чувствую его присутствие».
2: «Чего ж ты Джека не пускаешь?»
0: «Зачем рисковать собакой?»
2: «Что будем делать?»
0: «Ждать, пока он уйдет отсюда».
2: «Уйдет?»
0: «Угу».
2: «Так это же... кто кого преследует? Он нас или мы его?»
0: «Это, дружок, называется проще, чем ты думаешь. Не лезь на рожон».
2: «Тсс».
0: «Слыхал?»
2: «Что?»
0: «Сучи затрещали». Сорока голос подала. Ушел. Ну и дурак. Выгодную позицию покинул, сам себя преимущество лишил. Джек, хватит отдыхать. Давай, псина, ищи. След. Собака охотно устремилась вперед. Бежала резвее и увереннее, чем до передышки. Чутье Смолина и на этот раз не обмануло его. На выходе из темного леса пограничники наткнулись на бревенчатый домик. Лесник, сивоголовый, с пустым рукавом человек, ни жив, ни мертв, сидел на крылечке. При появлении пограничников он пытался встать и не мог, ноги не держали. Хотел что-то сказать, но белые дрожащие губы не могли вымолвить ни одного слова. Смолин дал ему воды из фляги, успокоил. Он был здесь? Не уточнял, кто именно он. Лесник понял.
1: Был. В живот ногой саданул. Сел на коня и ускакал по второй просеке в сторону железной дороги.
0: Какой он из себя?
1: Высокой, в галифе, в черном пиджаке. Морда красная, нахальная.
0: Бледноватый портрет. Ничего, и без особых примет, только по одним отпечаткам лап разыщут нарушителя. Никуда он не уйдет. Ни по небу, ни по воде прошел, а по нашей советской земле. В сторону железной дороги поскакал. Значит, намерен воспользоваться поездом. Надо упредить. Смолин с Каменщиковым бежали, что есть мочи. Джек вывел их на солнечный простор, к еще одной речке, на луга, к коровьему стаду. Собака замельтешила, стала нервничать и неуверенно, с низко опущенной головой, нюхая землю, с поджатым хвостом затрусила вдоль берега. По ложному следу идет. Пограничники вскоре нашли потерянные следы и разобрались в них. Нарушитель прибег к приему не раз, использованному до него. Въехал в реку, заставил коня некоторое время идти вниз по течению. На той стороне, не выходя из воды, соскочил с коня, погнал его на берег, а сам побежал по мелководью дальше. Выбрался на сушу метров 200 ниже. Лошадь убежала в одну сторону, человек в другую. Все как будто было хорошо, но Смолин через некоторое время засомневался. «Как ты думаешь, Олег, почему он ни с того ни с сего бросил лошадь?» «Ну, это ясно. Сбивал нас с панталыку». «И все только поэтому?» «Больше верит своим двоим, чем четырем лошадинам». «Ну, если серьезно?» «Если серьезно?» «Черт его знает!» «А не потому ли он расстался с конем, что близко железная дорога, что можно воспользоваться проходящим поездом?» «Пожалуй, вместе с лошадью на подножку тормозной площадки не вскочишь». Где-то впереди на востоке послышался гудок паровоза и грохот приближающегося поезда. Смолин посмотрел в ту сторону с опаской. Товарняк, идет не больно шибко. Вполне можно сесть на ходу. Железный шум нарастал, потом стал удаляться и скоро совсем затих. Пограничники миновали овраг, пересекли негустую лесную защитную полосу и увидели длинную во весь горизонт насыпь, а на ней сияющие рельсы. Далеко видна железная дорога, и никого на ней нет. Где же нарушитель? Уехал или затаился в ожидании другого поезда где-нибудь под насыпью? Может быть, и дальше рванул? Посмотрим. След все покажет. Джек потащил пограничников вдоль железной дороги на восток. Вывел к будке путевого обходчика. Вскочил на порог открытой двери. Нерешительно покрутился на месте. Внутрь домика почему-то не пошел. Вернулся назад во двор. Усиленно дыша побежал прочь от будки вдоль рельс и остановился. След потерян. Смолин чертыхнулся, снял фуражку, вытер мокрую голову. Опередил, гад. Ушел из-под самого носа, уехал товарняком. Нас с тобой в дураках оставил. Что будем делать? Каменщиков пожал плечами, сказал более вопросительно, чем утвердительно, догонять другим поездом. А где он? Когда будет? Да, задачка. Ладно, что-нибудь придумаем. Он оглянулся на домик путевого обходчика. Давай пока посмотрим, что там. Перешагнув порог небольшой в одно окно комнаты, Смолин невольно попятился назад. На полу, раскинув руки, лицом кверху лежал молодой мужчина. Нижняя белая рубаха наполовину была красной. Обыкновенные нарушители, как правило, избегают пользоваться оружием, и тем более оставлять после себя трупы. К этому крайнему средству прибегают обычно те, кто любой ценой стремится уйти от пограничников. Путевая будка была связана с ближайшими станциями телефонным проводом. Пограничники дозвонились до комендатуры, доложили обстановку, получили указания, как действовать дальше. Длинный день, начавшийся еще до рассвета, день без завтрака, день сплошного бега, сплошной тревоги, подходил к концу, а поиску конца не предвиделось. Поисковая группа, высланная с заставы еще засветло, присоединилась к Смолину и Каменщикову. Прибыло 5 рядовых, сержант и овчарка. Надо было ждать поезда в восточном направлении. Уже смеркалось, когда вдали послышался грохот колес и гудки паровоза. Товарняк остановили специальным фонарем, который взяли в доме путевого обходчика, сели на паровоз и поехали. Через 30 минут были на станции. Поезд, на котором удрал нарушитель, а теперь еще и убийца, железнодорожники не успели отправить дальше. Пограничники оцепили его и стали искать выходной след. С левой стороны, с той, где было несколько подъездных путей, на которых стояли товарные составы, следов не оказалось. Смолин вздохнул с облегчением. Не уехал. Следы нашли на правой стороне товарняка, на щебенке, на слежавшемся гравии. Плохие следы, затоптанные кондукторами, смазчиками. Собака буквально ощупью, чуть ли не пахая землю носом, пробивалась по следу. Часто бросала поиск, садилась на задние лапы, фыркала, чихала, лизала Смолину руку. «Хорошо, псина, хорошо, след ищи». Минут 40 промучились, пока преодолели станционные пути. Смолин еще раз вздохнул с облегчением, и опять нежность к Джеку переполнила его душу. Ну и Джек сам себя превзошел. Джек вывел пограничников на маленькую площадь перед станцией, откуда потащил в чахлый скверик. Тут Смолин остановил собаку, пусть отдохнет. Джек быстро набрался сил, лизнул Смолину руку. «Хватит, насиделись, отдавай, мол, команду вперед». «Ну что ж, топай дальше, раз ты такой неутомимый. След ищи». И начался последний победный этап преследования. Он был коротким и занял мало времени. На прекрасной и, в общем-то, веселой земле, всюду, где люди работают, женятся, рождаются, есть и самые печальные уголки на свете – кладбище. Нарушитель добровольно избрал себе дорогу, ведущую к могиле. В одном из склепов и нашел себе последнее пристанище человек, перешедший границу на кабаньих копытах. Ни имени его, ни фамилии Смолину так и не удалось узнать. Кто такой, куда и зачем шел, кем послан, тоже ему неведомо. До того еще, как пограничники сдвинули крышку гробницы, нарушитель раскусил ампулу с мгновенно действующим ядом. Через много-много лет после описанного случая Смолин побывал в музее пограничных войск на Большой Бронной. Осматривая оружие шпионов, их снаряжение, он обратил внимание на кабаньи копыта. Осмотрев их со всех сторон, Он улыбнулся научному работнику и спросил: «А это добро откуда у вас?» «С западной границы». «И давно получили?» «Давно, еще до меня. А я здесь работаю, слава богу, 20 лет». Смолин взвесил на ладони острое, глинцевито-сизое, раздвоенное копыто. Увесистый экспонат. И очень знакомый. Кажется, я когда-то держал его в руках. Но тогда, четверть века назад, он был новее, красивее, с никелированными полутрубками, с ремнями и назывался вещественным доказательством.
3: «Позвольте, позвольте, товарищ Смолин!» — радостно вскрикнул научный работник. «Значит, это вы задержали нарушителя, впервые применившего такое ухищрение?»
0: Смолин улыбнулся, положил экспонат на место под витринное стекло и пошел дальше.

поезд входил в тайгу, как топор в полено, и шарахался сосен табун, и разбегались озера по лесу. Укачивали вагоны будущих воинов, и виделись им погоны, а не ветки хвойные. Виделись сапоги кирзовые, дальние гарнизоны, и ребята на службу призванные глубоко вдыхали запах озона. Вспоминали оставленное там на гражданке. Это грустное, это плавное, доверяли тальянам.

Ах, север, север, снег да камень, неприютная сторона, не людьми, ветрами истоптанная целина. Я пришел к тебе с юго-запада в большой не по росту шинели. У меня на губах города запахи, а в глазах реклам-карусель. Я пугался, когда пурга завывала в стволе карабина, когда приходили в движение снега, покрывающие хибины, но к тебе прислушивался, приглядывался. Ах, север! Я верил, ты лучше. И радовался, когда затихала пурга, и на тундры суровой величаво шли облака, похожие на сугробы.

в Кольский, и я жду, они встанут, пойдут, покачивая боками, и забринчат колокольцами. 4 сопки. Сошлись 4 брата, 4 безмолвных сумрачных брата у черной ночной воды. Укрывшись тяжелыми спинами от внешнего мира, расселись они с полины у воды, настороженной, как мина. Обветренные, обкатанные веками, прикрыв глаз ледниковый холод, неподвижно, как и подобает камням, сидят седые гранитные горы. Может, видят они что-то давнее, древнее, которое издали видеться трудно, а может, просто устало дремлют большие жители тундры. Тревога. Сумеречные снега, сопки, похожие на стога, напротив казармы. А в казарме спят парни, солдаты советской армии. Спят солдаты усталые, мирно спят, как положено по уставу. Лишь не спит наряд. К западу от казармы граница. За границей кому-то не спится, и реактивная птица срывается с аэродрома. И тогда наподобие грома властно и строго раскатывается по казарме тревога. И штурмуют солдаты сопку, а на сопке не пушки сотки, там ракеты нацелены в небо, а небо настороженно и немо, напряженные лица, в тучах шарит локатор. Повернул у границы, докладывает оператор. Тогда, закашлившись, остановится дизеля, и среди ночной тишины заскрипит вращающаяся земля под ногами солдат, идущих досматривать сны. Рабочее утро. Ночью в город прибыл с севера холод. Он привез зиму в ящиках, морозную, под ногами хрустящую. И утром в промерзших трамваях мы друг друга дыханием своим едва согреваем. А потом на плечах рабочих, плечах до работы охочих, вносим зиму в цеха, как пропуска или визы, в страну механизмов. Я из большого индустриального города, сердце которого, как мое, бьется постоянно и ровно. Оно бьется в трамвае, громыхающем по заколдованному кругу, во штукатуренной школе, под землею в рельсах, по которым стучат лапы железного крота. Когда я сплю, мое сердце бьется. Когда спит город, его сердце бьется в разрезающих проспекты машинах, в ночной смене рабочих. Если перестанет биться сердце, я не исчезну. Я превращусь в новый вид материи. Существует и другой закон. Закон сохранения сделанного мышцами человека и его мышлением. Все хорошее и плохое во мне принадлежит не мне одному, и я хочу, чтобы во мне было как можно больше хорошего. Моя родина, где восходит солнце. Ее зимой заметают снега, и остается лишь небольшое оконце, глядящее на стога. Морозным утром, когда еще темень и жуть, там люди встают в колхозе, и слышно, как сытые кони ржут, и скрипят саней полозья. Запоздалая осень была в том году. В октябре и березы еще не желтели. Редко-редко стучали дожди по панели.
редко яркие зонтики были в ходу.

Запоздалая осень была в том году. Долго длилась в природе пора созревания, и закрадывалась постепенно в сознание мысль, что листья зелеными и опадут. Запоздалая осень была в том году. Я на даче был ею нежданно застигнут. Мне хотелось сказать: замените пластинку. Видеть лето столь длительно не в моготу. Запоздалая осень была в том году. Как настала она, проморгал. Проглядел я. Открываю окно поутру в понедельник. Замечаю, что северный ветер подул. Вижу, осень пришла. Золотая моя. Время спелости, зрелости, грусти высокой. Выйду к озеру, там вдалеке над осокой собираются утки в чужие края. Состарюсь вместе с веком, его законный сын, почти свое отбегав, почти что жизнью сыт. На прожитое гляну через плечо в прищур. Не наводите глянец, кому-то прокричу. Я жил, как все, не лучше, да и не хуже всех. Пусть солнце, пыльный лучик, проникнет в давний цех, где ты в платке по брови, я в кепочке лихой. Озарены любовью и сваркой дуговой.

Ночь морозная, или я во сне? Брызжет звездами снег, темный-темный лес обступает стеной. Я куда-то исчез, может, слился снег.

Порою, очнувшись, слышишь, как тихо стукнула дверь. Это по дому рука об руку проходили они. Что-то трогали, куда-то заглядывали, что-то искали здесь и там. Два призрака. «Это здесь», — говорила она. «И там тоже», — подхватывал он. «И наверху», — чуть слышно вздыхала она. «И в саду», — шептал он. «Тише», — повторяли оба, — «не разбуди их». «Но вы не будили нас, нет. Они что-то ищут. Вот отодвигают штору, скажешь себе и пробежишь глазами одну-две страницы. А, наконец-то отыскали. Вздохнешь с облегчением и сделаешь пометку на полях. Потом, устав от чтения, отложишь книгу, оглядишься. В доме никого. Все двери настежь. Блаженно воркуют лесные голуби, да с фермы доносится треск молотилки. Зачем я здесь? Что я ищу? Руки мои пустые. Может быть, наверху? Там, на чердаке, яблоки. И снова вниз. В саду все недвижно, только книга соскользнула в траву. Они нашли это в гостиной, и никто не увидел их. В окне отражались яблоки, отражались розы, зеленели в стекле листья. Едва они вошли, как яблоко чуть заметно повернулось золотистым бочком. Двери распахнуты, и вот уже что-то стелилось по полу, поднималось по стенам, оплетало потолок. Что это? Руки мои пусты. По ковру скользнула тень пролетевшего дрозда. Из бездонной тишины выплывало голубиное воркование. Тут тихо выстуковало сердце дома. Сокровище тут. Комната. Внезапно дом затих. Значит, они искали сокровище. Но свет тотчас померк. Может, это в саду? Там тьма прила свою пряжу, опутывала деревья, подстерегая заблудившийся солнечный луч. Хрупкий, легкий луч, холодно пронзивший сумрак. Луч, томивший меня, все сиял за стеклом. Смерть — это стекло. Смерть разделяет нас. Сотни лет назад она первой увела с собой женщину, осиротила дом, наглухо завесила окна, наполнила комнаты тьмой. Он покинул дом. Покинул ее, отправился на север, потом на восток, видел звезды, плывущие в южном небе, вернулся к холодному очагу подножия холмов. Тук-тук-тук! Радостно билось сердце дома. Сокровище твое! Ветер бушует в аллее, раскачивает деревья, гнет их, лунные брызги осыпают сад, мечутся под дождем, но из окна струится ровный свет. Свеча горит спокойно и ярко, два призрака кружат по дому, распахивают окна, перешептываются, боясь разбудить нас, ищут свою радость. «Здесь мы спали», — говорит она, и
Целовались, целовались, подхватывает он. Просыпались утром. Деревья за окном в серебристом сиянии, наверху, в саду, летом, снежной зимой. В глубине дома одна за другой с тихим стуком закрываются двери, точно бьется сердце. Все ближе они. Замерли на пороге, ветер налетает на дом, серебристые капли дождя бегут по траве, тьма застилает нам глаза, мы не слышим шагов, не видим женщины, простершей над нами свой мглистый плащ. Он прикрывает рукой фонарь. «Взгляни», — шепчет он, — «как крепко спят, на их устах печать любви». Приподняв серебряную лампу, они наклоняются долго, пристально смотрят на нас, долго стоят рядом, налетает ветер, вздрагивает пламя свечи, лучи лунного света пугливо скользят по полу, по стене и, скрестившись, падают на склоненные лица. Они в глубокой задумчивости, вглядываясь в спящих, два призрака ищут притаившуюся радость. Тут ликует сердце дома. Как давно, вздыхает он, снова ты нашел меня. Здесь мы спали, шепчет она, читали в саду. Смеялись и рассыпали яблоки на чердаке. Здесь наше сокровище. Свет лампы касается моих век. Тут неистово колотится сердце дома. Я просыпаюсь и восклицаю. Так это ваше сокровище. Свет в душе.

0: По какому это случаю у испольщиков хутора Маскиркучи сегодня праздник? С яного дня прошло полторы недели. Клевер уже убран, сено начали косить. Настала та горячая пора, когда одно дело находят на другое, и о воскресеньях или праздниках может мечтать разве только вечно сонный лентяй Анджа. Но сегодня вовсе не воскресенье. Ну да, не воскресенье. Если считать, как привыкли в старину, то воскресенье было 3 дня тому назад, а сегодня стало быть четверг. Но испольщики, тем не менее, празднуют. Да еще как! Дом прибран и украшен, как никогда. Позабыв о больной ноге, старик Брумелес к великой потехе Анджеса и прочей мелкоты с хутора Маскиркучи залез на дуб за ветками, которыми потом хозяйская дочь Марта украсила потолок и стены в доме испольщиков. Пол вымыт до того, что местами виднеются серые доски. На плите, как на параде, выстроились котелок, подойник и 2 шаечки. Одна с железными обручами побольше, а другая с деревянными обручами поменьше. В печи притаилась прикрытая, опрокинутая вверх дном голубой тарелкой глиняная миска и еще какая-то посудина. Как всегда по большим праздникам, на радость мухам протоплена печь. На кровати босиком в одной рубахе и холщовых брюках сидит Брумелес. Ножницами для стрижки овец он тщательно подстриг бороду, так что кончик подбородка стал совсем гладким. Горячий пот струится у него по лбу, заливая глаза. Но вытереть Брумелес не смеет. Боится испортить приглаженную женой прическу. Брумелине сидит у окна за столиком. На ней новый передник, волосы гладко зачесаны. Время от времени она косится одним глазом на таинственно шипящую в печи миску, а другим на старика, который, по ее мнению, сделал слишком глубокую вмятину в столь замечательно взбитой ею постели. Тут же переводит взор на окно и смотрит с таким интересом, что забывает даже утереть пот с лица. Входит хозяйская дочь Марта. Она тоже принарядилась. Старики, как по команде, поворачиваются, не успели еще и рта раскрыть, во взгляде невысказанный вопрос. «Ну!» Марта качает головой и отмахивается. «Не видать! Гляди, сколько влезет! Не едет, и все тут!» Вид у Марты грустный, и от этого сразу мрачнеет Брумелине, а за ней и Брумелес. «Наверное, не успел на тот поезд, — говорит Брумелина, — а то бы давно был дома». И с этим уже пора, почесав за ухом, замечает Брумелис. «Сколько тут до станции? Тебе все близко, — начинает Брумелина.
1: «Самое время, — подтверждает Марта, — когда ветер с той стороны даже гудок слышен. Не случилось бы какое-нибудь несчастье». Брумелина чуть не подскочила на стуле. «Несчастье? Да что ты, дочка! Какое несчастье?» «Мне откуда знать? Всякое бывает. С рельсов может сойти».
0: «Кто, Юкум?»
1: «Нет, поезд. Разве не слыхали?»
0: «Ну-ну, Такое больше зимой случается, ворчит Брумелис. В метель дороги не разберешь, в сугроб и угодишь.
1: Помалкивал бы лучше, много ты понимаешь, сердито перебивает мужа Брумелины. Прошлым воскресеньем в приложениях к газете я прочла рассказ, начинает Марта дрожащим голосом. Молодой граф возвращался домой, на родину. Отец, мать, невеста ждут его. И вот у самой станции поезд сходит с рельсов. Мать и невеста обливают горячими слезами уже похолодевшее тело. При последних словах Марта закрывает лицо фартуком и начинает горько рыдать. Брумелина громко вторит ей.
0: Брумелис беспокойно ерзает на месте и, забыв о прическе, рукавом вытирает пот с лица. Ну, что за глупости? Ревут, словно маленькие. Он еще раз проезжает рукавом по лбу, на этот раз вытирая больше глаза, чем лоб. Отдышавшись, пытается завести разговор. Да, Юком-то не граф. Это только у благородных так. Где уж нам, мужикам? А потом, какая ж ты ему невеста? Пока еще нет. У Брумелина разом высыхают слезы.
1: Помолчал бы лучше, много ты понимаешь. Не невеста, а кто же она, по-твоему? Марта смущенно опускает глаза. Настоящего сговора, конечно, не было. Но я думала... Чего там много думать, прерывает ее Брумелина. Думай сколько хочешь, а ничего не придумаешь. Невеста, невеста и есть. Раньше, когда он дома жил, вы бывало все вместе, да вместе. А потом письма, разные посылки с книгами. Почтальон чуть ли не через день приходил.
0: Да, прошлым летом, а нынче давно уже не пишет.
1: Что ты, дочка, писал ведь? Еще на Троицу почтальон приходил.
0: Да, была только открытка с... поздравлением.
1: Вот так-так. Разве такие открытки кому попало посылают?
0: Они пишут так часто, потому что некогда. Верно, соглашается Брумелис.
1: Кому 30 рублей в месяц платят? С того работу спрашивают. 30 рублей в месяц? Боже мой, какие деньги! Это сколько же получается? Больше 300 рублей в год.
0: Больше. Это будет... Марта начинает считать, но, не кончив, прислушивается. Старики тоже напрягают слух.
1: Ты что-нибудь услышала? Шепотом участливо спрашивает Брумелина.
0: Нет, мне показалось, будто колокольчик. Наверное, ослышалось.
1: Ты, старик, запряг бы лучше свою кобылу, да сам поехал встречать, говорит Брумелина сукоризной.
0: Неужто я не поехал бы, волнуется Брумелис. Сама знаешь, не велел. Писал ведь, чтоб не встречали. Приедет, мол, на почтовых. Где то письмо? Дай Марточке, пусть прочитает. Брумелина выдвигает ящик, достает открытку и, отвернувшись, протягивает ее Марте. Та берет и, видимо, в десятый раз быстро, почти не глядя, читает наизусть. Отец и мать, исполняя просьбу вашу, приеду 3 июля. Старую хромую кобылу за мной на станцию не посылайте. Рысью бежать она не может, я же не переношу тряски в телеге без рессор. Приеду на почтовых.
1: Бурчит себе под нос Брумелис. Хорошо еще, что телега есть. «Молчи уж!» — прикрикнул на него Брумелина и выжидательно посмотрела на Марту.
0: Подпись никак не могу разобрать. Красная от смущения, Марта бросает открытку перед Брумелина на стол. Имя не его, а рука его.
1: «Кто Кто ж до него писать будет? Просили его отписать, вот и отписал. Зачем только эта бесстыжая картинка?
0: Вдруг старушка вздрагивает, Марта бросается к окну с радостным воплем, Брумелец вскакивает и снова садится. Со двора ясно доносится звон колокольчика. «Приехал!» — кричит Брумелина и, не дождавшись ответа, выскакивает за дверь. Марта в смущении не знает, куда деться, и забивается в угол.
1: Через несколько минут дверь распахивается, и в комнату входит молодой человек в желтом плаще. Под носом и на подбородке у него светлый пушок, на носу очки. На голове соломенная шляпа с широченными полями, в руках он держит палку с металлическим набалдашником.
0: Он, собственно говоря, не входит, а влетает с такой поспешностью, будто за ним погоня.
1: Ни на кого не глядя, он мечется из угла в угол, отчаянно жестикулируя.
0: Брумелис смущенно откашливается. «Здравствуй, сынок! Ты что ж меня не приметил? Очки на носу, а не видишь?»
1: «Здравствуй», — цедит сын сквозь зубы.
0: «Вижу, очень хорошо вижу», — он говорит взахлёб, глотая окончание слов. «Ничего не понимаю, отец в замешательстве следит за сыном, который продолжает быстрыми шагами расхаживать по комнате». Входит мать и, тихо прикрыв за собой дверь, останавливается на пороге.
2: «У тебя, Юкумень, никаких вещей не было? В коляске я что-то не нашла».
0: «Ничего не было». Злобно бросает он, не останавливаясь.
2: «Юкумень», мать снова заговаривает, и в голосе ее слышится обида. «Разве ты не видишь, кто тут стоит?»
0: «Вижу. Очень хорошо вижу».
2: «Почему ж ты и слова не скажешь?»
0: «А что, по-твоему, я должен сказать?»
2: «Сынок, неужто мне тебя учить? Ну, скажи хоть здравствуй».
0: «Пусть она скажет». Отец старается все обернуть в шутку. Невесело улыбаясь, он встает. Экой шутник, ему все смешки да фокусы.
2: Чего это, сынок, ты мечешься, как угорелый? Сядь-ка, посиди.
0: Мать, помоги ему снять пальто.
2: Давай, сынок, сними.
1: Брумелина спешит ему на помощь, и сын позволяет матери стащить плащ, который она заботливо складывает и кладет в ногах кровати. Повернувшись лицом к сыну, она смотрит на него сияющими от счастья глазами. Перед ней худощавый юноша в сером пиджаке и светлых в полоску брюках. К пиджаку приколота красная роза, а высокий стоящий воротничок повязан светлым галстуком в клетку. Отец смотрит на него, как на диво, и, не выдержав, фыркает. Чтобы сдержать смех, он прикрывает рот рукой. Усевшись снова на кровать, Брумелис никак не может успокоиться. Из-под тишка прикладывает руку ко рту и хмыкает носом. Марта прикрывает рот фартуком, пряча стыдливую улыбку. Сын бросает горделиво презрительный взгляд на отца, прислоняет к столу палку, швыряет шляпу на стол и садится. Искусно взъерошенные, а затем чуть приглаженные волосы, как назло, не ложатся волнами, а свисают на лоб и шею прямыми, длинными, светлыми прядями. Юкум сидит и нервно барабанит пальцами по столу.
0: «Пожалуй, я тут не выдержу.
1: Что у вас за атмосфера?»
2: «Что ты, сынок, сказал?» Переспрашивает мать, но тут же спохватывается. «Ах, да, жарко у нас. Утром истопила печь и пироги пекла.
1: Да что я стою, как чурбан? Языком-то болтаю, а сына голодом морю. И Брумелейны бросается к печке.
2: Можно повременить, поскольку в данный момент у меня нет еще настоящего аппетита.
0: Что ты, Юкумень? Гость полагается кушать. Отец недоуменно смотрит на сына.
1: Молчи уж, много ты понимаешь, перебивает его мать. А ты, сынок, все же поел бы. У меня тут такой хороший поджаристый кусочек.
2: Сын презрительно морщит лоб.
0: Поешь, поешь, Юкум, говорит отец, облизываясь.
1: Закуска что надо. В комнате все утро такой дух стоял, что я чуть язык не проглотил.
0: Молчи уж, снова вмешивается мать.
2: Послушайте, я вам должен вот что сообщить. Торжественно начинает сын. У вас после каждого слова сынок, Юкумень, Юкумень, сынок. Так вот, вы должны знать, что я вам больше не сынок и не Юкумень.
0: Мать и отец вздрагивают и почти одновременно восклицают. Как же не сынок, жалобно тянет мать. А кто же ты, спрашивает отец.
2: Что за имя Юкум?
0: Что за фамилия?
2: Брумелис.
0: Где тут гармония, красота, поэзия? Сын вскакивает и роняет на пол трость. Имя человека — символ его бессмертной души.
2: Юкум Брумелис.
0: Да разве может такое грубое, банальное крестьянское имя отразить мою пронизанную тайной вечности душу, белую, крылатую, вечно алчущую душу, мою, утонувшую в хаосе, растерзанную ужасами и вновь возрожденную в ликующей ночи душу.
2: Вы, хотя и родители мои, хотя и считаетесь по физиологическим законам отцом и матерью, но вы все равно не имеете права называть меня своим сыном. Теперь я уже не ваш сын. Я не Юкум Брумелис.
0: Старики так и застыли, с раскрытыми от изумления ртами, уставившись на сына.
2: А Юкум стоит, опершись о кухонный столик, важно выпятив грудь, протянув вперед руки.
1: Марта с перепугу пятится к двери и судорожно нащупывает щеколду.
2: «Меня зовут», — продолжает сын уже не столь воодушевленно, но зато более спокойно и веско.
1: «Нет, неужели вы не знаете моего нового имени?»
0: Отец и мать в недоумении переглядываются.
2: Сын досадливо отмахивается. Где уж вам, стоящим на самой низкой ступени человеческого развития, знать, что делается на снежной вершине нашей культуры?
1: Вот ты, Марта, ты еще в том возрасте, когда от человека можно требовать, чтобы он, ну, хотя бы приблизительно ориентировался в царстве вечной поэзии. Ты обязана проявить интерес к лучшему сыну своего народа, певцу его судьбы, полной глубокого ужаса.
2: Марта,
1: ну,
2: как меня звать?
0: Я Юкум не знаю.
2: Величественно, словно бог Аполлон, берет он со стола открытку и протягивает Марте. На, читай.
1: Марта берет открытку и опускает руку. Я Юкум никак не могу разобрать.
2: Кончиками пальцев он выхватывает у нее из рук открытку и, держа ее на расстоянии, читает, скандируя каждый слог.
1: Читает так, будто от этого зависит жизнь или смерть.
2: Хялмар Соренгард.
1: Хялмар Соренгард, как эхо повторяет Марта. Хьялмар Соренгард поворачивается к старикам, которые застыли от изумления. Ну, теперь знаете? Хьялмар Соренгард. Повтори, старая женщина.
2: Где уж мне, сынок? Голос у старушки дрожит, руки тянутся к переднику.
1: Повтори, не бойся. Все это имеет огромное значение.
2: Имя – символ души, высокий символ сущности человека. И я желаю, чтобы те, кто часто обо мне говорит, знали меня. Это мой принцип, и я требую, чтобы вы подчинились моим принципам.
1: Да, я требую.
2: Повтори, старый мужчина. Хьялмар.
1: Старик откашливается и бурчит себе под нос что-то вроде «Альмар».
2: «Соренгард». Вконец смущенный старик пытается повторить, но у него получается «Серогат».
1: Тут Хьялмар, будто вдруг что-то вспомнив, поворачивается к Марте.
2: «Я все же удивлен, что вы так мало знаете певцов своего народа, волшебных звездочетов, провидцев мистических глубин. Неужели в этом доме ни разу не упоминалось мое литературное имя?»
1: Марта качает головой.
2: Тогда Хьялмар выхватывает из кармана пиджака два в конец затрепанных номера журнала, раскрывает и, протянув Марте, тычет пальцем в нужное место.
1: Пока Марта читает, он с олимпийским спокойствием медленно расхаживает взад и вперед по комнате.
3: Старуха дергает старика за пиджак. «Пусть молодежь промеж себя о книжках потолкует», — шепчет она старику. «Пойдем!»
4: «Вот так-так!» — шепотом сопротивляется старик. «Выходит, я уж собственным сыном не умею разговаривать. Настали времена, нечего сказать».
3: «Да помолчи ты!»
1: — уговаривает его старуха и потихоньку уводит из комнаты.
2: Хьялмар Соренгард останавливается против Марты.
1: «Но? Прочла?»
2: «Да», — отвечает она, все еще глядя в книжку, которая заметно дрожит в ее руках. Губы у девушки тоже дрожат, и все лицо покрывается багровыми пятнами.
1: «Прекрасно!»
2: «Да, я думаю, кажется, красиво».
1: «Ты думаешь...»
2: «Читая поэзию, нельзя думать.
1: Расскажи лучше, что ты почувствовала?»
2: «Ничего.
1: Ничего там не понять.
2: Ой, да разве поэзию надо понимать? Новую, импрессионистическую поэзию. Она непосредственно обращена к чувствам и душе человека,
1: к глубокой сущности сверхчеловека. Скажи, Марта, насколько я помню, тебя, кажется, зовут Мартой. Так скажи, почувствовала ли ты в этих словах взмахи прозрачных крыльев нежных сильфид? Увидела ли ты, как в лунном сиянии по серебряным волнам плещутся вокруг тебя нимфы и наяды? Расслышала ли ты отзвуки далекой божественной музыки, столь похожей на симфонию Бетховена, Иолову арфу и вальс Штрауса? Ты слышала? Ты видела?
2: Марта в испуге пятится к двери, озираясь вокруг, и в отчаянии качает головой. «Ничего, ничего!»
1: С тяжелым вздохом Хьялмар Соренгард берет из рук Марты журналы, прячет их в карман пиджака, отходит и садится на прежнее место.
2: «Кому не показывай, кому не читай, никто то ничего не видит и не слышит.
1: Что ж, наверное, я на полвека опередил свое время. Меня не понимают. Но придет пора, когда мне и моим творениям поставят памятник. Памятник из белого итальянского мрамора. На высоком пьедестале будет стоять моя статуя, стоять и смотреть на вечно голубое море, где плещутся голые нимфы и сирены. Но ты хоть почувствовала нежный аромат роз и фиалок? Нет? Ох, проклятая судьба, поэт! Однако, несмотря на все свое волнение, Соренгард внимательно разглядывает красное от смущения личико Марты. Здоровая деревенская девушка начинает ему нравиться, и он становится все тише, вкрадчивей, как бы готовясь к прыжку. «Но зачем ты жмешься в угол?» — произносит он довольно любезно. «Не надо прятаться. Хотя ты не обладаешь ни величием Елены, ни страстью Клеопатры, но ведь и в тебе тлеет огонек, который может на минуту зажечь мужчину, пробудить в нем инстинкты, о которых так интересно пишут Монтегаца и Вейнингер. Подойди поближе. Я не хочу лишать себя наслаждения, которое испытывает мужчина, погружаясь в созерцание гармонии женского тела. Ну, иди же, я зову тебя. От этих слов Марта еще более сжимается. Он берет ее за руку, подводит к столу и снова садится. Так. А теперь отними руки от лица. Мне начинает казаться, что мы с тобой давно уже знакомы. Но, может быть, я ошибаюсь? Да что ты мелешь? С досадой отзывается Марта. Знакомы, хорошенькое дело. Да много ли времени прошло с тех пор, как ты мне чуть ли не каждый день письма писал? Неужто успел все позабыть? «Женщина прекраснее всего, когда сердится», — философски произносит Хьялмар Соренгард и позволяет своему взору настолько проникнуться вышеупомянутым наслаждением, что Марта снова закрывает лицо фартуком. «Нет, я ничего не забыл». «То есть весьма возможно, что моя житейская память и упустила кое-что, но душа готова превратить любое переживание и наслаждение в яркий кристалл и только ждет прилива поэтического экстаза, чтобы подхватить и поднять его на сияющие вершины вечного искусства. Будет ерунду пороть. Говори, как люди, чтобы понять можно было. Вырвалось у Марты, но она тут же умолкла. Хьялмар Соренгард гордо и снисходительно улыбнулся. «Где вам, смертным, понять ход мысли и речь олимпийца?» Не досказав своей мысли, он бросает взгляд на стоящую на подоконнике бутылку, берет ее в руки и рассматривает, как будто белая очищенная. Ты, наверное, со мной только шутки шутил. В голосе Марты послышались те грозные нотки, которые равно звучат и в мяуканье кошки, и в реве тигрицы, когда к их логову подбирается враг. Хьялмар Соренгард достает с подоконника стакан, наливает, залпом выпивает и морщится. Ужасное зелье. И эту гадость приходится пить нам, Божьим избранникам, жрецам искусства. ибо наш народ еще не достиг той духовной зрелости, чтобы платить своим певцам приличную субсидию или, по крайней мере, выписывать из Венгрии, Кяхты или Малаги хотя бы на праздники каждому по бочонку вина. И вот те, кому причитается нектар и амброзия, должны удовлетворяться мерзкой монополькой. Он наливает и снова опрокидывает. Не думай, что я тебя презираю. Как бы что-то вспомнив, обратился он снова к Марте. Нисколько. Я принадлежу к тем, которые исповедуют призыв. Лови момент, черпай всюду наслаждение. Бери все, что доступно, идем.
5: Куда?
1: Идем, иди ко мне на руки.
5: Что?
1: Сядь ко мне на колени, слышишь? Не стоит стесняться. Мы, поэты, умеем и в незатейливом полевом цветке найти капельку меда. Оценить даже самую простую, нестилизованную, хаотически грубую, варварскую красоту. Идем. Правой рукой он подносит ко рту стакан водки, а левой хватает Марту. Тут произошло то, что обычно бывает в таких случаях. Нечто варварское и отнюдь не стилизованное.
5: «Лапы прочь, бесстыдник!» Вырываясь с обиды и негодованием, орет Марта, бледнее от злости. «Обманщик! Бездельник!» Она вырывается и бросается бежать, будто земля горит у нее под ногами. От неожиданности Соренгард проливает остаток жидкости в рукав пиджака. В комнату поспешно входят старики. «Вы что, поссорились?» – испуганно спрашивает старушка.
1: Хьялмар Соренгард машет рукой. «Подобные вещи между нами невозможны», – отвечает он с демонической улыбкой. «Нас разделяет слишком многое. Все равно, как если бы я стоял на вершине Гималаев, а она в самой низине долины Ганга. А вы... Впрочем, разве вы знаете, что такое Ганг?»
5: Старушка теребит уголок своего фартука. «Я, может, когда-то и знала. Ведь к старости голова, что решето. А ты, старый, ты ведь всюду побывал».
1: Старик поскреб в затылке. «Забывается. В молодости другое дело. Куда я только не ездил. К эстонцам заезжал. Всю Литву исколесил. На псковском большаке, помнится, стояла мельница Ганди.
5: Может, ты, сынок, о ней?»
1: Хьялмар Соренгард перевел взор со старика на старуху, со старухи на старика, и улыбка его говорила о том, что он с удовольствием вкушает сладкий плод сознания своего интеллектуального превосходства над родителями. Вдруг старик заметил в руках сына бутылку и сразу, преодолев смущение, пододвигает стул и садится по другую сторону столика. Засмеялся он радостно. «Пробуешь? Правильно. Я всегда говорил, что взрослый мужчина должен выпивать. По одной никогда не вредно. Налей-ка и мне чарочку. Это я для тебя вчера припас». Хьялмар Соренгард глотнул, но отцу налить забыл. Так он и сидел, не выпуская стакана из рук.
5: «А закусить?» — засуетилась мать. «У меня в печке такой замечательный кусочек телятины. Пироги! Да что я тут стою, болтаю, а на стол не ставлю?»
1: Спешит к печке и начинает вытаскивать прикрытую тарелкой миску с мясом и решето с пирогами. «Закуси, сынок, закуси!» — приглашает отец. «Телятина, пироги!» Рот Хьялмара Соренгарда кривится в презрительной усмешке. «На столе ни ножа, ни вилки!»
5: «Вилок у нас, сынок, не водится. А ножик... Боже мой, куда же это? Ножик запропастил. Старик, дай скорее свой!»
1: отведай, сынок, пирожка. Хорошая, белая, ячменная мука.
5: Старик вытаскивает из кармана брюк складной нож, раскрывает его, вытирает, кладет на стол.
1: Хьялмар Сорингард проворно принимается за еду. Но все его существо говорит о том, как глубоко презирает он каждый проглатываемый им кусок. А старушка, сложив руки на животе, с блаженной улыбкой глядит, как сынок кушает.
5: Отец откашлялся и положил локти на стол.
1: «Нынешний год у нас неплохой. Весь чердак над хлевом сеном набили. Трава этим летом куда гуще, чем в прошлом. А сок местами во до сих пор. А сок, правда, корова не очень-то жрать хочет, но на подстилку годится.
3: Не хочет. Будет она есть, ежели клевер дают, вмешивает старуха. А как не станет, все подметет, крошки не оставит, как в прошлом году. Была бы еще осока.
1: Ясное дело. Скотина все равно, что человек. Ей дай волю, сразу распустится. Раз всего вдоволь, простой еды ценить не умеют. Неизвестно, вот как рожь нальется. В самом цвету ее ливень хватил. Это не к добру. Посеять-то посеяли хорошо, вовремя вспахали. Навоза, правда, маловато. А как говорится, нет навоза, нет и хлеба.
5: Хьялмар Сорингард, закрывая рот рукой, не то рассмеялся, не то кашлянул.
1: «Что с тобой, сынок? Поперхнулся? Да я тебя по спине похлопаю», — подбегает мать к сыну.
5: «Запей лучше. Выпьешь и не заметишь, как кусок на дне окажется», — советует старик.
1: Хьялмар Сорингард отводит руку матери, но последовать совету отца не отказывается. Налил и выпил.
5: «Да, такие-то дела», — продолжает старик. «На позапрошлой неделе продали прошлогоднего барана и двух ярочек. Настоящей цены не взяли, а пришлось продать. Подушную подать надо было уплатить. В этом году подушная большая, 5 рублей с копейками, да».
1: «И за тебя тоже уплатил. Как это, Юкум, получилось, что ты за прошлый год подати не уплатил? Писарь повестки, что ли, не прислал?»
5: «Не прислал».
1: «От человека, а? И за что только такому волос деньги платит? Говорят, опять 50 рублей прибавили. Даже такую малость, куда надо повестку послать, и то, как следует, сделать не может.
5: А нам, сынок, такой стыд, такой срам. Прихожу в волостное управление, а этот чертов писарь тычет мне под нос какую-то бумагу и говорит: вот твой сын в списке должников. Велю, мол, через полицию взыскать и по этапу волость привести. Пришел домой, рассказал старухе, потолковали мы с ней и решили: будь что будет, а сына позорить не позволим. Хоть и трудно, а заплатим. Разве он потом нам не вернет?
1: «Да», — подтверждает Брумелейна, — «приедет, — говорю, Юкумень, и вернет вдвое, втрое вернет.
5: Он ведь такое жалование получает, что для него 5-6 рублей.
1: Хьялмар Сорингард жует уже не так энергично, но все еще заглядывает в миску и лениво вытаскивает пальцами кусок мяса. 5-6 рублей? Что это? Нищенская подачка. Народ должен был платить мне 5-6 тысяч в год».
5: Но вообще я плюю на деньги. Деньги мне не нужны. Я не раб презренного металла. Старик весело смеется. Послушай, мать, ну и шутник, деньги ему не нужны. Что это у тебя там, а? Ах да, гостинец сыну.
1: Старушка тем временем вытащила что-то из-под подушки и с торжественно сияющим лицом подходит и кладет сверток на стол. Вот, сынок, пеньковое полотно, сама соткала. Только шить не шила. Кто знает, какие там в городе рубахи носят. И еще две пары носков.
5: «Поглядите на нее!» — ворчливо перебивает отец. «Так вот чем ты занималась, пока добрые люди отдыхали! А я и знать ничего не знал, чего это она там ковыряется!»
2: Хьялмар Сорингард бросил небрежный взгляд, протянул руку, пощупал и отодвинул подарки. «Подумаешь, добро!»
1: Старушка вся съежилась, отец от смущения поперхнулся.
2: Кончив есть, Хьялмар Сорингард начинает ерзать на стуле. Невыносимая атмосфера. Нельзя ли, по крайней мере, окно открыть?
3: Не, лучше не надо. Петли совсем проржавели. Как-то раз попробовали, так рама сразу полетела в крапиву, и стекол как не бывало. Стекольщик потом 15 копеек взял. «Ври, ври!» — поправляет его старушка. «Не 15, а 13. Ты со мной не спорь, деньги-то я платил. Дал гривенник, старинные 3 копейки, да еще 2. 13 это или 15? Пусть юком скажет, ему сосчитать расплюнуть».
2: Хьялмар Сорингард, внимательно слушая, прикрывает ладонью рот и снова нельзя понять, смеется он или кашляет.
3: «Опять пугается Брумелейна. Что это с тобой?»
5: Пихает мальчишке сухое мясо да пироги, сердится старик. «Сварил бы лучше хлебово!»
3: «Боже мой, как это я не подумала, дырявая моя голова!»
2: Со двора доносится звон колокольчика.
5: «Это, сынок, наверное, твой кучер?» — спрашивает в недоумении старик. «Чего он ждет? Пускай уезжает.
3: Может, ты забыл ему заплатить?»
5: «Да, и мать отнесет. Я сейчас».

знает мое эстетическое чувство. Я поэт. Понимаете? Поэт. Я не могу так вот кое-как да кое-где. Не могу. Это противоречит моему эстетическому самосознанию и моим принципам. Поняли? Он обрывает речь, на которую немалое влияние оказало содержимое полуопустевшей бутылки, и глядит в окно. Кто это идет? Это не... Ну, как ее зовут? Сынок, сынок, восклицает мать с упреком. Марту не признаешь? Ту самую Марту, дочку нашего хозяина, с которой вы вместе свиней пошли. Ах да, Марта, вспомнил. Вы, старая женщина, не должны удивляться, если я о чем-нибудь забываю. Голова моя переполнена такими идеями, такими проблемами. Где уж тут держать в памяти имя какой-то деревенской девки? Ну да, сынок, говорит, заикаясь старушка, так-то оно так. Мы тоже видим, что тебе здесь не особенно нравится. Мы простые неученые мужики, а ты в городе привык к тонкому обхождению. Но про Марту ты не должен так говорить. Про кого хочешь. Только не про Марту. Марта девушка ученая. Почти 3 зимы в школу ходила. Книги и газеты читает не хуже пастора. Зимой бывало. Соберемся мы вечером все в людской, а она нам читает вслух. Иной раз столько смеху, столько смеху. Да, бурчит отец, осторожно вытаскивая из миски кусок жаркого. Живот от смеха надорвешь. А работящая-то какая? День-деньской, как птичка носится. Мать у нее больная, так она одна со всем хозяйством управляется. Другую такую хорошую девушку в наше время не скоро найдешь. Счастлив будет тот парень, за кого она замуж пойдет. Хьялмар Сорингард презрительно улыбается. Да, и женихов у нее, наверное, сколько угодно. Женихов? От них отбоя нету. А Марта нет и нет. Даже вот ни столечко ни на кого не смотрит. У меня, говорит, есть друг юности. Она, сынок, все о тебе вспоминает. Обо мне Хьялмар Сорингард слегка кривит губы. Да, она к нам, старикам, все равно, как дочь родная. Она, сынок, тебя ждет. Возьмешь, не просчитаешься, ей-богу, не просчитаешься. Вот еще. Я сейчас вот хотел посадить ее к себе на колени. Марта, говорю, иди садись. Она грубо меня обругала и бежать. Зачем же так, сынок? Разве так можно? Поженитесь тогда. Что ты сказала? Ну да. Поженитесь. Честной девушке до свадьбы не пристало. Хьялмар Сорингард, прикрывая ладонями рот, отворачивается. Но больше он не может выдержать и вскакивает. «Поженитесь!» — кричит он и громко хохочет, раскачиваясь всем телом. Старик роняет из рук кусок мяса и тоже встает. «Мать!» — голос Брумелеса дрожит от обиды. «Да что ты с ним разговариваешь? Ведь он смеется над нами!» Громко хохоча, Хьялмар бегает по комнате. «Сынок!» Старушка тоже чувствует себя оскорбленной. «Грех над отцом и матерью смеяться! Да и над Мартой не за что! Не за что зубоскалить! Она девушка честная!» «Честная девушка, да!» Хьялмар Сорингард никак не может уняться. «Все эти деревенские красавицы смирные, как те коровы, которых они доят. А когда бессмертный поэт

0: такой, как пан, снисходит до них и зовет: иди, садись ко мне на колени. Они начинают грубо ругаться. Где же тут интеллигентность? Где понимание того извечного наслаждения, которое уносит человека ввысь и делает его похожим на поросшего шерстью Фавна, веселого Эроса и прочих богов? Такая девка просто глупый, еще не осознавший себя кусок мяса. Она не понимает, что только через мужчину может она обрести смысл своего существования, что только мужчина может дать ей возможность пасть и снова подняться. Плюю я на такое жалкое создание. Моя высшая сущность, мое трансцендентальное «я» жаждет других наслаждений. И я люблю жен, которые готовы смело и открыто служить высшим божественным устремлениям. «Что ты, сынок?» — лепечет вконец озадаченная старушка. Хельмар Соренгард величественно оборачивается к старикам. «Еще раз повторяю, я вам не сын, и не смейте так называть меня. Это оскорбительно. Какое имеете вы на это право? Банальный физиологический акт не имеет никакого значения для человека, который сумел подняться над временем и пространством, раствориться в вечности и бесконечности. Да. От вас я ничего не унаследовал, кроме своей ничтожной, презренной и малоценной жизни. И вам я за это ничем не обязан. Больше того, мне приходится стыдиться вас, стыдиться вашей грубости, невежества, варварства. Каждую минуту, которую я провожу в вашем кругу, в этой атмосфере, насыщенной бациллами смертельной малярии, ко мне будто липнет ком грязи. Мне стыдно, что я родился в век, когда сами дети не могут еще выбирать себе родителей.
1: «Слышишь?» — дрожа всем телом, шепчет мать. «Слышишь, как он нас чистит?»
2: «Да», — также шепотом отвечает ей старик. «Еще как! Думаю, у него тут не все». Брумелис стучит пальцем по лбу. «Лучше бы ему не показывали эту бутылку».
0: А Хельмар Соренгард, продолжая носиться по комнате, никак не может до конца излить свое поэтическое воодушевление. Великий гнев сверхчеловека. Наконец он останавливается. «Мне жаль вас, старый мужчина и старая женщина. Мне искренне жаль вас. Но я не могу иначе. Вы погрязли в мелочах жизни, в ее подлости и мерзости. А я, между тем, поднялся высоко над миром и людьми. Юкума больше не существует. Юкум Брумелис умер. Как грязную изношенную одежду сбросил я его с себя и стал Хельмаром Соренгардом, сверхчеловеком. Я человек будущего, гомо сапиенс, и плевать я хотел на Юкума Брумелиса и на всех вас. Слышите? Плюю я на вас всех и еду обратно в Ригу. Гомо сапиенс подбегает к кровати, хватает желтый дождевик и начинает стремительно надевать, никак не попадая в рукава. Мать пугливо подходит к нему. «Неужели ты и впрямь останься? Ну, хоть до утра». «Элементы! Прочь с дороги!» — кричит он в экстазе. Надвигает шляпу и, немного подумав, рассовывает подарки по карманам. Брумелейне подбегает к столику, вытаскивает из ящика бумагу, заворачивает оставшийся кусок телятины и сует сыну в карман. Потом хватает пирожки и пихает туда же. «Хоть на дорогу возьми», — бормочет она сквозь слезы. Гомо сапиенс преисполнен торжественности. «Так, оставайтесь со своими золотыми тельцами, а я подымусь обратно на гору Синай». Величественно переступив порог, он в дверях сталкивается с Мартой.
1: «Барчук собрался в путь», — говорит она без всякого уважения и даже со злостью. «Жулик, обманщик», — кричит она ему вдогонку. Элементы стоят в полном недоумении, глядя друг на друга. Потом оба бросаются к раскрытым дверям. «Воротинь, не пускай!» — со слезами кричит мать, толкая старика в бок. Старику и хочется, и не хочется бежать за сыном. «Завитый, у тебя это лучше получится!» «Все пропало, сейчас тронется, боже мой! И чего это Марта там раскричалась?» «Уедет, уедет! Старуха, где ведерко с маслом, который ты для него приготовила?» Брумелейна зашаталась и хлопнула себя по лбу. «Дырявая моя голова! Там, там, под кроватью! Дырявая моя голова!» Старик бросается к кровати и хватает белое деревянное ведерко с маслом. «Остановись!» — кричит старушка. «Обожди! Возьми ведерко с маслом! Подожди! Сынок!» «Постой!» — перебивает ее старик, махая ведерком. «Эй! Подожди! Альмар! Серогат!» Со двора доносится звон бубенцов отъезжающей пролетки.

0: В одно туманное осеннее утро я чувствовал себя неважно, был в плохом настроении, сидел я у себя в кабинете, как вдруг совершенно неожиданно ко мне в комнату ворвался какой-то странный молодой человек и заявил, что должен меня сейчас же проинтервьюировать. Ну, это было очень кстати.
1: Здравствуйте, сэр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я корреспондент газеты «Ежедневная гроза». Надеюсь, что вы ничего не будете иметь против, что я пришел вас проинтервьюировать. Ага. Садитесь, пожалуйста.
0: Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, зачем вы ко мне пришли?
1: Интервьюировать вас.
0: Очень приятно, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как вы пишете это слово?
1: Какое слово?
0: Ну, вот это самое слово. Ну, это... интервьюировать.
1: Боже мой, боже мой, сэр. Да неужели вы не знаете, как пишется это слово?
0: Нет, видите, я-то не собираюсь его писать, но я бы хотел знать, что оно, собственно говоря, обозначает.
1: Ох, пожалуйста, пожалуйста, я вам могу объяснить. Ну, предположим, так. Ну, предположим, если вы, так сказать... Нет, нет, не так. Предположим, если я. Ну, если я, так сказать... Нет, все-таки, пожалуй, если вы. Ну, если вы уж так сказать...
0: Ну что ж, достаточно, вполне понятно. Ну, благодарю вас.
1: Пишу это слово очень просто. Интервью...
0: Простите, разве вы начинаете слово с буквы «и»?
1: Ну, конечно, а как же вы думали?
0: Видите, это меня всегда ставило в тупик.
1: Да как же вы иначе вы хотите написать?
0: Видите, я искал это слово в полном издании словаря, там в конце, среди иллюстраций, но не нашел его. Но я думаю, только потому, что у меня было старое издание словаря.
1: Дорогой,
0: я собираюсь купить новое и посмотреть там.
1: Дорогой мой друг, да? В каких бы вы иллюстрациях его не искали, вы бы его не нашли.
0: Да?
1: Дорогой сэр, я прошу прощения. Право, я не хочу сказать ничего дурного. Но вы знаете что? Вы мне как-то не кажетесь таким умным, как я ожидал.
0: Но...
1: Ну, да, вы простите, пожалуйста, это так, это...
0: Нет, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста. Да. У каждого человека есть свое мнение, так
1: конечно,
0: что, да.
1: Нет.
0: А вот многие меня считают все-таки довольно умным человеком, так что...
1: Не знаю. Итак, сэр, вернемся к интервью.
0: Пожалуйста.
1: Ну, вы, конечно, знаете, что сейчас существует мода интервьюировать каждого человека, который становится чем-нибудь знаменитым.
0: Да? А скажите, пожалуйста, как вы это проделываете?
1: Ну, знаете, в некоторых случаях приходится проделывать это вот с дубинкой в руках.
0: Но это...
1: Сэр, вы не беспокойтесь. Потому что обыкновенное интервью состоит в том, что интервьюер, то есть я, задает вопрос, а тот, кого интервьюирует, то есть вы, отвечает на этот вопрос. Теперь просто все помешались на это.
0: Очень интересно.
1: Итак, дорогой сэр, разрешите задать вам, так сказать, ряд вопросов, которые бы, так сказать, могли бы ярко оттенить все выдающие стороны вашей общественной, ну, я не знаю, вашей личной жизни.
0: Ну что же, пожалуйста, прошу вас.
1: Пожалуйста.
0: Только, простите, я вас должен предупредить.
1: Пожалуйста, сэр.
0: У меня очень скверная память.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Да-да-да. Видите, я бы сказал, даже какая-то неправильная память.
1: То есть как это неправильно?
0: Очень просто. Видите, то мысли у меня в голове скачут галопом.
1: Да.
0: Очень быстро. А то вдруг застревает на каком-нибудь незначительном факте буквально на целые 2 недели.
1: Да.
0: Да, вот. Да. И, кроме того, у меня бывают очень странные явления в голове, такие, я бы сказал, вот, видите, да.
1: Да что вы говорите?
0: Да, и главное, что это сразу у меня получается, как-то внезапно.
1: Ах, сразу?
0: Да, сразу, внезапно начинается.
1: Да, это, конечно, очень печально, вот, но
0: я если... вас должен был предупредить, чтобы у нас не вышло какого-нибудь недоразумения, простите.
1: Очень печально. Ну, вы знаете что, сэр? Ну, мне это совершенно необходимо для моей газеты.
0: Да?
1: Вы просто так как-нибудь соберитесь с мыслями и постарайтесь поточнее отвечать на мои вопросы.
0: Ага. Собраться с мыслями.
1: О, да, сэр.
0: Так, ну, я вас все-таки предупредил.
1: О, да, сэр.
0: Ну что ж, пожалуйста.
1: Вот, я вам крайне признателен. Итак, сэр, вы готовы?
0: Готов, да, пожалуйста.
1: Так. Сколько вам лет?
0: В июне исполнилось 19 лет.
1: Ну что, что, сэр? Знаю, я вам дал бы побольше. Так, ну, лет 40-45.
0: Да?
1: Ну, где вы родились?
0: В штате Миссури.
1: Так, с какого года начали писать?
0: С 1837 года.
1: Ну, позвольте, позвольте. Ну, как же это может быть, если вы говорите, что вам только 19 лет?
0: Не знаю, не знаю. Видите, мне самому это казалось всегда очень странным.
1: Да, действительно странно, очень странно. Скажите, пожалуйста, кого из встречавшихся с вами людей вы считаете, так, самым замечательным человеком?
0: Из встречавшихся со мной людей? Ну, как вам сказать? Самым замечательным считаю Христофора Колумба.
1: Ну, позвольте, позвольте, сэр. Как же вы могли видеть Христофора Колумба, тем более, что вы все время говорите, что вам только 19 лет?
0: Ну, позвольте, если вы обо мне знаете лучше, чем я сам, зачем вы мне задаете вопрос, я не понимаю.
1: Да нет, ну, правда, я не знаю.
0: Да
1: ну,
0: нет, ну что это?
1: Ну как? Ну где вы могли видеть Христофора Колумба?
0: Я познакомился с ним на его собственных похоронах.
1: То есть как?
0: Очень просто. Была торжественная обстановка похорон, а я все время громко разговаривал с соседом.
1: Я ничего не понимаю.
0: Ну вот, Колумб рассердился, сделал мне замечание. Ну, я, конечно, извинился. Так вот, слово за слово мы с ним разговорились, познакомились, выпили с ним по маленькой.
1: Нет, Винат.
0: Вообще, милейший человек, просто замечательный
1: Винат,
0: человек.
1: Винат,
0: замечательный человек.
1: Я ничего не понимаю. Вы говорите, что присутствовал на его похоронах.
0: Да.
1: Значит, он был мертв. Но если он был мертв, ну какое ему дело до того, шумели вы там или не шумели?
0: Не знаю, не знаю. Видите ли, он всегда был большим чудаком.
1: Нет, позвольте, что... позвольте, чудаком это так. Но то он мне говорит, что вы разговаривали с ним, а то он мне говорит, что он был мертв.
0: Нет, видите, слово мертв я не произносил.
1: Ага, понимаю.
0: Заметили, ни разу не говорил мертв. Я так, не говорил.
1: Значит, он не был мертв.
0: Ну, как вам сказать, как вам сказать. Видите, одни утверждали, что он же умер, а другие говорили, что ничего себе, еще живой. Так что трудно ответить определенно на этот вопрос. Нет,
1: позвольте,
0: трудно.
1: Позвольте, но а вы сами что об этом думали?
0: Не знаю, не знаю. Ну, видите, это меня не касалось, ведь это были не мои похороны. Какое мне дело?
1: Я все-таки ничего не понимаю. То вы мне говорите, что он у вас уже вроде... А то...
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Ну что, да что совершенно верно? Нет, я вижу, мы никогда не разберемся в этом вопросе. Давайте вас лучше спрошу о чем-нибудь другом.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, в каком году, какого числа вы родились? Это просто.
0: Очень просто. Значит так, 30 октября, в понедельник, в 6 часов утра, 1693 года.
1: Вы вообще, вы понимаете, что вы говорите?
0: Угу.
1: Это вам выходит 180 лет. Ну, как вы это объясняете?
0: Не знаю, не знаю. Никак не объясняю вообще. Не объясняю это.
1: Да, подождите, а это как-то надо объяснить. То вы мне все время говорили, что вам 19 лет, а то, оказывается, 180 лет.
0: Ну что же, очень просто, хорошо сохранился и все.
1: Нет, нет, это какое-то ужасающее несоответствие. 19 и 180.
0: Да, это огромное несоответствие.
1: Огромное.
0: Совершенно верно. 19 и 180.
1: Да, да.
0: Как-то вы сразу заметили. Вы очень наблюдательный человек.
1: Да, очень.
0: Я очень рад за вас. Поздравляю.
1: Очень, очень, поздравляю. Очень благодарен вам. Но я вижу, мы никогда не разберемся и в этом вопросе. Я вас должен спросить еще о чем-нибудь другом. Скажите, пожалуйста, есть у вас братья или сестры?
0: Да.
1: Да.
0: Нету, нет.
1: Я не понял, есть или нету?
0: Не знаю, не знаю. Я не помню это.
1: Да я в первый раз в жизни слышу подобное заявление.
0: Ну почему, почему? Что такое?
1: Ну, позвольте, но если у меня есть брат, я говорю, что у меня есть брат. А если нету, я говорю, нету. Вот это вот на стене. Вот это, вот чей портрет? Ведь это ваш брат.
0: Ах, этот?
1: Да.
0: Да нет, это покойный президент Соединенных Штатов. Это Авраам Линкольн.
1: Как, вот это?
0: Ах, это? Ну, пожалуйста, если хотите, да. Это мой брат, совершенно верно.
1: Так,
0: ага, мой брат.
1: Так.
0: Я его сразу не узнал, это он. Так. Это Уильям.
1: Уильям.
0: Да, а в семье просто звали его Билли.
1: А, Билли.
0: Да, да. Иногда Джеймс, а по утрам Боб.
1: А.
0: Да. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй, несчастный Билли,
1: А
0: ай,
1: почему?
0: несчастный Билли, несчастный Билли.
1: Почему несчастный? Он что, он умер?
0: Кто-кто?
1: Вот этот вот.
0: А это, да.
1: По утрам Боб.
0: Уже скончался.
1: Скончался, да, так.
0: Да. То есть, нет, он еще жив, он так держится вообще.
1: Понимаю, жив.
0: Ну, вообще умер.
1: То есть, как?
0: Ну, это тайна, поймите, это тайна.
1: Тайна, ну вот, ну, вот,
0: страшная
1: вот.
0: Страшная тайна.
1: Ну. Это самое интересное.
0: Шш, тише,
1: так.
0: Тише.
1: Значит, он исчез.
0: Да, в некотором роде, да. Мы его даже уже это похоронили уже давно.
1: Ага, понимаю, понимаю. Ага, ну, похоронили ведь... и не знали, что он умер.
0: Нет, зачем, зачем? Он был, так сказать, достаточно мертв. Он же был готов
1: совершенно. Ага, понимаю, понимаю. Ну, похоронили да. и знали, что он умер.
0: Нет, нет, мы предполагали, что он умер. Вот.
1: Понимаю, вы его... А он ожил.
0: Нет, нет, только не оживал. Ни разу не оживал.
1: Да, ну, на самом деле, но я отказываюсь что-либо понимать. Некто умер, кого-то похоронили. В чем тут тайна, но я не понимаю.
0: Это огромная тайна.
1: Да какая тайна?
0: Ну, страшная. Это огромная тайна. Вы сядьте и записывайте все. Вы, так сказать, пожалуйста, интервьюируйте меня.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста.
0: Вот. Дело в том, что мы были близнецы, я и покойник.
1: Ага, понимаем, близнецы.
0: Вот. И когда нам минуло 7 недель, мы маленькие были. Вот такие маленькие.
1: Ага.
0: И вот однажды вечером... Нас купали в ванне и перепутали. И вот один из нас утонул, а который неизвестно. Одни говорят, что Билли утонул, другие говорят, что я.
1: А вы сами что об этом думали?
0: Не знаю, не знаю. Этот вопрос мучает меня всю жизнь. Я бы отдал очень многое, чтобы в конце концов узнать, кто из нас утонул, он или я. Я не могу об этом спокойно говорить.
1: Не надо.
0: Я
1: не
0: прошу
1: надо.
0: Вас, не задавайте мне больше вопросов. Я буду молчать.
1: И не надо, не надо.
0: Я буду молчать. Я прошу вас. Я очень волнуюсь. Не задавайте мне больше вопросов.
1: Не надо, не надо.
0: Ну, идите, начинайте.
1: Я вам очень благодарен. Я собрал уже, так сказать, достаточный материал. Особенно меня заинтересовал рассказ о Колумбе. Но это как в другой раз.
0: Нет, когда... пожалуйста, о Колумбе сейчас.
1: Нет, не надо, у меня уже достаточный материал.
0: Ну, садитесь.
1: Нет, нет.
0: Садитесь, говорят вам. Что вы хотели узнать о Колумбе?
1: Что заставило вас считать его таким... замечательным человеком.
0: Сущие пустяки, сущие. Тише, тише, неудобно, неудобно. Дело в том, что когда уже кончилось отпевание его тела, и вся похоронная процессия готова была двинуться к кладбищу, он вдруг сказал, что хочет осмотреть окружающий его ландшафт. Потом сел на козлы рядом с кучером и погнал лошадей прямо на кладбище. Куда вы? Куда? Куда вы
1: нет,
0: уходите?
1: Нет, я больше, я не могу, я больше, я не
0: садитесь,
1: могу.
0: Самое интересное
1: не,
0: сейчас
1: не
0: расскажу.
1: Могу,
0: самое
1: я могу.
0: Куда вы уходите? Позвольте, позвольте, вы же палку забыли. Вы палка, а вот шляпу забыли. Это ваша шляпа, ваша палка. Куда же вы уходите? Ай-яй-яй-яй-яй. Такой замечательный собеседник. Куда он убежал? Ничего не могу понять. Ну, я надеюсь... что он никогда в жизни больше не будет меня интервьюировать.

праздник Красной Горки народ шел гулять за город. Рассаживались по рощицам, овражкам, на пригорочках, полянках, семьями, с детьми и роднёй, с кумовьями и товарищами, вокруг самоваров, котелков, сковородок. Варили галушки, жарили баранину. Дымки костров завивали склоны окрестных гор, ветер носил запахи листвяной гари, притушенного водой угля, подгорелого сала. Пили казенное вино, голосили песни, играли на гармошках.

0: Рогозины отправились на гулянье рано утром. Ксения Афанасьевна несла самовар, Петр Петрович – корзину с посудой. По пути соединились со знакомым семейством, нагруженным провизией. Пошли на гору прямой улицы деревянных флигельков. В конце улицы торчали домишки об одно оконце, потом землянки ниже человеческого роста, и на этих норах улица совсем прекращалась. Дальше глинистая лысина горы опоясывалась вырытыми уступами для удержания влаги. На уступах были насажены благовоспитанными рядами молодые деревца. Они прочно укоренились, потянулись вверх, одни долговязыми стволиками, другие мохнатыми кустиками. За вершиной, на просторе пологих склонов, насаждения разрослись пышнее и уже шумели листвой. Человек в них терялся. Отдельные деревья высоко вымахивали кронами над кудрявой порослью, словно предсказывая, каким будет лес. Место для лагеря выбрал Петр Петрович. Он уселся на краю самого крутого обрыва, свесив ноги во враг. Принесли воды, раздули самовар, всей компанией начали чистить картошку для похлебки. Когда закипела вода в котелке, пришел Кирилл.
1: Легко нашел?
2: По самовару.
1: Самоваров много.
2: Твой со свистом.
1: Похлебку будешь есть, кавалер?
2: Буду.
1: Ну, вот тебе ножик, чисти картошку. Кто так чистит? Ну, словно карандаш точишь. В ссылку попадешь, тебя засмеют.
2: А зачем мне в ссылку попадать?
1: Зачем? Картошку чистить учиться. Смотри, как у меня получается. Одна ленточка с целой картошки. А тоненькая какая кожурка. На свет все видно, смотри.
0: Рогозин учил Кирилла крошить картошку в котелок и затирать под болточку из муки с подсолнечным маслом, и перчить, и солить, и заправлять молодым луком. На приволье всякая еда радует сердце. И нет вкуснее пищи, сваренной на таганке и пахнущей дымком хвороста. Все чувства усиливаются и открываются в человеке, стоит ему присесть на корточки перед костром и потянуть носом порог закипевшего варева. И воздух становится слаще, и дали приветливее, и люди милее, и жизнь легче. А всего только и надо – котелок. После завтрака, развалившись на спине и глядя в небо сквозь зелень танцующих на ветру веток, Кирилл припоминал вслух.
2: Нам всем выдали по ведерку маленькие заступы и деревянные колья, заточенные на одном конце и с перекладинкой на другом. В ведра нам ткнули по пучку саженцев. Тоненькие такие прутики. И всей школой мы двинулись на горы. Тут все было размечено. И когда мы пришли, везде стояли другие школы, без конца. Сажать было просто. Мы буравили колом в земле ямку, втыкали в ямку прутик и закапывали заступом. Потом шли за водой. И каждый поливал то, что посадил. Прутики мне были по колено, чахлые, сухие. В городе не верили, что они примутся. А над тем, что лес будет, смеялись. Когда мы вернулись в школу, нас фотографировали, как мы были, с ведерками, кольями и заступами. У меня до сих пор цел снимок. Я сижу по-татарски на земле в ногах у учителя рисования, а внизу на фотографии надпись «Праздник древонасаждения». Чудно, что уже 9 лет прошло. Что тут будет еще через 9 лет? Как ты думаешь, Петрович? А?
1: Ты знаешь, что будет через 9 лет?
3: Знаю.
1: Ну что?
3: Мне стукнет 44 года.
1: Это и я знаю. А ты скажи, хорошо будет?
3: Хорошо.
1: А что хорошо? Революция будет?
3: Какой хитрый. Если я тебе скажу, что не будет, то ты сейчас в кусты, да?
1: Я выбрал дорогу и не сверну никуда. Все равно, сколько придется идти, 9 лет или 29.
0: Рогозин приподнялся на локоть. От того, что нос и щеки Кирилла были чуть-чуть посыпаны веснушками, он показался Рогозину моложе, чем всегда. Он взял его руку, сжимая ее в своих жестких бугорчатых пальцах.
2: Брось! Оставь! Я знаю, что сильнее, но больно, брось! Что ты хочешь?
3: Время! Время, дорогой мой, большое дело. Когда больно один день, одно. Больно 100 дней, другое. Народ терпит. Ему не все равно, 9 или 29.
4: Ксана, вы бы погуляли.
0: Ксения Афанасьевна повела друзей к роднику. Их перекличка и смех долго слышались, когда они скатывались во враг по оползающей глине. Рогозин и Кирилл остались вдвоем.
3: Принес?
1: Да.
3: Отсчитывай по десятку.
0: Кирилл вынул из брючного кармана сверток прокламаций. Его разгладили, соединили с пачкой, которую Рогозин достал из корзины с посудой. Листки тонкой розовой афишной бумаги складывались в четвертку и прятались назад в корзину под полотенце. Работа шла легко, беззвучно, и скоро последняя тетрадочка в полладони величиной лежала на месте. Рогозин отставил корзину под куст и опять лег.
4: Прежние годы на такой маёвочке всегда удавалось сходку провести. Нынче живи улиткой, таскай на спине весь свой дом и кухню, и этажерку. Пей чай, играй на гармошке, а чтобы собраться поговорить, ни-ни-ни, завалишь всю работу.
2: Это, конечно, и 20 лет прождешь. За самоваром да с гармошкой.
4: А ведь тебе мой самовар-то понравился, как он свистит.
0: Послушали, никто не отозвался. Шумело разгуливала волнами пахучие, лоснившиеся на солнце поросль, и ястреб чертил над ней бесконечные кривые, изредка разрезая пространство своим острым зовом, точно проводя алмазом по стеклу.
1: Я на днях познакомился с актером Цветухиным, знаешь?
4: Слышал. Вон ты куда махнул.
1: Я не махал, просто случай.
4: Да ты не сердись.
1: Я не сержусь. С ним еще был Пастухов, драматург такой известный.
4: Так-так.
1: Интересно, какой у них образ мыслей?
4: А ты говорил?
1: Немного. Об искусстве. Собственно, о балаганах. Мы на балаганах встретились.
4: Ну?
1: Ничего особенного. Они слабо отдают себе отчет, на каких научных основаниях построены иллюзии. Ну, там женщина-паук и другие фокусы. Некоторую путаницу я заметил.
4: Необразованные?
1: Я думаю, к вопросам физики равнодушны.
4: А-а-а.
1: Интересно дать им прокламацию.
4: Ты дал им прокламацию?
1: Нет. Это мне сейчас в голову пришло.
4: Может, они порядочные люди, я не знаю. Ну уж тут 7 раз отмерь, 1 отрежь. Какой может интерес толкать их к нам? Любопытство. Рабочий к революции приходит как к себе на квартиру. Больше деваться некуда. А они могут подумать...
1: У меня именно мысль мелькнула, как они отнеслись бы.
4: Оглядочка нужна. Матери своей ты разве не можешь довериться? А помалкиваешь с ней, верно? Вот он, мой самовар-то.
0: Минуту спустя на край оврага вышел из чащи высокий худой старик с бородкой клином в черной праздничной паре и глянул окрест себя.
4: Заблудился?
5: Хорошее местечко выбрал Петр Петрович для чаепития.
4: Милости просим.
5: Благодарим. Откушали.
4: На свежем воздухе весело пьется. Садись.
5: Посидели.
4: Ну, постой, коли ноги держат.
5: Да ноги привыкшие. 20 лет в цеху стоят. 60 землю меряют. Эх. А тут с каждым годом зеленее становится. Лес наступает.
4: Вот молодежь старалась, садила да поливала.
5: Раньше чай старики для молодых садили. Теперь что же, обратно получается?
6: Есть молодые, которые не только о себе думают.
5: Так, заодно с нами садить желают?
6: Заодно.
5: Так, чего это мы с ними, с молодыми, будем садить, Петр Петрович? Какие сады малиновые?
4: Дай-ка корзинку, Кирилл.
0: Он вынул из-под полотенца тетрадку, подал ее старику. Тот взял, покрутил в пальцах, словно прикидывая прочность и вес бумаги, нагнулся, подтянул до колена одну штанину, аккуратно запихал листки за голенище рыжего шершавого сапога и также аккуратно поправил брюки.
4: Не маловато будет? Пожалуй, как бы на одну ногу не захромал. На вот еще тетрадку.
5: Так.
4: Чтоб тебя за пьяного не приняли.
5: Ну, спасибо за хлеб, за соль. Бог напитал, никто не видал. Будем, значит, знакомы, молодой человек. А как нас величать, про то вам скажет Петр Петрович. Верно?
4: Верно. Поговорить есть о чем?
5: Разговор сам собой найдется.
4: Ну, подсаживайся. А ты, Кирилл, ступай потихоньку ко дворам. Да умно иди.
7: Я на Волгу пойду.
5: До свидания, товарищ дорогой.
6: До свидания, товарищ.
0: Кирилл бросился в чащу широким шагом, распахивая перед собой спутанную цепкую поросль. Точно плывя по зеленому гомонящему морю и слыша в буйствующих переливах повторяющееся шумящее слово «Товарищ! Товарищ!». Это его, Кирилла Извекова, впервые назвали таким словом «Товарищ!». И он сам впервые назвал таким словом «Товарищ!». Старика из тех людей, с какими ему предстояло жить в будущем. Он шагал и шагал, или плыл и плыл, пока прохладные шелестящие волны зелени не вынесли его к острову, на лысую макушку горы, и отсюда не увидел он в дуге возвышенности огромный город, деревянный по краям, каменный в центре, точно пирог на кусочки, изрезанный улицами на ровные кварталы. Кирилл сбегал по спаду одного холма и взбирался по взгорью другого, чтобы снова бежать вниз и опять подниматься. Так он прибежал к обрыву, который падал в Волгу, и сел на обрыв, расстегнув воротник рубахи, скинув фуражку, сбросив пояс. Сердце било ему в грудь требовательными ударами, и он смеялся. И потому, что не знал, чему смеется, не мог остановить смеха. А сидел, спустив ноги с обрыва, покачиваясь, и смеялся. И смех казался ему и разговором, и песней, какая поется на Востоке. Песней о том, что он видел и слышал.

тот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге часу в 9. Было еще жарко, от туч сумрачно надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло, дорога впереди на мгновение озарилась золотом, где-то прокатился гром, и крупными звездами зашлепал по пыли и пролетке быстрый редкий дождь, тотчас же прекратившийся. Потом пролетка задребезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико чернели и металлически пахли городские кузни. В гостинице Воробьева, лучшей в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми коленкоровыми занавесками был горяч, как в печи. Я приказал коридорному отворить окна настежь, принести самовар и поскорее подошел к окну. В комнате дышать было нечем. За окном уже чернела темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился точно по ухабам гул грома. И помню, я подумал, до того ничтожный городишко, что даже непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочет, сотрясается мрачное невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстук, услыхал, как влетел самоваром на подносе коридорной и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул. Кроме самовара, полоскательница, стакана и тарелки с булкой, на подносе была еще чашка. «А чашка зачем?» – спросил я. Коридорный ответил, заиграв глазами. «Там вас одна барышня спрашивает, Борис Петрович». «Какая барышня?» Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся. «Понятно, какая. Очень просила впустить. Обещала рубль на чай, если хорошо заработает. Видела, как вы подъехали. Из уличных, значит? Ясно дело». Я подумал о скучном вечере, который предстоял мне, и сказал: «Это забавно. Впусти ее». Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали, и я с удивлением увидал, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязанными шагами больших ног в старых холщовых туфлях вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку. «Вот шла и забрела на огонек к вам», — с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза. Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал. Я слегка растерялся и ответил не в меру весело: «Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить». За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко. Гром прокатился где-то близко и предостерегающе. Комната пахнула ветром, и я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стриженные волосы продолговатой загорелой рукой. Волосы у нее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое, в веснушках, губы полные, сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извиниться, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила: «Сколько вы можете заплатить?» Я опять ответил сделанной беспечностью: «Успеем еще сговориться. Выпьем прежде чайку». «Нет», — сказала она, хмурясь, — «я должна заранее знать условия. Я меньше 3 рублей не беру». 3 так 3, сказал я с той же глупой беспечностью. «Вы шутите?» – спросила она строго. «Нисколько», – ответил я, думая, – «напою ее чаем, дам 3 рубля и выпрошу с Богом». Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана.
Я подумал, глядя на ее бескровные сиреневые губы, что она, верно, голодна. Подал ей чашку чая и тарелку с булкой. Сел на диван, тронул ее за руку. «Кушайте, пожалуйста». Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрела на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думая, что дело все больше принимает нелепый оборот, и спросил: «Вы здешняя?» Она помотала головой, запивая булку. «Нет, дальняя». И опять замолчала. Потом стряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня. «Я пойду раздеваться». Это было неожиданнее всего. Я хотел что-то сказать, но она повелительно перебила меня. «Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах». И пошла за перегородку. Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжал все шире сверкать молнии. Повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю, и уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или соврать, что у меня страшно разболелась голова, но она громко сказала из-за перегородки: «Идите». И опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели. Она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспамятстве, растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной коротенькой заношенной сорочке. Она едва успела поймать голой рукой деревянную грушу на изголовье и потушить свет.

Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низвергавшего в черном мраке на мертвый город вместе с ярким быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними ударами грома. И думал, да, непонятные соединения. Это жалкое захолустье, это божественно грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие. И все больше дивился и ужасался. Как же я все-таки не понял до конца, с кем я имею дело? И почему она решилась продать за 3 рубля свою девственность? Да, девственность. Она окликнула меня. Закройте окно, очень шумит, и подите ко мне. Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя ее руку, стал говорить: «Простите, простите меня». Она бесстрастно спросила: «Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?» Я поспешно ответил: «Нет-нет, не сумасшедшая, я только думал, что вы еще малоопытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье». «Зачем?» «Ну, чтобы казаться невиннее, привлекательнее». «Нет, я этого не знала. У меня нет другого платья. Я только нынешней весной кончила гимназию. Тут внезапно умер папа. Мама умерла давно. Я из Новочеркасска приехала сюда. Думала найти тут через одного нашего родственника работу. Остановилась у него. А он стал приставать ко мне. И я ударила его, и все ночевала на скамейках в городском саду. Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут еще увидала, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня». «Да, я попал в глупое положение», — сказал я. «Я согласился впустить вас просто так, от скуки. Я с проститутками никогда не имел дела. Я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка, и я угощу ее чаем, поболтаю, пошучу с ней, потом просто подарю ей 2-3 рубля. «Да. А вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно. 3 рубля, 3 рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю». Ничего не понимал и я. Темнота, шум ливня за окнами. Возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которую я до сих пор даже не знаю имени. Потом эти чувства, что с каждой минутой все неудержимее растут во мне к ней. Я с трудом выговорил: «Чего вы не понимаете?» Она не ответила. Я вдруг зажег свет. Передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой на мое плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженный и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело и спустившееся с плеча заношенной сорочки. С безумием жалости и нежности увидал ее пропыленные смуглые девичьи ступни. Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом. Она с голоду допивала холодный чай, оставшийся с вечера, и доедала булку. И все целовали друг другу руки. Она осталась в гостинице. Я съездил в деревню, и на другой день мы уехали с ней на минеральные воды. Осень мы хотели провести в Москве, но и осень, и зиму провели в Ялте. Она начала гореть и кашлять. В комнатах у нас запахло креозотом. А весной я схоронил ее. Ялтинское кладбище на высоком холме. И с него далеко видно море.
А из города кресты и памятники. И среди них, верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его. Бог милосердно избавил меня от этого. Синие обои полиняли, образа да геротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след.

0: Царское село. Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, о ты, певцу дубрав, давно знакомый гений, воспоминание. Рисуй передо мной волшебные места, где я живу душой, леса, где я любил, где чувство развивалось, где с первой юностью младенчество сливалось, и где, взлелеянной природой и мечтой, я знал поэзию, веселость и покой. Другой пускай поет героев и войну, я скромно возлюбил живую тишину, и чуждый призраку блистательной славы вам, царского села прекрасные дубравы, отныне посвятил безвестной музы друг и песни мирные, и сладостный досуг. Веди, веди меня под липовые сени, всегда любезные моей свободной лени, на берег озера, на тихий скат холмов. Да вновь увижу я ковры густых лугов, и дряхлый пук дерев, и светлую долину, и злачных берегов знакомую картину, и в тихом озере средь блещущих зыбей станицу гордую спокойных лебедей.
1: Дымится поле, рассвет белеет, в степи туманной кричат орлы, и дико звонок их плач голодный среди холодной плывущей мглы. В росе их крылья, в росе бурьяны, благоухают поля сосна. Зарею сладок твой бодрый холод, твой томный голод, твой зов весна. Ты победила, вся степь дымится, над степью властно кричат орлы, и тучи жарким горят пожаром, и солнце шаром встает из мглы. Бушует полая вода, шумит и глухо и протяжно, грачей пролетные стада кричат и весело, и важно. Дымятся черные бугры, и утром в воздухе нагретом густые белые пары напоены теплом и светом. А в полдень лужи под окном так разливаются и блещут, что ярким солнечным пятном по залу зайчики трепещут. Меж круглых рыхлых облаков невинно небо голубеет, и солнце ласковое греет в затишье гумен и дворов.

три ночи. Старый сад всю ночь гудел угрюмо. Дождь шумел, и словно капли слез падал он в холодный снег на землю с голых сучьев, стонущих берез. По лесным трущобам и оврагам, по полям пустынным и глухим первые весенние туманы расползались медленно, как дым. И леса седой оделись мглою, на озерах поднялись льды, и долины грозно потемнели от свинцовой мартовской воды. А другая ночь все победила. Ветер снес сырой туман с полей, загорелись звезды, и в долинах зашумели воды веселей. До зари кричали хлопотливо в ближней роще черные грачи. Старый сад и тихую усадьбу оглашали стонами сычи. И темней ночное было небо, издалека в темноте ночной веяло весенним ароматом, веяло грядущею весной. И недолги были ожидания. За день вся природа ожила. Вечер был задумчив и прекрасен, и заря, как летняя, тепла. А когда померк закат далекой, вспомнилась мне молодость моя, и окно открыл я, и забылся, в сердце грусть и радость затая. Понял я, что юной жизни тайна в мир пришла под кровом темноты, что весна вернулась, и незримо вырастают первые цветы. Полевые цветы. В блеске огней за зеркальными стеклами пышно цветут дорогие цветы, нежные и сладкие их тонкие запахи, листья и стебли полны красоты. Их возрастили в теплицах заботливо, их привезли из-за синих морей. Их не пугают метели холодные, бурные грозы и свежесть ночей. Есть на полях моей родины скромные сестры и братья заморских цветов. Их возрастила весна благовонная в зелени майской лесов и лугов. Видят они не теплицы зеркальные, а небосклона простор голубой. Видят они не огни, а таинственный вечных созвездий узор золотой. Веет от них красотою стыдливою, сердцу и взору родные они, и говорят про давно позабытые светлые дни. Раскрылось небо голубое меж облаков в апрельский день. В лесу все серое, сухое, и паутиной пала тень. Змея, шурша листвой дубовой, зашевелилась в

дупле, и в лес пошла, блестя лиловой, пятнистой кожей по земле. Сухие листья, запах пряный, атласный блеск березняка. О, миг счастливый, миг обманный, сто крат блаженная тоска. После половодья прошли дожди, апрель теплеет, всю ночь туман, а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкою синеет в далеких просеках в бору. И тихо дремлет бор зеленый, и в серебре лесных озер еще стройнее его колонны, еще свежее сосен кроны и нежных лиственниц узор. Речка. Светло, легко и своенравно она блестит среди болот, и к старым мельницам так плавно несет стекло весенних вод. Несет, и знать себе не хочет, что там, над омутом в лесу, безумно водяной грохочет, стремглав летя по колесу, пылит на мельницах помолом, трясет и жорнов, и привод, и, падая в бреду тяжелом, кружит седой водоворот. Затрепетали звезды в небе, и от зари из аллей повеял чистый легкий ветер весенней свежестью полей. К закату, точно окрыленный, спешу за ним, и жадно грудь его вечерней ласки ищет, и счастья в жизни потонуть. Не верю, что умру, устану, что навсегда в земле усну. Нет, упоенный счастьем жизни, я лишь до солнца отдохну. Крупный дождь в лесу зеленом прошумел по стройным кленам, по лесным цветам. Слышишь, звонко песня льется, беззаботный раздается голос по лесам. Крупный дождь в лесу зеленом прошумел по стройным кленам, глубь небес ясна. В каждом сердце возникает и томит, и увлекает образ твой, весна. О, надежды золотые, рощи темные густые обманули вас. Голос нежный и призывный прозвучал ты песней дивной, и вдали угас. Родник. В глуши лесной, в глуши зеленой, всегда тенистый и сырой, в крутом овраге под горой бьет из камней родник студеный. Кипит, играет и спешит, крутясь хрустальными клубами, и под ветвистыми дубами стеклом расплавленным бежит. А небеса и лес нагорный глядят, задумавшись в тиши,
как в светлой влаге голыши дрожат мозаикой узорной. Соловьи, то разрастаясь, то слабея, гром за усадьбой грохотал. Шумела тополей аллея, на стекла сумрак набегал. Все ниже тучи наплывали, все ощутительней, свежей. Порывы ветра обвивали дождем и запахом полей. В полях хлеба к межам клонились, а из лощин и из садов отвсюду с ветром доносились напевы ранних соловьев. Но вот по тополям и кленам холодный вихрь пролетел, сухой бурьян зашелестел, окно захлопнулось со звоном, блеснула молния огнем, и вдруг над самой крышей дома раздался треск, короткий грома и тяжкий грохот. Все кругом затихло сразу и глубоко, сад потемневший присмирел, и благодатно и широко весенний ливень зашумел. На меже низко наклонились хлеба в полях, а из садов все так же звучно доносились напевы ранних соловьев. Когда же медленно слабея дождь отшумел и замер гром, ночь переполнила аллеи благоуханием и теплом. Пар неподвижный и пахучий стоял в хлебах. Спала земля, заря чуть теплилась под тучей полоской алого огня, а из лощин, где распускались во тьме цветы, и из садов лились и в чащах отдавались все ярче песни соловьев.

Шагает Джек по дороге, помахивает вереском прутиком, несет на плече узелок с краюшкой черного хлеба и старыми деревянными башмаками.

0: идет.
1: Какая-то девочка сидит у поворота дороги. Рыжая. А ну-ка, сейчас я ее напугаю.
2: Ой! Ой! Кто это?
1: Это я, Джек. Здравствуй, Бетси.
2: Здравствуй. Ну, откуда ты знаешь, что меня зовут Бетси?
1: Ага, значит, тебя и на самом деле зовут Бетси. Ну-ну-ну, об этом право нетрудно догадаться. В нашей округе всех дочек бедняков зовут или Энн, или Бетси. Послушай, а что это ты все по сторонам оглядываешься? Словно мы в лесу, и на нас могут напасть дикие звери.
2: Нет-нет, я не оглядываюсь, тебе показалось. Джек.
1: Что?
2: Не повстречался ли тебе... кривобокий старикашка.
1: Какой?
2: Ну, такой кривобокий, со шрамом через все лицо.
1: Не повстречался. А что?
2: Нет, нет, ничего. Это я просто так спросила. Какой ты смешной, Джек.
3: Что это тебе показалось таким смешным? Вроде бы одет я, как все люди.
2: Сразу видно, что ты деревенский житель. Идешь босиком по щебню, а башмаки в узелке несешь. Верно, они у тебя из самого дорогого сафьяна, если ты их больше ног бережешь.
3: Ха, а и впрямь. Ноги-то ведь дороже.
1: Эх, рубаха, да вот башмаки. Все, что мне отец в наследство оставил. Вот и иду я с этим наследством счастье по свету искать. Башмаки не казистые, а все же башмаки. Только бы они мне в пору пришлись. Вот так. Раз. Теперь правый. Вот так. Ага. Погляди-ка. Словно по заказу на мои ноги пошиты. Теперь попробуем, крепкие ли они. А то, может, топнешь ногой, и разлетятся они по кусочкам в разные стороны. А ну-ка, раз... Два, три. Что это? Что это? Ой!
2: Ой! Ой!
4: Жаль, вы не видите, что случилось. Стоило Джеку только топнуть ногой, как он неожиданно начал танцевать. Ноги в старых деревянных башмаках пустились в пляс, выделывая самые замысловатые коленца.

0: Вот это башмаки! Недаром отец так дорожил ими. Погоди-ка, Бетси, я сейчас на радостях яблок тебе в этом саду нарву.
1: Не смей этого делать, Джек, ведь это же чужой сад.
0: Что из того, что чужой? Хозяина поблизости нет. А ну-ка, башмаки, поплясать вы поплясали, а теперь отправимся-ка с вами в сад яблок нарвать. Ой, ой, куда вы меня несете?
1: Джек, Джек, куда ты? Джек!
2: Только сделал Джек шаг по направлению к саду, как башмаки понесли его совсем в другую сторону, туда, где была канава с грязной водой.
0: Надо мне твои руки, я и без твоей помощи обойдусь.
3: Эй, поросенок! Поросенок! Поросенок! Ну тебе говорю.
0: Мне?
3: Ну как же тебе иначе назвать, если ты словно свинья в грязи копошишься? Не видел ли ты тут девчонку рыжую? Ну вот словно это трава выгоревшая. В голубом платье, с красной заплатой на спине.
2: Джек изумленно захлопал глазами. Вместо Бетси перед ним стоял кривобокий старикашка со шрамом через все лицо.
0: Чудеса! А откуда он взялся, этот старикашка? И где же...
2: И в самом деле, а где же Бетси? Точно сквозь землю провалилась. Джек уставился на старика. А тот, в свою очередь, как завороженный, смотрел на башмаки Джека. И в самом деле, стоило только Джеку вылить из них воду и вытереть рукавом рубахи, как волшебные башмаки стали ярко-красными.
3: Какие красивые башмаки! Продай мне их, нет, продай!
0: Нет, нет.
3: Я тебе дам золотую монету.
0: Нет, нет, не продай.
3: Ну что ты раздумываешь? Ну... Ведь за золотую монету ты можешь купить несколько пар кожаных башмаков.
0: Не надо.
3: Да еды в придачу.
0: Это мне отец подарил.
3: Ну, бери, бери, бери монету.
0: Нет, не надо.
3: Бери.
0: Не
3: надо. Ну, давай башмаки.
0: Отдайте.
3: Давай.
0: Не
3: давай.
0: Отдайте. А?
3: Гляди-ка, они мне в самый раз по ноге. Ой, ой, остановитесь. Стойте.
0: В этих-то башмаках, оказывается, каждый запляшет. А монета-то не золотая, просто хорошо начищенная блестящая медяшка. Ай да башмаки! Сразу узнали про это. Эй ты, обманщик, отдай башмаки!
3: Остановите меня! Сильно их нет!
4: Валился прямо на острые камни колючий кустарник.
3: Ой, ой, ой. Ой, ой, ой, ой, проклятые башмаки.
0: Проклятые, волшебные, а не проклятые.
3: Бери их, парень, бери, в них сидит нечистая сила. Бери, бери.
0: Заверну-ка я их вот получше. Вот так. Вот. Теперь-то я понимаю, почему так отец берег их.
3: Ой, ой. Ну, погоди, проклятая девчонка. Я найду тебя. Я найду тебя.
1: Ой, Джек!
0: А? Ой. А это ты, Бетси? А я-то думал, уж не сквозь землю ли ты провалилась? Что это тебе вздумало спрятаться в кустарнике от этого старика?
1: Я не могу тебе этого сказать, Джек. Но только если он меня поймает, то герцог Эльва отрубит мне голову.
0: А кто это такой, герцог Эльва? И почему ему непременно хочется отрубить тебе голову?
1: Герцог Эльва? Так это же двоюродный брат короля. А вот почему ему нужна моя голова? Вот этого я не могу тебе сказать, Джек. Хотя ты очень славный парень. Я так рада, что волшебные башмаки наказали этого противного старикашку. Ну, прощай. Прощай, Джек.
0: Как?
1: Может быть, мы еще когда-нибудь увидимся с тобой. Прощай.
0: Ты идешь в город?
1: Да, только я пойду не по этой дороге. Прощай.
0: Бетси, Бетси, а не могу ли я чем-нибудь помочь тебе?
1: Нет, Джек, не сможешь. Прощай, Джек.
0: Прощай, Бетси.
5: И Джек отправился дальше. Под вечер он дошел до большого города с высокими каменными домами и мощеными улицами. Над площадью на горе стоял великолепный замок с башнями по углам и с подъемным мостом над широким рвом с водой. Это был замок самого короля.
0: Какой величественный город! По такому городу стыдно ходить босиком. Ну-ка, башмаки. Так, левый, теперь правый. Готово. Скажи на милость. Стоит только надеть башмаки, как они сами пускаются в пляс. Никакой силой на месте их не удержишь. Народ на меня словно на чудо заморское глядит. Уже целая толпа за мной следом идет. Что это они? Почему все они одеты в черные одежды? Какие у них мрачные глаза, у всех опущены головы. Видно, не весел этот городок. А ну-ка, я их сейчас развеселю. Ага, заулыбались. Здорово, я их повеселил.
5: Усталый Джек сел на мостовую, вытер шляпой потное лицо и положил ее рядом с собой. И вдруг жители города стали бросать Джеку деньги, так что шляпа его оказалась полна серебра и медных монет.
0: Ого, сколько медных монет они мне набросали. Может быть, расщедрившись, они дадут мне еще и золото. А ну-ка, я еще попляшу. Раз, два, три. Что такое? Раз, два, три. Башмаки словно прилипли к мостовой.
5: Башмаки не хотели плясать за деньги. Они не выносили жадности.
6: Ну, попляши еще, незнакомец.
7: Ну, попляши.
6: Я за последние 3 года ни разу не смеялся так от души.
7: Ну, попляши.
0: Потише, потише, сосед. Слуги герцога могут услышать наш смех.
8: А вот он сам, легок на помине.
1: Герцог, герцог. Спасайтесь.
8: Спасайтесь.
0: Что это вы притихли, приятели? И что это за человек на коне?
9: Это герцог Эльва, двоюродный брат короля. Берегись его, беги.
0: Бежать? Разве я сделал кому-нибудь зло?
10: Прочь с дороги! Дорогу герцогу! Что тут за шум? Кто осмелился нарушить тишину нашего города? Это ты, негодяй, бездельник. Ты виновник этого неприличного веселья. Разве тебе не известно, что наша столица – это город печали?
0: Извините, ваша милость. Я чужестранец и ничего не знал об этом.
10: Разве ты не видишь одетых в черные людей и эти полосы черной материи на стенах домов? Уходи сейчас отсюда, шут, или я прикажу тебя повесить.
11: Ваша милость, ваша милость, ваша,
8: ваша милость.
6: А, это ваша... ты, старик? Ну что, наконец-то мы избавились от нее?
8: Нет, ваша милость, нет еще. 3 года я прожу по всей стране, словно пес, вынюхивая ее следы. И вот сегодня, ваша милость, я напал на них. Я видел ее. Она шла по дороге в город, ваша милость. Она здесь. Еще немного мы поймаем ее, ваша милость.
6: Эй, слуги! Закрыть все городские ворота, не выпускать из города ни человека, ни собаку, ни птицу. Вы должны найти, схватить и привести ко мне девчонку по имени...
3: Бетси.
6: Бетси.
3: Рыжеволосую.
6: Рыжеволосую.
3: В голубом платье с красной заплатой на спине.
6: В голубом платье с красной заплатой на спине. Ну, вот возьми, старик, за труды.
8: Ваша милость.
6: Получишь больше, когда девчонка будет в наших руках.
8: Благодарю вас, ваша милость.
10: Дорогу герцогу!
3: Ваша милость!
10: Дорогу герцогу! Дорогу!
0: Так вот он каков, герцог Эльва. Еще бы Бетси не бояться его. Надо немедленно пойти предупредить ее. Спасти! Да разве отыщешь ее в таком огромном городе? Пойду, что ли, по этой улице. Ух, как трудно в гору идти.
5: Башмаки на его ногах превратились в пудовые гири.
0: Пойду налево, под гору легче шагать.
5: Башмаки словно в землю вросли.
0: Сверну к окраине города.
5: У башмаков словно крылья выросли, сами понесли его по мостовой.
0: О, какие умные башмаки, надо довериться им.
5: Башмаки привели Джека к маленькому домику на окраине, в котором сразу было видно, давно уже никто не живет. Они провели его в дверь и заставили подняться по узкой лестнице, которая вела на чердак. Здесь было темно и тихо. Джек осмотрелся и прислушался.
0: Бетси.
1: Ой, кто это?
0: Это я.
1: А, это ты, Джек.
0: Бетси, ты только не пугайся. Но слуги герцога ищут тебя.
1: Ну и пусть ищут. Теперь мне все равно не хочется больше жить.
0: Что ты, Бетси, что ты говоришь? Как не хочется жить?
1: 3 года назад я ушла из этого города. Я думала, герцог забудет обо мне, и я смогу вернуться домой. Но что мне дом, если он пуст? Если моих родителей и сестер герцог бросил в темницу?
0: Успокойся, Бетси. А почему? Почему?
1: Не спрашивай, Джек. Я все равно не могу рассказать тебе об этом. Не могу, Джек, не могу.
0: Успокойся, Бетси. Не волнуйся.
5: И все же бедная, измученная девочка не выдержала и рассказала Джеку свою печальную историю. Джеку захотелось немедленно куда-то бежать, что-то немедленно сделать.
0: Ух, если бы у меня был меч, я бы сам расправился с герцогом Эльва. Ох, что же делать? Что делать? Я расскажу все королю.
1: Ах, Джек. Ведь он не станет даже разговаривать с тобой.
0: Верно. А что, если постараться развеселить его? Ведь недаром же я получил в наследство такие замечательные башмаки.
5: Не успел Джек опомниться, как башмаки понесли его по лестнице вниз, по улицам города, все дальше и дальше, вверх, по горе, к самому королевскому замку. У ворот замка важный привратник с большой золотой палкой преградил Джеку путь. Но один удар волшебных красных деревянных башмаков распахнул перед Джеком тяжелые кованые ворота. И Джек промчался через королевский двор, взлетел по ступеням широкой мраморной лестницы и очутился перед троном короля. По правую руку от короля в кресле сидел герцог Эльва, а за герцогом стоял кривобокий старикашка, только теперь он был не в лохмотьях, а в черном шелковом камзоле.
0: Ваше Величество,
11: Ваше Величество!
4: Кто это?
3: Ваше Величество, это тот самый шут, который возмущает покой нашей столицы.
12: Как смел этот оборвыш проникнуть во дворец, как смел он нарушить траур. Я сейчас же прикажу повесить его. Эй, стража!
4: Нет, нет, нет, не трогайте его, братец. Я сам прикажу ему покинуть наш город печали.
0: А ну-ка, башмаки, выручайте. Раз, два, три.
12: Ваше Величество, постарайтесь не смотреть в его сторону. Ваше Величество, он пляшет так лихо, что я боюсь, как бы вы невольной улыбкой не оскорбили печальные памяти вашего сына. Ваше Величество!
4: Что? Да, братец, да. Мне не следует смотреть на него. Сейчас я отведу глаза. Вот только взгляну, не выкинет ли он еще раз то замысловатое коленце. О, вот оно, вот. Превосходно, превосходно. Пляши, пляши, мальчик. Ты развеселил меня. Вот уже 3 года, как я разучился смеяться. Вот тебе горсть золотых монет.
11: Ваше Величество, я не пляшу за золото. Я танцую только для того, чтобы люди жили весело и счастливо.
4: Ах, вот ты какой! Я вижу у тебя доброе и веселое сердце. И я хочу, чтобы ты всегда был при мне. Если ты еще умеешь и петь, то я назначу тебя главным увеселителем королевства.
11: Ваше Величество, мне как раз пришла на память одна чудесная песенка.
12: Ваше Величество.
4: Подождите, братец.

Он столько сделал черных дел, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он столько сделал черных дел, что ахнула земля. Король к вельможе не был строг, ведь он...

0: садись, бездельник.
1: Почему, братец? Мне очень нравится эта песня.
2: Ваше Величество, этот мальчишка шут и обманщик. Ведь башмаки заколдованные, их нужно сжечь на костре. В этих башмаках каждый мог бы сплясать не хуже, чем он.
1: А попробуйте вы наденьте их, братец мой.
2: Что, Ваше Величество?
1: И повеселите нас лихой пляской.
3: Пожалуйста, Ваша Светлость, вот вам башмаки.
2: Ваше Величество, ведь эти башмаки на детскую ногу.
1: А вы все-таки примерьте их, братец мой.
2: Они мне малы, и никакого танца не получится.
1: О, вот видите, это действительно непростые башмаки. Они выросли и пришлись вам в пору. Ну, а теперь извольте танцевать, дорогой братец. Раз, два, три. Ну, что же вы, герцог, ну, раз, два, три. Ну, разве вы не лучший танцор во всем королевстве?
3: Ваше Величество, эти башмаки не любят злых и коварных людей.
1: Вот как? Не хочешь ли ты сказать, мальчуган, что мой братец зол и коварен?
3: Да, Ваше Величество. Вы думаете, что ваш сын погиб на охоте, а он вот уже 3 года живет как пленник вашего дорогого братца?
1: Что ты сказал? Мой сын жив.
2: Я изрублю тебя на куски, негодный мальчишка. Как смеешь ты бросать мне такое чудовищное обвинение? Где у тебя доказательства, щенок?
3: Прикажите, Ваше Величество, привести сюда девочку по имени Бетси.
4: Она здесь, Ваше Величество.
5: Ну давай,
3: Пустите ее! Говори, Бетси, говори, не бойся.
6: 3 года назад я собирала в лесу хворост.
3: Ваше Величество, это ровно через месяц после того, как герцог объявил, что ваш сын погиб на охоте.
6: Я набрела в лесу на избушку лесника.
3: Успокойся, Бетси. И хотя избушка была за высоким забором, вдоль которого бегали цепные собаки, она успела заметить в окне вашего сына.
6: Вашего сына? Спасаясь от слуг герцога, мне пришлось покинуть этот город.
3: Еще бы! Ведь герцог приказал поймать и уничтожить ее.
6: Он приказал отрубить мне голову.
2: Ваше Величество.
1: Ты сказала, девочка, что мой сын жив. Я не ослышался. Я правильно понял тебя. Отвечай.
6: Он жив, Ваше Величество. Я клянусь, что своими глазами видела его. Прикажите, я отведу вас к этой избушке.
1: Жив. Моего сына прячут от меня в лесу. Что вы скажете на это, герцог? Вы мой единственный наследник.
2: Ваше Величество, братец,
7: Смилуйтесь, Ваша милость, смилуйтесь. Я ни в чем не виноват. Это он, герцог, приказал мне заточить принца в темницу. Смилуйтесь, Ваша милость.
1: Стража! Взять их, заковать в цепи! Завтра на площади мы будем судить их. Я понял тебя, герцог Кельва. Я понял, зачем тебе понадобился этот траур. Ты думал, что от печали старый король умрет, и тебе достанется его трон. В темницу их. В темницу. Ну, Друзья мои, мы вместе отправимся за моим сыном. Готовить лошадей!

этой песенкой и заканчивается наша сказка про Джека и его волшебные башмаки. Рассказывают, что жителям королевства так полюбился веселый и смелый Джек, что они на базарной площади своими руками воздвигли ему большущий памятник, на котором стояли громадные величины деревянные ярко-красные башмаки.

0: как быстро мы все забываем. Еще каких-нибудь 2 года, да что там 2 года, год назад никто в нашей стране не мог ни дня прожить без этой мелодии.
1: Ну, видимо, тут сказалась наша страстная российская любовь к Латинской Америке, кокосам, ананасам, маракасам.
0: И мексиканским телесериалам.
1: Ой, умоляю тебя, только не о мексиканских телесериалах. О них мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас дай мне еще немного насладиться моей, да, наверное, и твоей отдушиной 2-летней давности. Этой чудесной солнечной мелодии, от которой, ей-богу, как и прежде, танцует душа.

0: пока у Миши танцует душа, я, дорогие друзья, должна сказать вам здравствуйте и предупредить, что в эфире очередной выпуск программы «Отдушина».
1: Как вы уже, наверное, поняли.
0: И, как всегда, его придумали и ведут...
1: Еле дождавшиеся этого радостного дня нашего выхода в эфир музыкальный редактор Марина Ланда.
0: И счастливой долгожданной встречи с вами, друзья, актер Михаил Черняк.

0: Машенька, я представляю себе, как, заслышав эту заставку, наши радиослушатели сбегаются к своим приемникам.
1: Ой, размечтался.
0: И, наливая себе чай или кофе, уютно усаживаются, чтобы с глубоким вниманием и интересом послушать очередной выпуск нашей программы.
1: Господи, какая самоуверенность.
0: Ну, почему самоуверенность? Писем вон пришла целая гора.
1: Миша, об этом попозже.
0: Ну, хорошо, попозже. А пока что я хочу сказать. Зря, дорогие друзья, вы усаживаетесь. Раздвиньте-ка лучше по возможности мебель.
1: Потому что у всех поколений наших слушателей есть редкая возможность вместе с нами в этот час потанцевать, ибо сегодня мы посвящаем нашу передачу настоящей отдушине всех людей испокон веков – танцам.
0: Танцуют все!

0: вся история нашей цивилизации. Это, в общем-то, не тяжкий путь классовой борьбы, как утверждали достославные наши гиганты мысли.
1: А если посмотреть с другой стороны, нескончаемый танцевальный марафон, в котором чего только не было. В далекие времена наших предков танец был, наверное, единственным средством общения, ведь языка-то еще не придумали.
0: Потом люди поняли, что во время танцев можно получать удовольствие, отдыхать и наслаждаться тем, что рядом с тобой очаровательная партнерша.
1: Или партнер.

0: Танцы были веселые и грустные, медленные и быстрые, с музыкой и без.
1: При помощи танца люди радовались и скорбили, объяснялись друг другу в любви. Во время танцев заключались дипломатические соглашения и порой на балах решали судьбы целых государств и народов.
0: Танцы можно было вызвать на соревнования, зазвать куда-нибудь, показать свою силу или свою слабость и даже объявить войну.

0: Именно на балу у Капулетти повстречались Ромео и Джульетта.
1: Да, почти что на дискотеке.
0: Ну, если угодно, да. Это была своеобразная дискотека, только тех времен. А первый бал Наташи Ростовой?
1: Да. И именно на балу Анна Каренина окончательно влюбилась во Вронского, а Ленский окончательно рассорился с Онегиным.
0: Именно во время танца с потрясающей красотой и страстью погибла Нунча из итальянской сказки Горького. И именно на балу Арбенин Лермонтова принял свое роковое решение.

0: Да, Машенька, я думаю, что почти каждый великий классик считал своим долгом прикоснуться к теме танца. Стихи о танце есть у Гарсия Лорки, у Фета, у Боротынского, у Блока, у Пушкина, у Пастернака. А это еще что такое?
1: А это, Мишенька, в наш с тобой сугубо классический литературный разговор вторгается другой классик эстрады и звезда степа Фред Астер.

0: Дабстеп. Властелин сердец и ног 30-х годов.
1: Ах, как жаль, что радио не дает возможности нам увидеть этого виртуоза степа.
0: Но как бы там ни было, а звук чечеточных набоек прокатился тогда по всему миру, не обойдя и нас. Говорят, у нас тоже были дивные чечеточники, братья Гусаковы, например.
1: Да, как это не обидно, танцевальная мода приходила к нам всегда, как говорится, из-за бугра. Так было с танго, с фокстротом, чарльстоном, степом.
0: Но с особым грохотом на нас из-за этого самого бугра обрушился рок-н-ролл.
1: Ну что-то, мы долго сопротивлялись и даже не безуспешно боролись.
0: И все-таки он победил.

0: Маш, ты знаешь, первое, что вспоминается мне при звуках этого старого доброго рок-н-ролла в исполнении Элвиса Пресли, это почему-то наш старый ламповый магнитофон «Айдес», появление которого в нашей квартире было большим событием. И мое детство проходило под аккомпанемент молодого Высоцкого.
1: Галича, да, Визбора, да, да, да. Битлов, Акуджавы.
0: Да, да, да.
1: И, конечно, на всех этих нотах, айдесах и астрах крутились пленки с сестрами Берри, под которые с удовольствием отплясывали наши молодые, красивые мамы и папы.

0: Да, это были прекрасные времена так называемой оттепели, ставшие уже легендарными.
1: Приблизительно в это же время появились на наших экранах первые международные фестивали эстрадной песни, например, в Сопоте.
0: И вместе со всем этим на экранах и по радио зазвучали голоса Дин Рида, Джорджа Марьяновича, Лили Ивановой, Эмила Димитриева, Карла Готта.
1: И молодой Анны Герман, которая, кстати, впервые появилась с песней на танцевальную тему. Она так и называлась «Танцующая».

0: Маша, хоть это и время нашего детства, но все-таки пора покидать его и двигаться дальше. Не можем же мы навсегда застрять в 60-х годах.
1: А распрощаться с 60-ми, Мишенька, я предлагаю одну мелодию, которую ты наверняка знаешь и под которую ты наверняка танцевал.
0: Да.
1: Итак, давай-ка выпрыгнем из нашего детства.
0: Давай, только я что-то тебя не совсем понял, как это выпрыгнем.
1: А сейчас поймешь.

0: спасибо, Маша, ну спасибо. Если б ты знала, сколько пробудилось во мне приятных воспоминаний.
1: А если б ты знал, как приятно мне от этого. Ну а если мы уже заговорили о приятных воспоминаниях, связанных с танцами, как мы можем не вспомнить в нашей программе отдушину миллионов телезрителей всего мира, ярчайшую танцевальную спортивную пару?
0: Людмила Пахомова и Александр Горшков. Да, Маша, ты права. Это, наверное, самое яркое впечатление нашей юности. Много было спортивных танцевальных пар, но это...
1: Талант, темперамент, вкус, мастерство, артистизм. Это было наслаждение видеть их танец. И как жаль, что звезда Людмилы Пахомовой закатилась так рано.
0: Если вдруг Александр Горшков слушает сейчас нашу передачу, пусть ему будет приветом мелодия, которая сейчас прозвучит.
1: И пусть он знает, что память многих и многих людей об этом прекрасном дуэте так же ярка, как и этот мотив.

0: Да, Машенька, это действительно приятное воспоминание.
1: И согласись, Миша, что приятные воспоминания – это всегда воспоминания о чем-то волнующем, трогательном, самом запоминающемся,
0: впечатляющем. Конечно. Ты знаешь, Маш, вот моя бабушка в молодости была очень красивой женщиной и потрясающе танцевала. И вот как-то раз на танцевальном конкурсе, это было где-то в конце 20-х годов в городе Батуми, она даже получила первое место и приз – поездку в Турцию за исполнение вальса и мазурки. Она была тогда еще совсем молоденькой девушкой, и партнером у нее был тоже молоденький парень, грек по национальности. И он тогда без ума в нее влюбился. Но вскоре после этого, по распоряжению Сталина, все греки были высланы из страны, и они расстались и потеряли друг друга.
1: Господи, неужели они так никогда больше не встретились?
0: Встретились. Спустя 60 лет после того конкурса, да-да-да, постаревший бабушкин поклонник разыскал, правда, с огромным трудом свою партнершу и даже приезжал к нам в гости. Теперь он живет в Греции, в городе Салоники, и еще приходят от него письма, и даже он иногда звонит.
1: Ой, надо же. Удивительно трогательная история. Видишь, Миша, какую роль может играть танец в жизни?
0: Да, вижу, Машенька. Еще как вижу.
1: Бывает, что танец сопровождает человека всю его жизнь, а бывает, что во время танца решается судьба.
2: Помню первый студенческий бал, светлый праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс я прошу вас со мной. Что? Да. Что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругою. Нет ничего. Что? Да. Что? Нет, мама. Два брата-студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова.

показал мне друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь всей душой. Что? Да, что? Нет, у Зины красивые руки, 35 ей. Это бред, у нее уже внуки. Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ха, как кружится голова.

Тот, кто любит, ревнует всегда, но я знаю, промчатся года, и в день свадьбы моей золотой он мне скажет: тряхнем стариной. Что? Нет. А? Да, ну что ты? Какие года? Печень? А, ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Да, что? Нет, профессор, ты вовсе не старый, ты молод в 70 лет, а я... Чем мы не пара? Помнишь ли юности наши слова? О, им никогда не забыться. Ах, как кружится голова!

0: натягивает польку.
1: Да, кто-то всю жизнь марширует, кто-то бьет чечетку, а кто-то несется в сумасшедшем галопе. Но самое, наверное, приятное, Машенька, и самое важное, что всегда можно пригласить на этот танец даму.
0: Или кавалера.

0: Да, спасибо Алле Борисовне. А нам с вами, дорогие друзья, настает время прощаться.
1: Хоть и очень не хочется.
0: Да, очень не хочется. Этот выпуск программы «Отдушина» для вас протанцевали режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Алина Лапко и мы, авторы и ведущие Михаил Черняк и Марина Ланда.
1: И все мы с нетерпением ждем ваших писем по адресу 191 011, Петербург, итальянская 27, программа «Отдушина».

0: Знаешь, Машенька, в одной из комедий великого Мольера некий учитель танцев говорит: «Танцы – это все, что необходимо человеку. И все людские невзгоды, все злоключения, коими только полна история, ошибки государственных деятелей, оплошности великих полководцев – это все проистекает единственно из-за неумения танцевать». Как ты думаешь, может, он прав?
1: Может быть, может быть. И поэтому, дорогие друзья, мы желаем вам, чтобы у вас даже в наше непростое время никогда не исчезало желание танцевать. И чтобы вы всегда могли сказать вместе с героиней бессмертного мюзикла Федерико Лоу «Моя прекрасная леди»: «Я танцевать хочу».

0: 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время. В те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из 20 и 30 человек, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды, не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин, и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков. В наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, в губернском городе К был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. «Но все равно хоть в залу», — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К. «Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство, огромный», — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его ваше сиятельство. Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать. Так вот, и изволите занять, как опростается, 11-й номер, говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь. В общей зале, перед маленьким столом, подле почерневшего во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек, здешних дворян должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие в синих шубах. Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку. «Сашка!» — крикнул граф, — «дай ему!» Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги. «Что ж, батюшка, ваше сиятельство, как, кажется, старался с твоей милости. Полтинник обещал, а они четвертак пожаловали. Сашка, дай ему целковый». Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика. «Будет с него», — сказал он басом. «Да у меня и денег нет больше». Граф достал из бумажника единственные 2 синенькие, которые были в нем, и дал 1 ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел. «Вот пригнал», — сказал граф. последние 5 рублей. По-гусарски, граф, улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. Вы здесь долго намерены пробыть, граф?
1: Денег достать нужно, а то бы я не остался. Да и номеров нет, черт их дери, в этом кабаке проклятом.
0: Позвольте, граф, возразил кавалерист, да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в 7-м номере, коли не побрезгуете, покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька 3. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был. Право, граф, погостите, подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек. Куда вам торопиться? А ведь это в 3 года раз бывает, выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф.
1: Сашка, давай белье, поеду в баню, сказал граф, вставая. Оттуда посмотрим. Может, и в самом деле к предводителю дернуть.
0: Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал: «А ведь это тот самый дуэлист-гусар, ну, Турбин известный. Он меня узнал». Пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяне с ним кутили вместе 3 недели без просыпу. И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку 2 годами раньше, чем граф поступил на службу. А во-вторых, потому что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а 4 года служил самым скромным юнкером в Белевском полку. И как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но желание поступить в кавалерию и 3 недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяне, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни. Так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминания и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердию и честности истинно достойнейшим человеком. Вернулся граф, весь красный, с мокрыми волосами, из бани, и вошел прямо в 7-й номер, в котором уже сидел кавалерист в халате с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом, размышлявший о том счастье, которую ему выпало на долю, жить в одной комнате с известным Турбиным. Ну что приходило ему в голову, как вдруг возьмет да разденет меня, голову вывезет за заставу да посадит в снег, или дегтем выможет, или просто нет, по-товарищески не сделает, утешал он себя. «Вы меня просто обидите», — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели. «Я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь заниматься, я вам с радостью готов служить 200 рублей. У меня теперь нет их, а только 100, но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф».
1: «Спасибо, батюшка», — сказал граф,
0: сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста.
1: «Спасибо. Ну так и на бал поедем, коли так.
0: А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть. Хорошенький кто, кутит кто, в карты кто играет». Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что Илюшкин хор цыган здесь сначала выборов поет, стежка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются. И игра есть порядочная, рассказывал он. Лухнов приезжий играет с деньгами, и Ильин, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось, каждый вечер играют. И какой малый чудесный, я вам скажу, граф Ильин этот. Вот уж не скупой, последнюю рубашку отдаст.
1: Так пойдем к нему, посмотрим, что за народ такой, сказал граф.
0: Пойдемте, пойдемте, они ужасно рады будут. Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в 20:00 и проиграл 15 часов сряду до 11:00. Он проиграл что-то много, но сколько именно он не знал, потому что у него было 1003 своих денег и 15 000 казенных, которые он давно смешал вместе со своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, что уже и казенных не доставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в 18:00, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру, достал из-за подушки деньги и стал считать. Своих 3000 уже не было. И из казенных не доставало уже 2500. Улан играл 4 ночи сряду. Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь, подумал он. Погубил я свою молодость, сказал он вдруг сам себе, не потому, что он действительно думал, что он погубил свою молодость. Он даже вовсе и не думал об этом. Но так ему пришла в голову эта фраза. Лухнов скоро придет, играть станем. Он еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз. Опять из казенных недоставало 2500 рублей. Погубил я свою молодость. Вот что происходило в голове Улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.
1: «Что, давно встали, Михаил Васильевич?» – спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.
0: Нет, сейчас только. Отлично спал.
1: Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского. Не слыхали?
0: Нет, не слыхал. А что же, еще никого нет?
1: Сейчас придут.
0: Действительно, скоро вошли в номер гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову, купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами. Всем хотелось начать игру поскорее, но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов, чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве. Ильин посмотрел на Лухнова. Лукнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями. «Будете метать?» — спросил Улан. «Не рано ли?» «Белов!» — крикнул Улан, покраснев от чего-то. «Принеси мне обедать. Я еще не ел ничего, господа. Шампанского принеси и карты подай». В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского, и через 5 минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью. «Экой молодчина Улан!» — говорил он. «Усище-то, усище-то!» У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.
1: «Что, вы играть собираетесь, кажется?» — сказал граф. «Ну, желаю тебе выиграть, Ильин. Ты, я думаю, мастер», — прибавил он, улыбаясь.
0: «Да вот, собираются», — отвечал Лукнов, раздирая дюжину карт. «А вы, граф, не изволите?»
1: «Нет, нынче не буду. Не на что. Проигрался под волочком на станции. Памятна эта станция проклятая».
0: Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.
1: «Однако, что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтобы я вам не мешал, ведь я болтун», — сказал Турбин.
0: Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая, или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на Улана и ничего не говорил ему. Только изредка его очки на мгновение направлялись на руки Улана, но большая часть его карт проигрывала. Турбин встал с дивана и, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова. «Скверно!» — вдруг проговорил он громко и протяжно. Лухнов оглянулся на него. «Скверно, скверно!» — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову. Игра продолжалась. «Нехорошо!» — опять сказал Турбин. Только что Лухнов убил большую карту Ильина. «Что это вам не нравится, граф?» — учтиво и равнодушно спросил банкомет. «Не мешай нам, пожалуйста, граф», — обратился Ильин к Турбину.
1: «Поди сюда на минутку», — сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.
0: Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда было слышно за 3 комнаты.
1: Что, ты ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках шулер первой руки? Полно, что ты говоришь? Не полно, а брось, я тебе говорю. Еще нет ли у тебя казенных денег?
0: Нет. Да еще ты выдумал.
1: Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю. Я тебе говорю, что в очках это шулер. Брось, пожалуйста, я тебя прошу, как товарища.
0: Ну вот я только одну талию и кончу.
1: Знаю, как одну. Ну да посмотрим.
0: Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт, и столько их ему убили, что он проиграл много.
1: Турбин положил руки на середину стола. Ну, баста, поедем.
0: Нет уж, я не могу. Оставь меня, пожалуйста, сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.
1: Ну, черт с тобой. Проигрывай наверняка, коль тебе нравится. А мне пора. За Вальшевской поедем к предводителю.
0: И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору. За Вальшевской в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем-гусаром в голубых обтянутых ритузах и шитым золотом красном ментике, на котором висели Владимирский крест и медаль 12-го года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами темнорусые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем. Молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. Еще насмех подымет этот мальчишка, было мнение старух и мужчин. Что, если он меня похитит? Было более или менее мнение молодых женщин и барышень. Граф, однако, скоро победил это предубеждение своей любезностью, внимательностью и прекрасной веселой наружностью. За Вальшевской подвел его знакомить к своей сестре, молодой полненькой вдовушке, с самого приезда графа, впившийся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты. И уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение. Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии и танцевал с тремя главными дамами, с большой, богатой, красивой и глупой, с средней, худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой, некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много, но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилось графу. С ней он танцевал и кадриль, и экоссес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадриле, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с Розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице или из одной руки в другую, перекладывая опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите» и тому подобное, голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий, белорозовый, пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле. Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствие всякого условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутке разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты, уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас встать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось. Вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Граф уже она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренне влюблен в нее.
1: Предводитель, хозяин дома, величаво толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах. Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угощает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.
0: Анна Федоровна, в то время как граф входил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующуюся графом, стала расспрашивать: что это за гусар такой, что со мной танцевал, скажите, братец? Кавалерист объяснил, сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли, и что он сам дал ему 100 рублей взаймы, но этого мало. Так не может ли сестрица судить ему еще 200 рублей? Но Забольшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете. Но почему-то во время экоссесса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбирала, краснела и, наконец, сделав над собой усилие, таким образом приступила к делу. Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было, и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была. Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела.
1: Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа. «Ваш братец дурак», — сказал он резко. «Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются. А когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?»
0: У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.
1: «Женщину целуют при всех», — тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. «Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать», — потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.
0: «Ах, только не сейчас», — проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.
1: «Так когда же? Я завтра рано еду. А уж вы мне это должны».
0: «Ну так, стало быть, нельзя», сказала Анна Федоровна, улыбаясь.
1: «Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтобы поцеловать вашу руку. Я уж найду его».
0: «Да как же вы найдете?»
1: «Это не ваше дело. Чтобы видеть вас, для меня все возможно». «Так хорошо?»
0: «Хорошо».
1: Экосес кончился. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал без шубы на двор, к тому месту, где стояли экипажи. «Анны Федоровны Зайцевой экипаж!» — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. «Стой!» — закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.
0: «Чего надо?» — отозвался кучер.
1: «В карету надо сесть!» — отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. «Стой же, черт, дурень!
0: Что ж в чужую карету лезете? Это барыня Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета».
1: «Ну, молчишь, болван! На тебе целковый! Да слезь, закрой дверцы!» — говорил граф.
0: В карете, как и во всех старых каретах, пахло какой-то гнилью и горело щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах. Да и все тело прохватывал зимний холод. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало.
1: «Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь, еще 10 рублей».
0: Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился. Так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна с другой шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопа по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него. Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить. даже сама Анна Федоровна. Но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну уж теперь поцелую-таки вашу ручку», она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась. «Скажи что-нибудь, ты не сердишься?» — говорил он ей. Она молча прижалась в свой угол, но вдруг от чего-то заплакала и сама упала головой к его груди.
1: Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.
0: «Ах, графчик, голубчик золотой, вот радость-то!» — заговорила Стеша сквозь зубы с веселой улыбкой. «Ура!» — закричал кавалерист, когда вошел граф. Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запивал у себя на колени и велел еще подать шампанского. Илюшка с гитарой стал перед запивалой, и началась пляска, то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице, эй вы, гусары, слышишь, разумеешь», и так далее в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пения, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикивание при начале хора, все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка улыбкой, спиной, ногами, всем существом, изображая сочувствие песни, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно в такт песни наклонял и поднимал голову. Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей. А красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли. Когда заиграли плясовую, и, дрожа плечами и грудью, прошла с Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом. Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.
1: «Однако мне пора в Москву», — сказал он вдруг, вставая. «Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня и чаю напьемся». Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался. Набились битком втрое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу. «Закладывать!» — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. «Сашка, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам. Завальшевской распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он прибавил турбин, и, выйдя в коридор, направился в номер Улана. Ильин только что кончил игру. И, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване. Мыслей в голове Улана никаких не было. Даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить 15 тысяч проигранных казенных денег. Что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи. И на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате. «Зачем это поют песни в 7-м номере?» – подумал он. Это, верно, у Турбина веселятся, пойти нечто туда, да выпить хорошенько.
0: В это время вошел граф.
1: «Ну что, продулся, брат, а?» – крикнул он. Ильин не отвечал.
0: «Послушай, говори правду, как товарищу», – сказал граф, под влиянием выпитого вина, расположенный к нежности. «Право, я тебя полюбил. Говори правду. Ежели проиграл казенные, я тебя выручу. А то поздно будет. Казенные деньги были?»
1: Ильин вскочил с дивана. «Уж ежели ты хочешь, чтобы я говорил, так не говори со мной. От того, что пулю в лоб, вот что мне осталось одно». Проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами.
0: «Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало? Не беда, еще авось поправим. Подожди-ка меня тут!»
1: Граф вышел из комнаты.
0: «Где стоит Лухнов, помещик?» – спросил он у коридорного.
1: Коридорный вызвался проводить графа.
0: Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату.
1: Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка Рейнвейна, которую он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.
0: «Вы, кажется, меня не узнаете», — сказал граф решительными шагами, подходя к столу.
1: Лухнов узнал графа и спросил: «Что вам угодно?»
0: «Мне хочется поиграть с вами», — сказал Турбин, садясь на диван.
1: «Теперь?»
0: «Да».
1: «В другой раз с моим удовольствием, граф. А теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли венца, доброе венцо?
0: А я теперь хочу поиграть немножко».
1: «Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф. Вы уж, пожалуйста, меня извините».
0: «Так не будете?»
1: Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.
0: «Ни за что не будете?»
1: Опять тот же жест.
0: «А я вас очень прошу. Что ж, будете играть?»
1: Молчание. Будете играть второй раз? Спросил граф. Смотрите.
0: Тоже молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.
2: Будете играть? Громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка Рейнвейна упала и разлилась. Ведь вы нечисто выиграли. Будете играть? Третий раз спрашиваю.
0: Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф. И вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку, заметил Лухнов, не поднимая глаз.
1: Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше.
0: Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, и закричал таким пронзительно отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда представительной фигуры.
1: Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал был на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты. Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам. В своем номере еще пробуду полчаса, прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.
2: Мошенник, грабитель, послышалось оттуда, под уголовный подведу.
0: Ильин все так же лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Источник слез начинал высыхать. Слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.
1: На лице Турбина еще были видны следы гнева. Руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство. «На! Отыграл!» — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. «Сочти все ли?» «Да приходи скорее в общую залу, я сейчас еду!» — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице Улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты. Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтобы сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы 300 рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя. Но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой номер переодеваться.
0: «Ну, на прощание еще песню и марш по домам», сказал граф, свежий, веселый, красивый, более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье. Цыгане снова расположились кружком, и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа. «У меня всего 15 тысяч казенных, а ты мне дал 16 300, сказал он. «Эти твои, стало быть».
1: «Илюшка, слушай меня. На вот тебе деньги, только провожать меня с песнями до заставы». И он бросил ему на гитару 1300 рублей, которые принес Ильин.
0: Но кавалеристу граф так и забыл отдать 100 рублей, которые занял у него вчера. Уже было 10 часов утра, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы.
2: тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы, и все стали прощаться с графом. Ильин, выпивший довольно много на прощание, совершенно неожиданно со слезами бросился целовать своего нового друга. Граф был особенно весел. Кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб. Исправника травил Блюхером. Стежку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву. И, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, крикнул «пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались. Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу, и приятно пригревало лицо и спину.

0: переднюю, гостиную, и, застав вдовушку еще спящую, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна с просонков только облизывалась и спрашивала, что случилось. Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь, и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стежке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.
1: Каждое утро менялся пейзаж за окном. Так капризный художник чернит и перемазывает свое творение. Однажды, еще не поднимаясь с постели, Курилов увидел снеговую оторочку на оконном переплете. Потолок светился ровной сизой белизной. Мокрая свежесть стояла в квартире. С вечера форточка оставалась открытой. У двери позвонили. По пути, сняв чайник с плиты, Алексей Никитич пошел отомкнуть запор. На пороге изябшая стояла Сабельникова. «Сегодня 24-е», — напомнила она, зубами стаскивая вязаные перчатки. «Можно мне в калошах, не раздеваясь? На этот раз мы быстро покончим». «Ну, зачем же вам спешить? Снимайте вашу резину». Он перехватил чайник в другую руку. Струйка пара из-под крышки обжигала пальцы. Снять калоши оказалось затруднительно. Он понял это с запозданием. У Марины вконец разваливались туфли. И до приобретения новых она ходила в них, не снимая калош. «Они у меня пришепетывают», — объяснила она, морща лицо застенчивой улыбкой и поднимая с полу опухлый свой портфель. «Ну, входите, садитесь, двигайтесь. Чай пили сегодня?» Нет, она не успела. У них раскопали улицу под метро, и с утра трамвай не ходил. Кроме того, ей сообщили из управления, что сегодня Курилов не будет на работе, и она поторопилась застать его дома. Алексей Никитич вспомнил, что собирался потратить этот день на докладную записку в ЦК, но велик был этот день. «Вам погуще? Хозяйка из меня вышла бы плохая. Постойте, у меня варенье было». Он пошел к шкафчику, но оказалось, что варенье съели друзья. Оставались только громадные конфеты в пакетике, похожие на чертовы пальцы в бумажках. «Вот вместо варенья. Наверное, любите конфеты?» И шутливо погрозил пальцем. Она подумала, вспыхнула и, не теряя времени, сунулась в портфель за блокнотом. «Нет уж, лучше займемся биографией». Впрочем, она развернула одну и сунула в рот. «Вот я и готова». Он рассмеялся. С этой конфетой, не умещавшейся во рту, как она похожа на провинившуюся школьницу. «Отлично, тогда записывайте», — начал он, грея пальцы о стакан. «Есть такой город Порожанск. Так вот, это сильно исторический город. Но главная слава этой дыры в ее знаменитой русской юхте. Вы, конечно, не знаете, что такое юхть?» «Нет, и мне конфета очень трудная попалась». «Да вы раскусите ее пополам». «Она не раскусывается». Он не внял ее замечанию. «Юфть, записывайте, представляет собой шкуру годовалого быка, выделанную на чистом дегте. Когда-то там находилась уйма мелких кожевенных заводов, но потом все заглохло. Теперь это просто захудалый угол, весь в сирени и яблонях. От прежней славы осталось только разное кустарное производство, да еще кружевницы». «Итак, я родился 50 лет назад от честных и благочестивых родителей. Отец работал отдельщиком на кожевенном заводе. Интересного в его грубой жизни мало. Он главным образом трудился, и я никогда не любил его за суровость. Он разогнал детей. Клавдия убежала из дому 15 лет. Сестра Ефросинья, буйная, сорвиголова, вышла замуж за крупного промышленника, а я ушел в Питер на завод. Вообще, мне с родней не повезло. Дядя по матери был торговец, имел на базаре ларек с щепным товаром,

0: Он умер, когда я был еще мальчишкой, но я любил его товар и, наверное, через товар его самого. Он придвинул хлеб и масло. Вы кушайте, Марина. Биография – дело трудоемкое. Я не очень тороплюсь. И почему вы не записываете? Странно, как он не понимал ее смущения. Ее с треском выгнали бы отовсюду, если бы записала буквально, как он ей продиктовал. Ей требовалось нечто героическое. Конкретный подвиг, побег, эпизод самопожертвования. Марина испытывала неловкость и розовела. На листке чернела единственная строчка. Явно Курилову было скучно перебирать для нее одной пыльные вороха воспоминаний. Ей с самого начала плохо верилось в успех предприятия. Конечно, Курилов давно разглядел ее беспомощность, оторвавшуюся подошву, такой смешной портфель и зимнюю курточку с воротником из кролика, крашеного под леопарда. Конфета не таяла, а все набухала, заполняя весь рот. А деревенелым языком Марина спросила, все это недостаточно для биографии? Вот про дядю, например. Может быть, его при царизме арестовывали? И слабая надежда прозвучала в ее голосе. Нет, не припомню. Да ведь он и не скандалил. Дети его любили, толпами ходили за ним. Впрочем, я понимаю, что вам нужно. Но, к сожалению, ничего такого не было. Человек я вполне человеческий. Каждый в разных условиях сделает вдвое. Пейте ваш чай, пока он не превратился в мороженое. Что, вам не нравятся конфеты? Он надкусил одну для пробы. Оторвал с зубов и ожесточенно сунул в пепельницу. На... этим несгораемые шкафы взламывать. Осмелев, она подалась в его сторону. Мне говорили, например, что вы находились в Ижевской осаде во время восстания. Он ответил сухо. Да, это было. И что же? Вот если бы вы остановились на этом подробнее. Алексей Никитич зажег трубку, и вместе с хорошей затяжкой пришло воспоминание. Оно было неприятно Курилову. И вдобавок, сами участники порою не в состоянии были указать расстановку сил и с точностью разобраться в последовательности событий, описываемого времени. Это была пора стихийного формирования фронтов, и то, что называлось тогда летом 18-го года Восточным фронтом, представляло собою обширный перегретый котел, в котором то и дело вспухали пузыри восстаний. Контрреволюция наступала отовсюду, и вся стратегия революции заключалась в попытках задержать смыкание смертного кольца. Вторая армия Советов, образованная из разрозненных партизанских и красногвардейских частей, отступала на Казань. Недобитые белыми добивали голод и сыпняк. Положение считалось катастрофическим. На Ижевском и Воткинском заводах в открытую зрело восстание. Задолго до взрыва сюда стало собираться белое офицерство, объединившееся под именем Союза фронтовиков. В эти тревожные июньские дни Курилов был послан туда из Сарапуля формировать рабочие дружины для фронта. Главный удар был нанесен белыми со стороны Симбирска. 6 августа с помощью подпольной организации и 2000-й офицерской бригады Каппеля была взята Казань. Двумя днями позже, когда основное ядро ижевских коммунистов было перекинуто под Казань, произошел известный ижевский мятеж. Его техника была обычная для того времени. Мятежники ринулись на оружейные магазины и, захватив власть, принялись за расправу. В их первый улов Курилов не попал. Его отыскали месяцем позже, когда подполье окончательно провалилось. Ночью его привели в темную одиночную камеру, где вперемешку валялись комиссары, рабочие, председатели деревенской бедноты. Курилов стал здесь 13-м. Этот невеселый эпизод звучал в его передаче сухо, отрывочно, без всякой краски. Возможно, Алексей Никитич вспоминал его вовсе не для Марины. Он рассказывал его так, точно гляделся в осколок окровавленного зеркальца и угадывал позади себя живого груды зарубленных и сколотых, посеченных своих товарищей, ощупывал себя уже не прежнего и не желал мириться с тем, что видел. Горько признаться, Марина, я забываю даты, лица многих из тех, кто сидел вместе со мною. Но это арестное помещение на 7-й улице в Ижевске и темные лица палачей Яковлева и Ашкурова я вижу сейчас отчетливее, чем ваши, Марина. В особенности этот последний изобретательный мужчина в яловочных с ремешками сапогах и в какой-то полукозачьей форме памятен мне. Его считали пьяницей, а он кокаинист был. То и дело отворачивался попудрить душу. И потом он очень обожал просунуть дуло в волчок двери и палить по арестованным на счастье. Или согнать всех нас, 13 человек, на нары, крикнуть, чтоб подняли руки, и лупить в зажмурку, по ком попадет. Меня он знал хорошо. Любил зайти, поговорить. Ну, здорово, Алеша. Ты мне грозился трибуналом, а Бог-то нас и рассудил, и плеточкой малость позмеит. Ну как? Характеризуешь положение? Я облизнусь. Скажу только, что настроение мое плохое, и зубы, бывало, заноют от некоторых несказанных слов. Пули в лоб хочешь? Рано отвечаю. Сперва тебя надо повесить, стервеца. Он только глазами блеснет, точно с порцией кокаина. Я тебя понимаю, но не жди ничего, Алеша. Твои бегут, как черти. Мы списались с чехами, и теперь, с помощью Божьей Матери, станем совместно лупить большевиков. Товарищи слушают, бывало, кряхтят от злости. Решились мы вырваться. Двери были не на замках, а просто приперты досками снаружи. Списались по камерам ломать двери, и кто первый вырвется, тот выпустит и остальных. Кстати, собрали пыль, золу с печного душника, соли накопились 1/4 фунта, засыпать глаза первому, кто войдет. Двое встали по бокам с поленьями, а третий на корточки присел, чтобы броситься под ноги. И так случилось. Первым вошел Ашкуров. И мы его уронили. И стали рубить его же шашкой. И выскочили. И телом рвали проволочные заграждения. И бежали, половину растеряв под пулеметным огнем у пруда. А ловок я был бегать тогда. Теперь уж не ускользнул бы. Марина работала. Прыгающие строки неслись, сплетаясь друг с дружкой. Карандаш рвал и комкал плохую бумагу, пока не сломалось его графитное жало. Она растерянно взглянула на Курилова, как будто теперь-то и должно было последовать описание самого заключительного подвига, но опять ничего не было, кроме искромственного куска жизни. Отвернувшись, Алексей Никитич глядел в окно. Мысленно, лист за листом, он просматривал дальнейшие события биографии, недоступные детским глазам Марины. Пользуясь передышкой, Марина втащила на колени портфель и шарила там не то нож, не то другую такую же синюю палочку с графитом. «Знаете, я лучше поищу для вас готовую биографию. У меня валялась где-то копия». Марина не настаивала на продолжении, потому что не чувствовала в себе уменья написать куриловскую жизнь во всей сложности обстоятельств. «Я ужасно уважаю вас, Курилов», — тихо сказала она. Он с удивлением обернулся. Она смутилась и прикрыла ладонью нижнюю часть лица. «Зачем вы прячете свою улыбку? У вас прекрасные зубы. Кстати, вы очень поправились в Пензе. Перед Пензой я целых 2 недели провела в Борщне. Что ж, хорошо там? Это большая усадьба и парк при ней. И все искала карандаша при этом. Река. Я целые дни проводила в воде. Я ведь как рыба плаваю. Куда же он все-таки завалился?» Она взяла свой портфель и, запустив руку, на ощупь искала там. Было бы гораздо проще выложить начинку этой сумки на стол и разобраться, но, значит, не решалась обнаружить свои богатства.
1: Зайдя сзади, Алексей Никитич глядел в пушистую розовую ложбинку ее затылка. И точно давил ее этот взгляд. Марина краснела и горбилась все больше. Видимо, ей хотелось прикрыть собою портфель. Курилов заглянул сбоку. Сверху лежали большой ломоть хлеба и бородавчатое яблоко. В глубине он разглядел также книгу, зеркальце, оббитое с одного угла, и какие-то лоскутки. Вдруг что-то живое пискнуло там. Марина судорожно сжала портфель в коленях и тотчас же снова стрельнула оттуда смешным металлическим писком. «Что это у вас?» Все гибло. И поздно стало оправдываться. «Это музыка», — сказала она, и ее сразу стало как будто вдвое меньше.
0: «Какая музыка? Ну-ка, покажите».
1: «Это детская».
0: «Все равно. Да я не сломаю. Дайте».
1: На самом дне лежала детская гармошка. Марина потянула ее оттуда за ушко, и она запела расстроенным, обиженным аккордом. Яблоко вывалилось и покатилось при этом. Игрушка представляла собой кособокий ящичек с мехами из цветного проклеенного коленкора. Жестяные лотки сидели на гвоздиках, и самая вещь более пахла клеем, чем звучала. «Вот видите, как неудачно все складывается у нас», — кусая губы, вся краснея, сказала Марина. «Ладно уж, давайте сюда. А за эпизод спасибо». Она рассчитывала найти дополнительные материалы о Курилове в каком-нибудь революционном архиве. Курилов не слышал, он был занят. «Постойте, не играет у меня ваша музыка?» «Так ведь она игрушечная, и здесь дырочка в мехах. Вы зажмите ее одним пальцем и тяните». Марина не смогла бы объяснить, как это случилось. Она проходила мимо витриночек. Явно Курилову было скучно перебирать для нее одной пыльные вороха воспоминаний. Ей с самого начала плохо верилось в успех предприятия. Конечно, Курилов давно разглядел ее беспомощность, оторвавшуюся подошву, такой смешной портфель и зимнюю курточку с воротником из кролика, крашеного под леопарда. Конфета не таяла, а все набухало, заполняя весь рот. А деревенелым языком Марина спросила: «Все это недостаточно для биографии? Вот про дядю, например. Может быть, его при царизме арестовывали?» И слабая надежда прозвучала в ее голосе.
0: «Нет, не припомню. Да ведь он и не скандалил. Дети его любили, толпами ходили за ним. Впрочем, я понимаю, что вам нужно. Но, к сожалению, ничего такого не было. Человек я вполне человеческий. Каждый в разных условиях сделает вдвое. Пейте ваш чай, пока он не превратился в мороженое». «Что, вам не нравятся конфеты?» Он надкусил одну для пробы, оторвал с зубов и ожесточенно сунул в пепельницу. «На, этим несгораемые шкафы взламывать».
1: Осмелев, она подалась в его сторону. «Мне говорили, например, что вы находились в Ижевской осаде во время восстания». Он ответил сухо: «Да, это было. И что же?» «Вот если бы вы остановились на этом подробнее».
0: Алексей Никитич зажег трубку, и вместе с хорошей затяжкой пришло воспоминание. Оно было неприятно Курилову. И вдобавок, сами участники порою не в состоянии были указать расстановку сил и с точностью разобраться в последовательности событий описываемого времени. Это была пора стихийного формирования фронтов, и то, что называлось тогда летом 18-го года «Восточным фронтом», представляло собою обширный перегретый котел, в котором то и дело вспухали пузыри восстаний. Контрреволюция наступала отовсюду, и вся стратегия революции заключалась в попытках задержать смыкание смертного кольца. Вторая армия Советов, образованная из разрозненных партизанских и красногвардейских частей, отступала на Казань. Недобитые белыми добивали голод и сыпняк. Положение считалось катастрофическим. На Ижевском и Воткинском заводах в открытую зрело восстание. Задолго до взрыва сюда стало собираться белое офицерство, объединившееся под именем Союза фронтовиков. В эти тревожные июньские дни Курилов
1: был послан туда из Сарапуля формировать рабочие дружины для фронта. Главный удар был нанесен белыми со стороны Симбирска. 6 августа с помощью подпольной организации и 2000-й офицерской бригады Каппеля была взята Казань. Двумя днями позже, когда основное ядро ижевских коммунистов было перекинуто под Казань, произошел известный ижевский мятеж. Его техника была обычная для того времени. Мятежники ринулись на оружейные магазины и, захватив власть, принялись за расправу. В их первый улов Курилов не попал. Его отыскали месяцем позже, когда подполье окончательно провалилось. Ночью его привели в темную одиночную камеру, где вперемешку валялись комиссары, рабочие, председатели деревенской бедноты. Курилов стал здесь 13-м. Этот невеселый эпизод звучал в его передаче сухо, отрывочно, без всякой краски. Возможно, Алексей Никитич вспоминал его вовсе не для Марины. Он рассказывал его так, точно гляделся в осколок окровавленного зеркальца и угадывал позади себя живого груды зарубленных и сколотых, посеченных своих товарищей, ощупывал себя уже не прежнего и не желал мириться с тем, что видел. Горько признаться, Марина, я забываю даты, лица многих из тех, кто сидел вместе со мною. Но это арестное помещение на 7-й улице в Ижевске и темные лица палачей Яковлева и Ашкурова я вижу сейчас отчетливее, чем ваши, Марина. В особенности этот последний изобретательный мужчина в яловочных с ремешками сапогах и в какой-то полуказачьей форме памятен мне. Его считали пьяницей, а он кокаинист был, то и дело отворачивался попудрить душу. И потом он очень обожал просунуть дуло в волчок двери и палить по арестованным на счастье. Или согнать всех нас, 13 человек, на нары, крикнуть, чтоб подняли руки, и лупить в зажмурку, по ком попадет. Меня он знал хорошо. Любил зайти, поговорить. Ну, здорово, Алеша. Ты мне грозился трибуналом, а Бог-то нас и рассудил, и плеточкой малость позмеит. Ну как характеризуешь положение? Я облизнусь, скажу только, что настроение мое плохое, и зубы, бывало, заноют от некоторых несказанных слов. Пули в лоб хочешь? Рано отвечаю. Сперва тебя надо повесить, стервеца. Он только глазами блеснет, точно с порцией кокаина. Я тебя понимаю, но не жди ничего, Алеша. Твои бегут, как черти. Мы списались с чехами, и теперь, с помощью Божьей Матери, станем совместно лупить большевиков. Товарищи слушают, бывало, кряхтят от злости. Решились мы вырваться. Двери были не на замках, а просто приперты досками снаружи. Списались по камерам ломать двери, и кто первый вырвется, тот выпустит и остальных. Кстати, собрали пыль, золу с печного душника, соли накопились четверть фунта, засыпать глаза первому, кто войдет. Двое стали по бокам с поленьями, а третий на корточки присел, чтобы броситься под ноги. И так случилось. Первым вошел Ашкуров. И мы его уронили и стали рубить его же шашкой. И выскочили, и телом рвали проволочные заграждения, и бежали, половину растеряв под пулеметным огнем у пруда. А ловок я был бегать тогда, теперь уж не ускользнул бы. Марина работала. Прыгающие строки неслись, сплетаясь друг с дружкой. Карандаш рвал и комкал плохую бумагу, пока не сломалось его графитное жало. Она растерянно взглянула на Курилова, как будто теперь-то и должно было последовать описание самого заключительного подвига, но опять ничего не было, кроме искромсанного куска жизни. Отвернувшись, Алексей Никитич глядел в окно. Мысленно лист за листом он просматривал дальнейшие события биографии недоступные детским глазам Марины. Пользуясь передышкой, Марина втащила на колени портфель и шарила там не то нож, не то другую такую же синюю палочку с графитом. «Знаете, я лучше поищу для вас готовую биографию. У меня валялась где-то копия». Марина не настаивала на продолжении, потому что не чувствовала в себе умения написать куриловскую жизнь во всей сложности обстоятельств. «Я ужасно уважаю вас, Курилов», — тихо сказала она. Он с удивлением обернулся. Она смутилась и прикрыла ладонью нижнюю часть лица. «Зачем вы прячете свою улыбку? У вас прекрасные зубы. Кстати, вы очень поправились в Пензе». «Перед Пензой я целых 2 недели провела в Борщне». «Что ж, хорошо там?» «Это большая усадьба и парк при ней. И все искала карандаша при этом. Река. Я целые дни проводила в воде. Я ведь как рыба плаваю. Куда же он все-таки завалился?» Она взяла свой портфель и, запустив руку, на ощупь искала там. Было бы гораздо проще выложить начинку этой сумки на стол и разобраться, но, значит, не решалась обнаружить свои богатства. Зайдя сзади, Алексей Никитич глядел в пушистую розовую ложбинку ее затылка. И точно давил ее этот взгляд. Марина краснела и горбилась все больше. Видимо, ей хотелось прикрыть собой портфель. Курилов заглянул сбоку. Сверху лежали большой ломоть хлеба и бородавчатое яблоко. В глубине он разглядел также книгу, зеркальце, оббитое с одного угла, и какие-то лоскутки. Вдруг что-то живое пискнуло там. Марина судорожно сжала портфель в коленях и тотчас же снова стрельнула оттуда смешным металлическим писком. «Что это у вас?» «Все гибло». И поздно стала оправдываться. «Это музыка», — сказала она, — «и ее сразу стало как будто вдвое меньше».
2: «Какая музыка? Ну-ка, покажите».
1: «Это детская».
2: «Все равно, да я не сломаю, дайте».
1: На самом дне лежала детская гармошка. Марина потянула ее оттуда за ушко, и она запела расстроенным, обиженным аккордом. Яблоко вывалилось и покатилось при этом. Игрушка представляла собой кособокий ящичек с мехами из цветного проклеенного коленкора. Жестяные лотки сидели на гвоздиках, и самая вещь более пахла клеем, чем звучала. «Вот видите, как неудачно все складывается у нас?» Кусая губы, вся краснее, сказала Марина. «Ладно уж, давайте сюда». А за эпизод спасибо. Она рассчитывала найти дополнительные материалы о Курилове в каком-нибудь революционном архиве. Курилов не слышал, он был занят. «Постойте, не играет у меня ваша музыка?» «Так ведь она игрушечная, и здесь дырочка в мехах. Вы зажмите ее одним пальцем и тяните». Марина не смогла бы объяснить, как это случилось. Она проходила мимо витрины детского магазина, когда случайный и торопливый упал туда луч солнца. И столько ярких красок стало вдруг за пыльным стеклом, что она соблазнилась истратить половину своих денег. О, она купила бы все, что там лежало и цвело. Курилов был все еще занят. Сосредоточенным видом он взял флакон чего-то желтого и тянучего, вырезал полоску из лоскута и заклеил отверстие. «У вас ребенок?» Тут гармошка заиграла, и это походило на торжественный марш в честь третьего лица, приносившего человечность в их отношения. «Да, мальчик». Алексей Никитич смотрел на нее почтительно и недоверчиво. Совсем другая женщина сидела перед ним, и не было между обеими почти никакого сходства. Этой были уже безразличны расположение или враждебность Курилова. Уже не стыдясь своих туфель, она уходила, строгая, спокойная, прямая. Алексей Никитич догнал ее в прихожей. «Вы как будто сердитесь на меня, Марина. Вы просто устали, и вам надо отдохнуть». Ему очень хотелось немедленно изобрести что-нибудь приятное для нее. «Если вы не спешите, давайте проедемся за город. Первый снег. В детстве вы не играли в снежки?» Она стояла, как большой растерявшийся ребенок. Соблазн прогулки почти равнялся необъяснимой Маринкиной обиде. Нет, он был больше ее. В последний раз она ехала на машине 3 месяца назад, когда на грузовике перевозили книги и проекционный аппарат для ее пропагандистского кабинета. «И много лет вашему сыну?» Она сказала, гордая. Курилову показалось, что она стала умнее и наряднее при этом. «Послезавтра пойдет 7-й. Он очень занятный и самостоятельный гражданин». Она усмехнулась и прибавила глухим голосом, как говорят во сне. Сперва в парашютисты собирался, а потом передумал и назначил себя в вагоновожатые. «Вот и отлично! Я завезу вас домой и познакомлюсь с вашим сыном. Признаться, обожаю вагоновожатых». И сам подумал, что давно не разговаривал с детьми, а это нехорошо. «Итак, едем?» «Только ненадолго», — согласилась она, и вот уже была прощена незримая обида. «Ну и прекрасно. Спускайтесь, я буду через минуту». Марину он догнал только на 5-м марше. Веселое настроение вернулось к обоим. Лестничный пролет наполнился смехом Марины и гулким куриловским баском. Внезапно Алексей Никитич остановился у чужой двери и, расщепив спичку, всунул ее в узкую щелку между штукатуркой и кнопкой звонка. «Зачем это, Алексей Никитич?» «Тут один тип живет, ужасно обидчивый. Теперь будет звонить неделю, пока не догадается. Бегите!» Схватившись за руки, они помчались вниз, как напроказившие ребята. На последней площадке они чуть не сшибли высокую старуху в таком же кожаном пальто, как у Курилова. Она удивленно посторонилась и, повернув голову, глядела им вслед. Алексей Никитич невольно выпустил Маринину руку. «Вот хочу проветриться. Первый снег», — смущенно выговорил он и неожиданно сделал какой-то мальчишеский жест. «Я все собирался звонить тебе. Ты не ко мне?» Вопрос был праздный. Курилов жил на последнем, на 12-м. Клавдия воспользовалась бы лифтом. Внимательно и печально старуха осмотрела куриловскую спутницу, и под этим взглядом гасли непотухшие искринки смеха на Марининых губах. Потом той уже спокойной, непреклонной, не по возрасту легкой походкой она стала подниматься вверх. Марина смятенно догадалась, что это и была знаменитая сестра Курилова. Они долго молчали, как будто Клавдия могла еще вернуться. «Как она меня напугала», призналась Марина, когда машина вступила в уличный поток. «О, это строгая женщина!» И поднял палец. «Вы тоже боитесь ее?» спросила она, вверяясь его силе и доброте. Ему почудился сообщнический тон в ее вопросе. Ему не хотелось отделываться шуткой. «Нет, это не страх, Марина. Это большее. Вам сразу не понять. Это постоянная проверка себя. Знаете, Марина, эта женщина большой судьбы. Она никогда не возвышает голоса. Я также никогда не видел ее слез, хотя она скупа и на улыбку. Что-то заставляло его идти сейчас на предельную откровенность. Видите ли, у нее в молодости жениха повесили. Отличный образец человека и большевика. Сильный. Орехи пальцами давил, а все, даже дети, звали его просто Семенушкой. Позже выяснилось, 11 минут в петле прожил. Кажется, она его любила. Только не проговоритесь при случае, она этого не терпит. Он помолчал, и в молчании его была нежность. У нас в биографиях длинно распространяются о следствиях, а надо говорить о причинах, обусловивших их. Было бы короче и умнее. К слову, много вы успели напечь биографий, дорогой Плутарх. Она долго не отвечала. Ваша осталась. Самая трудная. А вас стыдно писать обычными словами. Мокрым ветром хлестало в открытое окно. Шла уже окраина, сажей, нарисованная на пасмурных слойчатых небесах. Шоссе взобралось на насыпь. Было чудесно ехать так в никуда, которая и есть страна неожиданностей и счастья. Я к детям уйду. Я и раньше с детьми работала. С ними проще, и они не лгут.
2: С детьми тоже нелегко, Марина. Они лаборатория новых отношений. Это поколение вырастает на распаде старых общественных форм. И вам надлежит стать катализатором очень мудреного процесса.
1: Вы дружно живете с вашим сыном?
2: О, мы с ним приятели. Его зовут Измаил. Я люблю гордые имена.
1: Лет через 20 люди будут очень горды. Без единой боленьки и трещинки. Всякая боль или озлобляет, или ослабляет. И вообще надолго бракует человека. А гордый не застонет, не солжет, не украдет.
2: Сейчас мало гордых людей. У нас пока смирных любят.
1: Гордость антисоциальна, Марина. Она доставляет человеку прямизну, но она же селит и рознь между людьми.
2: Вы сами-то верите в это?
1: Нет, откровенно признался Курилов и засмеялся. Снег на полях становился все белей, мерцанье его таинственней. Чуть тронутый оттепелью, он округлял линии и придавал природе упрощенный, без подробностей рисунок. Встречалась деревня на пути, в веселый деловитый гомон врывалась машина. Кричали петухи, колхозные журавли, собаки, вороны кричали в сучьях, осыпая белые хлопья. Ребята пробовали санками первопуток. Все это суетилось, кувыркалось, вопило на все лады. Мокрые снежинки, пущенные неметкой рукой, неслись вдогонку. Пошатывались какие-то уютные старички, выпившие по случаю первопутка. Бабы, перейдя на зимний режим, судачили с ведрами у колодцев. Качалось репье, загримированное под хризантемы. Танцевали избушки, политые сахаром. Пряничное царство милого первого снега.
3: Москва конца 80-х годов прошлого столетия. Петровский парк. Любимое место летних прогулок московской знати. Небольшой садик у входа в кофейную. Из кофейной выходят двое. Телятев, человек средних лет, одетый по последней моде. За ним Васильков. Костюм Василькова сразу выдает в нем провинциала. По манерам его угадывается деловой человек.
4: Ну да. Ох, когда он отстанет?
5: Я хочу вам сказать, что по своей миловидности очень привлекательная девица.
4: А, вот новость. Какое открытие вы сделали? Ну, кто же этого не знает, помилуйте вы меня. Совершенная правда. Чебоксарова хороша. 2×2 = 4. Вы еще такой бесспорной истины не знаете ли?
5: Я хотел вам сказать, что она мне очень понравилась.
4: Еще того лучше. Да кому же она не нравится? И что тут для меня интересного, что она вам нравится? Вы, должно быть, издалека приехали.
5: Да, не близко-таки.
4: Вот вы бы меня удивили, если бы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука прелюбопытная. А что она вам нравится, диковины тут нет. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти. Это только из взрослых. А если считать гимназистами, таки конца нет. А знаете что? Попробуйте-ка вы сами ей понравиться.
5: А разве же так трудно?
4: Да уж я вам скажу.
5: А что же нужно, чтобы ей понравиться? Какие качества?
4: Да такие, каких нет у нас с вами.
5: А позвольте, например?
4: А, например, 500 000 денег или около того.
5: Это ничего.
4: Как ничего? Батюшка вы мой, да что же, 1 000 000-то как грибы растут, или вы племянник Ротшильдом, ну тогда разговаривать нечего.
5: Хотя ни то, ни другое. Но нынче такое время, что с большим умом...
4: А, вот видите, с умом, да еще с большим. Стало, прежде всего, надо ум иметь. А у нас большие-то умы так же редки, как и миллионы. Да оставим лучше об уме-то говорить. А то кто-нибудь из знакомых услышит, смеяться станет. Умные люди сами по себе, а мы и сами по себе. Значит, ум по боку. Ну его, да и где его взять, коль Бог не дал?
5: Ну нет, я не так скоро откажусь от этой способности. А что же еще нужно, чтобы ей понравиться?
4: Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость, которой научиться уж никак нельзя.
5: Это же очень странно. Неужели же никакими другими достоинствами, никакими качествами ума и сердца нельзя покорить эту девушку?
4: Ах ты, да как же она узнает про ваши качества ума и сердца? Астрономию, что ли, вы напишете, будете ей читать?
5: Жалею. Очень жалею, что она так недоступна.
4: Да вам-то что?
5: А вот видите ли, я с вами буду говорить откровенно. У меня особого рода дела, и мне именно нужно такую жену вот блестящую и с хорошим тоном.
4: Ведь это, батюшка, мало что кому нужно. Вы должны быть богаты очень.
5: Нет, еще.
4: Значит, надеетесь разбогатеть.
5: В настоящее время?
4: Да что вы все с настоящим временем?
5: А потому более, что именно в настоящее время разбогатеть, это очень возможно.
4: Ну, это как кому Бог даст эти щебуки. А вот в настоящее-то время вы имеете что-нибудь верное? Вы мне скажите, я вас не ограблю.
5: Я вполне уверен, что не уграбите. Верного я имею без всякого риску 3 лесных дачи при моем имении, что может составить, ну, 1050.
4: 50 тысяч? Это хорошо. Это деньги. С ними в Москве можно иметь кредит у нас 100 тысяч. Вот вам 150, а с такими деньгами можно долго жить и с приятностями.
5: Ну, ведь надо же будет платить, наконец.
4: А вам какая печаль, что ты уж очень заботлив. Вот охота лишнюю думу в голове иметь. Это дело предоставьте кредиторам. Пусть думают и получают, как хотят. Что вам в чужое дело мешаться? Наше дело уметь занять, а их дело уметь получить.
5: Не знаю. Ни на таких операций не производил. Наша операция имеет совсем другие основания и расчеты.
4: Ну, еще молодость. Со временем войдете и в наши расчеты.
5: Не спорю. Но позвольте, позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровой. Хоть и я имею мало вероятности понравиться, но надежда, знаете, никогда не покидает человека. Я, как увидел ее с неделю тому назад, все о ней мечтаю. Я узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее почаще. Стыдно, стыдно деловому человеку увлекаться, но что делать? Я в любви еще юноша. Ну, познакомьте, познакомьте, прошу вас.
4: Извольте с удовольствием.
5: Если я могу быть чем-нибудь вам полезен...
4: Бутылка шампанского, я других взяток не беру. Будет бутылка?
5: Когда же, нет, во всякое время, сколько вам будет угодно. Я, право, вам так благодарен.
4: Ой-ой-ой, позвольте, руку-то, руку-то, и тут, черт, его знает что.
5: Как Ассони.
4: Они.
5: Пойду поближе полюбоваться. Вам, может быть, смешно?
4: Да вы руку...
5: Извините, я надеюсь вас найти на этом месте.
4: Надейтесь.
6: Васильков поспешно уходит. В дверях кофейной показывается молодой человек в светлом костюме и цилиндре. Егор Дмитриевич Глумов.
7: Что это за шут, Гороховый, с тобой разговаривает?
4: А, это мне Бог на шапку послал за мою простоту.
7: Тебе что за барыш?
4: Шампанским поит.
7: А, это не дурно.
4: Да, я погляжу на него, погляжу, да денег у него займу.
7: А это еще лучше, коли даст, разумеется.
4: Думаю, что даст. Я ему нужен.
7: Перестань, сделай милость, кому и для чего ты, может быть, нужен?
4: А вот слушай.
7: Слушаю.
4: Я увидел его в первый раз здесь, в этом самом парке, с неделю тому назад. Иду я вон по той аллее и издали вижу... Стоит человек, разиня рот, вытаращив глаза, шляпа на затылке. Меня взяло любопытство, чему это он так удивляется. Слона не водят, петухи не дерутся. Гляжу, и что ж бы ты думал, на кого он так уставился, угадай?
7: На кого, не знаю. Какое диво в парке может быть?
4: На Чебоксарову.
7: Ха, у него губа-то не дура.
4: Коляска Чебоксаровых остановилась. Кругом нее толпа молодежи, они разговаривали с кем-то, уж не знаю. А он стоит поодаль, так и впился. отца глазами. Коляска тронулась, он за ней, человек 5 шип с ног, мне достал, стал извиняться, но тут мы и познакомились.
7: Поздравляю.
4: А сегодня, представьте, увидал, что я разговариваю с чебоксарами, чуть не за ворот меня схватил, втащил в сад, спросил бутылку шампанского, потом другую, но мы выпили малым делом, а сейчас открылся, что влюблен в чебоксар. Желает на ней жениться. Ему, видишь, по его делам, а какие у нее дела, сам черт не разберет, именно такую жену и нужно. Ну и, разумеется, просил познакомить.
8: Эфиоп, вот потеха-то. Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Видишь, у него дела такие, что ему непременно нужно жениться на ней. Какая простота. Мало ли у кого какие дела. Вот у меня, например, такие дела, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться. Не отдают. Да что он за птица? Что он делает, по крайней мере?
4: Ну, это уж одному Аллаху известно.
8: Ну, так кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы уж и то давно не смеялись, все приуныли, что ли.
4: Я только боюсь, что твоей комедии комическая-то роль, пожалуй, нам достанется.
8: Нет, нет, мы будем играть злодеев, по крайней мере, я. И вот с чего начинается. Ты познакомь этого чудака с Чебоксаровым, а я шепну Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И будем любоваться, как она станет за ним ухаживать.
4: Ну, а вдруг узнаешь, это вздор, как окажется, что у него только есть чухламская деревня.
7: Ну, нам что мы скажем, что от него слышали, что он сам хвастал.
4: Ну, я не знаю.
7: Ну, что тебе, жаль его, что ли, телячья натура. Ну, мы скажем, что ошиблись, что у него не золотые прииски, а прииски брусники по лесам.
6: Подходит Васильков.
4: Ну, нагляделись на свою красавицу.
9: До сытости.
4: Позвольте вас познакомить. Сава Геннадьевич Васильков, Егор Дмитриевич Глумов.
9: Очень приятно.
7: А мне вот неприятно, что вы крепко руку жмете.
9: Извините, провинциальная привычка.
7: Вас зовут Сава. Ведь это не то, что Саввасий.
9: Нет, то другое имя.
7: И не то, что Севастьян.
9: Нет, Севастьян по-гречески значит достойный почета. А Савва — это слово арабское.
7: А Савел?
9: Уж это вы напрасно, однако. Возьмите святцы и посмотрите.
4: А вы и по-гречески знаете?
9: Учился немного.
7: А по-татарски?
9: Простой разговор понимаю, казанское наречие. А вот в Крыму был, так с трудом объяснялся.
7: Черт знает, что такое.
4: А вы давно из Крыма?
9: Не, здесь не более. Я проездом был из Англии.
7: Как врет.
4: Как же это вы из Англии вдруг что-то в Крым попали?
9: А на Суэцком перешейке земляные работы меня интересовали и инженерные сооружения.
7: А может быть и не врет. Вы нас застали, когда мы про брак разговаривали. То есть не про тот брак, который бракуют, а про тот, который на простонародном языке законным называется.
9: Хороший разговор.
7: Вот я хочу посвататься на Чебоксаровой.
9: Судя по ее красоте, вероятно, многие... желают того же.
7: Да, но эти многие глупы. Они сами не знают, зачем хотят жениться. Красота им нравится, и они хотят только сами воспользоваться этой красотой. То есть похоронить ее, как мертвый капитал. Нет, красота не мертвый капитал. Она должна приносить проценты. Только дурак может жениться на Чебоксаровой без расчета. На ней должен жениться или шулер, или человек, составляющий карьеру. У первого ее красота будет служить приманкой для неопытных юношей, у другого приманкой для начальства и средством к быстрому повышению.
9: Я буду спорить.
7: Вот вам расчет верный и благоразумный, вот вам современный взгляд на вещи.
9: Я буду спорить.
7: Все эти кислые толки о добродетели глупы уже тем, что непрактичны. Нынче век практический.
9: Позвольте, я буду спорить с вами.
7: Спорьте, пожалуйста.
9: Честные расчеты теперь современные. В наш практический век честным быть не только лучше, но и выгоднее. Вы, кажется, не совсем верно понимаете практический век и плутовство считаете выгодной спекуляцией. Нет, вы мне поверьте, что в настоящее время плутовство – это спекуляция плохая.
4: Чебоксаровы подходят.
9: Познакомьте, умоляю вас.
4: С величайшим удовольствием.
6: Подходят Надежда Антоновна Чебоксарова, пожилая дама с важными манерами, и ее дочь Лидия, красивая молодая девушка с холодным лицом.
10: Хотите, с миллионщиком познакомлю?
11: Да ведь ты целины солгать недорого возьмешь.
10: Да ведь я даром, я процентов с вас не возьму.
11: Познакомь, да ведь ты дрянь, тебе ведь нельзя.
10: Да ей-богу, ну вот еще, Сава Геннадьевич.
11: Погоди, погоди, что за имя?
10: А вы не бойтесь, миллионщиков всегда так зовут. Честь имею представить вам друга моего, Саву Геннадьевича Василькова.
11: Очень приятно.
9: Искренне желал. Знакомства в Москве не имею.
10: Отличный человек, он по-гречески говорит.
11: Судя по вашему имени, вы в Греции родились?
9: Нет, я в России, недалеко от Волги.
11: Вы где живете?
9: В деревне, а то все в разъездах.
11: Егор Дмитриевич, сыщите моего человека.
9: Позвольте, я бегом сбегаю. Его как зовут?
11: Андреем.
9: Сию минуту отыщу его вам.
11: Да захватите у него мою шаль, что-то цело становится.
6: Васильков поспешно уходит. Телятев говорит с Лидией.
10: А я уж против сырости меры принял.
12: Жаль, вы такой добрый, вас можно бы любить. Но вы такой развратный человек.
10: Это я развратный человек? Да вы добродетели меня не найдете. Я вам сейчас докажу.
12: Докажите.
10: Извольте. Я вам представлю моего соперника, который уничтожит меня в вашем сердце.
12: Это совсем не так трудно. Гораздо легче, чем вы думаете.
6: Васильков шалью в руках быстро подходит к Надежде Антоновне. За ним идет лакей Чебоксаровых Андрей.
9: Нашелся! Вот он, здесь.
11: Ох, как вы меня испугали. Благодарю вас. Андрей, вели коляске дожидаться у театра.
9: Слушаюсь.
10: Сава Геннадьевич.
12: Какое имя? Он иностранец?
10: Ищу хламы.
12: А какая это земля? Я не знаю. В географии ее нет.
10: Ее недавно открыли. Позвольте вам представить друга моего, Саву Геннадьевича Василькова. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что видел очень много красавиц, но подобных вам никогда.
9: Да перестаньте же, я конфужусь.
12: Вы знаете в Казани мадам Чурилу Пленкову?
9: Когда же нет.
12: Она, говорят, разошлась с мужем.
9: Не боже мой.
12: Подворотникова знаете?
9: Он мой шабер.
12: На каком языке он говорит?
10: Он очень долго жил в плену у ташкентцев.
6: Лидия, Телятев и Васильков отходят в глубину сада.
13: А вы знаете, Надежда Антоновна, у него прииски самые богатые по количеству золота. Из каждого пуда песку фунт золота намывают.
12: Неужели?
13: Он сам говорит. Он от того так и дик, что все в тайге живет с буряками.
12: Скажите, а по наружности никак нельзя догадаться?
13: Как же вы золотопромышленника узнаете по наружности? Не надеть же ему золотое пальто. Достаточно того, что у него все карманы набиты чистым золотом. Он прислуги на водку горстями дает.
11: Как жаль, что он так неразумно тратит деньги.
13: Для кого же ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену, а главное, умную тещу.
11: А ведь он и собой не дворен.
13: Да, между тунгусами был бы даже красавец.
11: Лидия, пройдем еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый вечер гулять. Кто с нами?
9: Если позволите.
11: Благодарю вас. Очень рада.
6: Надежда Антоновна, Лидия и Васильков уходят.
14: Ну, комедия начинается.
10: Ты так и сказал.
14: Разве я пропущу такой случай?
10: А кто-то она на него поглядывала так сладко.
14: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживают, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, а потом и разочаруем.
10: Ох, только не ошибись. Поверь мне, женится он на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары. Мне страшно его. Точно сила какая-то идет на тебя.
6: В сад входит Кучумов. важный барин лет 60.
15: Майни Саня, Майни Саня, милле Эстера.
16: О, князенька, здравствуй.
15: Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто офигенье, милле Эстера.
7: Не на похоронах ли? Не от кондитера ли?
15: Что за вздор? Купец один зазвал. Я для него очень много сделал, а теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Ну, я обещал. Ну, что для меня значит?
7: Да, обещать-то ничего не значит.
15: Какой у тебя, братец, язык злой. Уж ты дождешься. Выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне только слово сказать.
7: Ну, ты бы давно сказал. Может быть, я попаду в общество людей поумнее вас.
15: Ну, с тобой не сговоришь. Да, я и забыл. Представьте, какой случай. Я вчера 11 тысяч выиграл. Ты ли? Не другой ли кто?
7: Где и как? Говори скорее.
15: В купеческом клубе. И получил?
7: Получил.
15: Садись, рассказывай по порядку.
7: Удивительно, если правда.
15: Ничего нет удивительного. Уж будто я и не могу выиграть. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Прошел раза два по залам, посмотрел карточку кушанья, велел приготовить себе устриц.
7: Какие ж теперь устрицы?
15: Забыл. Велел приготовить пельмени. Подходит ко мне какой-то господин.
16: Незнакомый?
15: Незнакомый. Говорит, не угодно ли вашему сиятельству в Бакару? Извольте, говорю, извольте. Денег со мной было много. Рискну, думаю. Садимся. Начали с рубля.
16: Ну, вот это другое дело.
15: И повезло мне то, что называется дурацкое счастье. Уж он менял карты. Видит, дело плохо. Довольный, говорит. Стали считаться. 12,5 тысяч. Вынул деньги.
7: Ты говорил 11.
15: Уж не помню хорошенько, что-то около того.
16: Позвольте, так кто же это проигрывает по 12 тысяч в вечер? Таких людей нельзя не знать.
15: Говорят, приезжий.
7: Да я вчера был в купеческом клубе, там никакого разговора не было.
15: Я приехал очень рано, почти еще никого не было. Да и игру мы все кончили в полчаса.
7: С тебя ужин сегодня.
16: Да нет, ужин у нас есть с Василькова. А ты нас иди коньячком попочи, что-то сыро становится.
15: Да ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, ведь это по рюмкам дорого обойдется.
16: Да нет, я рюмку много две.
15: Только ли две, пожалуй. А я вас в воскресенье обедом накормлю дома. Дам вам севрюгу свежую, ко мне из Нижнего привезли живую. Дупелей и такого бургонского, что...
16: Да пойдем, пойдем, у меня уж зубы начинают стучать от сырости. Пожалуй, лихорадку схватишь.
6: Телятев, Глумов и Кучумов уходят в кофейную. Из сада идут Лидия, Надежда Антонова и Васильков.
11: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
17: Слушаю.
11: Благодарю вас. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
17: Когда прикажете?
11: Куда угодно. Я принимаю от 2 до 4. А лучше всего приезжайте к нам обедать запросто. По вечерам мы едем гулять.
17: Почту за счастье быть у вас при первой возможности. Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте.
11: Благодарю вас. Так мы вас ждем.
17: Не преминую. Завтра же воспользуюсь вашим обязательным приглашением. Ведь я живу недалеко от вас.
11: Неужели?
17: В одном доме, только по другой лестнице.
11: Ну, скажите, пожалуйста.
6: Надежда Антоновна подходит к Лидии. И обе уходят. Васильков стоит неподвижно, глядя им вслед.
17: Как она ласкова со мной. Удивительно. Должно быть, она или очень доброе сердце имеет, или очень умна, что через грубую провинциальную кору видит мою доброту. Но как еще я сердцем слаб? Вот что значит очень долго и постоянно заниматься чистой и прикладной математикой. Я влюбился, как несовершеннолетний. Влюбился до того, что готов делать глупости. хорошо, что у меня воля твердая. И я как бы не увлекался, но из бюджета не выйду. Не, боже мой.
6: Из кофейной выходят Кучумов,

0: Да, наше общество слишком взыскательно, слишком высоко. Довольно трудно попасть новичку. Много, много надо иметь.
1: Что он за вздор такой говорит?
2: Если бы наше общество было взыскательно, так нам бы с тобой туда не попало.
3: А вот что, не выпить ли нам разгонную?
4: Если общество желает, человек, подай бутылку шампанского.
2: И 4 больших стакана.
0: Ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь, выпью с вами.
2: Отсюда прямо в клуб. Вот нас партия, мы твои вчерашние 12 000 пересчитаем.
0: Не приложи своих.
5: Телятев оборачивается к своему лакею, который стоит у ворот.
3: Гришка, Гришка, Григорий Алексеевич, наденьте на меня пальто. Карета моя близко?
4: Здесь, сударь, у ворот.
5: Кучумов зовет своего лакея.
0: Николай, ну что ты рот разинул? Стой здесь, посадишь меня в карету.
5: Мальчик из кофейной подает шампанское.
4: Пожалуйста, господа, покольчик прошу.
3: За успех, хотя вероятности мало.
2: За хлопоты, а успеха не будет.
0: За какой успех?
2: А вот хочет жениться на Чебоксаровой.
0: Да как это возможно? Да, наконец, я не позволю.
1: До твоего позволения никто и не спросит.
4: Угодно 3000 пари? Я один держу против троих. Что женюсь на Чебоксаровой?
0: Я никогда не держу пари.
2: Я бы держал, да денег нет.
3: А я боюсь проиграть.
4: Эх, господа москвичи, струсили. Так зачем же было смеяться? Идет, что ли, на чистоту? Вот 3000. Вино развязало мне язык. Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно. А что я сказал... Так и будет. Я даром слова не говорю. Поедемте, поедемте ужинать.
5: В доме Чебоксаровых. Богато меблированная гостиная с картинами и коврами. Утро, часы визитов. Васильков быстро ходит взад и вперед. Входит Телятев.
3: Я думал, ты давно уж уехал. Что ж ты не идешь к дамам? Храбрости не хватает.
4: Все мое несчастье, что я не умею поддерживать разговор.
3: Да какое тут умение! Не надо только, в особенности после обеда, заводить ученых споров. Говори, что в голову придет. Была бы только веселость, остроумие, легкое злословие, а ты толкуешь об усеченных пирамидах, кубических футах.
4: Я теперь обдумал один очень веселый анекдот, который хочу рассказать.
3: Ну иди скорее, пока не забыл.
4: А ты куда же торопишься?
3: Меня, Лидия Юрьевна, за букетом послала.
4: О, я вижу по всему, что ты мой самый опасный соперник.
3: Не бойся, друг. Кто в продолжении 20 лет не пропустил ни одного балета, тот в мужья не годится. Меня не страшись. Смело иди рассказывать свой анекдот.
5: Телятев и Васильков уходят. Входит Надежда Антоновна и Кучумов.
0: Муто да чэнто эдет сенсьерж.
6: С некоторых пор я только такие известия получаю.
0: Да, неприятно. Эдет сенсьерж.
6: Что ни день, то ищи какой-нибудь новости в этом роде.
0: Ну что же он там делает, ваш муж? Как же это так допустить? Не понимаю. Наш брат — человек со смыслом.
6: А что ж он может делать? Ведь вы читали, что он пишет. Не урожай, засуха. Лица все сожжены на заводе, а от завода каждый год убыток. Он пишет, что ему теперь непременно нужно 1030, что имение уже назначено в продажу.
0: Да что же он, чудак. Разве у него мало знакомств? Да вот я, например. Вы ему так и напишите, чтоб он ко мне адресовался прямо. Мутдаченца.
6: Ах, друг мой, я всегда была вас уверена.
0: Ну да что такое, что за одолжение? По старому знакомству я рад. Что для меня значит?
6: Григорий Борисович, но ради Бога, я откровенно только с вами, а для других пусть мы останемся богатыми людьми. У меня дочь, ей 24.

0: года, подумайте, Григорий Борисович. Конечно. Нам надо поддерживать тебя.
1: Конечно.
0: Ну, пока еще есть кредит, но немного. Подойдет зима, театр, балы, концерты. Надо спросить матерей, чего все это стоит. У меня Лидия ничего слышать не хочет. Ей чтоб было. Она ни цены деньгам, ни счета у них не знает. Поедет по магазинам, наберет товаров, не спрашивает цены, а я потом по счетам и расплачивается.
1: А женихов не предвидится?
0: На ее вкус трудно угодить.
2: Такую девушку в прежнее время тихонько бы увидели. Да кажется, если б у меня не старуха.
0: Вот шутки. А каково мне, матери, столько лет счастливой жизни, и вдруг прошлую зиму я ее вывозила всюду. Ничего для нее не жалела. Прожили все, что было отложено на приданое, и все даром. А вот теперь ждала от мужа денег, и вдруг такое письмо. Уж я не знаю, даже с чем мы жить будем. Ну, как я скажу, Лизоньке, ведь это ее убьет.
1: Да вы, пожалуйста, коли что нужно, без церемонии. Уж позвольте мне заменить Лиденьки отца на время его отсутствия. Я знаю ее с детства и люблю, поверьте мне, больше, чем дочь. Люблю, да.
0: Не знаю, как вы любите, а для меня нет жертвы, которые я не принесла бы для нее.
1: И я то же самое, то же самое. Зачем у вас этот Васильков? Надо быть разборчивой.
0: А чего ж ему не бывает?
1: Неприятен. Кто он такой? Откуда взялся? Никто не знает.
0: Я не знаю. Знаешь, он дворянин, прилично держит себя.
1: Да, ну так что ж?
0: Он хорошо говорит по-французски.
1: Да, невелико ж достоинство.
0: Говорят, у него дела какие-то важные.
1: И только немного же вы знаете.
0: Кажется, не глуп.
1: Ну уж об этом позвольте мне судить. Как же он к вам попал?
0: Не помню, правда. Его представил кто-то. Да, кажется, телять. У нас все бывает.
1: Уж не думает ли он жениться на Лиденьке?
0: Кто ж его знает? Может быть, и думает.
1: А состояние есть?
0: Я признаюсь, так мало о нем думаю, что не интересуюсь его состоянием.
1: Толкуется нынешнее время, да нынешнее время.
0: Теперь все так говорят.
1: Ведь этак можно и надоесть. Говори там, где тебя слушать хотят. А что такое нынешнее время? Лучше ли оно прежнего? Где дворцы княжеские, графские? Чьи они? Петровых, Ивановых? Где роговая музыка, я вас спрашиваю? А бывало, на закате солнца, над прудами, а потом огни, а посланники смотрят, ведь это слава России. Гонять таких господ надо.
0: Зачем же? Напротив, я хочу приласкать его. В нашем положении всякие люди могут пригодиться.
1: Ну, едва ли этот на что-нибудь годится. Уж вы лучше на нас, старичков, надейтесь. Конечно, я жениться не могу, жена есть. Ох, фантазии ведь бывает у стариков-то. Вдруг ничего ему не жаль. Я сирота, у меня детей нет, меня куда хочешь, поверни, и в посаженные отцы, и в кумовья. Старику ласка дороже всего. Мне свои сотни тысяч в могилу с собой не брать. Простите, мне в клуб пора.
0: Можно надеяться вас скоро видеть?
1: Да разумеется. Я еще вашей дочери конфеты проиграл. Вот я какой старик-то. Во мне все еще молодая кровь горит. Мутрачем-то.
0: Эх, не конфеты нам нужны.
3: Входит Васильков, берет с кресла свою шляпу.
0: Куда вы торопитесь?
3: Честь имею кланяться.
0: Погодите.
3: Что прикажете?
0: Садитесь. Я хочу с вами поговорить. Мы давно знакомы, а я вас совершенно не знаю. Мы почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух.
3: Нисколько. Ну что же вам, сударь, не угодно знать обо мне?
0: Мне, по крайней мере, нужно знать вас настолько, чтобы уметь отвечать, когда про вас спрашивают. У нас бывает много народу, вас никто не знает.
3: Вот того меня и не знают, что я жил в провинции.
0: Вы где воспитывались?
3: В высшем учебном заведении. Но более занимался сам, своей специальностью.
0: Это прекрасно. Ваши родители живы еще?
3: Только мать жива, но и она безвыездно живет в деревне.
0: Значит, вы почти одинокий человек. Вы служите?
3: Нет, занимаюсь частным предприятием. Имею дело больше с простым народом, с подрядчиками, с десятниками.
0: Да-да, десятники, сотники, тысячники. Я слышала одну диссертацию.
3: Нет, у нас только одни десятники.
0: О, это очень хорошо. Да-да-да-да-да. Я вспомнила, это теперь в моду вошло. И некоторые даже из богатых людей сближение с народом. Ну, разумеется, вы в красной шелковой, в бархатном кафтане. Вы знаете, я видела зимой в вагоне миллионщика. И представьте, в простом бараньем, как это называется?
3: Полушубки.
0: Да-да, полушубки и бобровые шапки.
3: Нет, я своей одежи не меняю.
0: Но ведь, чтобы так проводить время, нужно иметь состояние.
3: Во-первых, это самое дело уже очень доходно.
0: То есть весело, вы хотите сказать. Поют песни, водят хороводы. Вероятно, у вас свои гребцы на лодках.
3: У меня ничего подобного нет. Впрочем, вы правы. Нашего дела без состояния начинать нельзя.
0: Ну, еще бы. Конечно. Я так и думала. С первого раза видно, что вы человек с состоянием. Вы что-то не в духе сегодня. Зачем вы спорите с Лидией? Это ее раздражает. Она девушка с характером.
3: Что она с характером? Это очень хорошо. В женщине характер большое достоинство. А вот что жаль. Лидия Юрьевна имеет мало понятий о таких вещах, которые теперь уже всем известны.
0: Да зачем же ей, скажите, мой друг, зачем же ей иметь понятие о вещах, которые всем известны? Она имеет высшее образование. У нас богатая французская библиотека. Спросите ее что-нибудь из мифологии. Ну, спросите. Поверьте, она так хорошо знакома с французской литературой и знает то, о чем другим девицам даже и не грезила. С ней самый ловкий светский кавалер не сговорит и не удивит ее ничем.
3: Такое оборонительное образование хорошо при другом. Разумеется, я не имею права никого учить, если меня не просят. Я бы не стал и убеждать Лидию Юрьевну, если
0: что
3: бы...
0: Что если бы?
3: Если бы не надеялся принести пользу. С переменой убеждений мне изменился бы взгляд на людей. Она стала бы больше обращать внимание на внутренние достоинства.
0: А, да-да, на внутренние достоинства. Это очень хорошо говорите.
3: Тогда мог бы я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу, а быть смешным я не хочу.
0: Ох, нет, ну что вы, что вы? Она еще так молода. Она 10 раз переменится. А я признаюсь, всегда с удовольствием послушала. И без вас часто говорила ваши слова дочери.
3: Благодарю вас. Я хотел уже ретироваться, чтоб не играть здесь жалкой роли.
0: Ой-ой, ну, стыдно, стыдно.
3: Мне ведь особенно унижаться не из-за чего. Не я ищу, меня ищут.
0: Молодой человек, вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными.
4: Входит Лидия и останавливается у двери.
3: До свидания, Надежда.
0: До свидания, мой добрый друг. До свидания.
4: Васильков кланяется Лидии и уходит.
5: Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен, он сумасшедший.
0: Уж поверь мне, я знаю, что я делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми.
5: Да какое положение? Его нельзя терпеть ни в каком положении. Он не знает нашей жизни, наших потребностей. Он чужой.
0: Ах, он часто говорит правду.
5: Да кто же ему дал право проповедовать? Что он за пророк? И согласитесь, мама, что гостиная не аудитория, не технологический институт и не инженерный корпус.
0: Лидия, ты уж очень безжалостна с ним.
5: Ах, мама, да какое же есть терпение его слушать. Какие-то он экономические законы выдумал. Кому они нужны? Для нас с вами, надеюсь, только одни законы и есть. Законы света и приличий. Если все носят такое платье, так я хоть умри, а надевай. Тут некогда думать о законах, а надо ехать в магазин и взять.
0: Нет, а он сумасшедший. А мне кажется, он просто оригинальничает. Так многие делают. Он не очень образован, а может быть и не умен. Остроумием не отличается. А говорит, надо что-нибудь, чтобы быть заметным, вот он и хочет казаться оригиналом, а, вероятно, и думает, и поступает, как все порядочные люди.
5: Может быть и так, но он надоел до невозможности.
0: Он человек с состоянием. К таким людям надо быть снисходительнее. Ведь прощаем же мы прочих. Половина тех господ, которые к нам ездят, хвостуны и лгут ужасно.
5: Ну, а мне что за дело, что они лгут? По крайней мере, с ними весело. А он скучен. Вот чего простить нельзя.
0: Есть, мой друг, еще причина быть к нему снисходительнее. Я тебе советую.
5: Что за причина? Говорите.
0: Ты благоразумная. Я надеюсь, что у тебя достанет присутствие духа выслушать меня хладнокровно.
5: Что такое? Что такое?
0: Я получила письмо от отца из деревни.
5: Ну что ж, он болен, умирает?
0: Нет.
5: Что же такое? Говорите.
0: Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться.
5: Каким образом? Я ничего не понимаю.
0: Я писала к мужу в деревню, чтоб он нам выслал денег. Мы много должны, да и на зиму нам нужна очень значительная сумма. Сегодня я получила ответ.
5: Что же он пишет?
0: Он пишет, что денег у него нет, что ему самому нужно 1030, иначе продадут имение, а имение — это последнее.
5: Очень жаль. Но согласитесь, мама, что я могла этого и не знать. Вы могли пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении.
0: Но все равно ведь после ты узнала бы.
5: Да зачем же мне и после узнавать? Ведь вы найдете средства, как выйти из этого положения. Ведь непременно найдете. Ведь так же оставаться нельзя. Не покинем же мы Москву. Не уедем же мы в деревню, а в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Вы, мать, уже ли вы этого не знаете? Уже ли вы не придумаете, если уж не придумали, как прожить одну зиму, не уронив собственного достоинства? Вам думать? Вам? Зачем же вы мне-то рассказываете то, чего я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствия. Вы лишаете меня беззаботности, которая составляет лучшее украшение девушки. Думали бы вы, мама, одни, и плакали бы одни, если уж нужно будет плакать. Вы скажите, мама, разве вам будет легче, если я буду плакать вместе с вами? Ну, скажите, мама, разве легче? Разумеется, не легче. Ох, зачем же? Зачем же мне-то плакать вместе с вами? Зачем вы навязываете мне заботу? Забота старит, от нее морщины на лице. Ну вот, вот, я уже чувствую, что я уже постарела на 10 лет. Ах, мама, я не знала, не чувствовала нужды и не хочу ее знать. Я знаю магазины шелковых материй, ковров, мехов, мебели. Я знаю, что если нужно что-нибудь, едут в магазин, берут вещь, платят деньги, а если денег нет, велят куме приехать на дом. Но откуда берут деньги? Сколько их надо иметь в год, в зиму? Я никогда не знала и не считала нужным это знать. Никогда не знала, что такое дорого, что дешево. О, всегда считала это жалким, копеечным, мещанским расчетом. С дружью омерзения отстраняла от себя подобные мысли. Я помню один раз, когда я ехала из магазина, мне пришла мысль, недорого ли я заплатила за платье. Мне стало так за себя стыдно. Я вся покраснела. Я просто не знала, куда мне спрятать лицо, между тем я была одна в карете. А это я вспомнила, что видела одну купчиху в магазине, которая торговала кусок материи. Ей жаль и много денег-то отдать, и кусок-то из рук выпустить. Она его подержит, подержит, потом опять положит, потом пошепчется с какими-то двумя старушками, потом опять положит. А коми смеются? Ну, мама, мама, ну за что вы меня так мучаете?
6: Я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство, но нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем сократить свой расход. Надо будет продать серебро, некоторые картины. Картины, бриллианты.
5: Нет, нет, нет, сохрани Боже. Невозможно, невозможно. Это вся Москва узнает, что мы разорены. Нет, нет, к нам начнут являться с кислыми лицами, с притворным участием, с глупыми советами. Начнут качать головами. Ах, и все это так унизительно, так форменно, так искусственно. Поверьте, что никто не даст себе труда даже притвориться как следует. Нет, нет, нет, нет, нет, нет.
6: То ж нам делать?
5: Что делать? Что? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру, покупайте новую карету, закажите новые ливреи людям, берите всю новую мебель, и чем дороже, тем лучше.
6: Где же деньги?
5: Он за все заплатит.
6: Кто он?
5: Муж мой.
6: Кто твой муж? Где он?
5: Ну, кто бы он ни был.
6: Не делал ли тебе кто-нибудь предложение?
5: Никто не делал. Никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, никогда ничего не видали. Я сама искала красавца с состоянием. А теперь мне нужно только богатого человека, а их много.
6: Не ошибись в своих расчетах.
5: Неужели красота потеряла свою цену? Нет, мама, не беспокойтесь. Красавиц мало, а богатых дураков много.
7: Входит лакей Чебоксаровых Андрей.
8: Господин Телятин.
5: Вот вам первый.
9: Прости.
5: Оставьте нас и не мешайте. Вот кто заплатит за все.
9: А если?
5: Если? Ну что же, вы говорите, у Василькова большое состояние. Пошлите за ним. У него золотые прииски, он глуп, золото наш.
6: Я лучше теперь пошлю, надо его приготовить.
7: Надежда Антоновна уходит. Появляется Телятев с букетом в руках.
5: Как вы проворны, как вы меня балуете. Говорите, зачем вы это делаете?
10: А разве это новость для вас? Когда же я не исполнял всех ваших приказаний?
5: Да, но зачем же вы всегда меня балуете?
10: А я уж так устроен для услуг, это мое призвание. А что же мне делать, когда мне делать больше нечего?
5: Ах, развлечение от скуки. Однако постоянными угождениями вы кружите мне голову.
10: Ну, я же и виноват.
5: Ну, это или совсем не вина, или вина большая. Смотря по тому, искренне ваши поступки или нет.
10: Конечно, искренне.
5: А это постоянное угождение и постоянная лесть, это своего рода удочки, на которые вы нас ловите. Вы заставляете предполагать вас такую преданность, которой нельзя оставаться равнодушным.
10: Это хорошо. Не все же нам одним быть неравнодушным. Пора, наконец, и вашему чувству проснуться.
5: Да, хорошо это вам так говорить, когда у вас давно уже всякое чувство сделалось только фразой.
10: Ну, вот.
5: У вас в жизни было столько практики по этой части, что вы умеете владеть собой во всяком положении. А вы представьте неопытную девушку, у которой чувство проснется в первый раз, ее положение... Очень трудно и опасно.
10: Очень может быть. Я свое мнение сказать-то не могу. Ни разу девушкой не было.
5: Нет, но если раз обнаружишь свое чувство, то или сделаешься игрушкой мужчины, или будешь смешна. И то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо?
10: Нехорошо.
5: Так не кружите мне голову напрасно. Пожалуйста. Будьте искренни, я прошу вас об этом. Не говорите того, чего вы не чувствуете. И не любезничайте со мной, если я вам не нравлюсь.
10: Позвольте, да кто же это вам сказал? Да я всегда говорю то, что чувствую.
5: Неужели?
10: Даже меньше говорю, чем чувствую.
5: Зачем же?
10: Не смею. А разве позволите?
5: Я прошу вас.
10: Ой, Бог. Я перестаю верить своим ушам. Уж не во сне ли я? Что за счастливый день сегодня? Какое нынче число?
5: Отчего счастливый день?
10: Да помилуйте, вы любезны со мной. Вы для меня сходите с своей неприступной высоты. Ведь вы до сих пор были Дианой, презирающей рот мужской с луной в прическе и колчаном за плечами. И вдруг вы преобразились в простую, сердечную... Немного наивную пейзанку, вроде тех, которые вот в балете пляшут, перебирая передничком, вот так.
5: Разве это для вас счастье?
10: Ведь я не медный всадник и не каменный гость.
5: Как легко вас осчастливить. Ну что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас.
10: Меня? Осчастливить? Лидию, но вы...
5: Ну, что вас так удивляет? Разве вы не стоите счастья?
10: Я не знаю, стою ли я, но я же ведь с ума сойду.
5: Сойдите.
10: Я наделаю глупости.
5: Наделайте.
10: Или вы зло шутите надо мной, или...
5: Ну, договаривайте.
10: Или вы... Любите меня?
5: К несчастью, последнее справедливо.
10: Да какое же это несчастье? Это счастье. Счастье-то лучше быть не может.
5: Жан, ты мой?
10: Раб, негр, обессинец.
5: Надолго ли?
10: Навек, на всю жизнь. Больше, если это возможно.
5: Боже мой, как я счастлива.
10: А как я-то счастлив.
5: Боже мой. Какое блаженство. Мама!
10: Как мама? А зачем мама? Нет, нет, нам третьего не надо.
5: Я знаю, Жан, что не надо, но я сейчас так счастлива.
10: Тем лучше.
5: Моя душа так полна, что мне хочется поделиться с ней моей радостью.
10: Не надо делиться, нам больше останется.
5: Да-да, конечно, твоя правда, Жан. Радостью ни с кем не надо делиться, ее и так немного на земле, но все равно, ну должны же мы будем ей сказать.
10: Так я не понимаю, что ей сказать.
5: А то, Жан, что мы любим друг друга и хотим быть неразлучны на всю жизнь.
10: Ах, вот как! Значит, по форме как следует быть законным браком? Ну, извините, не ожидал.
5: Что я слышу? А чего же вы ожидали?
10: А
5: вы? Ну, так говорите.
10: Быть слугой вашим, рабом вашим, кем хотите, но брак, извините, это не моя специальность.
5: Так как же вы осмелились?
10: Я ни на что и не осмелился, я только не запрещал на себя любить, да я никому запрещать не буду.
5: Да разве вы стоите моей любви?
10: Совершенно правда не стою, а разве любить только тех, которые стоят? Да что бы я за дурак такой был, если бы я вдруг стал запрещать вам себя любить или читать мораль? Вы меня извините, читать мораль не возьмусь ни по способностям, да и против моих правил.
5: Да вы...
10: По-моему, чем женщине меньше нравится, тем лучше.
5: Вы чудовище! Вы гадкая!
10: Совершенно справедливо, и должны благодарить меня, что я не женился на вас.
4: Лидия уходит, бросив в Телятьева букет.
10: Ай, батюшки, вот было попалось. О, хорошо, что цел. Нет, эти игрушечки надо бросить, а то так заиграешь, ты еще, пожалуй, в мужья попадешь. Долго ли до греха? Человек слаб.
4: Входит Васильков.
10: Честь и место.
4: Телятьев уходит. Васильков один. В гостиную торопливо входит Надежда Антоновна.
11: Здравствуйте. Очень рада. Вот видите, мне ваше общество сделало необходимым. Сядьте, ну, ко мне поближе.
12: Вы присылали за мной?
11: Извините за беспокойство. Мне нужно совета. Я существую совершенно беспокойно. Помощная, только одного серьезного человека и знаешь, что вас.
12: Благодарю вас. Чем могу служить?
11: Я говорила с дочерью. Мы хотим изменить наш образ жизни. Нам надоело шумное общество. Мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя у нас средства очень большие, но ведь это не обязывает беситься с утра до ночи.
12: Я полагаю.
11: Лидия хочет закончить свое образование. В этом деле без руководителя нельзя. Вот мы и решили обратиться к вам.
12: Всей душой рад служить вам. Но чему же я могу учить, Лидия Юрьевна? Сферической тригонометрии?
11: Да, именно. Согласитесь, что быть учителем молодой девушки очень приятно.
12: Конечно. Но для чего, Лидия Юрьевна, сферической тригонометрии?
11: Она вообще с большими странностями, но добрая, очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов.
12: Удивляюсь.
11: Что касается меня, то я давно их не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Простите, мой друг, меня за откровенность, но я очень пожелала, чтобы вы, Лидии, понравились.
12: Благодарю вас.
11: Кажется, если можно, я решила бы употребить даже власть, чтобы только видеть ее счастливой.
12: А разве другого средства уже нет?
11: Не знаю. Попытайтесь сами. А вы любите мою дочь? Погодите, я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите. Я вижу. Только вы очень робки. Хотите, я скажу за вас, а то заспорите, да поссорите, сохрани Бог.
12: Нет, позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать.
11: Ну, о
0: чем тут думать, чего готовить? Вот, Лидия, Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Он просит твоей руки. Хотя я с своей стороны согласна и очень рада, но твоей воли я нисколько не стесняюсь.
5: В таком деле, разумеется, я должна иметь свою волю. И если бы мне кто-нибудь понравился, поверьте, мама, я скорее бы послушалась своего сердца, чем вашего совета. Но ко всем моим поклонникам я равнодушна одинаково. Вы знаете, скольким женихам я уже отказала. А выйти замуж надо, пора уж. Потому я и предоставляю себя в полное ваше распоряжение.
12: Значит, вы меня не любите?
5: Нет, не люблю. Зачем я буду вас обманывать? Ну, мы с вами после объяснимся. Мама, вы беретесь устраивать мою судьбу? Помните, что вы же должны будете и отвечать за мое счастье.
0: Слышите, мой друг?
12: Я очень жалею.
5: Очень? Что я вас не люблю?
12: Нет, что я поторопился.
5: Откажитесь. Еще есть время. Должно быть, и с вашей стороны любовь не очень сильна, когда вы так легко от меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня, что я с вами откровенна. Притвориться ничего не стоит, но я не хочу этого. Все невесты говорят, что влюблены в своих женихов, но вы им не верьте. Любовь приходит после. Отбросьте в сторону самолюбие и согласитесь. За что мне было полюбить вас? И лицо ваше не из красивых, и имя неслыханное, и фамилия какая-то мещанская. Все это мелочи, к этому можно привыкнуть, но не вдруг. За что же вы сердитесь? Вы меня любите? Благодарю вас. Заслужите мою любовь. И мы с вами будем счастливы.
0: Главное, вы помните, что ни я, ни отец для нее ничего не жалели. Решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву.
12: Я не хочу жертвы.
5: Вы, кажется, сами не знаете, чего вы хотите.
12: Нет, я знаю, чего хочу. Можно жениться без любви. Любовь сама придет со временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого уже брак невозможен.
5: Все это разумеется, само собой. Иначе бы я не пошла за вас.
12: Откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня. А я вам скажу, что я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы должны тоже заслужить мою любовь. Иначе я не скрою от вас, она очень легко может перейти в ненависть.
5: Вот как?
12: Откажитесь от меня. Еще есть время.
5: Зачем отказываться? Будемте играть в комедию. Заслуживать любовь друг у друга.
12: Я не комедии желаю, а светлой жизни и счастья.
5: Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение. Я изъявляю согласие. Чего ж вам еще? Вы меня любите? Вы только должны быть бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанностях. Свои обязанности всякий должен знать сам про себя. А о том, как жить, это рассуждают только люди бедные, которым жить нечем.
0: Я вижу, что вы друг друга любите. А все споры ваши только, так сказать, литературные.
12: Ну, позвольте в качестве жениха поднести вам. Я сегодня нечаянно купил эти вещи. А вот они и пригодились.
0: О, да эти вещи стоят несколько тысяч.
12: Да всего три.
5: Мне кажется, есть возможность полюбить вас.
7: та же гостиная в доме Чебоксаровых. Еще больше картин висит по стенам. Мебель обита новым шелком, много цветов. Из кабинета выходит Васильков с портфелем и с газетами. Быстро пробегает газету, потом звонит. Входит Василий, старый слуга Василькова.
12: Казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может приносить большой доход, и лесу много. Василий Иванович, сходи к Павлу Ермолаеву, скажи ему, чтобы он сейчас же шел на биржу и подождал меня там. Мне нужно совершить доверенность на его имя. Скажи ему также, что он был готов на всякий случай, я его пошлю в Казань.
13: Слушаю, сударь.
12: Ты, Василий Иванович, оделся бы поскладнее.
13: Никак невозможно. Теперь, ежели эти сапоги, толстый спинжак и бархатный картуз, я выхожу наподобие, как англичанин при машине. Такая уж честь и всякой понимает.
12: Ну, твое дело, Василий Иванович, твое. Ступай.
7: Василий уходит. Васильков вынимает счет и читает его.
14: Медведь. Недавно женился и все за делом.
12: Одно другому не мешает, маменька.
14: Что за маменька?
12: Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет.
14: Ну, хорошо, хорошо. Но счастлив ли ты? Скажи, счастлив, сынок?
12: Ну да, я счастлив, совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Эх, маменька.
14: Опять маменька.
12: Ну, извините, извините.
14: Я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья. Иначе бы я и не отдала за тебя Лизеньку.
12: Я был бы еще счастливее, если бы...
14: Что если бы? Чего вам еще мало? Ох, неблагодарный.
12: Если бы всю жизнь можно было разъезжать по Москве, то с визитами, то по вечерам концертам, ничего не делая. Если бы не стыдно было так жить, и были бы на то средства.
14: Если все порядочные люди так живут, значит, не стыдно. А средства нужны небольшие.
12: Однако, по моим соображениям, я прожил много. Я не считаю, да и не знаю, сколько прожила Лидия, я в ее расчеты не мешаюсь.
14: И прекрасно делается.
12: У нее свое, у меня свое. Но я рассчитываю, много ли мне придется таким образом прожить в год.
14: Какие пустяки. Да живите, как живется. Ведь вас такие расходы стеснить не могут.
12: Как это не могут? Ведь так в полгода можно прожить 1025.
14: Ну, много лет. Неужели вам жаль?
11: Я вас не узнаю.
12: Да совсем не в том вопрос, жаль или не жаль, а в том, где взять их?
14: Ну уж это я не знаю. Вам это должно быть лучше известно.
12: Для того, чтобы так жить, надо иметь миллион.
14: Мы не запрещаем вам иметь их и два.
12: Ну, ни двух, ни одного у меня нет. Мое состояние обыкновенное.
14: Надеюсь, все-таки за полмиллиона. Нет, хорошо.
12: У меня есть имение, есть деньги небольшие. Есть дела, но все-таки я более 7-8 тысяч в год. Я проживать не могу.
14: А прииски?
12: Какие прииски? Что?
14: Золотые?
12: Не только золотых, и медных-то нет.
14: Зачем же вы обманули нас так жестоко?
12: Чем же я вас обманул?
14: Да ведь вы сказали, что у вас есть состояние.
12: И действительно есть. Очень порядочное.
14: Подите вы. Вы не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны.
12: Да позвольте. Чем же это не состояние? Что же это такое?
14: Что? Нищета. Бедность. Вот что. Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека. Этого состояния ему достанет на перчатки. Что же вы сделаете своей бедной дочери? ее.
15: Я хотел сделать ее счастливой и постараюсь достигнуть этого.
14: Без состояния? Смешно.
15: Я имею достаточно и стараюсь приобретать.
14: Что достаточно? Ей нужно состояние. А состояние вам приобрести нельзя. Откупов нет. Концессии на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно получить по наследству или еще при большом счастье выиграть в карты.
15: Нет, еще есть средство. Ограбить кого-нибудь. Не его ли вы мне посоветуете?
14: Вы думаете, как вы хорошо меня знаете. Нет, я вижу, мне нужно принимать свои меры и поправлять нашу ошибку.
15: Да что поправлять? Какая ошибка? Прошу вас, не мешайтесь в чужие дела.
14: Вы уходите?
15: Мне пора. До свидания.
14: Вот еще хлопоты с этим взять. Впрочем, кто же бы взял Лидию, если бы узнал, что у нее ничего нет? Надо будет для него постараться. Уж нечего делать.
16: Господин Кучумов.
14: Вот, кстати. Прости. Сейчас за него и примусь.
17: Почезёя сонокамзбой.
14: Очень рада. Садись.
17: А где же наша нимфа?
14: Полетела с визитами. Она сейчас будет.
17: А сатир, который у нас ее похитил?
14: Побежал по своим делам. У него все какие-то дела.
17: Черствый человек. Впрочем, что же ему? Он муж. А вот мы таем, да облизываемся, как лисицы на виноград.
14: Старичок, старичок, что это вы?
17: Сердце молод, Надежда Антоновна, вулканический. Какая натура.
14: Ах, да. Вы получили письмо от мужа?
17: Получил. Не беспокойтесь, завтра же пошлют. Какая-то сумма. Выкиньте из головы.
14: У меня еще до вас просьба.
17: А что такое? Что такое? Рад. Душевно рад.
14: Не можете ли вы достать одному моему знакомому место повыгоднее? Еще опеку большую или управление богатым имением.
17: Надо знать, кому.
14: Ах, зятю.
17: Что? Видно, плохо дел. Я так и ожидал.
14: Да, мой истинный друг, мы немножко ошиблись.
17: Какое же он право имел на нашу дочь? Прикидывался чай, что золотом осыплет. А теперь вышло, что самого кальми. Знаете, он должна быть хапуга по природе. В нем, вероятно, подьяческой крови много. Он для чего место ищет? Чтобы взятки брать? Как же мне его рекомендовать? Пожалуй, осрамит меня каналья.
14: Вы меня-то пожалеете, ведь он мне зять.
17: Да ведь вы сами говорили, что мне ошиблись. Тут-то мне рожа-то его.
14: Ох, перестаньте. Неужели вам неприятно быть покровителем человека, у которого такая хорошенькая жена?
17: Как неприятно. Кто сказал? Очень приятно.
14: Я леди знаю. Она не захочет остаться неблагодарной.
17: Да я все средства, всех знакомых надо.
14: Вы думаете, женщины не умеют быть благодарными? Да если они захотят...
17: Да я лечу, сейчас лечу. Как, что, куда? Приказывайте. О?
4: Входит Лидия. Она в великолепном платье.
17: Не имею.
18: Очень жаль, вы выражение имеете. Вы так хорошо говорите. Измучилась, всю Москву объездила.
14: Да, Лидия,
11: Григорий Борисович не только хорошо говорит, но и хорошо дела делает. Он завтра посылает твоему отцу деньги на выкуп имения. Да и нам оказывает услуги. Мы должны быть ему очень, очень благодарны.
8: Господин Глумов.
11: Проси его ко мне. Я его у тебя приму.
4: Надежда Антоновна уходит.
5: Скажите, пожалуйста, что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим, отнимать у себя. Что вас побуждает?
17: И вы меня спрашиваете.
5: Ну, чего же мне не спрашивать?
17: Да я не только состоянием, а для вас жизнью.
5: Ну, всего вероятнее, что такая жертва мне будет не нужна. Но вы действительно посылаете отцу денег?
17: Завтра же.
5: Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы.
17: Больше, чем дружба, Лидия Юрьевна. Гораздо больше. Знаете что? Я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам.
5: Ну что ж, купите, подарите. Я очень люблю подарки.
17: Я завтра пишу вашему отцу, что покупаю у него имение, и пошлю ему в задаток 380 тысяч. Ну что мне деньги? Мне ваше расположение. Только ваше расположение.
5: Ну а как же может выразиться мое расположение? Вы у нас и так как родной.
17: Как родной, как родной.
5: Однако же вы можете быть мне родня. Но для брата вы уже старенький, а? Хотите быть папашей на время?
4: Кучумов опускается перед Лидией на колени, целует ей руку. В дверях показывается Глумов. Кучумов и Лидия не замечают его. Глумов быстро скрывается.
17: Папашей, папаш!
5: Ну, шелишь, папашка, шелишь.
17: Шелю, шелю.
5: Тебя стыдно шелить, ты уже не маленький.
8: Господин Телятин.
5: Проси.
17: Адио, миа Карина. Лечу по вашим делам.
5: По каким?
17: После узнаете. После узнаете, после узнаете, после, после, после.
4: Кучумов уходит. Появляется Телятев.
10: Казните, но только поскорей. Если вы хотите дуться на меня, я убегу куда-нибудь в лес. Лучше прибейте, а потом смилуйтесь. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин. Я застрелюсь, как англичанин.
5: За что мне сердиться на вас?
10: Ну вот какие слова, ведь это ж кинжалы.
5: Чем вы хуже других? Есть и хуже вас.
10: Ну терзать желает, скажите просто, негодяй.
5: Не спорю. Вы много виноваты передо мной. Очень много. Вы причина тому, что я вышла замуж за человека, которого не люблю.
10: Не любите? Очень хорошо.
5: Да кажется, и он меня не любит.
10: И он не любит бесподобно.
5: Так что ж тут хорошего?
10: Я не знаю, как для вас и для нашего брата беспутного холостяка. Это ж находка. Ведь мы же сироты. Мы всю жизнь только таких случаев и ищем.
5: Ну, вы безнравственны до мозга костей.
10: Ну еще как-нибудь побронить.
5: Ну, довольно бронить. Да и за что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что вы не женились на мне, любя меня. Ну, ведь это прошло. Ведь этой беды вам поправить нельзя?
10: Ох, это верно. Жениться нельзя. А любить можно.
5: Разве я могу это запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше.
10: Так на что же вам много? Да возьмите лучше одного.
5: Вот вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то и нехорошо. Сейчас же разговоры пойдут. А как много-то, так и подозрений нет. Как узнаешь?
18: который настоящий.
16: А вы возьмите меня настоящего, а человек 4 сверхштатных.
18: Нет, ну вы такой шут, что на вас решительно сердиться нельзя.
16: Гнев прошел, можно любезные слова говорить.
18: Говорите, говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а?
16: Ей-богу, милый. Ай, как вы похорошели. Вы знаете, какая перемена в вас? Такая перемена в женщину бывает...
18: Нет, пожалуйста, я прошу вас, вы пожалейте меня. Я еще недавно дама, не успела привыкнуть к вашим разговорам. А ведь я знаю, какие вы вещи дамам рассказываете.
13: Это жаль, что вы не привыкли, а вы привыкаете, скорее, а то скучно.
16: Ну и так, обратимся к старому. Ну когда же? Скоро ли вы заведете кавалье сервант?
18: Разве это у нас принято?
16: Нет, надо завести, это прекрасное обычай. Ведь хорошее перенимать не стыд.
18: А мужья что скажут?
16: Привыкнут понемножку. Конечно, сначала многих из нас кавалеров прибьют, довольно чувствительно, в особенности купцы. Многих сведут к мировому. А дальше дело пойдет своим порядком. Первые должны будут пожертвовать собой. Но ведь без жертвы никакое полезное нововведение не обходится.
18: Прекрасно, но вряд ли это скоро введет.
16: Нет, уж начинаем. Уж несколько жертв принесено. Одному в синюю кубовую краску выкрасили. А с другим хуже было.
18: Ну вот когда этот похвальный обычай укоренится...
16: Тогда вы возьмете меня.
18: Если будете стоить. Вы очень ветрены.
16: Да чего я ветрен-то, вы знаете?
18: От того, что душа мелка.
16: Нет, от того, что мне постоянным быть не для кого. Вот прикажите мне, я буду в состоянии телеграфного столба.
18: Испытаем.
16: Испытаете? Боже мой, заодно это я готов быть у ваших ног.
18: Нет, увольте, от этой церемонии вы меня увольте. Можно и без нее обойтись.
16: Ну, как угодно. Однако я все-таки... Чувствую себе непреодолимую потребность оказать вам видимую и осязательную ласку.
18: Целуйте.
13: Перчатки? Ну что это за поцелуй? Нет.
16: Электричество, которым переполнено мое сердце, и которое я желаю передать вам, оно не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка дурной проводник.
4: Входит Глумов и остается в глубине комнаты.
18: Ну, довольно. Довольно. Вам никогда ничего нельзя позволить. Вы всегда делаете больше того, что вам дозволяют.
13: Ну, много ли больше на полвершка стоит разговаривать?
18: Ну, нынче на полвершка, завтра на полвершка. Это... Егор Дмитриевич, мы вас и не видим.
13: Ничего, продолжайте, я вам не мешаю.
18: Что такое продолжать?
13: Да.
18: Что это за тон? Вы не хотите ли придать какую-нибудь важность тому, что я позволила телятину моему старому другу поцеловать мою руку? Я с охотой позволю вам тоже сделать.
13: Покорно вас благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руки только у матери или у любовницы.
18: Ну так вам мои руки не целовать никогда.
13: Как знать. Жизнь велика, гора с горой не сходится.
18: Пойдемте, Иван Петрович.
13: Пойдемте.
18: Он грубый человек. Вы мужа дожидаетесь? Подождите, да. Он должен скоро приехать.
13: Да, я вашего супруга дожидаюсь. У меня есть много интересного передать ему.
18: Сделайте одолжение. Рассмешите его чем-нибудь. А то он такой задумчивый. А забавлять? Лучше вас никто не умеет. Вы очень забавный.
4: Лидия и Телятев уходят.
16: Да, я вас позабавлю. Ай да, Лидия Юрьевна, браво.
13: Я еще только задумал подъехать к ней с любезностями, а уж тут двое. Теперь остается только стравить их всех втроем и с мужем. Василий! Что, сударь, прикажете?
4: Когда у вас Кучумов бывает? В какое время?
13: Завсегда, сударь, во втором часу. Барин в это время дома не бывает.
4: А где же он бывает?
19: своем заседании. Съезжаются тоже все люди богатые, разговор промеж них идет о делах.
20: О каких это делах?
19: Как все, чтоб лучше, чтобы им денег больше.
20: А что ж твой барин, богат?
19: Само собой.
20: Ведь по-вашему, у кого есть 100-рублевая бумажка, то ты богат.
19: Может, не 100 и не 1000, а и больше есть.
20: И великие деньги.
19: Поищем, так найдем. Да что говорить-то? Даже еще и не приказано, и не всякой понимать может. Тоже и наука, а не то, что лежа на боку. Мы, может, но...

0: Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Что ты так озабочен?
1: Для чего делать не то, что у вас по улицам собак гонять? Ну, господа кавалеры, вы меня извините, толкуйте с дамами, а мне некогда. У меня дела много, я пойду заниматься.
0: Ступай, ступай.
1: Так обеда освобожусь. Коли хотите обедать, так оставайтесь без церемонии, милости просим. А не хотите, так убирайтесь.
2: Учтиво, нечего сказать.
3: Мы на него не сердимся, он добрый малый. А не убраться ли нам в самом деле?
0: Да, поедем. Я домашних обедов запросто не люблю. В них всегда есть что-то фамильярное. Либо квас посередине стола в большом графине, либо домашние наливки, либо миска с отбитой ручкой, либо пирожки с свечным салом пахнут. У вас, конечно, все роскошно, но я все-таки предпочитаю обедать в гостинице или клубе.
3: Поедем в английский, нынче там обед.
0: Поедем.
4: Глумов и Телятев раскланиваются и уходят.
2: Лидия, муж твой или скуп? Или не имеет состояния.
5: Что вы говорите?
2: Он давеча сказал мне, что так жить ему не позволяют средства, что надо сократить расходы. Что же будет, если он узнает, сколько мы наделали долгов еще до свадьбы, и что все придется платить ему? Твоих долгов он и знать не хочет.
5: А где же прииски?
2: Выдумка Глумова. А?
5: Я погибла. Я как бабочка. Без золотой пыли жить не могу. Я умру. Умру.
2: Мне кажется, у него есть деньги. Только он очень скуп. Если бы ты оказала ему побольше ласки, переломи себя.
5: Ласки? Ласки? О, если нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Это мне будет практикой. Мне нужно испробовать себя. Сколько сильна моя ласка, и что она стоит на вес золота. Мне это годится вперед. Мне без золота жить нельзя.
2: Страшные слова ты говоришь, Лидия.
5: Страшнее бедности ничего нет.
2: Есть, Лидия, порог.
5: Порог. Что такое порок? Бояться порока, когда все порочны и глупы и нерасчетливы. Самый большой порок есть бедность. Нет, нет, нет, нет. А это будет первый мой женский подвиг. Я была доселе скромно кокетлива. Теперь я испытаю себя. Насколько я могу обойтись без стыда?
2: Ах, перестань, Лидия. Ужасно, ужасно.
5: Вы старуха. Вам бедность не страшна. А я молодая, мне жить хочется, а жизнь для меня там, где блеск, где раболепство мужчины, безумная роскошь.
2: Я не слушаю.
5: Кто богаче, Кучумов или Телятев? Мне это надо знать, они оба в моих руках.
2: Оба они богатые, мотают, но Кучумов богаче и добрее.
5: Только мне и нужно. Где у вас счеты из магазинов и лавок? Давайте сюда.
2: Вот все.
4: Угу. Надежда Антоновна подает Лидии счеты и уходит. Лидия со счетами решительным шагом идет в кабинет мужа. Васильков выходит ей навстречу.
5: Я шла к тебе.
1: А я к тебе.
5: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? К тебе или ко мне? Туда? Туда, что ли? Ну, говори, милый ты мой, а? Ну?
1: Остановимся пока на полдороге. Поболтаем полчасика до обеда. Ты меня, Лидия, прости. Я тебя часто оставляю одну.
5: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
1: Что с тобой, Лидия? Такая перемена меня удивляет.
5: Ну да разве я не живой человек? Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Мне нечего стыдиться моей любви к тебе. Я не девочка, мне 24 года. Не знаю, как для других, а для меня муж все. Понимаешь? Все. Я и так.

0: долго дичилась тебя, но вижу, что это совершенно напрасно.
1: Совершенно напрасно?
0: И теперь уж, когда мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, так я задушу. Ты мне позволь?
1: Да как не позволить?
0: Ой, я не знаю, что со мной. Я не любила тебя прежде и вдруг привязалась к тебе так страстно. Слышишь, как бьется мое сердце? О, друг мой, блаженство мое!
1: О чем же ты плачешь?
0: От счастья.
1: Это я должен плакать. Я искал в тебе только изящную внешность, а нашел доброе, чувствительное сердце. Полюби меня, Лидия. Я того стою.
0: Я тебя и так люблю, мой дикарь.
1: Да, да, я дикарь. Но у меня мягкие чувства и образованный вкус. Дай мне твою прелестную руку. О, как хороша. Как хороша твоя рука. Жалко, что я не художник.
0: Моя рука. У меня нет ничего моего. Все твое.
1: Дай мне обе.
2: Лидия прячет руку, в которой зажаты счеты.
1: Что ты там прячешь?
0: Ах, пожалуйста, не спрашивай меня. Друг мой, прошу тебя, не спрашивай.
1: Зачем ты так просишь? Если у тебя есть тайна, дитя мое, береги ее про себя. Я до чужих тайн не охотник.
0: Ну, разве у меня могут быть тайны? Разве мы не одна душа? Да вот мой секрет. Это у меня счеты из магазинов, по которым мама должна заплатить за мое приданое. Ну, она теперь в затруднении, отец денег не высылает, у него какое-то большое предприятие. Я хотела заплатить за нее из своих денег. Ну, вот не знаю, достанет ли у меня в настоящую минуту. Вот видишь, какой вздор.
1: Покажи мне эти счеты.
0: Ну, зачем они тебе, не понимаю?
1: А вот зачем. За то блаженство, которое ты мне нынче доставила, я заплачу за твое приданое. Все равно, ведь я мог жениться на бедной. Пришлось бы делать приданое на свой счет. А еще неизвестно, любила ли бы она меня. А ты любишь.
0: Ну, нет, я сама должна чем-нибудь заплатить матери за ее заботы обо мне.
1: Береги свои деньги, дитя мое, для себя. Василий, подай со стола из кабинета счеты.
2: Василий приносит счеты и уходит. Васильков садится к столу и начинает проверять счеты Лидии. Входит Надежда Антоновна.
0: Он все заплатит. Мама, не будемте мешать ему. Он занят. Он у меня в руках.
1: Лидия, тут счеты за убои, за драпировки, которые никак не могут идти в приданое.
0: Ох, друг мой, так все это надо было поновить к нашей свадьбе. К нам так много стало народа съезжаться. Ну, не будь моей свадьбы, мы не решились бы на такую трату.
3: Простояла еще зиму.
1: Ну, хорошо.
0: Я вам говорю, что он заплатит за все. Решительно за все.
2: Входит горничная и подает счет Лидии. Та показывает на мужа. Горничная подает счет Василькову. Тот, пробежав его, кивает головой на жену. Горничная опять подает счет Лидии. Та берет его и небрежно бросает на стол. Входит Андрей со счетами. Снова повторяется та же история.
4: Вот их сколько, сударь. Что французов там дожидается?
1: Подай барыне.
2: Василий подает счеты Лидии, та бросает их на пол.
4: Зачем же бросать? Счет ведь это документ. Поем надо деньги платить.
0: Вон отсюда! Я не могу видеть тебя!
1: Я кончил. Тут 32 547 рублей 98 копеек. Эта сумма для меня слишком значительна. Но я заранее дал тебе слово и потому заплатить должен. Я займу сегодня сколько будет нужно. Но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго и значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик в 3 окна на улицу. Я его смотрел. Он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одногонишню, который подешевле. Повара отпустим, наймем кухарку, лошадей держать не будем.
0: Так как же мы без лошадей останемся? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Уже ли вы этого не знаете? На чем же мы выезжать будем?
1: Когда сухо, пешком. А грязно на извозчике.
0: Вот любовь-то ваша.
1: Я от того и не хочу разориться, что люблю тебя.
0: Ну, подите скорее, коми дожидаются, они люди порядочные, это неучтиво, им надо заплатить.
1: Платите вы, у вас есть свои деньги.
0: Я не заплачу.
1: Вас заставить судом?
0: Но мне нечем заплатить. Ну, боже мой, боже мой.
3: За что вы терзаете нас? Мы заслуживаем лучшей участи. Мы ошиблись. Вы бедны. Но мы же стараемся и поправить эту ошибку. Конечно, по грубости чувств вы едва ли поймете нашу деликатность. Но я приведу вам в пример моего мужа. Он имел видное и очень ответственное место. Через его руки проходило много денег. И знаете, он так любил меня и дочь, что когда требовалась какая-нибудь очень значительная сумма для поддержания достоинства нашей фамилии или просто для нашей прихоти, он не знал различия между своими и казенными деньгами. Понимаете, он пожертвовал собою святому чувству семейной любви. Он был предан суду и должен был уехать из Москвы.
1: И по делам?
3: Вы не умеете ценить его, так оцените хоть нас. Вы бедные, но мы не оставим вас в вашей бедности. Мы имеем связи, мы ищем и непременно найдем вам хорошее место, богатую опеку. Вам останется только подражать моему мужу, примерному семьянину. Вы не церемонитесь. Понимаете? Это уж мое дело, чтобы на вас смотрели сквозь пальцы. Пользуйтесь везде, где только можно.
1: Да подите вы прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделают. Если вы мне еще о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не буду. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя, но в последний раз. И с таким условием завтра же переехать в этот домик с 3 окнами, там и для маменьки есть комната, и вести жизнь скромную. Мы никого не будем принимать.
0: Надо с ним согласиться. У нас будут деньги, и мы будем жить богато.
5: Мой друг, я согласна не противиться тебе, а благодарить тебя я должна.
0: Ох, как я его проведу. Мы не будем никого принимать.
1: Я знаю, что ты у меня умница.
0: Но старик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства. Почти родственник.
1: Ну, Кучумова можно.
3: Ты что-то затеваешь?
0: Затеваю. Никто меня не унижал так, как он. Я теперь не женщина, я змея, и я его больно ужалю.
1: Однако ты порядочная мотовка.
0: Прости меня, прости меня, душа моя, жизнь моя. Ну, я сумасшедшая, избалованная женщина, но я постараюсь исправиться. Такие уроки мне нужны, ты меня не жалей.
1: Значит, мир?
0: Мир, мир, надолго, навсегда.
1: Ну вот и прекрасно, моя милая. По крайней мере, мы теперь знаем друг друга. Ты знаешь, что я расчетлив, я знаю, что ты избалована. Но зато любишь меня и доставишь мне счастье, которое мне дорого, очень дорого. Ах, моя Лидия, мой ангел.
2: Новая квартира Васильковых. Бедная комната, одновременно служащая гостиной и кабинетом. Васильков сидит у письменного стола, разбирает бумаги.
1: Ну что, Василий Иванович, барный, кажется, начинает привыкать и к новой квартире, и к тебе.
4: Насчет квартиры не знаю, сударь, что сказать. Все смеются с маменькой по-французски. А про меня уж что... Как еще только я жив.
1: Что ты, бог с тобой, что ты?
4: Да помилуйте, Савва Геннадьевич, сударь, им нужно, чтоб в щиблетах, а я не могу. Какой же я камардинка ли я при вас служащий, все одно как помощник. Помилуйте, Савва Геннадьевич, мы, может быть, тонули вместе в реке по нашему делу.
1: Ну да, да, да, конечно, конечно.
4: Ну и за фрукты тоже съела было совсем.
1: За какие фрукты?
4: Конечно, по нашему званию. И всего-то вот сколько было.
1: Да чего?
4: Редички. Всего-то вот столько было. Сидел в передней, доедал.
1: Ну уж ты, Василий Иванович.
4: Да невозможно, сударь, Савва Геннадьевич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да мне она дороже бог знает чего.
1: Так слушай, Василий Иванович, без меня, кроме Кучумова, никого не принимай.
4: Уж будьте покойны.
2: Василий выходит вслед за Васильковым. Входит Лидия.
0: Что так долго не едет этот противный старикашка? Вот уже 3 дня, как я томлюсь в этой конуре. Страшно подойти к окну. Теперь чай нарочно ездит мимо, чтобы увидать меня в окне. У Глумова, пожалуй, стихи готовы. Ну, старичок Кучуменький, миленький, выручи меня из заключения. Переехали бы мы с мама на старую квартиру, зажили бы лучше прежнего. Развлечь себя хоть музыкой. Звуки вальса имеют много утешения. Что ни говори, а Штраус и Гунгль — это лучшие знатоки женского сердца. Кто-то подъехал. Посмотрела бы. Да стыдно светской даме подойти к косящему окну. Не Кучумов ли? Он всегда в 2 часа бывает. Он идет на крыльцо, слышу его походку. Ну, что-то будет.
6: Дома, барыня. Пожалуйста, у себя.
0: Наконец-то! А еще папаша.
7: Что такое? Что такое? Куда это вы попали? Что за обстановка? Это постоялый двор какой-то. Но я вас спрашиваю, что все это значит, мой ангел? Не сердитесь на меня, что я так грубо вас спрашиваю. В таких комнатах иначе нельзя говорить, как грубо. Как это случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы сравните фамилию Чебоксарова.
0: Вы меня не упрекайте, а лучше пожалейте.
7: Нельзя вас жалеть, милостивые государыня. Вы позорите свой род. Что бы сказал ваш бедный отец, если бы узнал ваше унижение?
0: Ну, что же мне делать?
7: Бежать, сударыня, бежать без оглядки.
0: Куда? У мама ничего нет. Он за нас все долги заплатил.
8: Его прямая обязанность за обладание таким сокровищем, за то счастье, которое вы доставили этому моржу, он обязан исполнять все ваши желания.
0: Видно, он не считает за большое счастье обладать мной.
8: А не считает, тем лучше. Вы должны знать цену себе. Переезжайте с мамо на старую квартиру. В этом нет ничего дурного. А жить в курятнике позорно.
0: Но, папаша, чем же нам жить? У мама нет ничего. У меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать?
8: Кредит? Да на что вам кредит? Стыдно, стыдно. Вам стыдно было попросить у меня денег, а не стыдно феи жить в таком шалаше. Вы фея наша легкокрылая. Вы забыли свое могущество. Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится в дворец.
0: Какой жест, папаша?
8: Вы и как фея, и как женщина должны это знать лучше, чем мы, мужчины. У феи и женщин в запасе много жестов.
2: Лидия бросается Кучумову на шею.
0: Такой жест? Папаша.
8: Так. С тебя будет пока 40 тысяч на первый раз?
0: Я не знаю, папаша.
8: Теперь вам много не нужно. Вы приедете на старую квартиру. Она отделана превосходно, еще не занята. Гардероб у тебя восхитительный. На первое время... Вам 40 тысяч слишком довольны. Послушай, если ты не возьмешь, я выброшу их из кареты. Нарочно проиграю в клубе. Во всяком случае, я эту сумму уничтожу, если ты не захочешь взять ее.
0: Ну так давай, папаша.
8: Ах, боже мой, это только со мной одним случается. Нарочно положил на столе бумажник и позабыл. Дитя мое, прости меня. Я тебе привезу их завтра на новоселье. Я надеюсь, что вы нынче же переедете. Закажу Энем пирог, куплю Сазикова золотую соломку фунтов 5. И положу туда деньги. Хорошо бы положить все золотом для счастья. Да такой суммы едва ли найдешь. Все-таки полуимпиалов 100 наберу у себя.
0: Мерси. Мерси, папаша.
8: Блаженство. Блаженство. Что такое деньги? Имею я хоть миллионы, но если... Не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
2: Входит Надежда Антоновна.
0: Мама, Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
8: Разумеется, нельзя оставаться, дорогая моя, нельзя.
5: Ах, Григорий Борисович, не говорите, что я терплю, как я страдаю. Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтоб мы не ездили. О ваших деньгах ничего не упоминает.
8: Не дошли. Вторник, среда, четверг, пятница... Он их получил вчера вечером или сегодня утром.
0: Мама, нам бы переехать сейчас.
5: Ах, Лидия, нужно подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, но что он очень богат.
0: Богат ли он, беден ли, но он нас унизил. И между нами все кончено. Григорий Борисович сделал для нас много и не желает, чтобы я жила с мужем. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Папашка мне обещал.
9: Папашка? Где ты научилась? Ах, Лидия, как ты говоришь, невозможно, невыносимо слушать матери.
0: Скажите, стыдно. Я теперь решила называть стыдом только бедность. Все остальное для меня не стыдно. Мама, мы с вами женщины. У нас нет средств, чтобы жить даже порядочно, а вы желаете жить роскошно. Да как же вы можете требовать от меня стыда? Нет уж, вам поневоле придется смотреть кое на что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают своих детей в роскоши и оставляют их без денег.
8: Бениссимо! Я никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости.
0: Мама, папашка обещает нам на новоселье 40 000.
9: Неужели? Ах, вы очень-очень добрый человек. Однако ж, все-таки подумать надо.
0: О чем думать? Здесь унижение. Там счастье.
9: Пойдемте в мою комнату. Обсудим вопрос со всех сторон. Главное, чтоб приличие было сохранено.
0: В этом положитесь на меня.
8: Я уж не мальчишка. Умею пользоваться счастьем тихомолку. Много не болтаю.
2: Лидия, Надежда Антоновна и Кучумов уходят. Кучумов забывает на столе свою шляпу. Из передней входят Глумов и Василий.
10: Не приказано принимать.
11: Ты врешь, что ты, болван, выдумываешь. Меня не велено принимать. Это невозможно.
10: Совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что не велено пущать, опять же, не моя вина.
11: Кто же не велел пущать? Барин или барыня?
10: Да не ж для вас не все равно. Кто бы не приказал, а значит, пущать не буду. А коли хотите знать, так вот вам раз. И барин не велел, и барыня. И ни за что к вам не выйдут.
11: Ты глуп безгранично, исторически. Но все-таки ты можешь знать причину, почему меня не велено принимать? Не знаешь ли, не слыхал ли ты, любезный друг, хоть краем своего ослиного уха? Так поведай. Рубль с серебром деньга немалая.
10: Покорно благодарю. Пожалуйста. А что я вам проповедую? Известны дела, обстоятельства. Вы придете, другой, третий. Рюмка водки, другая, пятая, десятая. А все расчет. А дела наши, барин говорит, по видимости, подходят тонкие. А вы рассудите сами. Пожалуй, корми дармоедов-то. Пользы от них никакой, а все из кармана. Вот как бы знакомство хорошее, степенное. А то какое у нас знакомство?
11: Ну, довольно, довольно, довольно. Дай клочок бумаги и убирайся. Я напишу твоему барину записку и уйду.
10: Да вот бумага-то на столе. Только вы от хорошей зря не ревите. А я что ж, я уйду.
11: Что бы такое ему написать? Чья это шляпа? Ба-ба-ба, да это Кучумова. Значит, князенька здесь. Вот и прекрасно. Васильков теперь уже получил письмо, Телятев тоже, съедутся все вместе. Вот будет сцена. Напишу для отклонения подозрений что-нибудь. Любезный друг, я заходил к тебе посоветоваться по одному делу. Жаль, что не застал. Завтра зайду пораньше, твой Глумов. Написано крупно, положу посредине стола, чтобы он сразу заметил.
12: А это ты войду.
2: Входит Телятев. За ним Василий.
12: А, ты был у Лидии Юрьевны?
11: Нет, зачем мне она? Я заходил к Саве, да не застал, вот записку ему оставил. Да, если ты хочешь видеть Василькова, так вступай на биржу, он там целые дни проводит.
7: Тем лучше.
11: Он, кажется, новой отраслью промышленности занялся, шелком маклерует.
7: Отличное занятие.
11: А, хороший день, рублей 5 выторгает.
10: Вот уж это, сударь, что напрасно, то напрасно.
11: Помнишь, сколько к нам провинциалов наезжало? Подумаешь, у него горы золотые так развернется. А глядишь, покутит недель 6, либо в солдаты продается, либо его домой по этапу вышлют. А то приедет отец, да как в трактире за волосы ухватит, так и везет его до самого дома, верст 400. Ну, однако мне пора, как я заболтал.
7: Ну-с, так как же, Василий Иванович? Принимать не велели.
10: Да так же, сударь.
7: Думает, Василий Иванович, может, по глупости?
10: Нет, истинно, истинно, что вы, смею ли я?
7: И вам, Василий Иванович, меня не жаль.
10: Как не жаль, сударь? Известно вы не как другие.
7: Ах, лучше.
10: Не в пример.
7: Ну, садитесь, Василий Иванович, давайте с вами разговаривать.
10: Вы думаете, не могу?
7: Да ничего я не думаю. Вы, я слышал, были в Лондоне. Скажите, а вы в Марокко не были?
10: Этких стран я, сударь, не слыхал. Марокко, так он Марокком и останется, а нам не для чего. У нас по нашим грехам тоже этого достаточно. Обморочат как раз. А знают ли они там холод и голод, вот что?
7: Ну, про голод я не слыхал, а холода там не бывает, там очень жарко.
10: Ну и пущай они дохнут с голоду ли, с жару ли, а нам пуще всего уповать нужно.
7: На что уповать, Василий Иванович?
10: Чтобы как все к лучшему. По-нашему теперь тоже делу босоты и ноготы навидались. Конечно, порядок такой иск о небе. А Бог невидимо посылает.
7: Ой, Василий Иванович, в философии далеко уходить не годится.
10: Я и про что другое могу.
7: Ну, прощайте, Василий Иванович.
2: В рассеянности Телятев берет со стола шляпу Кучумова и хочет надеть ее.
7: О, это как же, Василий Иванович?
10: Грех, сударь, бывает со всяким.
7: Какой ж тут грех, Василий Иванович?
10: Бывает, что и уносят.
7: Ну, вы, Василий Иванович, заврались.
10: А вот что, сударь, померите обе, которые в пору, то и ваша.
7: Вот, Василий Иванович, умные речи, приятные слушать. Это моя... А это чья же? О, да это Князенькина. Значит, он здесь?
10: Здесь.
7: Где же он? А чего же ты его принимаешь, а меня нельзя?
10: Потому сродственник.
7: Он такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Уж вы меня извините, я останусь. А вы пойдите в переднюю.
10: Оно точно, что в это время барин никогда дома не бывает. А если в другой раз...
7: Довольно, довольно, Василий Иванович, учтивость за учтивость, а то ведь я тоже скажу вам. Пошел вон.
10: Можно. Для вас все, сударь, можно.
2: Оставшись один, Телятев вынимает из кармана письмо. Читает.
7: Не будь, Телятев, легковерен. Бывают в мире чудеса. Князек... Надуть тебя намерен у Васильковой в 2 часа. И все так точно и наду. Он родственник, а меня принимать не приказано. А что же мне делать? Уступить даром как-то неловко, что-то за сердце скребет. Подожду их. Посмотрю, как она будет его провожать. Вот удивятся, вот рты-то разинут, как я встану пред ними, как статуа джентилиссима. А статуя командора мне один немец божился для того, что заплакал, представляет совесть. Ужасно будет их положение. А не лучше ли явиться к ним самому? Оно, конечно, не совсем учтиво. А где они там скрываются?
2: Телятев подходит к двери во внутренние комнаты. Прислушивается.
7: Никого нет. Проникну далее.
2: Телятев осторожно открывает дверь, уходит и также осторожно закрывает ее за собой. Входят Васильков и Василий.
1: Убить меня кто-нибудь.
10: Господин Глумов. Вот и записку оставили.
1: А еще кто?
10: Господин Кучумов,
4: А...
1: Ну, хорошо, хорошо, ступай. Кучему так стар, что его и подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом.
2: Васильков замечает на столе записку Глумова, вынимает из кармана письмо и сличает его с запиской Глумова.
1: Ничего не похоже. А я думал, что он. Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложив руки. Несчастный муж. Для мужа, друг, велико дело, когда жена сидит без дела, муж занят, а жена от скуки, глядишь, и бьет на обе руки. Несчастный муж. Будь дома в 2 часа непременно, и ты поймешь смысл этих слов. Что это? Шутка или несчастье? Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если что-то несчастье, то зачем же? Зачем же оно приходит так рано и неожиданно? Что, однако, значит это письмо? Пойду и покажу его Лидии. Но если... Если... Боже, что же мне делать тогда? Что же мне делать? Как повести себя? Нет, нет, нет. Стыдно. Стыдно в таком деле готовиться. Стыдно играть роль. Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то я и сделаю.
2: Васильков открывает ящик с пистолетами. В дверях показывается Телятев.
1: Телятев? Так друзья не делают.
12: А, здравствуй. Постой. Погоди, они сейчас выйдут.
1: Отвечай на мои вопросы, или я убью тебя на месте.
12: Да тише ты, я говорю тебе. Ну, что тебе нужно, спрашивай.
1: Ты к моей жене приехал?
12: Да.
1: Зачем?
12: Приятно провести время, полюбезничать. Какие ты странные вопросы делаешь.
1: А чего ж ты к моей жене едешь, а не к другим?
12: А то, что у меня вкус хороший.
1: Мы будем стреляться.
12: Ну, хорошо, хорошо, только не шуми. Я слышу голоса.
1: Чьи бы голоса ни были, они мне не помешают.
12: Да ты с ума сошел, Сава. Опомнись. Выпей холодной воды.
1: Нет, нет, Телятев. Нет, я человек добрый, смирный. Но бывают в жизни минуты. Ох, я рассказать тебе не могу, что делается в моей груди. Вот пистолет. Выбирай любой.
12: Ну... Коль ты подарить хочешь, давай оба к чему рознить. А коли стреляться, куда торопиться? У меня сегодня обед хороший, после сытного обеда мне всегда тяжело жить на свете. Тогда, пожалуй, давай стрелять.
1: Нет, нет, сейчас же здесь, на этом месте, без свидетелей.
12: Ну, я тот человек с характером, сказал, не буду и не буду. Да и не стоит. Поверь мне, не стоит. Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет, а мне все-таки развлечение... Если она дурная женщина, не стоит за нее стрелять.
1: Что же мне делать тогда? Что же мне делать в этом последнем случае? Что же мне делать?
12: Ну, бросить ее и все тут.
1: Я был так счастлив. Она так притворялась, что любит меня. Ты только подумай. Для меня, для провинциала, для несчастного тюленя, ласки такой красавицы, ведь это рай. И вдруг она... изменяет. Она меня обманывает.
12: Так ты ее и убей, меня за что?
1: За то, что вы ее развратили. Она от природы создания добрая. В вашем уме женщина может потерять все. И честь, и совесть, и всякий стыд. А ты, ты развратней всех. Нет, нет, нет, нет, нет. Бери пистолет, а то я убью тебя стулом.
12: Ну, черт с тобой, ты мне надоел. Давай стреляться. Только вот что, перед смертью попробуем спрятаться за печку.
1: Нет, нет, нет, стреляться!
12: Да тише ты, тише, ради бога!
2: Телятев насильно уводит Василькова за печку к выходной двери. Входят Кучумов и Лидия.
0: Ну, прощай, прощай, папашка.
9: Лобзай меня, твои лобзанья. Адио, миа калина.
0: Изволь, изволь, папашка.
2: Васильков и Телятев выходят из-за печки.
4: Но, молодой человек, я по правам старой дружбы, он не сваки на летанце.
1: Завтра я пришлю к вам секунданта.
9: Не-не-не, молодой человек, я с вами драться не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вас и, быть может, совсем бесполезно.
1: Так я убью вас!
9: Ну-ну-ну, молодой человек, но так не шутят, молодой человек, так не шутят.
2: Кучумов уходит. Входит Надежда Антоновна.
3: Что за шум у вас?
1: Возьмите от меня вашу дочь. Мы с вами в расчете. Я возвращаю вам такую же безнравственную, как и взял от вас. Она жаловалась, что переменила свою громкую фамилию на мою простую, почти мещанскую. Зато теперь я вправе жаловаться, что она запятнала мое простое, но честное имя. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с ней только неделю, презираю ее. Она шла за меня ни с чем. Я заплатил за ее приданое, за ее наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками. Хотя и не один.
0: О, какая трагедия.
3: Что вы? У вас какое-то недоразумение. Бывает, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
1: Друг мой, не оставляй меня одного. Мне нужно сделать кое-какие распоряжения, написать матушке. Я застрелюсь.
3: Да полно, Сава, ты дурачишься.
12: У моего знакомого две жены избежал. Что же ему, два раза застрелиться надо было? Да ты погляди на меня. Я человек благоразумный, я тебе могу дать много полезных советов. Во-первых, если стреляться не вздумай здесь, в комнате, это не принято. Стреляется в Петровском парке. А во-вторых, мы с тобой сначала пообедаем хорошенько, а там видно будет.
1: Берите скорее вашу дочь от меня. Берите ее скорее.
0: Скорее, чем вы думаете. Мы сами сегодня же хотели переезжать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее. Вы играли комедию, и мы играли комедию. У нас больше денег, чем у вас. Ну, мы женщины, а женщины платить не любят. А вы застрелитесь, пожалуйста, скорее. Телять, вы его не отговариваете. Вы мне развяжете руки. И уж в следующий раз я не ошибусь в выборе мужа или... Ну, словом, сами понимаете, кого. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Мама, вы послали за экипажем?
3: Посылала, он готов.
2: Надежда Антоновна и Лидия уходят.
1: Кончено. Теперь уж все кончено.
3: Да
1: для
3: где
1: меня.
3: Же кончено? Мало ли еще осталось в жизни?
1: Нет уж все. Ведь если бы я сам был злой человек, как она, я бы теперь грыз себе руки, колотился головой об стену. Ведь если бы я сам обманывал ее, я бы ее простил. Но я человек добрый, я верил ей. Она так коварно насмеялась над моей добротой. Нет, над чем хочешь смейся, над лицом моим, над моей фамилией, но над добротой моей, над тем, что я любил ее, что после каждой ласки ее я по часу сидел в кабинете и плакал от счастья, друг мой. Во мне оскорблено не самолюбие, а душа моя. Душа моя убита. Осталось убить тело.
12: Послушай, ты лучше замолчи, а то я сам расплачусь. Хорошо будет у меня физиономия, нечего сказать. Да перестань, я тебе говорю, перестань. Отдайся ты на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой пообедаем, а чем я тебя буду поить, кормить, это мое дело.
1: Друг мой, что это? Карета? Они уезжают. Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.
2: Комната Лидии. В прежней квартире Чебоксаровых. Лидия лежит на кушетке. Входит Надежда Антоновна.
0: Что, не был?
13: Нет еще. Я совершенно потеряла голову.
0: Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне только 613 рублей. И то с такими гримасами, с такими ушимками, как будто он делает бог знает какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов.
13: Он обещал привезти непременно сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
0: Да сделал ли? Я что-то сомневаюсь. Вот я сегодня получила письмо от мужа. Он пишет, что никаких денег не получал, что имение его продано, и сам он теперь живет у своего приятеля.
13: Теперь я понимаю. Знаете, кто купил имение?
0: Кто?
13: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
0: Едва ли. Твой отец пишет, что на торгах дал самую большую сумму какой-то Ермолаев, поверенный Василькова. Уж не он ли?
13: Ну, смешно. Где ему? Да он слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее.
0: Уж, конечно.
13: Я считаю себя опозоренной, что я вышла за него. Я бы бросила ему в лицо все его подарки, если бы они не были так драгоценны. Я их все велела переделать, чтобы они не имели прежней формы.
0: Я пойду спрошу, привезли ли коляску. Я ухитрилась взять долг у одного каретника и гербы велела сделать. Лошадей будем брать извозчих, а своей коляски не иметь нельзя. Извозчий экипаж всегда заметит.
13: Да, опытность — великое дело. Я все еще слишком доверчива. А с доверчивостью можно сделать ошибку неисправимую.
14: Господин Телятев.
13: Просим. Что вас давно не видать? Где вы пропадаете?
14: У человека, которому делать нечего, всегда дело много. Что это вы так серьезны?
13: Ай. Что такое? Что с вами?
14: Морщинка.
13: Где?
14: Вот тут на лбу маленькая морщинка.
13: Не может быть.
14: Посмотрите в зеркало. Ай-яй-яй, стыдно, Лидия Юрьевна, в ваши-то лета.
13: Не говорите, лучше надоели.
14: Думать не надо. Пуще всего думать остерегайтесь. Наши дамы только тем и сохраняют красоту, что никогда ни о чем не думают.
13: Ах, Иван Петрович, на моем месте посидеть легко. Как мне не думать? Кто же будет вместо меня думать?
14: Да что же вам думать-то, помилуйте, положение солидное. Живете одни в великолепной квартире, совершенно свободны, богаты. Что я не раз от вас самих слышал. Поклонников хоть отбавляй, муж для вас не существует.
13: Он застрелился?
14: Нет, раздумал.
13: Жаль. Можно вам поверить одну тайну?
14: Очень можно.
13: Вы умеете их беречь?
14: Нет, только я умею их сразу терять, а это лучше.
13: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
14: Ну, то в редком семействе теперь не найдется такой тайны.
13: Да слушайте, мы несносны. Я переехала от мужа, потому что... Нет, я не могу. Мне стыдно.
14: Ну что, что продолжайте. Меня стыдно? Да я уж такой человек особенный. Меня никогда ни одна женщина не стыдила.
13: Ну так и мне вас не стыдно. Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он обещал дать мне взаймы 40 тысяч.
14: Ах, он чудак, почему не 80?
13: А он может и 80?
14: Он? Он может и 200 обещать. А уж дать где же? У него редко в кармане 10 рублей найти можно.
13: Вы лжете на него. Он выкупил отцовое имение, оно стоит больших денег. И я сама видела, как он дал моей маме 600 рублей.
14: Насчет имения сказать ничего не могу. Откуда у него 600 рублей, я знаю. Он 5 дней бегал по Москве и искал эти деньги. На силу дали на месяц и взяли вексель в 2000. Я думал, он ищет деньги для вашего мужа, которому он недавно проиграл в клубе эту сумму и не заплатил.
13: Вы меня убиваете.
14: Да чем же, помилуйте, он человек прекрасный. Мы все его очень любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, только он забыл, что все это Женина. при жизни отдана племянницам, а ему самому выдают на расходы 10 рублей на клуб, а по праздникам 50, а иногда 100. Вот вы тогда на него посмотрите, вот он тогда.
13: Что же мне делать? Я столько задолжал.
14: Есть от чего в отчаянии прийти. Кто нынче не должен?
13: Телятев, у вас огромное состояние. Пожалейте меня. Не дайте мне погибнуть. Телятев, ну, поддержите честь нашей фамилии. А я могу полюбить вас. Вы добрый, милый. Жал, я гибну. Спасите меня. Если вы мне поможете в этой беде, я ваша.
15: Лидия Юрьевна, все это очень мило с вашей стороны, и, поверьте, я был бы совершенно счастлив, только я сам-то теперь не свой.
13: Как? Вы женитесь? Женаты?
15: И не женюсь, и не жената, только свезут меня завтра к Воскресенским воротам.
13: Как к Воскресенским воротам?
15: Да так, привезут с квартальным и опустят в яму.
13: Не может быть. Так где ж ваши деньги?
15: Ох, я уж не помню, когда они у меня были. Да, да, я вчера узнал, что должен 300.
14: Все, что вы когда-нибудь у меня видели, все чужое. Экипажи, лошади, квартира, платье, все. За все это денег не плачено, писали на меня счета, потом векселя, потом подавали ко взысканию, а взамен получали исполнительные листы. Деньгами у ростовщиков взято, видимо-невидимо. Кредиторы завтра явятся ко мне, картина будет поразительная. Я их приму, разумеется, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре. Посмотрят они на меня, на пустые стены и скажут: «Гуляй ты, Иван Петрович, по белу свету». Вот один за жену сердит, тот, пожалуй, месяца два в яме продержит, пока кормовые платить не надоест. А потом выпустят. И буду я опять свободен, и будет у меня кредит, потому что я добрый малый, и у меня еще живо 11 тетушек и бабушек, и всем им я единственный наследник. Что я гербовой бумаги извел на векселя? Подумать страшно, ей-богу. Если с пуда продавать, больше возьмешь, чем с меня.
13: И вы так покойны.
14: А чего же мне беспокоиться? Совесть моя так же чиста, как и мои карманы. Кредиторы мои давно получились у меня сполна, взыскивают просто так, чтобы форму соблюсти.
13: Где же мне взять денег? Больших денег. Много денег. Неужели нет ни у кого?
14: Да есть как-нибудь.
13: У кого же они?
14: У деловых людей, которые их даром не бросают.
13: Не бросают? Жаль.
14: Еще как жаль-то, Лидия. Ох, теперь деньги-то умнее стали. Все больше к деловым людям идут они к нам. А прежде деньги глупее были. Вот, вот именно такие деньги вам и нужны.
13: Какие?
14: Бешеные. Вот и у меня-то прежде были все бешеные. Ну, никак их в кармане не удержишь. А вы знаете, я недавно догадался, отчего у нас с вами бешеные деньги. От того, что мы не сами их наживали. Да, да. Деньги нажитые своим трудом, те деньги умные. Те лежат смирно, к нам не идут. Мы их маним, а они говорят: нет, мы к вам не пойдем, мы знаем, какие вам деньги нужны. И что обидно, ведь даже знакомство с нами не хотят иметь.
13: Я в актрисы пойду.
14: Талант нужен, Лидия Юрьевна.
13: Я в провинцию.
14: Ну, а что за расчет? Увлечете там какого-нибудь мушника, тулумбаса, или уж много-много средней руки помещика? Нет, что за карьера?
13: Вот, Телятев, помогите. Мне нужны деньги.
14: А вот, пожалуйте сюда.
2: Телятев подводит Лидию к окну.
14: Видите, у ворот стоит домик крошечка, он на всех глядит в три окошечка. Вот где деньги.
13: У мужа?
14: У него. Он не только богаче всех нас, но он так богат, что подумать, так голова закружится. Нынче не тот богат, у кого денег много, а тот, кто их добывать умеет. Если у вашего мужа теперь наличными 1300, так можно поручиться, что через год будет 1 000 000, а через 5 – 5.
13: Не может быть. Не, я не верю вам. Это он подослал вас ко мне.
14: А вот вы послушайте. Когда вы его оставили, поехали мы с ним в Троицкой обедать. Сидит, на свет не глядит. Ни ухи не ест, ни вина не пьет. Подходили в него какие-то странные личности, что-то шептали на ухо. А потом, смотрю, стал как будто поживее. Потом вдруг вижу, несут ему телеграмму. Прочитал, глаза засверкали, ударил кулаком по столу. Нет, говорит, глупо стреляться. Покутим, говорит, нынче, поздравь меня. Ну, я его поздравил, поцеловались и поехали. Ох, и поехали. Познакомил я его кое с кем из старых своих знакомых, то есть не из старых, а из прежних, а они еще такие молоденькие.
13: Подождите. Что это за коляска? Кружева! Ах, какая прелесть! Неужели это мама взяла для меня? Ну, какая прелесть! Какая роскошь!
14: Нет, вы ошиблись, Лидия. Это коляска, которую он подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучером нанял такого, что в зоологическом саду показывать можно. Это она от него едет. Вон, блондиночка, глаза васильки.
13: О, я упаду в обморок. Это не коляска. Это мечта. Можно задохнуться от счастья сидеть в такой коляске. Ну, что это со мной? Я его ненавижу и как будто немного ревную. Я бы убила эту блондинку. Нос у нее и так невелик, она его еще вздергивает.
14: Лидия, это не ревность, это зависть.
13: Он ее любит?
14: Что, коляску?
13: Нет, блондинку.
14: Ну, зачем же любить и деньги платить? Это слишком много расходу будет. А вы хотите послушать, что ваш муж мне рассказал про себя?
13: Говорите.
14: Вот. Учился он много, чему не знаю. Потому что разные есть науки, Лидия, о которых мы с вами и понятия не имеем.
13: Говорите.
14: Поехал он за границу и смотрел, как там ведут эти вот железные дороги. Вернулся в Россию и снял у подрядчика небольшой участок. Сам с рабочими жил в бараках. Вот вместе с Василием Ивановичем. Вот знаете, Василий Иванович, золото, а не человек.
13: Пойдите вы.
14: Первый подряд удался, он взял второй, побольше. А потом еще побольше. А теперь вот получил какую-то телеграмму и говорит мне, ближе 1 000 000 не помирюсь. А я ему говорю, и не мирись, а мне что, все равно убытку не будет.
13: Я умираю.
14: Что с вами?
13: Позовите маму. Скорей позовите маму.
14: Надежда, Антон, Надежда, Антон.
13: Мама, ради бога.
5: Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое?
13: Ради бога, мама, пойдите скорее к моему мужу. Позовите его сюда. Скажите ему, что я умираю.
14: Берите моих лошадей, Надежда Антоновна, поезжайте скорее.
5: Да, я вижу, ты очень нехороша. Я сейчас еду.
16: Господин Глумов.
13: Принимать его или нет? Еще муж придет или нет, неизвестно. Утопающий хватается за соломинку. Проси.
16: Что с вами?
13: Немного нездорово. А с вами что? Я слышала, что вы разбогатели.
16: Еще нет, надеюсь. Очень выгодную должность занял.
14: И совершенно по способности?
16: Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама долго искала, не то чтобы управляющего, а как бы это назвать?
13: Секретарь Антин.
16: Ой, мадам. Ей нужно было честного человека, которому она могла бы доверить
14: себя и свое состояние.
16: Почти так. У нее дома, имение, куча дел. Где же ей управляться? С наследниками она в ссоре. Я стараюсь все обратить в капитал, на что имею полную доверенность, и пользуюсь значительными процентами за комиссию.
17: Благородная, доверчивая женщина, признайся, Глумов, немного найдешь таких.
16: Да, должно быть.

0: деликатнее. Им или учтиво отказывают, или дарят.
1: Ну, как хотите, только дайте.
0: Теперь не могу. Извините. Помните, вы сказали, что мне никогда вашей руки не целовать? Я злопамятен.
1: Ну, целуйте.
0: Теперь уж поздно. Или лучше сказать рано. Подождите меня год, и я приеду целовать ваши ручки. Я завтра отправляюсь со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки, и я буду ее кассиром. Она страдает одышкой и общим ожирением. Ей здесь-то доктора больше года жизни не дают, а в Париже с переездами на воды, с помощью усовершенствованной медицины она умрет еще скорее. Вы видите, что мне некогда. Год я должен сердобольно ухаживать за больной, а потом могу пожинать плоды трудов своих. Могу и проживать довольно много. Пожалуй, при вашем содействии, если вам будет угодно.
1: Ну, вы злой. Злой человек.
0: Прежде вам эта черта вам не нравилась.
1: Да, пока вы не переходили границ. А теперь прощайте.
0: Прощайте. Я уезжаю в сладкой надежде, что за год вы обо мне соскучитесь, что вы меня оцените, и мы, вероятно, встретимся как родные.
1: Ну, довольно. Довольно.
0: До свидания.
2: Прощай, Глумов. Счастливого пути. Пожалуйста, вспомни обо мне в Париже. Там на каждом перекрестке блуждает моя тень.
0: Прощайте, Лятин.
3: Глумов уходит. Входит Надежда Антоновна с пузырьками лекарств. За ней идет горничная с подушками, кладет их на диван и уходит.
4: Тебе надо лечь, Лидия. Напрасно ты, мой друг, себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так и мужу сказал. Он сейчас придет. Вот твой спирт и капли, которые тебе всегда помогали.
1: Как он воспринял?
4: Очень вежливо, но довольно холодно. Он спросил, серьезно ли ты больна. Я сказала, очень. Что вы, Иван Петрович, смеетесь?
2: Да мне равнодушным-то оставаться нельзя, надо либо плакать, либо смеяться.
4: Вы не знаете ни натуры, ни сложения, Лидия. Она такая нервная. Это у нее с детства.
2: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии, это для меня тайна.
1: Иван Петрович, вы такой болтун, вы меня рассмешите.
4: Да вы, пожалуй, в самом деле ее рассмешите, а он войдет.
2: Скрыться прикажете?
1: Нет, нет, нет, останьтесь. Мне приятно вас видеть. Вы придаете мне силы.
2: Если вам приятно, то я не только не уйду, а как привинченный буду стоять против вас. Смотрите на меня сколько вам угодно, только позвольте мне в этой комедии быть лицом без речей.
5: Господин Васильков.
1: Проси.
6: Вы меня звали?
1: Я умираю.
6: В таком случае нужен или доктор, или священник. Я ни то, ни другое.
1: Вы нас покинули.
6: Не я, а вы меня, и не простившись даже как следует.
1: Ну, так надо проститься.
6: Если вам угодно.
1: Проститься по-русски значит попросить прощения.
6: Просите.
1: Я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. В остальном вы виноват.
6: Мы поквитались. Я был виноват, вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте.
1: Нет, не постойте.
6: Что вам угодно?
1: Вы за свою вину ничем не платите, а я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят вместе с мещанками в московскую яму.
6: Ах, вот вы чего боитесь. Вот какое бесчестье страшит вас. Не бойтесь. В яму попадают и честные люди. Из ямы есть выход. Бояться московской ямы хорошо, но больше надо бояться той бездонной ямы, которая называется развратом, в котором гибнет все, и имя, и честь, и благообразие жизни.
1: Кто вам позволил говорить здесь такие слова? Вы видите жену в таком состоянии и не хотите заплатить за нее ничтожного долга.
6: Я даром денег не бросаю, ни, боже мой.
4: Я не понимаю вашей философии. В Все это для...

0: меня какая-то новость. Принесенные с луны. Разве платить за жену, значит бросать даром?
1: Какая же она мне жена? Она же сама сказала, что у нее денег больше, чем у меня.
0: Сказала. Молишь, может сказать женщина в раздражении. Как бы жена не оскорбила мужа, все-таки надо больше жалеть жену, чем мужа. Мы так слабы, так нервны. Нам всякая ошибка так дорого обходится. Горячая женщина скоро сделает глупость, но скоро и одумается.
1: Она же не говорит, что одумалась.
2: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
1: Не поздно ли?
0: Ах, нет. Она может увлечься, но до падения себя не допустит.
1: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга получала от меня гораздо больше, чем от вас. Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова. Чего же вам угодно?
2: А я бы хотела опять жить вместе с вами.
1: Это невозможно. Вы так быстро меняете ваше решение, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
2: Но вы должны меня спасти.
1: Как я вас спасу? Впрочем, есть только одно средство. Я вам предложу честную работу и за нее вознаграждение.
2: Какую работу? Какое вознаграждение?
1: Пойдите ко мне в экономки. Я вам дам 1000 рублей в год.
2: Ступайте вон.
3: Васильков уходит.
4: Ну вот, вы выздоровели, я могу перестать плакать.
2: Ах, теперь не до шуток. Бегите, догоните, воротите его во что бы то ни стало.
0: Ах, какой он упрямый. Какой несн...
5: На кого
0: не... Не знает, поедет по магазинам, наберет товаров, не спрашивая цены... А я потом по счетам и расплачивается.
6: А женихов не предвидится?
0: На ее вкус трудно угодить.
6: Такую девушку в прежнее время тихонько бы увезли. Да кажется, если б у меня не старуха.
2: Что? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Покупайте новую карету, закажите новые ливреи людям, берите всю новую мебель, и чем дороже, тем лучше.
0: Где же деньги?
2: Он за... Пошлите за ним. У него золотые прииски, он глуп, золото наш.
0: Я лучше теперь пошлю, надо его приготовить.
3: Надежда Антоновна уходит.

0: Не ошибись в своих расчетах.
1: Может, вы и вздумаете, когда что для города сделать. Сил у вас, ваше степенство, много. Была бы только воля на доброе дело.
2: Вот теперь хотя бы то возьмем. У нас грозы частые. А не заведем громовых отводов.
3: Все это суета.
1: Да какая суета, ваше степенство, когда опыты были?
3: Какие еще там такие громовые отводы?
1: Стальные.
3: А еще что?
1: Шесты стальные.
3: Слышал я, что шесты аспиты эдакой. А еще-то что? Наладил шесты до шесты. Еще-то что?
1: Больше ничего.
3: Да гроза-то это что такое, по-твоему?
1: Электричество.
3: Это какое еще такое электричество? Ну как же ты не разбойник после этого? Да гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали. А ты хочешь шестами да рождами какими-то, прости господи, обороняться? Ты что, татарин, что ли?
4: Татарин.
1: Савел Прокопич, ваше степенство, Державин сказал, я телом в прахе изливаю, умом громам повелеваю.
3: А вот за эти слова тебя в городничу отправить, он тебе задаст. Почтенные, прислушайтесь-ка, что он говорит?
1: Но нечего делать, надо бы покориться. Но вот когда будет у меня миллион,
3: да.
1: тогда поговорим.
3: А ты что же, украдешь, что ли? Эккой паршивый мужичок, держи его! Паршивый мужичок. Вот не хотел нынче сердиться. Он...
1: Кажется, перестал.
3: Кажется? А ты, дурак, поди да посмотри, а то кажется.
1: Перестал. Проклятый.
3: Я уж не знаю, каким нужно быть с вами человеком. Вы кого хотите, в грех ведете. Проклятый. Будьте вы спрашивали.
5: От своды вбегает встревоженная Варвара. Притаившись, она высматривает, нет ли поблизости Бориса.
6: Кажется, он. Пойди сюда. Что нам с Катериной-то делать, скажи на милость?
7: А что?
6: Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь ли это?
7: Нет, я этого не знал, Катя.
6: Погоди.
7: Ну, что же ты сказать-то хотела?
6: Сейчас скажу. Да. Поедешь. Ты дорогой. Ни одного нищего не пропускай. Всякому подай, да прикажи.
8: С теми деньгами, что у тебя можно украсть, не только до Америки, до Звенигорода не доедешь.
9: Не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам. Вероятно, его скоро схватят, отберут деньги, и тогда я вам, дитя мое, доставлю их.
8: Да ведь не все же он украл, что он тебя оставил.
9: Не остаться, я без тысячи рублей.

0: Я знаю магазины шелковых материй, ковров, мехов, мебели.
1: Видели ли кого? Я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда сбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею. Где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут и вам.
0: Я знаю, что если нужно что-нибудь, едут в магазин, берут вещь, платят деньги, а если денег нет, велят куме приехать на дом. Но...
2: Не давай, не надо. Пропадут, ей-богу, пропадут. Москва, Сава, такой город, что мы, Телятьевы да Кучумовы, в ней не погибнем. Мы без денег будем иметь почет, кредит. И еще долго каждый купец будет за счастье считать, что мы ужинаем и пьем шампанское на его счет. Вот портные, от тех уважения мало. Но и старую шинель, и старую шляпу можно носить с таким достоинством, что каждый издали дает тебе дорогу. Прощай, друг Савва, не жалей нас, и в рубище почтенно добродетель.

Разное у людей прошлое. Иногда оно тяготит, мучает, гнетет человека. И не так легко бывает сбросить путы прошлого. Хорошо, если тебя поддерживает подлинная дружба, настоящая любовь и доверие товарищей. Сейчас я вспоминаю о том, что случилось совсем недавно. Я, Март Гайтер, принял бригаду на строительстве газопровода в одном из уголков Латвии. Разный народ собрался в моей бригаде. Старый землекоп Каспар, недавно пришедший из мест заключений Том, и совсем зеленая молодежь, студенты Гирт, Сергей, Регина. Помогала нам еще и жившая неподалеку на хуторе Барба. Но почему-то она не хотела поступать на постоянную работу. Наш лагерь был расположен на краю болота. Только кое-где виднелись чахлые березки и ели. Был конец лета, стало рано темнеть, и по вечерам молодежь собиралась у костра.

0: в свой порог.
1: В тот вечер я засиделся у своей палатки, в который раз проверяя маршрут трассы. Неожиданно ко мне подошел инженер Ранг.
2: Как жизнь?
3: А это вы? Благодарю, Ранг, хорошо.
2: Я обошел сегодня трассу. Если идти строго по проекту, то траншея упрется в какие-то развалины. Они вас не задержат?
3: А если пойти в обход, это задержит нас еще больше.
2: Ну, вы остались тут за инженера Иверта, вам, как говорится, карты в руки. А я все-таки подожду с вызовом моих людей и трубоукладчика, пока вы не доведете траншею до реки. Скажите, Гайтер, почему это люди иногда добровольно принимают на себя очень тяжелые обязанности?
3: Скажите, Ранг, а что вас-то затянуло в эту глухомань?
2: Ну, видите ли, Гайтер, я из породы благополучных неудачников. Да-да, не удивляйтесь. Я из тех, кого называют безнадежным середняком. Учился вроде неплохо, работаю хорошо. Карьера не удалась. Оттого и болтаюсь со стройки на стройку, лишь бы в канцеляриях штаны не протирать. Тут хоть начальство поменьше, да зарплата побольше.
3: Но это существенно.
2: А вы не иронизируйте, еще как существенно. Скажите, Гайтер, вас любят женщины?
3: Да не знаю, не интересовался этим во множественном числе.
2: А мне вот и в любви не везет. Смелости не хватает, что ли? Вот есть тут одна.
3: Послушайте, Ранг, это уже становится похожим на исповедь, только вот в исповеднике-то я не гожусь. Посоветуйте, как побыстрее провести траншею к реке.
2: Побыстрее? Это с вашей-то бригадой.
3: А чем вам моя бригада не нравится?
2: Старик еле ноги волочит. Том амнистированный этот, лентяй да пропойца. Вот есть еще сонная русалка. Барба.
3: Ну, есть и другие.
2: Это студентики-то, что ли? Ну, ждите, они вам наработают. Да еще экскаваторы надо отправлять в ремонт. Давно просятся.
4: Бригадир!
3: А, Каспар?
4: Недалеко от развалин кто-то вырвал все колышки на линии трассы.
3: Что такое?
4: Остался один, и на нем была вот эта записка.
2: А что в ней?
4: Жан Марат, обращаюсь к тебе как к другу. Ты должен мне помочь. Буду ждать тебя сегодня в Парадузе. Все.
2: Любопытно.
3: Чьи-то глупые шутки.
2: Сомневаюсь. А кто такой Жан Марат?
3: Вождь французских якобинцев. Его убила женщина в ванне в 1793 году.
2: Не вижу ничего смешного. И в наши дни есть женщины, способные убить.
4: Да и мужчины тоже.
2: А что такое Парадуза? Хутор, усадьба?
4: Я спрашивал у Барбы. Говорит, никакой Парадузы здесь нет.
3: Прошу меня извинить. Мне пора.
4: И мне тоже.
2: Одну минутку, Каспар. Вы все равно пойдете мимо кухни. Позовите мне эту, как ее, Барбу, что ли?
4: Хорошо, скажу.
2: Вот еще работнички идут.
5: Слушай, Том, не привязывайся, я этого не говорил.
6: Не говорил, а что подумал? Ну, что ты подумал, скажи, что я вор, а?
5: Раз берешь ключи, положи обратно, это я сказал, и больше ничего. И вообще, Том, поговорим, когда проспишь.
6: Нет, ты послушай меня, пока я не пошел спать. Ты что думаешь, мне твое барахло нужно?
5: Том, мне не нужно твоего барахла и вашей работы, если хочешь.
7: Что здесь происходит?
5: Товарищи, соблюдайте правила уличного движения.
6: Регина, а вы не бойтесь, я его не трону. Том всегда сойдет в грязь, чтобы вас пропустить по дороге. Он свое место не забывает.
5: И правильно делает.
7: Сергей!
5: Он пьян.
6: Кто пьян?
3: Спокойнее, спокойнее.
6: А, бригадир, ну скажи, что, я пьян?
3: Похоже.
6: Ну ладно, выпил, но самую малость. А ты можешь понять, почему человек пьет?
3: Ну что ж, задача нехитрая. Петух и тот пьет.
6: Эх ты, бригадир, ты вот душу петуха-то понимаешь, а человека нет.
5: Да кончай ты со своей душой.
6: Да уже кончил, кончил. Вот ты понимаешь, когда меня выпустили из тюрьмы, мне все вернули, все. Даже старую рубашку. А вот о душе, душе. забыли. Они думают, что я могу откопать свою душу вместе с комсомольским билетом вот здесь, в этом болоте.
0: Прошу заметить, уважаемого лектора, что я вместе со своей душой и комсомольским билетом работаю здесь по доброй воле.
6: А мою добрую волю никто не спрашивал. В этом разница, которую я с водкой лучше понимаю, чем вы без нее.
4: В твои годы, Том, я копал канавы на хозяина, как крот, голыми руками в земле рылся. А ты эскаваторщик. Люди скажут, наш газопровод строил Том Янсен.
6: Старик, что ты мне мораль, как милостыню подаешь.
0: Эх, Том, Том, пьян да умен, 7 талантов в нем.
6: Иди ты к черту.
0: Что?
3: Эх, трудно. Везде трудно.
4: Что, бригадир, завтра становимся на ремонт?
3: Да ремонтировать-то нужно, спору нет. Но нам нужно как можно быстрее перебраться через болото, довести траншею до реки. А то вода размоет ее, это тоже бесспорно.
0: Вот те раз. А что же делать?
3: Выход один. Ремонтировать на ходу.
4: Это в наших условиях? В болоте?
0: А если авария?
3: Ну, тогда позор. И так уж о нас говорит ранг, что мы не спаянная бригада, да и что нас мало.
0: Ну, не так мало. 5 человек и 2 женщины.
7: Нет, 2 человека и 5 мужчин.
0: Ну, помиримся, 7 жизней.
3: В том числе 3 комсомольца, значит, с планом управимся.
6: Уж не хочешь ли ты, бригадир, организовать бригаду коммунистического труда?
0: А почему бы и нет?
8: Не суйся, это инициатива Тома.
6: Да нет, мне с инициативными не по пути.
0: Ишь, как испугался.
6: А ты что, знаешь, что такое страх? Вот испытаешь на собственной шкуре удары жизни, вот так упадешь, что подняться не сможешь, вот тогда поговорим.
7: Надо жить так, чтобы не падать. И вообще мне не нравятся трусливые, хныкающие мужчины.
6: Он перенес ее через лужу, и она обняла его как героя. В болоте нужен не героизм. Здесь нужны высокие сапоги, чтобы портянки были сухие.
3: Понимаешь, что? Я разочаровывался в жизни и близких мне людях не меньше тебя. Но я не хочу разочаровываться в себе. Понимаешь, в себе. Особенно это, когда касается моей работы.
6: Ты что работа? Что это все?
3: А ты знаешь, что меня привело сюда? Ненависть вот к этому болоту. И зло берет, что на это надо потратить так много времени, а нельзя его разметать одним ударом на все 4 стороны, чтобы из запаху-то болотного его не осталось.
0: Я не знал, что вы такой оратор.
3: Простите, не удержался. Том, у меня к тебе поручение. Поедешь за запчастями, машину на складе мне обещали. Заодно привезешь и зарплату для бригады.
6: Что? Зарплату? Это кто, я?
3: Вот доверенность.
6: Это мне доверенность?
9: Как пишут в газетах, ставка на доверие.
3: Инженер Ранг.
9: Да что вы, я не думал над этим смеяться.
6: Нет, не поеду.
7: Том, это я вас прошу.
6: Ладно.
10: У меня, ей-богу, денег много, куры не клюют. У меня, ей-богу, денег много, куры не клюют. Расскажу я вам секрет, что ни кур, ни денег нет. Вот поэтому-то моих денег куры не клюют. Есть карета у меня, а в карете
4: Регина,
10: коня.
4: Ты не знаешь, где Барб?
7: Сейчас позову. Барба! Барба! Что вы, я же здесь. Ой!
0: Как напугало, а? Что вы все прячетесь?
7: Я не пряталась. Я слушала.
11: О, уже 11 часов, а у меня еще отчет не готов. Спокойной ночи и желаю удачи будущей инженерной бригаде.
4: Сегодня Барба видел вашу старуху, просила вас обязательно прийти домой.
7: Что случилось?
12: Маргита?
4: Что это? Нет, нет. Что вы, я дочку вашу видел в поселке. Она молодцом.
12: Слава богу. Вы меня так напугали, я уже целую неделю не была дома.
7: Сходишь завтра утром?
12: Нет, нет. Я пойду сегодня, сейчас.
5: Ночью через болото? А вдруг волки? Еще заблудитесь.
12: Ну что вы? Я же здесь в округе каждую тропинку знаю.
5: Откуда?
12: Раньше здесь в лесничестве работала, пока свекровь не запретила. Не бойтесь, не заблужусь, вот только фонарь захвачу.
7: Бригадир, вырвем ее из этого болота, с которым она никак не может расстаться.
5: Верно, зачислим на постоянную работу.
12: Нет, я не могу. Я не могу.
13: Спать. Завтра трудный день.

0: Хто тут іще?
1: Це я, Регіна. Том, не надо так пить.
2: Иначе не возьмете в коммунистическую бригаду?
1: Вообще не надо. Мне не нравится.
2: А что вам больше нравится? Меня пожалеть или Сергея приласкать?
1: Как вам не стыдно?
0: А какое вам до меня дело, черт вас подери? Я не нуждаюсь в вашем участии, понятно? И зарубите вы себе на носу, что я пьяница, я конченый человек, что меня одна жена уже бросила, а вторую, если такая дура найдется, брошу я.
1: Не беспокойтесь, у вас такой не будет.

0: Я уже собирался спать, как вдруг увидел инженера Ранка. Он, видимо, кого-то ждал у дороги.
1: Барба, вы здесь?
2: А я жду, волнуюсь ужасно. Пойдемте ко мне в палатку.
3: О чем вы хотели со мной говорить?
2: Вы просили меня о постоянной работе.
3: Я передумала.
2: Жаль. Кончим мы газопровод, уедем отсюда. Вы останетесь одна.
4: Зачем же такой красавице хоронить себя в этой глуши?
3: Оставьте.
2: Отчего вы такая?
3: Какая?
2: Такая холодная, как вода в вашем болоте.
3: Не плетите не весь что. У меня есть дочь и муж.
2: Муж? Не станете же вы уверять меня, что любите его? Человека, который уехал от вас 15 лет назад. Бродит где-то по белу свету.
3: Вы очень много знаете, инженер Ранг.
2: Потому что это касается вас, Барба.
3: Это все, что вы хотели мне сказать?
2: Нет. А сейчас я хотел бы быть на месте креста.
3: Какого креста?
2: Того золотого крестика, который лежит на вашей груди.
3: Пустите меня! Пустите!
1: Что здесь происходит?
0: Это вы, коллега, собираете факты для отчета?
2: Греюсь. Не лучше ли перейти на коньяк? Не составите компанию?
0: Подумаю.
2: Надумайте, милости прошу ко мне.
0: Ранг ушел. И тут я увидел, что на тропинке блестит какой-то предмет. Я нагнулся. Нательный крестик с цепочкой. Конечно же, это крестик Барбы. А вот и она сама возвращается. Видимо, обнаружила пропажу.
5: Возьмите ваш крестик.
3: Благодарю.
5: Вы верите в Бога?
3: А вы?
5: Я верю в человека.
3: Человек не так хорош, чтобы можно было поклоняться ему.
5: Поклоняться? Можно куда больше. Можно любить его.
3: Мне надо идти.
5: Я провожу вас. Только за свой подвиг я потребую награду.
3: Какую?
5: Просто вы мне покажете, где находится некая усадьба Парадуза, о которой, как мне сказали, даже вы не знаете, но вы ведь знаете. Как хорошо вы смеетесь, только не знаю, чему.
3: Так, ничему. Хорошо, вам я покажу эту таинственную усадьбу. Только будьте внимательны в дороге, ступайте за мной след в след. Болото обманчиво.

И мы пошли. Барба впереди, а я за ней, след в след. Путь был долгий и трудный. Иногда казалось, что уже нет дороги, но лес вдруг расступался, и перед нами вновь открывалась узкая тропа, проходившая через трясину.

0: Тусклый свет фонаря вдруг осветил причудливые очертания старой полусгоревшей усадьбы. Барба вела меня дальше, и вскоре мы подошли к дому, в котором почему-то сейчас же погас свет.
1: А под этим кустом Барбариса нашли подкидыша и назвали его Барбой. Ягоды на нем от этого не стали вкуснее. О чем вы думаете?
2: О вас. О том, что вы мне сейчас рассказали. Нашли вас под кустом и стали вы собственностью Сондров.
1: Теперь я сама здесь хозяйка.
2: О да, вы хозяйка болота. И вы что, любите его?
1: Я его ненавижу.
2: Так почему
1: же? Прошу вас. Не надо об этом.
2: Хорошо, не буду. Ну, мне пора идти.
1: Фонарь погас.
2: Керосин кончился.
1: Без фонаря вы не найдете дорогу обратно.
2: Но вы же мне еще не показали дорогу к Парадузе.
1: Показала. Вон те развалины, что мы прошли, есть Парадуза. Старая усадьба Сондоров, сгоревшая во время войны.
2: Так вот оно что.
1: Пройдемте в дом, я налью керосин. Осторожней. Здесь ступеньки, дайте руку, то споткнётесь.
2: Такие у вас холодные руки, Барба.
1: Сейчас я зажгу лампу.
0: Я огляделся. Мы были в простой деревенской комнате. В углу над кроватью висела большая икона. Вокруг нее несколько маленьких. У стены на подставке огромные стенные часы. В их равномерном хриплом тиканье чудилось что-то зловещее. Громоздкий комод, старинное зеркало в тяжелой оправе. Да, неприветливое жилище.
1: Кто здесь?
3: Не узнала.
1: Стефан?
3: Не ждала. Ну, что ж ты молчишь, а? Разве так мужа встречают? Даже поцеловать не хочешь?
1: Я не знаю, мы здесь не одни.
3: Знаю. Не любовника целуешь. Мужа. Ну? Еще теплее стало. Хоть и руки у тебя холодные.
1: Стефан!
3: Ну, здравствуй, Жан Марат.
1: Вы знакомы?
3: О, мы старые друзья. Оба из-за войны недоучками остались. А ты помнишь наше студенческое житье-бытье в Риге, а?
2: А что означает твоя глупая записка?
3: Молодец. Сразу догадался, кто писал, а?
2: Ну, если я тебе нужен, почему ты просто не пришел ко мне?
3: Ты видишь, какой нетерпеливый. В молодости точно таким же был. Все ему вынь да положь немедленно. Разве жизнь тебя не научила терпению, а? Мама, дай-ка нам еще стаканов.
4: Сейчас, сейчас, сынок.
3: Сначала выпьем, выпьем за встречу. До дна, Барба, до дна, если добра желаешь.
2: Я тебя слушаю.
3: Нет, а теперь закусим, как полагается. А потом у нас с тобой будет мужской разговор.
4: Ухожу, ухожу, сынок. Пойдем, Барба.
2: Барба, останьтесь, пожалуйста.
3: О, привык к женскому обществу. Ну, раз тебя так нежно просят, садись, садись. Так, видишь ли, Март, вы проложили трассу вашего газопровода прямо через усадьбу моего отца. Так можно подумать, что там пустырь какой-то.
2: Но там и есть пустырь, развалины.
3: А, развалины. То земля моих отцов, Март. Ты, может, не знаешь, что такое отцовская земля, а?
2: Не знаю. У моего отца и клочка своей земли не было.
3: Ну, ладно. Ладно, не будем спорить. Я знаю, ты бригадир, самостоятельно ведешь работу. Что тебе стоит отступить на какой-то десяток метров?
2: Обход потребует много времени, а у меня каждый час на счету.
3: Так что, значит, не хочешь мне помочь?
2: Хочу, но не так. Пойми, Стефан, цепляться за старой, но это мало толку. Хочешь работать, приходи, помогу.
3: Так. Значит, ты что ж, ты думаешь, что я все эти годы на перине провалялся? Я же работал не меньше тебя. Уж повидал куда больше. Могу документы предъявить. На, проверяй, изучай. Ты же бумажкам веришь больше, чем человеку. На, пожалуйста,
2: изучай. Я верю тому, кто стоит моей веры.
3: Нет, нет, я хочу знать, каким ты стал человеком, Марк Гальтер.
2: Да и мне не мешает узнать, Стефан Сондер.
5: Кто там шумит?
6: Мама!
7: Доченька.
6: Мама!
8: Ты хоть поздоровайся с отцом, дитя.
6: С отцом? Вы приехали?
3: Какая ты у меня большая, выросла. Ну, как ты? Хорошо учишься, да?
6: Да. Я хочу быть учительницей.
3: Ну что же, это почтенная профессия.
8: Вот. Да. Ее учение. Вот чему ее выучили. Вот книжка, которую я отобрала у нее.
3: Ты. Стишки. Тебе что, стишки нравятся, да?
6: Очень.
3: Так, а это что? Это что? Это твой комсомольский билет, да?
6: Да.
3: Так. Ну-ка, почитай нам стишки, а мы послушаем. Только выбери что-нибудь поинтереснее. Давай, ну-ка.
6: Ну. Война окончена.
3: Так.
6: Фашизма в мире нет.
3: Ага.
6: Во славу павших радоваться надо. Пусть светит солнце, пусть цветет сирень, пусть за полночь затянутся беседы.
3: Да, и так уже затянулись, дальше некуда. Вот что. Ты, я вижу, девочка хорошая. Жаль, только в жизни еще плохо разбираешься. Стишки – это, конечно, стишками. А вот этого в моем доме не будет.
6: Отдайте!
2: Не дури, Стефан. Отдай комсомольский билет.
3: Вот чудак человек, а? Я же пошутил. На, Маргита, держи свой билет. Иди спать. Иди. Я же пошутил. Чудак ты человек.
2: Шути, шути, но не так.
3: Ну, это ж позволь мне решать как.
2: Решай, Стефан, решай. Спокойной ночи, Батлер.
1: Простите, что все так получилось.
3: Ну, Март, последний раз спрашиваю. Не хочешь мне помочь?
2: Хочешь работать? Приходи.

0: Ясно. Все ясно.
1: Тем лучше, сынок. Болото покарает тех, кто нарушил его покой.
0: Что ты говоришь?
1: Все рухнет у них. Взорвется. В небо взлетит. О, Пресвятая Богородица.
2: Мама.
1: Спаси нас.
2: Мама, о чем эта бабушка молится?
3: Иди спать, Маргита, иди.
0: Барба, 15 лет тебя не видел.
3: Зачем ты обидел Маргиту,
0: Стефан? Барба, ты стал еще красивее. Ну, идем, идем, Барба.
2: Мама, я боюсь одна.
0: Иди спать, Маргита, я сказал.
2: Мама!
0: Иди спать.
3: Ты видишь, Стефан? Пойдем, Маргита.
1: И пусть над всей землей звучит его голос.
0: К черту. Все к черту.

0: Наступил следующий день. В лесу по дороге на трассу я оказался невольным свидетелем встречи Регины и возвращавшегося из города Тома. Регина явно поджидала его.
1: Все, что добыл на этом свете.
2: Бросайте работу, товарищи.
1: Тошно мне здесь. Слушать ваши веселые разговоры, видеть ваши веселые улыбки.
2: Я больше не буду улыбаться.
1: Да понимать, что все это не для тебя. Как в кино, когда видишь, как интересная чужая жизнь проходит мимо. А я даже не в кино сижу, в болоте.
2: Вам нужно вырваться из него.
1: Вот, как видите, выбираюсь.
2: Я не об этом болоте говорю.
1: Ну, поучать это легче всего. Работай, учись, не пей. Это все слова. А я слов не люблю. Я словам не верю.
2: Чему вы верите? Кому?
1: Никому.
2: Не люблю, не верю. Моя улыбка ему не нравится. Может быть, вам не нравится и то, что я выхожу замуж?
1: На здоровье. А мне-то что до этого? Да вы с чего взяли, что я собираюсь уходить с работы?
2: Значит, просто разжалобить хотели.
1: Это не ваше дело, чего я хотел. Понятно?
2: Еще как понятно.
1: Ну вот и слава богу. А то у меня от разговора с вами что-то голова разболелась.
2: Пусть! Пусть у вас болит голова! Пусть у вас болят руки, ноги, потому что вы трус, потому что я вас ненавижу!
3: Иди! Я...
0: Девушка посмотрела Тому прямо в глаза и неожиданно припал к его груди.
4: Простите, простите.
2: Сережа, это ты здесь?
4: Опять заминка в уличном движении. У регулировщика из тебя все равно не получится. Да, вы знаете, в нашем болоте появились привидения.
2: Во сне видел?
4: Да нет, среди бела дня. Отправился я по трассе восстанавливать колышки, и вдруг издали вижу в старых развалинах что-то шевелится. Ну, просто ангел без крыльев, в синей юбочке и белом джемпере. Ну, думаю, попалась птичка. Как вдруг является сам черт, и как две капли воды похож на Тома.
1: Ты чепухи не болтай.
4: Подхватил черт ангела, и пропали оба в болоте. Я туда-сюда, их след простыл.
3: А коли черт снюхался с ангелом, быть беде.
4: А вон бригадир идет.
3: Ну, что будем делать, бригадир? Работа-то на один день, да вот беда, дождь, гроза будет.
5: С чего ты взял?
3: Барометр имею. Не успеем спустить лишнюю воду в реку, размоет траншею к чертям.
4: Вместе с ангелами.
5: Ну, к реке нужно выйти до начала грозы. Начнем прямо сейчас, будем работать ночью, пока не кончим. Согласны?
3: Ну что ж, раз надо.
5: Сергей, возьмешься ночью управлять экскаватор?
4: Ну что, сомневаешься во мне?
5: Да нет, трудно будет.
4: Выдержу.
1: Нельзя ночью работать.
5: Почему?
1: Видно плохо. Наткнуться можно.
4: На привидение. Дом всегда боится, пусть сидит дома.
1: Я ничего не боюсь.
5: Ну тогда ужинать, ужинать да поплотнее.
4: Да.
5: Сергей.
4: Пошли.
5: Значит, Гир.
1: У меня к вам просьба, Регина.
2: Да? Какая?
1: Сделайте так, чтобы Сергей ушел. Исчез на несколько часов.
2: Исчез? Не понимаю.
1: Сегодня на экскаваторе должен работать я.
2: Почему?
1: Ну, должен. Ну, вы можете хоть раз поверить, не расспрашивая. Сегодня на экскаваторе должен работать я. Ну, вы понимаете? Ну, хотя бы для того, чтобы показать, что я не трус. Что я могу быть полезен бригаде в трудную минуту. И только вы можете мне помочь в этом.
2: Хорошо. Я сделаю все. Я сделаю все, Том.
1: Благодарю вас. Вот, хочу подарить вам на память.
2: Что это? Комсомольский значок? Какой красивый. Вы сами его сделали.
1: Да, когда-то я мечтал стать резчиком по дереву. Еще я вам должен сказать. Очень важное. Только не знаю.
2: Говорите.
1: Нет, я не должен был себе позволить это. Но я вас...
2: Нет! Сейчас не нужно. Скажешь мне об этом завтра!
1: Регина!
6: Подождите, ребята!

0: После ужина ко мне в палатку пришел инженер Ранг.
1: А я напрасно ждал вас сегодня ночью.
2: Рано легли спать или наоборот, гуляли?
0: Не помню, спал, гулял или гулял во сне.
2: Я не знал, что вы такой рассеянный.
0: Да я сам этого тоже не знал.
2: А говорят, рассеянность бывала причиной многих несчастий. Впрочем, лично я считаю, что во всех, без исключения, несчастьях виноваты только женщины. Что вы сказали?
0: Ничего.
2: Вот, например, этот бедняга, как его? Марат. Погибнуть от руки женщины, да еще в ванне. А вы не боитесь погибнуть из-за женщины, Март?
0: Я купаться не собираюсь.
2: Все-таки сухой вы человек, Гайтер. Как только вам удалось сохраниться в таком сыром месте. Слушайте, не зайти ли вам ко мне на рюмочку коньяку с лимоном? А? Заходите. Ну, если надумаете, милости прошу к моему шалашу.

0: Барба, вы? Почему вы не вышли сегодня на работу?
1: Стефан, он очень просил вас зайти к нему сегодня вечером. Он хочет поговорить насчет работы.
0: Так почему же он сам не пришел?
1: Сказал, что ему не здоровится. Он сказал, что я смогла бы здесь работать, если бы и он.
0: Ах, вот оно что. Понятно. Вы его очень любите.
1: Он мой муж и отец моего ребенка.
0: Скажите своему мужу, что я приду. Приду, слышите?
1: Спасибо, я передам.
2: Все готово, бригадир. Только вот Сергей куда-то пропал.
0: Испугался?
2: Прибежит. А не прибежит, так Том справится не хуже. Сергей!
0: Послушай, старина, мне уйти на часок позарез нужно.
2: Ты что, обидеть хочешь? Кажется, не первый год вместе работаем. Иди хоть на 2 часа, все будет в порядке. Так я веду людей?
0: Веди.
2: Сергей! Сергей!

0: И вновь я шел через болото, пробираясь сквозь заросли осоки, проваливаясь в трясину. Вечером в назначенное время я подошел к дому Сондеров. Меня встретил Стефан.
1: Так, молодец, Марк, молодец, что пришел. Входи, входи.
0: Мне сказали, что ты нездоров.
1: Да, полегче стало. День рождения жены, сам понимаешь, бодриться надо. Ну, так, такие дела. Значит, дуйте на пролом прямо через развалины.
0: Не будем больше об этом. Я пришел за другим, помочь тебе и жене с работой.
1: О, ты очень заботлив, как я погляжу. Ну, ладно, тогда выпьем. Выпьем за то, чтобы нам с тобой не пришлось жалеть о развалинах, встретившихся на нашем пути, ни тебе, ни мне.
2: Добрый вечер. Ой, мамочка, какая ты красивая.
1: Сюда, Барба, сюда, на почетное место. Сюда. А ты, Март, рядом. Нет, как почетный гость. Маргита, зови бабушку.
3: Бабушка, иду.
1: Так,
3: иду.
1: Садись, мама. Выпьем за новорожденную. За то, что природа ее наградила всем тем, что нужно для счастья. Хорошо. Да чего же вы народ невеселый? Маргита, ну-ка, дочка, заведи пластинку.

Слушайте, слушайте все. Это звучит голос прошлого. Слушайте.

0: А теперь выпьем.
1: Хватит.
0: Ну, ты же не знаешь, за что мы будем пить сейчас. За любовь. Вот за что.
2: Довольно, Стефан.
0: Чего? Любви?
2: Пить. Довольно.
0: Ну, тогда станцуй. Станцуй. Ну? Марта, тогда ты станцуй с моей женой.
1: Уймись, Стефан.
2: Я плохо танцую.
0: Не притворяйся. Ты что же, этого удовольствия ей не хочешь доставить? А ты, Марта, что, может, дотронуться до моей жены боишься?
1: Ты что, ищешь ссоры?
0: Ничуть. Я просто хочу, чтобы мы станцевали. А мы посмотрим.
1: Ну что ж, изволь.
3: Не упрямся, Барба, коли муж велит.
4: Я подошел к Барби. Она взглянула на Стефана и положила руку мне на плечо. Наш танец был похож на вызов. Стефан следил за нами напряженно, с нарастающей злобой.

0: Довольно, довольно, довольно, довольно. Эта труба полна пыли. Март, вам надо выпить с моей женой на брудершафт.
1: Ты пьян.
0: Я? С чего ты взял?
1: У тебя дрожат руки.
0: У меня. А ну, клади свою руку на стол. Посмотрим, чья рука дрожит больше. Клади, не бойся. Клади.
2: Стефан внезапно выхватил финку и вонзил ее в стол рядом с моей рукой.
3: Стефан!
0: Чудак-человек. Я же пошутил.
1: Ты, я вижу, и впрямь шутник. Так вот, чтобы без шуток. Я здесь делаю свое дело и от него не отступлюсь. Завтра мы перейдем на ту сторону реки. В твоей воле присоединиться к нам или остаться в этом болоте. Вот так. А теперь прощайте.
4: Бригадир! Бригадир!
1: Каспар, что случилось?
5: Взрыв на трассе.
3: Как? Когда?
5: Ковш-эскаватор за что-то зацепился. Янсен стал дергать, чтобы освободить. И тут раздался взрыв. Кажется, старая мина.
1: Он ранен?
5: Тяжело. Вызвали скорую помощь.
3: Бабушка, так вот о чем она молилась.
5: Это еще не все. Когда мы стали осматривать место взрыва, то обнаружили, что наткнулись...
1: Ну, говори же, на что наткнулись, говори.
5: На могилы.
1: У вас что, кладбище было возле дома? Хозяйка Сондер, я у вас спрашиваю.
0: Она плохо слышит.
5: Вот этот портсигар... Я нашел на месте взрыва. Там какая-то бумажка.
1: Письмо?
5: Не знаю, мне читать было некогда. Я к ребятам бригадир. Приходите скорее.
0: Что там такое?
1: Спокойней. Читай, Маргита, вслух.
3: Какая старая.

0: еще ребенок, пусть живет, прощайте.
1: Это все, Маргита?
0: Эту девочку зовут Барба? Нет! Маргита,
2: я не знала, я не виновата. Это она, твоя мать, Стефан, послала меня вывести их, а сама здесь спрятала немцев. Я не знала, Маргита, я не виновата. Я хотела их спасти.
0: Возьмите письмо, Март.
2: Маргита!
3: Март!
1: Что ты хочешь?
3: А ты? Отомстить доживающей свой век старухе? Мне, 15-летним трудом замаливающим свои грехи, Барбе!
1: Заманить в ловушку людей, сражающихся с врагом, и подло стрелять им в спину. И вы, Сондры, еще смеете называть себя латышами?
3: Я никого не заманивал. Я был простым солдатом.
4: Прости им, всемилостивый Господь. Прости им их согрешение.
1: Молись, старуха. Он тебя простит, потому что во имя его ты тогда и убивала. Прощайте.

0: Аминь. Что теперь делать будем?
1: Принеси куртку, мать. Холодно. А где револьвер?
0: Там, за иконой. О, Пресвятая Мария.
2: Не надо, Стефан.
1: Уйди.
2: Нет. Если ты сделаешь что-нибудь злое, я сама все расскажу, все.
1: Я знаю, знаю, чего ты хочешь. Чтобы мою мать судили как преступницу. Меня как соучастника. А ты чтоб чистенько осталась. На свободе не выйдет.
2: Что ты говоришь, Стефан?
1: Не лезь в мужские дела, вот
0: что. Погоди, Стефан. Пусть идет она.
2: Я? Куда мне идти?
0: К этому, к бригадиру. Пусть молчит, пусть отдаст письмо. Попроси его хорошенько, Барба.
2: Вы хотите, чтобы я пошла к нему? Из-за молчания?
0: Ты умница, Барба, ты сама сумеешь сделать как получше.
2: Нет, никогда,
3: мама.
0: Никогда? А с чего это ты так расхрабрилась? Разве не написано в письме, что это ты? Ты привела их в парадузу.
2: Я не знала, я не виновата. Даже Маргита мне поверила.
1: Да, но поверят ли там они? Твоя вина слишком велика, чтобы ты могла рассчитывать на прощение.
2: Довольно! Я больше не хочу. Все эти годы вы мучили меня. Угрожали, принуждали к молчанию. Но я больше не хочу, слышите? Не хочу!
0: Не хочешь? Своей дьявольской гордыни поступиться не хочешь, чтобы спасти всех нас? Да кто ты такая, чтобы говорить «хочу», «не хочу»? Не мы ли тебя из грязи, из ничтожества подняли, человеком сделали, хозяйкой парадузы, шелка одели, драгоценностями украсили?
3: Уйдем отсюда, мама!
2: Сейчас, дочка. Не нужны мне ваши шелка, ваши драгоценности. Мне ненавистен этот дом, эти стены, этот крест на моей груди.
0: Не святотатствуй, Барба.
2: Хорошо, я пойду к нему и буду просить все, чего вы хотите. Но знайте, это будет ценой моей свободы. Вот вам ваше кольцо. Сюда я больше не вернусь. Пойдем, дочка.
1: Никуда ты не пойдешь.
0: Стефан.
1: Я еще не пал так низко. Пойдешь ты.
2: Я?
1: Да. Пойдешь и скажешь: мама велела вам быть на сеновале в 2 часа. Тебе понятно?
3: Я не пойду.
1: Почему?
3: Я не заманю его в ловушку. Я не буду предательницей.
1: Ах, вот как. Ты боишься предать чужого, врага. А стать предательницей своего отца ты не боишься? Отвечай.
3: Нет.
2: Стефан, если ты ее хоть пальцем тронешь, мы уйдем отсюда обе, я и она.
1: Некуда тебе идти. Мы одной веревкой связаны. Не бойся, Маргита, я не сделаю ему ничего плохого. Нам просто нужно поговорить с ним, уговорить, чтобы он не выдавал бабушку и маму тебе. Понятно?
3: Понятно.
2: Стефан, Стефан, не тронь.
1: А ты куда?

0: Барба, никуда ты от меня не уйдешь. Никому не отдам тебя.
1: Кого Бог соединил, люди разъединить не могут.
0: А если мне смерть суждена и могилу, тебя возьму с собой. Понятно? Маргита, иди.
1: Пусть Господь благословит твой путь, дитя.
2: Не нужно мне вашего Господа. Я и сама дорогу найду.
1: Ради благости твоей, Бог мой и Творец, прости мои помыслы греховные.

0: Когда я вернулся в лагерь, Тома уже увезли в больницу. И вот мы сидим с Каспаром, он курит трубку, а я думаю, мучительно думаю о происшедшем. Чуял он, что ли, когда говорил, что нельзя ночью работать?
1: Он сказал, чтобы никого ни в чем не обвиняли.
0: Надо было прекратить вчера работу.
1: Из-за этой записки?
0: Да при чем тут записка?
1: Решение продолжать работу было единственно правильным решением. И приняли мы его сообща. О, вот она, гроза. Все ближе и ближе. А мы к реке вырвались. Теперь пусть хлещет. Стоп для воды есть, траншею не размоет.
2: Март! Март!
0: Маргита?
2: Да.
0: Почему-то так поздно.
2: Мне надо поговорить с вами. Наедине.
1: Я зайду попозже.
0: Пойди сюда, Маргита, успокойся. Ты мне друг?
2: Мама не виновата. Она не знала, что делала тогда. Вы верите?
0: Верю, верю. Ты только за этим и пришла, чтобы сообщить мне об этом?
2: Нет. Как только вы ушли, он хотел бежать за вами. Тогда мама сказала, что все откроет, если он сделает вам плохо. Тогда они хотели послать маму, чтобы она просила вас отдать письмо и обо всем молчать. Потом они не пустили ее.
0: Почему?
2: Ну, не знаю, может быть, они думали, что она вообще больше не вернется.
0: Ну, а потом?
2: Ну, а потом они послали меня сказать вам, что мама будет вас ждать на нашем сеновале в 2 часа ночи.
0: Ах, вот оно что.
2: Он еще сказал, что если вы не отдадите письмо и не будете молчать, он кончит все.
0: Так значит, нужно пойти и отдать письмо?
2: Нет!
0: Почему нет? Ты что, не любишь свою маму?
2: Люблю, она не виновата. Вы не должны туда идти.
0: Почему?
2: Это ловушка.
0: Ты уверена? Маргита, Маргита!
2: Не знаю. Я боюсь его.
0: Как тебе не стыдно? Хорошо, что никто не видит, а я не слышу. Ты что, не комсомолка?
2: Не буду больше.
3: Простите, кажется, не вовремя.
0: Нет, очень даже вовремя, Регина. Устройте эту девочку куда-нибудь на ночь. Это Маргита, дочь Барбы.
3: Ты пойдешь со мной.
2: Нет, нет. Я должна вернуться. Мы с мамой завтра уйдем отсюда. Совсем уйдем. Товарищ Гайдер, передайте в райком вот это.
0: Комсомольский билет?
2: Да. Я больше не комсомолка.
0: Постой, постой. Давай разберемся. Ты что, считаешь себя в ответе за грехи своей семьи?
2: Не только это. Я нечаянно услышала, как бабушка сказала отцу. Все взорвется у них, в небо взлетит. А что, где не поняла? Должна была прийти и сказать, а я хотела сама. Потом мы вместе с ним искали, а когда ничего не нашли, так он веселый стал и сказал, что никто не сможет помешать работе бригады.
0: Почему ты говоришь «мы»? С кем ты искала?
2: С одним из ваших. Он велел называть себя Томом.
3: Том? Высокий такой.
2: Да. Он шел из города, заметил меня, и мы стали искать вместе.
3: А теперь за нас ранен Янсен. Так ведь он и есть Том Янсен. О, теперь я все понимаю. Вот почему он хотел сегодня ночью работать.

0: Я пошел на ночное свидание к Барби, назначенное мне Стефаном. Я прекрасно понимал его замысел, но я не мог не пойти. Там была Барба, а я чувствовал себя ответственным за ее судьбу. Вот и сеновал Сондров на пушке рощицы.
1: Март!
0: Ровно два.
1: Зачем вы пришли?
0: Разве вы меня не звали?
1: Маргита вам все рассказала?
0: По правде, она меня отговаривала от этого. Но раз уж я пришел, то говорите, чего вы от меня хотели?
1: Я от вас. Я бы хотела сейчас только одного. Чтоб вы были у себя в палатке.
0: Тогда почему вы здесь?
1: Зачем вы меня мучаете?
0: Чем я могу вам помочь? Тогда одно из двух. Или я вас сейчас провожу домой, или вы идете со мной в лагерь.
1: Нет. Нет, вы не должны сейчас никуда идти.
0: Почему?
1: Пойдемте в сарай, прошу вас.
0: Ну чего вы боитесь, Барб?
1: Вот сюда, сюда. Сейчас нельзя никуда идти. Нужно дождаться рассвета.
0: Но я ведь не боюсь темноты.
1: Вы не знаете, на что он способен.
0: Ну уж, положим, знаю. Но вот уж не ожидал, что вы его так боитесь.
1: Думаете, я дорожу своей жизнью?
0: Так она нужна не только вам.
1: Кому же еще?
0: У вас есть дочь, есть муж.
1: Он взял меня, когда я была еще ребенком. Заставил жить здесь, на болоте, и ждать, ждать, ждать. Я не спрашивала, я не смела спрашивать, есть ли на свете другая жизнь, другая любовь. Они привязали меня к себе общим преступлением.
0: Поймите же, Барба, оно только вам кажется общим. Вы же все разные люди, и вина ваша разная. Стефан во время войны служил немцам и, боясь возмездия, удрал на целых 15 лет. Его мать, фанатичка, ненавидящая все советское, ее руки обогрены кровью партизан. А вы были только ее слепым орудием. Вам же нечего бояться,
1: Барба. Я боюсь за вас. Я чувствую, что для кого-то из нас рассвет не наступит.
0: Тихо. Кто-то идет.
1: Погасите лампу.
0: Через щели сарая я увидел старуху Сондер.
2: Так, они здесь вдвоем, в сарае. Змею я согрела на своей груди, осквернительницу святой церкви и брака. Сгореть в очистительном огне, сгореть обоим.
0: Сейчас я зажгу лампу. Вот это письмо, я буду молчать.
1: Вы?
0: Я, да. Но вы сами должны понять, что завтрашний день нельзя купить молчанием. Скорее, его можно потерять.
1: Но послушайте, Март. Стефан!
3: Не помешал?
1: Зачем ты здесь?
3: Ты спрашиваешь у мужа? Стряхни сено с платья.
0: Оскорблять жену — это еще не значит доказывать свою любовь к ней.
3: А угрожать мужу доносом — это значит доказывать любовь к жене?
1: Послушай, Стефан! Март вернул нам это письмо.
3: Правда?
0: Решайте сами, что делать.
3: Ну, Март, честно говоря, не ожидал. От жизни, а? Полощет она нас. А вот за то, что старое похоронил, вот это я тебе век не забуду.
0: Я бы отказался от страха платить за свое прошлое.
3: Ну да, что потерять право на будущее.
0: Только так ты добьешься этого права.
3: Это годочков через 10. А пока я должен отказаться от своей жены, разумеется, в твою пользу.
1: Марк!
3: Собака. Ты что ж думаешь, я не понимаю, почему ты уговаривал меня покаяться? Почему письмо отдал? Потому что она обещала тебе заплатить за это. Или, может, уже заплатила?
1: Как ты смеешь?
3: Молчи, я теперь все смею. Теперь ты мне за все заплатишь, Март Гайтер.
1: Стефан! Март, перестаньте!
3: Испугались, голубчики?
0: Это ты от страха мечешься.
3: Ну, ладно, только без проповедей. Без проповеди, Гайтер. Иди, покуда цел. Убирайтесь все, я хочу остаться один, и ты уходи. Все.
0: Прощай, Стефан.
1: Стефан, письмо у тебя. Ты можешь уничтожить его. Но от себя куда ты уйдешь?
3: Зато ты от меня уйдешь. К нему.
1: Не дай ревности ослепить тебя.
3: Лучше быть слепым, чем обманутым.
1: Я никогда тебя не обманывала. Это твоя мать держала меня здесь ложью и обманом.
3: А, и теперь ты хочешь ей отомстить за это?
1: Нет. Я хочу только одного. Жить без страха за прошлое. И ты тоже должен с ним покончить.
3: С прошлым и заодно с матерью. Ну, хорошо. Хорошо, на себя я могу донести хоть сейчас. Но выдать мать...
1: Может быть, время и раскаяние.
3: Хорошо. Иди, Барба. Иди, я буду думать. Иди.
1: Прости меня, Стефан.
3: Я все сделаю так, как ты этого хочешь, Барба. Я все сделаю... Для тебя и ради тебя, Барба.
2: Вы все еще там, вместе. Останетесь навеки вместе в свой греховный час. Прими души рабов твоих. Марта Гайтера и Барбы Сондер. Прими на вечное успокоение во имя Господа нашего. Аминь.

0: дверь! Дверь кто закрыл? Мама? Мама! Мама, открой дверь!
1: Что такое?
2: Горит!
0: Горит!
1: Откройте двери!
0: Двери! Двери! Откройте! Я жить хочу! Я жить хочу!
3: Позже мы узнали, какая трагедия разыгралась в усадьбе Сондеров. Текла обложила сарай сеном и подожгла его. И не слышала полуглухая старуха криков своего сына.

0: А в доме Сондров в эту ночь Барба и Маргита укладывали свои вещи.
1: Мам, ну ты ведь сама знаешь. Они там все простые, добрые. Переночуем у них, а завтра...
2: Все же он отец тебе. А ты его так легко оставляешь.
1: Он нас первый оставил. А теперь, если захочет, найдет дорогу к нам.
2: А если не сможет?
1: А я не могу здесь больше жить. Не могу. Я стану такая же глухая, как бабушка. Вот такая же слепая, как наши часы. Ничего не видит. Все одно и то же, так, так, так. Не так. Мам, ну ведь совсем близко, рядом с нами, есть другая жизнь. Как там весело, как там интересно.
2: Хорошо. Я отведу тебя туда сама.
1: Нет, мама. Нет. Мы уйдем только вместе и не думай. Ну вот, кажется, все взяли. Да. Еще книги свяжу и уйдем.
3: Стефан, сыночек.
4: Не пришел еще. Господи наш, Иисусе Христе, прости мне мои великие прегрешения. Святая Мария, при твоей всеблагой помощи никогда больше не возьму греха на душу. Укрепи меня, Господи, укрепи. Помоги.
1: Бабушка, бабушка, мы уходим.
2: Вы слышите? Мы уходим.
4: Кто здесь?
1: Барба! Сгинь! Сгинь, сатана! Отойди!
2: Да что с вами? Что с вами? Это я, Барба.
4: А кто был в сарае? Кто?
2: Стефан?
1: Бог мой! Дева Мария! Иисусе Христе! Где вы?
4: Понимаю, вы хотите проверить мою веру. Вы посылаете мне наваждение.
1: А она здесь стоит.
4: Не смогла я сберечь своего сына, плоть мою, кровь мою. Не смогла.
1: Стефан, сыночек, я иду. Иду!

0: Как все это перенесла Барба? Мне трудно ответить на этот вопрос. Она пришла в наш лагерь ярким солнечным утром. В этот день мы снаряжали Регину в больницу к Тому, который уже выздоравливал.
1: Только мы с тобой нищим, просто видно, по что.

0: Ребят, ну куда вы столько? Я ведь до города не дотащу.
1: Ничего, упакуем в лучшем виде. Любой шофер сочтет за честь доставить до самых дверей больницы.
0: А вы думаете, что в больнице людей не кормят?
2: Ничего, бери, бери. Когда я после ранения выздоравливал, у меня был зверский аппетит.
1: А ты, старина, ему сейчас не страдаешь. Ты, главная, Регина, о наших делах расскажи. Что на ту сторону реки мы перешли, и первый километр траншеи уже готов.
3: И еще скажи, что сегодня мы переносим лагерь из этого чертова проклятого болота на тот берег.
0: Обязательно передам, ребята. Вот только где Барба? Ведь уедет так, не попрощавшись.
2: Мы сами отвезем ее в лесничество.
0: Ну ладно, кто мне поможет упаковать этот гастроном?
3: Держи! Наваливай!
1: Упакуем мой чемодан.
4: Регина!
0: Маргита!
1: Маргита?
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Боялась, что опоздаю. Вот, это тому цветы и письмо.
0: Спасибо. А где мама? Что с ней?
4: Вон она.
2: Барба.
1: Барба.
4: Пришла прощаться. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Да, день сегодня прекрасный.
3: Вот теперь вместе с вами нас будет еще больше.
4: Нет, нет, я не могу.
1: Барба, у нас впереди трудные дни, и ваша помощь была бы нам очень нужна.
4: Вам?
1: Мне и бригаде тоже.
2: Хотел бы я услышать, Барба, что мы тебе нужны не меньше, чем ты нам.
1: Ну разве легче нам станет, если мы все возьмем свои узлы, разойдемся в разные стороны и в уединении будем зализывать свои раны? Болото нас не хотело пустить на тот берег, за ноги хватало. Разве пробились бы мы через него поодиночке? Нет, правильно я говорю?
3: Правильно.
4: Нет, нет, я не могу остаться.
1: Да. Ну вот что, товарищи, готовьтесь к свертыванию лагеря.
6: Пошли. Пошли.
1: Барба, а вы обязательно дождитесь меня.
3: Барба.
4: Опять вы, Ранг.
5: Наконец-то мы одни. Барба, вы совершенно измучились за эти дни. Прилягте, отдохните, выпейте кофе. Вот когда вы совершенно придете в себя, успокоитесь, мы вернемся к нашему разговору.
4: Я вам уже все сказала.
5: Ну хорошо, хорошо. Барба, но почему вы гоните меня? Разве вы не видите, что я люблю вас? Что я думаю только о вас? Днем и ночью только о вас? Барба, скажите одно слово. Я тотчас же возьму расчет. Мы переедем в Ригу. Маргита поступит в хорошую школу.
4: Ах, оставьте Ранг.
5: Ну, хорошо. Хорошо. А кого вы ждете здесь? Гайтера?
4: Я никого и ничего не жду.
5: Зато он теперь ждет. Эта таинственная смерть вашего мужа удивительно на руку Гайтеру.
4: Как вы смеете так говорить?
5: Вот. Вы заговорили совершенно по-другому. Вы любите Гайтера. А вот и он. Прощайте, Барма.
1: Как хорошо, что вы здесь. И как хорошо, что мы все вместе. Да, давно я не был дома у матери. Я ведь не говорил, где она живет. У самого моря. И нигде она не бывает таким синим-синим и бесконечным, как там. А когда открываешь окно, то слышно, как оно шумит, шумит. О чем? Поедем со мной туда. Барба, почему ты молчишь? Барба.
4: Марта. Прости меня.
1: За что?
4: Отпусти.
1: Ты хочешь уйти?
4: Не спрашивай.
1: Ты хочешь уйти совсем?
4: Рано или поздно ты возненавидишь меня.
7: Тени прошлого всегда будут стоять между нами.
1: Ты боишься привидений, я не верю.
7: И люди. Они всегда будут упрекать нас.
1: Но только не те, с кем мы будем работать. Они будут нашими друзьями.
7: Все равно. Не могу, Март.
1: Понятно.
4: Мам, ну что же ты? Идем укладывать палатки.
7: Маргита, но ведь мы...
4: Что мы? Идем, если говорю.
7: Прощайте, Март.
1: Прощайте, Барба.
4: Пойдем, мама. Идем, Маргита.
1: Да.
3: Марк, бригадир, все палатки разобраны, одна твоя осталась.
1: Эту я разберу сам.
3: Ну, что делать дальше, команда?
1: Что делать дальше, Сережа? В этом вся и загвоздка. Жить и без всякой команды. Действуй, Сережа.
3: Есть.
4: Маму не видели?
1: А разве она не пошла с тобой?
4: Пошла, но опять куда-то исчезла. А вас я никогда не забуду. Никогда.
1: Ты мне напиши, когда вы устроитесь на новом месте. Угу. Обязательно я буду ждать.
4: Хорошо.
1: А вы решили, куда вы уже поедете?
4: Мне мама только что сказала, что... У нее есть один такой хороший знакомый, у которого мы будем пока жить. Наверное, он из лесничества.
1: Ах, вот оно что.
4: Угу.
1: И далеко это отсюда?
4: Далеко-далеко. У самого моря. Знаете, оно нигде не бывает такое... Синее и бесконечное, как там. Да. А когда откроешь окно, то всегда слышно, как оно шумит. Шумит и шумит. Правда, мама?
1: В этот момент я тоже увидел Барб. Она стояла серьезной среди деревьев и слушала. И вдруг она пошла ко мне навстречу. Барба!

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Доброе утро!
0: Начинаем нашу утреннюю передачу.
1: И, как всегда, начинаем ее. Как вы думаете, с чего мы ее начнем?
0: С приветствия.
1: Ну, приветствие уже прозвучало. Я имел в виду совсем другое.
0: Вы знаете, с чего бы мы ни начали, какие бы темы ни предлагали, а от песни все равно никуда не денешься. Верно?
1: Вы правы. Поэтому временно прервем наш диалог и послушаем песню.
0: Кстати, и песня эта тоже диалог, только музыкальный.

0: же, теперь, я думаю, мы со спокойным сердцем можем продолжить наш...
1: диалог.
0: Постойте, как же это? Мы ведь не вдвоем все-таки разговариваем. Нас все-таки больше.
1: А диалог – это и есть разговор между двумя или несколькими лицами.
0: Причем беседа эта иной раз может протекать без единого слова.
1: Как это и произошло, например, в шутливой сценке московского юмориста Льва Лаймера.
2: Бездействие происходит в мастерской по ремонту электробритв.
3: Клиент входит в мастерскую, увидев, что нет очереди, прыгает от радости.
4: Приемщик зевает.
3: Клиент протягивает электробритву.
4: Приемщик начинает считать выручку.
3: Клиент кашляет.
4: Приемщик удивленно смотрит на клиента, сбивается со счета и начинает считать сначала.
3: Клиент пожимает плечами, ждет.
4: Приемщик считает выручку.
3: Клиент ждет.
2: Пауза.
3: Клиент ждет.
4: Приемщик считает выручку.
2: Продолжительная пауза.
4: Приемщик кончил считать выручку.
3: Клиент облегченно вздыхает.
4: Приемщик начинает пересчитывать выручку.
2: Пауза.
4: Приемщик кончил пересчитывать выручку, улыбается. Похоже, что сошлось. Встает, потягивается.
3: Клиент тоже улыбается, протягивает электробритву.
4: Приемщик крайне удивленно смотрит на электробритву, задумался.
2: Пауза. Слышен полет шмеля из радиоточки.
3: Клиент ждет, когда приемщик примет решение.
2: Шмель, судя по всему, приземлился.
4: Приемщик улыбнулся, вспомнил, что ему надо делать. Раскрывает книгу учета и аккуратным каллиграфическим почерком начинает вписывать цифру подсчитанной выручки.
3: Клиент нетерпеливо бьет по стеклу окошко, разделяющего его и приемщика.
4: Приемщик ошарашенно смотрит на клиента, потом на часы, потом на клиента.
3: Клиент вскидывает брови, в его устах застывает вопрос.
4: Приемщик опускает занавеску, свернутую и прикрепленную вверху окошко. На ней золотом выткано. Перерыв на обед.
2: Гонг за сценой возвещает о том, что наступил час дня.
0: И все-таки сценка без слов, которую мы только что с таким интересом прослушали, это скорее исключение, чем правило. Обычно во всяких мастерских, ателье разговоров более чем достаточно.
1: Да, там диалоги такие можно услышать. Как говорится, из серии «нарочно не придумаешь».
2: Ну, юмористы, они на то и юмористы, чтобы придумывать самое-самое, казалось бы, невероятное, то, что вроде бы нарочно придумать никак нельзя.
5: Например, диалог «дырки от публика и дырки от сыра».
4: Из стихотворения Владимира Орлова
2: «Грустная встреча».
6: «Как поживаете?» —
5: грустно спросила дырку от бублика, дырка от сыра.
2: «Я, дорогая, осталась одна, и никому я теперь не видна».
6: «Вот и меня, если кто-то встречает, то совершенно не замечает».
2: «Как же нам быть?» —
5: обреченно спросила дырку от бублика, дырка от сыра.
6: «Думаю, чтобы спасти положение, новое надо искать окружение. Мы ведь бываем заметны для глаз, ежели есть окружение у нас».
5: Ну, раз уж речь у нас зашла о диалогах, так сказать, оригинальных, не совсем обычных, то тут, я думаю, нельзя не вспомнить о полусказках.
0: Тех самых, которые придумал и рассказал известный нашим радиослушателям писатель-сатирик Феликс Кривин.
1: Научный спор.
3: Спросите у половой тряпки, кто самый умный и образованный у нас в передней. Она вам сразу ответит: калоша и босоножка. Калоша и босоножка отличаются тем, что как только оказываются рядом, тотчас заводят ученые споры.
7: «Ой, какой мокрый этот мир!» —
3: начинает калоша.
7: «Идешь, идешь, места сухого не встретишь».
0: «Да что вы!» —
3: возражает босоножка.
0: «В мире совершенно сухо».
7: «Да нет же! мокро.
6: Именно сухо.
3: Экспор обычно разрешает комнатная туфля.
8: Коллеги, оставьте бесполезные споры. Мир бывает и мокрым, и сухим. Мокрым, когда хозяйка моет пол, сухим все остальное время.
9: Скромность.
7: Вы посмотрите, как хорошо у нас в комнате.
9: Говорит занавеска деревьям с улицы.
7: Посмотрите, как хорошо у нас на улице.
9: Говорит она комнатной мебели.
10: Мы ничего не видим.
9: Отвечают деревья.
10: Нам ничего не видно.
9: Отвечает мебель.
10: Мы видим только тебя.
8: Только тебя.
7: Ну что вы?
9: Смущается занавеска.
7: Не такая уж я красивая.
5: Пустая формальность.
9: Гладкий и круглый бильярдный шар отвечает на приглашение Лузы.
11: Ну что ж, я с удовольствием. Только нужно сначала посоветоваться с Кием. Хотя это и пустая формальность, но все-таки.
9: Затем он пулей влетает в Лузу и самодовольно замечает.
11: Ну вот, я же знал, что Кий возражать не станет.
0: Разговор с колесом.
3: Трудно нашему брату колесу. Всю жизнь трясись по дорогам, а попробуй только перевести дух. Такую получишь накачку.
5: Значит, спуску не дают?
3: Ох, не дают, не дают. Да еще того гляди, под машину угодишь. Вот что главное.
5: Под машину? А разве ты не под машиной работаешь?
3: Еще что придумаете? Я же пятое колесо. Запасное.
5: А вот еще один любопытный диалог, вернее, монолог. То есть не совсем монолог, ну, как называется, когда, например, стихотворение написано от лица как бы автомобиля, который как бы беседует со своим владельцем.
0: Ну, если речь идет об ироническом стихотворении поэта Павла Хмары, то оно так и называется «Разговор автомобиля «Жигули» со своим хозяином».
3: Не заводись, водитель, за рулем, крути плавнее круглую баранку. Когда ко мне прикованный ремнем ты мчишься на работу с позаранку, сбавь скорость, видишь, строгий постовой, за скорость разговор с ГАИ недолог. А ты хотел бы, видно, чтоб с тобой он был сентиментален, как фенолог? Да ты, видать, совсем из простофиль, проехал гладко и сочти за счастье. Ну что ты все скулишь про маслофильтр? Да наготовит вас для нас запчасти. Вас это друг, к тому же родитель наш. И хоть с запчастью плохо повсеместно, он справится, он знает, я не блажь. Автомобиль давно не блажь, а средство. Дружи со мною, прирастай к рулю, люби меня и верь в свою машину. Послушай, друг, я, кажется, гремлю. Но где же ты достанешь крестовину?

0: Между прочим, мы забыли, что кроме чисто разговорных диалогов существуют еще и диалоги, так сказать, письменные.
1: Да-да, служебная переписка, акты, циркуляры, письма с требованием выслать комплектующие и ответы с заверениями, что требуемые изделия будут незамедлительно отправлены в ваш адрес в самое ближайшее время.
2: И опять, в ответ на ваш исходящий номер такой-то требуем незамедлительно выслать...
3: И снова в ответ на ваш исходящий, в ответ на наш исходящий сообщаем, что требуемые изделия будут незамедлительно отправлены...
4: И так далее до бесконечности.
0: И на эту тему, кстати, тоже уже было много рассказов, юморесок, сатирических стихотворений.
1: А переписка личного характера? Тут тоже, знаете, рассказ в письмах, рассказ в телеграммах.
2: Роман в объявлениях.
3: Что, и такое было?
4: Да, именно такой подзаголовок стоит под названием юморески Дмитрия Диброва.
0: Зонтик.
2: Объявление. Вчера на автобусной остановке утерян зонтик. Нашедшего прошу вернуть. Звонить по телефону 333-22-23. Спросить... Марину.
1: Объявление, объявившую об утере зонтика на автобусной остановке позавчера, прошу позвонить по телефону 222-33-22. Спросить Андрея.
2: Объявление. Еще чего? Нашедшего утерянный на автобусной остановке 3 дня назад зонтик и объявившего о его нахождении, прошу иметь совесть. Немедленно верните зонт по телефону 333-22-23 Марине.
1: Объявление. Нашедший утерянный на прошлой неделе зонт заверяет объявившего об его утере, что если до этого момента он еще сомневался, а не позвонить ли первым, то теперь он этого не сделает ни в жизнь. Чей зонт, в конце концов? Объявившему звонить нашедшему по телефону 222-33-22. Попросить Андрея.
2: Объявление. У меня ваш телефон. Вы в моих руках. Если нашедший утерянный месяц назад зонт не позвонит по телефону 333-22-23 Марине, то я обращусь в милицию.
1: Объявление. Вот и прекрасно. Пусть разберутся. Вообще же говоря, если объявившая полгода назад о потере зонта думает, что неуклюжим шантажом она напугала нашедшего, то пусть знает, ему от него ни холодно, ни жарко. А вот уважаемый объявивший, очевидно, не сладко в эту пору без зонта. Но кто выиграл? Искренне ваш, Андрей.
2: Объявление. Объявившая год назад об утере на автобусной остановке зонтика интересуется, не нашедшего ли ее зонт она могла видеть вчера в 5 вечера у кинотеатра «Прибой», бесцеремонно прогуливавшимся с ее зонтом в руках. Отвечать по телефону 333-22-23 Марине.
1: Объявление. Выходит, молодая особа, битый час сверлившая глазами нашедшего зонт у кинотеатра «Прибой» позавчера в 5 вечера, были вы? Что ж вы сразу не сказали?
2: Объявление. Чита молодоженов меняет 2 однокомнатные квартиры на 1 двухкомнатную. Звонить по телефону 333-22-23 Марине
1: или 222-33-22 Андрею.
0: Теперь, видимо, наступило время...
1: диалогов еще более коротких.
0: Тех самых, которые обычно звучат в нашей традиционной рубрике...
3: калейдоскоп улыбок.
1: Скажите, пожалуйста, сколько стоит доехать до вокзала?
0: Спрашивает пассажир у таксиста.
5: 3 рубля.
1: А сколько будет стоить провезти мой чемодан?
5: Ничего не будет стоить.
1: О, тогда довезите, пожалуйста, чемодан, а я пройдусь пешком.
6: Понимаешь, жена вышла в город без зонтика, а видишь, какой страшный дождь пошел.
4: Да не волнуйся, я думаю, она успела забежать в какой-нибудь магазин и переждет там непогоду.
6: Вот из-за этого я как раз и волнуюсь.
0: Сденок, зачем ты пьешь так много воды?
7: Я съел яблоко.
0: Ну и что же?
7: А помыть его забыл.
1: Любимая, хочешь, я прокачу тебя на огромной машине с мощным двигателем?
0: Конечно, дорогой.
1: Тогда пошли на остановку автобуса.
4: Скажите, пожалуйста, ваш цепной пес подпускает к себе?
6: Разумеется, иначе как же он сможет вас укусить?
4: Однажды я случайно наблюдал, как зубной врач копался в своем автомобиле. Знаете, это очень интересно.
2: Что же интересного?
4: Он взял плоскогубцы и сказал: «Потерпи, дружок, сейчас будет немножечко больно».
1: Разговор двух подруг.
2: Никогда больше не пойду с моим мужем ловить рыбу.
0: А что случилось?
2: Сначала я, оказывается, громко разговаривала. Затем нацепила не ту наживку. Потом слишком рано подсекла.
0: Ну, а дальше?
2: Окончилось совсем скверно. Я наловила рыбы больше, чем он.

приглашаем вас в наш радиотеатр. Сегодня премьера. Вы услышите радиовариант спектакля Саратовского драматического театра «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова от автора «Народный артист Российской Федерации» Александр Галко.

Меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая аппаратура, сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти граждане внутренне? Ну что же, они люди как люди. Любят деньги, но ведь это было всегда. Человечество любило и любит деньги.

0: вчерашний вечер, если, конечно, не секрет.
1: Никакого секрета нет. Сейчас я отправлюсь к себе домой на Садовую, а в 10 часов вечера состоится заседание Массолита, и я на нем буду председательствовать.
0: Нет, этого быть никак не может.
2: Ну это почему?
0: Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится.
1: Простите, а при чем здесь подсолнечное масло? И кто такая Аннушка?
2: А подсолнечное масло тут вот при чем. Гражданин, вам когда-нибудь приходилось бывать в лечебнице для душевнобольных?
0: Иван, бывал, бывал. И не раз. Где я только не бывал. Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами это узнаете у него, Иван Николаевич.
2: Откуда вы знаете, как меня зовут?
0: Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? Ваши вдохновенные стихотворные сборники, портреты в газетах.

0: вот что, Миша, это никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Он нарочно дурачком прикидывается, чтобы выспросить у нас кое-что. Спрашивай у него документы, а то уйдет.
1: Простите, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам.
2: Черт, слышался.
1: Вот вам моя визитная карточка, паспорт, приглашение приехать в Москву для консультации.
3: Очень приятно.
1: Я специалист по черной магии.
3: Вас что, по этому вопросу и пригласили?
1: Да, по этому и пригласили. Здесь в Государственной библиотеке обнаружены рукописи чернокнижника X века. Герберта Аврелакского требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист.
3: Ах, так вы историк.
1: Да, я историк. Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история. Имейте в виду, что Иисус существовал.
0: В белом венчике из роз впереди Иисус Христос.
3: Профессор, мы уважаем ваши обширные знания, но по этому вопросу придерживаемся несколько иной точки зрения.
1: Не надо никаких точек зрения. Просто он существовал, и больше ничего.
3: Да, но ведь требуются какие-нибудь доказательства.
1: И доказательств никаких не требуется. Все просто. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

0: белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой. Ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла. И все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Иерусалим первая когорта 12-го молниеносного легиона, заносила дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада. И к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. Да, нет сомнений, это она. Опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрония, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения.
1: Подследственный из Галилеи, прокуратор.
2: Так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм?
3: Добрый человек, поверь мне.
2: Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Иерусалиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. Кентрёнок крысобоя ко мне. Преступник называет меня добрым человеком. Выведите его отсюда, объясните, как разговаривать со мной. Но не калечить. Тетрарху дело посылали?
1: Да, прокуратор.
2: Что же он?
1: Он отказался дать заключение по делу. И смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение.
4: Римского прокуратора называть егемон. Других слов не говорить, понял меня? Или ударить тебе?
3: Я понял тебя. Не бей меня.
4: Мирно стоять.
2: Имя?
3: Мое?
2: Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Мое мне известно.
3: Иешуа.
2: Прозвище есть?
3: Ганоцри.
2: Откуда ты родом?
3: Из города Гамалы.
2: Кто ты по крови?
3: Я точно не знаю. Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец.
2: Где ты живешь постоянно?
3: У меня нет постоянного жилища. Я путешествую из города в город.
2: Это можно выразить короче одним словом. Бродяга. Родные есть?
3: Нет никого. Я один в мире.
2: Знаешь ли грамоту?
3: Да.
2: Знаешь ли какой-нибудь другой язык, кроме арамейского?
3: Знаю греческий.
2: Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?
3: Я до... Д... Гегемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.
2: Множество разного народа стекается в этот город к празднику. Бывают среди них предсказатели, гадалки, астрологи и убийцы. А попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно, подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.
3: Эти добрые люди, Гимон, ничему не учились. И все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.
2: Я повторяю тебе, но в последний раз. Перестань притворяться сумасшедшим, разбойник. За тобою записано немного. Но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.
3: Нет, нет, нет. Гимон ходит... Ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял, Бога ради, сожги свой пергамент. Но он вырвал его у меня из рук и убежал.
2: Кто такой?
3: Левий Матвей.
5: Всякая власть является насилием над людьми. Настанет время... когда не будет никакой власти.
3: Он был сборщик подати. Я встретился с ним на дороге Бифаги и разговорился с ним. Первоначально он относился ко мне неприязненно и даже оскорблял меня. То есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой. Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово. Однако, послушав меня, он стал смягчаться. Наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать.
2: О, город Иерусалим. Чего только не услышишь в нем. Сборщик податей, вы слышали? Бросил деньги на дорогу.
3: Он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, и с тех пор он стал моим спутником.
2: Левий Матвей.
3: Да. Левий Матвей.
2: Что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?
3: Егемон говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.
2: Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что так? Истина.
3: Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, видимо, в мире существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет.

0: Se кончилось. Я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, Гимон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными. Я охотно поделился бы ими с тобой, тем более, что ты производишь впечатление очень умного человека. Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Твоя жизнь скудна, Гимон.
1: Развяжите ему руки. Сознайся. Ты великий врач.
0: Нет, прокуратор, я не врач.
1: Но как ты узнал, что я хотел позвать собаку?
0: Это очень просто. Ты водил рукой по воздуху, как будто хотел погладить и губы.
1: Да. Итак, ты врач?
0: Нет, нет, поверь мне, я не врач.
1: Ну, хорошо. Если хочешь держать это в тайне, держи. Тем более, что к делу это прямого отношения не имеет. Итак, ты утверждаешь, что не призывал разрушить, поджечь или каким-либо иным способом уничтожить храм.
0: Я никому, Гимон, не призывал никого к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?
1: Да, ты не похож на слабоумного. Так поклянись, что этого не было.
0: Чем хочешь ты, чтобы я поклялся?
1: Ну, хотя бы жизнью твоей. Ею клясться самое время, она висит на волоске, знает.
0: Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, Гимон? Если это так, ты очень ошибаешься.
1: Я могу перерезать этот волосок.
0: И в этом ты ошибаешься. Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто его подвесил.
1: Так, так. Теперь я не сомневаюсь, что праздные зеваки в Вершалаиме ходили за тобой по пятам. Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, верно ли, что ты явился в Ершалаим через сузкие ворота верхом на осле, сопровождаемый такой черни, который кричал тебе приветствие, как бы некому пророку?
0: У меня слата никакого нет, Гимон. Пришел я в Ершалаим точно через сузкие ворота, но пешком в сопровождении одного Левия Матвея. Никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.
1: А не знаешь ли таких? Некоего Дисмоса, другого Гестаса и третьего Варавана.
0: Нет, этих добрых людей я не знаю.
1: Правда?
0: Правда.
1: А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты что, всех, что ли, так называешь?
0: Всех? Злых людей нет на свете.
1: Впервые слышу об этом. Но, может быть, я мало знаю жизнь. Какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?
0: Нет, я своим умом дошел до этого.
1: И ты проповедуешь это?
0: Да.
1: Но вот, например, кентурион Марк. Его прозвали крысобоем. Он тоже добрый.
0: Да. Он, правда, несчастливый человек с тех пор, как добрые люди изуродовали его. Он стал жестоко черств. Если бы с ним поговорить, я уверен, что он резко изменился бы.
1: Этого тебе, к счастью, не удастся. И первый, кто об этом позаботится, буду я. Все о нем?
2: Нет, к сожалению.
1: Что еще там?
2: Закон об оскорблении величества.
1: Послушай, Ганоцри, ты когда-нибудь что-нибудь говорил о великом кесаре? Отвечай, говорил или не говорил?
0: Правду говорить легко и приятно.
1: Мне не нужно знать, приятно или неприятно тебе говорить правду. Тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти. Итак, знаешь ли ты некоего Иуду из города Кириафа? И что именно ты говорил ему, если говорил, конечно, о великом кесаре?
0: Дело было так. Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иуда из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом и угостил.
1: Добрый человек.
0: Очень добрый и любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моим мыслям. Принял меня весьма радушно.
1: Светильники зажег.
0: Да. Попросил высказать меня свой взгляд на государственную власть.
1: И что
0: его
1: же...
0: этот вопрос чрезвычайно интересовал.
1: Что же ты сказал? Или ты ответишь, что забыл, что ты говорил?
0: В числе прочего, я говорил, что всякая власть является насилием над людьми. И что настанет время, когда не будет власти. Ни кесаря, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Далее ничего не было. Тут вбежали какие-то люди, стали меня вязать и повели в тюрьму.
3: На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной власти для людей, чем власть императора Тиверия. И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней. Вывести конвой с балкона! Оставьте меня с преступником наедине. Здесь государственное дело.
0: Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириаф. У меня, Гимон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.
3: А я думаю, есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть больше, чем Иуда из Кириафа. И кому придется гораздо хуже, чем Иуде. Итак, Марк Крысобой, холодный убежденный палач. Люди, которые, как я вижу, били тебя за твои проповеди. Разбойники Дисмос и Гестас, убившие со своими приснами 4 солдат. И, наконец, грязные предатели Иуда, все они добрые люди.
0: Да.
3: И настанет царство истины.
0: Настанет, Егемон.
1: Оно никогда, никогда не настанет, преступник. Ешо, веришь ли ты в каких-нибудь богов?
0: Бог один. В него я верю.
1: Так помолись ему. Покрепче помолись. Впрочем, это не поможет. Ненавистный город. Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой из Кириафа, право, это было бы лучше.
0: А ты бы меня отпустил, Егемон. Я вижу, что меня хотят убить.
1: Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? Боги, боги мои! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю. И запомни меня, если с этой минуты ты произнесешь хотя бы слово, заговоришь с кем бы то ни было, берегись меня. Я повторяю тебе, берегись.
0: Гимон!
3: Молчать! Ко мне!

Смертный приговор, вынесенный в собрании малого Синедриона преступнику Иешуа Ганоцри, утверждаю.

под страхом тяжкой кары запрещаю кому бы то ни было разговаривать с преступником или отвечать на его вопросы. Вам, Афрании, поручаю проследить точность исполнения обряда казни. 2 кентурии, кавалерийский полк, немедленно на Лысую гору. Оцепить место казни двойным кольцом.

0: Как же я не заметил, что он успел сплести целый рассказ. Вот уже и вечер наступил. А может, это не он рассказывал. А я задремал, и мне все это приснилось.
1: А ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор. Хотя он совершенно не соответствует евангельским рассказам. Но согласитесь, что нет никого, кто может подтвердить, что все это происходило на самом деле.
2: Нет, это может кто подтвердить. Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Я был во дворце. Видел Понтия, Пилата и Иешуа. Только инкогнито, так что никому ни слова. Полнейший секрет.
1: Вот тебе все. И объяснилось. Приехал сумасшедший немец. Или только что спятил на патриарших. Вы давно в Москве, профессор?
3: А я только что сию минуту приехал сюда.
0: Ну как?
1: Ну так, ну все возможно, понимаешь, все возможно. И Понтий Пилат, и все остальное, все возможно. А где же ваши вещи, профессор? Вы где остановились в метрополе?
3: Я? Нигде.
1: А где вы будете жить?
3: В вашей квартире.
1: Весьма рад. Только, знаете, у меня вам будет несколько неловко. А Метрополь прекрасная гостиница, там отличные номера.
3: Скажите, а дьявола тоже нет?
0: И дьявола нет! Да нет никакого дьявола! Да перестаньте психовать!
3: Ну, это уж положительно интересно. Что же это у вас, чего не хватишься? Ничего нет.
1: Успокойтесь, профессор. Вы посидите здесь с товарищем бездомным. А я сбегаю на угол, звякну по телефону, а потом мы вас проводим, куда вы хотите. Вы ведь не знаете города.
0: Правильно.
1: Там ему быстро разобраться.
3: Звоните, но умоляю вас на прощание. Поверьте хоть в то, что дьявол существует. О большем я уже вас не прошу. Уверяю вас, что на это существует самое надежное доказательство. И вам оно сейчас будет предъявлено.
1: Хорошо.
3: Михаил Саныч, не прикажете ли я беру дать телеграмму вашему дяде в Киев?
4: Откуда узнает мое имя, отчество? И про дядю в Киеве звонить немедленно. Турникет кишки, гражданин, сюда, пожалуйста, и выйдите, куда надо.
0: Бросьте хмуриться, сердито, видеть всюду тьму, что-то я тебя кровотоком не пойму.
5: Волнуете, интуриста! С вас за это строжайше взыщется!
4: кричать караул, а то уйдет. Ну-ка, давайте, давайте, все вместе, разом, ну-ка. А вы что, вместе с ним заодно-то? Так вы глумиться надо мной вздумали. Да я вас самих сейчас предам в руки милиции. Граждане, граждане, спасите, помогите, караул, аллилуйя.
2: Бросьте трепаться.
5: Что же вы безумствуете, гражданин?
2: Шизофрения, надо полагать.

0: Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин.
1: Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома. Адрес!
2: Адрес! Какой у нас адрес?
1: Адрес!
2: Ну, адрес какой! Алло, алло, вы слушайте!
1: Безобразие! Безобразие! До свидания! До свидания!
2: Позвольте, куда же вы? Глубокой ночью в одном белье. Пусть оставайтесь лучше у нас.
3: Тихо, тихо, ну не больно.
1: Больно.
3: Ну нет, сейчас пройдет.
1: Больно. Заточили все-таки. Ну и очень хорошо. Сами потом и поплатитесь. Я предупредила там, как хотите. Меня же теперь более всего интересует Понтий Пилат. Пилат!

0: если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь. Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: расстреливайте, делайте со мной что хотите, но я не встану. Не то что встать. Ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если он только это сделает, сверкнет молния, и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком. И в довершение всего тошнило. Причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера, и неизвестно где, он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: нет-нет, меня не будет дома, а Степа упорно настаивал на своем: а я вот возьму, да и приду. Никакая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца, Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого приоткрыл слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал. Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя, в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией.
1: Груня! Груня! Пирамидону!
2: Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович.
1: Что вам угодно?
2: 11. Ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10. Вот и я.
1: Простите, извините. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию.
2: Как вы и фамилию мою забыли? Позвольте вам сказать, товарищ Степан Богданович, что вы врун свинячий. Да-да, нечего на меня глаза пялить.
1: Простите, я...
2: Дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с горячей острой закуской.
1: Да. Откровенно сказать, я вчера немножко...
2: Ни слова больше. Прошу.

0: вы с удовольствием. Ну как? Теперь вспомнили мою фамилию?
1: Ой, простите.
0: Однако, я чувствую, вчера вы после водки пили портвейн. Помилуйте, да, разве это можно делать?
1: Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами.
0: Конечно, конечно.
1: Разрешите, я только позвоню.
0: Пожалуйста.
1: Груня! Груня! Груня! Степан Богданович Лихотеев.
2: Ой.
1: Коровьев! Очень приятно.
2: Очень.
1: Степан Богданович
3: Лихотеев.
1: Бегемот. Лихотеев.

0: О, не лезет.
1: Я вижу, вы немного удивлены, дорожайший Степан Богданович. А между тем удивляться нечему. Это моя свита. Свита эта требует места, так что кто-то из нас здесь лишних в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы, врун свинячий.
2: Они! Как все не в последнее время!
3: Я позвоню! Значит, телефон! Разрешите, я только...
2: Пьянствую! Ступают всеми женщинами! Используют свое положение, ни черта не делает! Беделка ничего не умеет, потому что ничего не смыслит в том, что ему поручено! Начальству втирает очки!
4: Казенную машину зря гоняет!
5: А я вообще не понимаю, как он попал в директора! Из него такой же директор, как из меня артиллерия!
3: Ну что надо с памятью,

Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 бис по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи со среды на четверг. В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру номер 50. Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни Груни, приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь покойного, то есть три комнаты, бывшие ювелиршины кабинет, гостиная и столовая, переходит в распоряжение жилтоварищества, а вещи покойного подлежат хранению на указанной жилплощади впредь до объявления наследников. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротой. И с 7 часов утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение 2 часов Никанор Иванович принял таких заявлений 32 штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произвести ремонт за свой счет, указание на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего, было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака в квартире номер 31. 2 обещания покончить жизнь самоубийством и 1 признание в тайной беременности. Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры. Брали за рукав. Что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу. Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот. Но когда увидел он, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в 6-м подъезде и поднялся на 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50. Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться. Но и тогда не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло,

0: И он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукой открыл дверь и вошел.
1: Печать сорвана. Груня! Домработница! Ты где? Груня! Грунь! Ты где? Груня! Вы кто такая? Вы кто такое? Вы кто такой будете, гражданин?
2: А вы кто такой?
1: Я Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома 320.
2: По Садовой.
1: По Садовой улице?
2: Ба. Никанор Иванович. Никанор Иванович. Никанор Иванович.
1: Я извиняюсь. Вы лицо официальное?
2: Ах, Никанор Иванович, Никанор Иванович. А что такое официальное лицо? Не официальное лицо. Все это, Никанор Иванович, весьма сыпко. И очень условно. Мы сегодня, допустим, лицо неофициальное. А завтра,
1: глядишь,
2: и официальное. Да, а бывает наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает.
1: Кто вы такой? Как ваша фамилия?
2: Фамилия? Моя? Скажем, Коровьев. Да вы не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемоний.
1: Зачем здесь закусить?
2: Запросто. Прошу вас, присаживайтесь.
1: Нет. Ну, половине покойного горли.
2: Никанор Иванович.
1: Поза сидеть не разрешается. Что вы здесь делаете?
2: Да вы присаживайтесь.
1: Кто вы такой?
2: Эко зи. Элейса прокес. Я вам поко дисциплинар. Си. Ла макулатура. Пьезе металловонне. Тестен дос, но смакен.
3: Я, извольте видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире.
1: Иностранец. В этой квартире какой иностранец?
2: Странный артист, господин Воланд. Был любезно приглашен директором театра Варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, это примерно недельку, у него в квартире. Да, кстати, любезнейший Николай Иванович, Степан Богданович уведомил вас об этом письменно. Да, с просьбой прописать иностранца временно, покуда он сам съездит в Ялту.
1: Ничего мне не писал, ничего.
2: А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович!
1: Печать. Это как же я про него забыл?
2: То ли бывает, Никанор Иванович, рассеянность. Перетомление, повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович. Я сам, знаете ли, рассеян до ужаса. Как-нибудь я вам расскажу несколько эпизодов из моей жизни. Вы обхохочетесь.
1: Когда Лиходеев должен поехать в Ялту?
2: Так он уже уехал. Да, он уже катит. Уже он, черт знает где.
1: Мне необходимо лично повидать иностранца.
2: Нельзя! Занят. Дрессирует кота. Кота я что угодно могу показать.
1: Кота! Нет, кота не надо.
2: Никанор Иванович.
3: Прошу вас, присаживайтесь.
2: У нас к вам
3: весьма интересное предложение. Понимаете, господин Воланд не желает жить в гостинице. А жить он привык широко. Так вот, не сдаст ли ему ваше жилтоварищество всю квартиру целиком, включая комнату покойного Берлиоза? Но ведь ему-то, покойнику безразлично.
2: Но ведь иностранцам-то полагается жить в метрополе, а вовсе не на частной квартире.
3: Да говорю же вам! Капризен! Как черт знает что! Он не нравится, понимаете, не любит он жить в гостинице. Вот они, вот где они у меня сидят, эти иностранцы. Видите ли, всю душу вымотали. Вот так какой-нибудь приедет. Или наш пилот, как последний сукин сын. Или капризы не замучает, то ему не так, это ему не так. А вашему жилтоварищу полнейшая выгода, очевиднейший этот профит за деньгами не постоит.
2: Мне все это надо увязать с начальством.
3: А все уже давно увязано, Никанор Иванович.
2: Да?
3: Да, там знаете.
2: Ну, хорошо.
3: А насчет денег не стесняйтесь, кого же взять, так как мне с него.
2: Ну, жилтоварищество? Согласна. Сдать квартиру артисту Воланду.
3: Воланду.
2: Я и говорю Воланду. Ну, с платой по 500 рублей в день.
3: Что? Что стало быть, выходит? За неделю 3500.
2: Да. 3500.
3: Да разве ж это деньги? Просите, 5 он даст.
2: Как?
3: А вот проект контракта, прошу вас, подпишите один экземплярчик, Николай Иванович, прошу. И печать, Николай Иванович, обязательно печать.
2: Печать, Николай Иванович.
3: И второй экземплярчик, прошу вас, второй экземплярчик. Вот. И чудненько, Николай Иванович. Эй! Тень! Дрень! Четыре! Расписочку, пожалуйста. Николай Иванович. Прошу, пожалуйста. Дай. На пять. Расписочка. Пять.
2: Ну, прописью, Николай, прописью.
3: Тысяч рублей. И чудненько, Николай Иванович. Ну, а это лично вам.
2: Вы что?
3: А что?
2: Не положено.
3: Я и слушать ничего не желаю. Не положено. Это у нас не положено, а у них положено. Вы трудились, Николай Иванович, вы трудились.
2: Строго преследуется.
3: А кто видел? Николай Иванович, кто видел? Свидетели где? Ну, где я вас спрашиваю, Николай Иванович? А? Вот. И чудненько, Николай Иванович. Чудненько. Вот. Ну, я пошел.
2: Я всего. Ангел вы наш небесный, драгоценнейший Николай Иванович. Всего. Осенит! Надо нефть закупать для парового отопления. А на какие шиши, я вас спрашиваю?
3: Ох, не нравится мне этот Никанор Иванович.

0: сообщить, что председатель нашего жилтоварищества дома номер 302 бис. Да, Посадовой. Посадовой! Никанор Иванович Босой спекулирует валютой. Да. В данный момент в его квартире номер 35. В уборной, в газетной бумаге, в голове Карла Маркса капитал на $400. Говорит жилец означенного дома. Нет, фамилию свою не называю, поскольку опасаюсь мести вышеизложенного председателя.
1: Бор на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился. Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити. Небо лопалось. Комнату больного заливало трепетным, пугающим светом.
2: Дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи. Понтий Пилат, я нормален. Нормален.
3: Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай? Ну, в конечном счете, ну его в болото. Ну, кто его был, кум сват?
2: Если хорошенько провентилировать этот вопрос, то выходит, что я в сущности и не знал, как следует покойника.
3: Действительно, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лысый, красноречив до ужаса. И далее, граждане, разберемся вот в чем. Почему это я взбесился на этого загадочного мага и профессора с пустым черным глазом? К чему вся эта нелепая погоня за ним? В подштанниках и со свечечкой в руках, а потом дикая петрушка в ресторане.
2: Но то, что голову Берлиозу отрежут, он знал заранее.
3: Да, и что отрежет женщину, тоже знал. Ну, конечно, вагоновожатая была женщина. Как же не сволноваться, нет, граждане. В том, что здесь дело нечистое, это понятно и ребенку. Он личность незаурядная и таинственная на все 100. Но ведь в этом же самое интересное и есть. Человек лично был знаком с Понтием Пилатом. Чего же вам еще интереснее надобно? И мне вместо того, чтобы поднимать всю эту нелепейшую бузу на патриарших, не умнее ли было вежливо расспросить у него? А что было дальше с этим арестованным Иешуа? И Понтия Пилата моя, черт знает, чем занялся. Важное происшествие редактора журнала задавило. Ну что ж от этого журнал, редактор? Я, спасите, помогите, караул, аллилуйя. Да кто же я такой выхожу в этом случае? Дурак, дурак. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду, между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи. Понтий Пилат!
1: Иван спустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет 38. Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат. Пришедший подмигнул Ивану и спрятал в карман связку ключей.
4: Как я все угадал! Как я все угадал! Несчастный поэт! Но вы, голубчик, сами во всем виноваты. Нельзя было вести с ним себя столь развязно и даже нагловато.
3: С кем?
5: С тем, кого вы называете консультантом.
3: Кто же он, наконец, такой?
5: Он? А? Вы не впадете в беспокойство? Знаете, мы тут с вами люди ненадежные?
3: Нет.
5: Ну, хорошо. Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной.
3: Он не может быть. Его не существует.
5: Помилуйте уж, кому, но не вам это говорить. Сидите, как сами понимаете, в сумасшедшем доме, а все толкует, что его нет. Право, это странно. Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать, мой друг. Впрочем, вы меня извините, если не ошибаюсь, вы человек невежественный.
3: Бесспорно.
5: Может быть, вы даже оперу «Фауст» не слыхали?
3: Нет, у меня был билет на «Фауста», но мне нужно было ехать в санаторий, в Ялту.
5: Ну вот, неудивительно. А Берлиоз меня поражает, ведь он человек не только начитанный и очень хитрый. Хотя в защиту я должен сказать, что, конечно, Воланд запорошит глаза и человеку похитрее.
3: Как? У него же была буква «В» на визитной карточке. Вот так штука. Так он действительно мог быть у Пантея Пилата. Ну да, он уже тогда родился. А меня сумасшедшим называют.
5: Будем глядеть правде в глаза. И вы, и я, люди сумасшедшие, что отпираться. Видите ли, он вас потряс, и вы свихнулись. У вас для этого, видно, подходящая почва. Но то, что вы мне рассказали, это бесспорно было в действительности. Но это так невероятно, что даже профессор Стравинский, гениальный психиатр, вам, конечно, не поверил. Но осмотрел?
3: Да.
5: Ваш собеседник на Патриарших прудах был и у Понтия Пилата. Был на завтраке у Канта. А теперь он навестил Москву.
3: Так он тут... Черт знает, что он отворит. Знаете, как-нибудь его надо и словить.
5: Вы уже пробовали. С вас достаточно. Да и другим пробовать не советую. А то, что натворит, это будьте благонадежны. Да чего ж мне досадно, что встретились с ним вы, а не я. Хоть все и перегорело, и угли затянулись пеплом, но уверяю вас, что за эту встречу я бы отдал ключи Прасковье Федоровне. Это наша медсестра, она милейший, но, увы, рассеянный человек. Месяц тому назад я стащил у нее связку ключей, таким образом получил возможность выходить на общий балкон, таким образом получил возможность иногда навестить соседа.
3: А зачем он вам понадобился?
5: Видите, какая странная история. Я сижу здесь из-за того же, что и вы. Да-да. Именно из-за Понтия Пилата. Дело в том, что год назад я написал роман о Пилате.
3: Вы писатель?
5: Я мастер.
3: А как ваша фамилия?
5: У меня больше нет фамилии. Я отказался от нее, как, впрочем, и вообще от всего в жизни. Забудем о ней.

0: А вы расскажите-то про роман.
1: Роман? Роман. Это был золотой век. Я сел в своем подвальчике на Арбате и писал Пилата. В окно врывались ароматы сирени, по вечерам я любил ходить гулять. И вот она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Они почему-то первыми появляются в Москве. Нехороший цвет. Нехороший. Она свернула с Тверской в переулок и оглянулась. Вы знаете Тверскую? Шли тысячи людей. Но уверяю вас, что видала она меня одного. Меня поразила не столько ее красота, сколько никем не виданное болезненное одиночество в ее глазах. Я повернул в этот кривой переулок и пошел за ней. Я шел и тревожился, что не смогу вымолвить ни слова, и она уйдет, и я никогда более ее не увижу. И вообразите, внезапно заговорила она: нравятся ли вам мои цветы? Нет. Я вдруг совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Вы вообще не любите цветов? Нет, почему я? Я люблю цветы, но не такие. Я люблю розы. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. И поразила нас сразу обоих. Так поражает молния! Так поражает финский нож. Она, правда, впоследствии утверждала, что это не так, что будто бы мы любили друг друга давным-давно, не зная друг друга, не видя никогда. Она жила с мужем, я был женат. Ну так вот, она сказала, что в тот день с желтыми цветами в руках она вышла на улицу, чтобы я, наконец, ее нашел. И что если бы этого не произошло, она бы отравилась, потому что жизнь ее была пуста. На следующий день мы с ней договорились встретиться, и встретились. И скоро-скоро стала эта женщина моей тайной женой. Она приходила ко мне каждый день и готовила мне завтрак на овальном столе. А когда шли майские грозы, в подворотне шумно катилась вода, угрожая залить наш последний приют, мы растапливали печку и пекли картофель. Я лихорадочно работал над романом. Пилат летел уже к концу, я знал, что последними словами романа будут пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Она без конца перечитывала написанное. Она сулила мне славу. Она называла меня мастером. Она. Наконец роман был дописан. И наступил тот час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь. И я вышел в жизнь, держа его в руках. И тогда моя жизнь кончилась. Он чрезвычайно меня поразил.
0: Кто?
1: Редактор. Редактор. Я попал в мир литературы. И теперь, когда все уже кончилось, и когда гибель моя налицо, я вспоминаю о нем с ужасом. Редактор. Он смотрел на меня так, как будто бы моя щека раздута флюсом. Вопросы, которые он мне задавал, казались мне идиотскими. Ничего не говоря по существу романа, он стал спрашивать меня, кто я таков, откуда взялся, давно ли пишу и почему обо мне не было слышно раньше. И даже задал, на мой взгляд, ну просто сумасшедший вопрос. Кто это надоумил меня написать роман на такую странную тему? Наконец, он мне надоел. Я спросил его напрямик, будет ли он печатать мой роман или нет. Он заявил, что самолично решить этот вопрос не может, что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редколлегии, а именно критики Ариман и Латунский, а также литератор Мстислав Лаврович. Он просил меня прийти через 2 недели. Ой. Я пришел через 2 недели и был принят девицей-секретарем со скошенными к носу от постоянного вранья глазами. Она сообщила мне, что редакция обеспечена материалами на 2 года вперед и что вопрос о напечатании моего романа, как она выразилась, отпадает. Что я помню после этого? Косой дождь, отчаяние в подвальчике. И глаза моей любимой. Ходил куда-то еще. Наконец какой-то редактор напечатал большой отрывок из романа. И тут произошло нечто внезапное и странное. Однажды я развернул газету и прочитал в ней статью критика Аримана, в которой Ариман предупреждал всех и каждого о том, что будто бы я пытался протащить в печать апологию Иисуса Христа. На следующий день я развернул другую газету. Произведения предыдущего автора могли показаться шуткой по сравнению со статьей Латунского, напечатанного в ней. Враг под крылом редактора.
0: Да-да-да, я помню, я только забыл, как ваша фамилия.
1: Оставим в покое мою фамилию. Дело не в ней. Я так увлекся чтением статьи о себе, что не заметил, как она предстала передо мной с мокрым зонтиком в руках и мокрыми же газетами. Ее глаза источали огонь, руки дрожали, были холодны. Она хриплым голосом сказала, что она отравит этого Латунского. Наступили безрадостные осенние дни. Чудовищная история с моим романом меня настолько потрясла. Что-то случилось со мной. Она как бы вынула у меня часть души. Я стал бояться темноты. Появились какие-то предчувствия. В общем, наступила стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенности ночью, когда я засыпал, что какой-то гибкий и холодный спрут тянется своими щупальцами прямо к моему сердцу. Я стал спать с огнем. Моя возлюбленная очень изменилась. Она похудела, побледнела, перестала смеяться и все меня просила простить за то, что посоветовал напечатать этот несчастный отрывок. А спрут, он все тянул и тянул свои дьявольские щупальца. Однажды я заснул, она ушла. Очнулся от ощущения, что он здесь. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Я стал человеком, который не владеет собой. Я достал из стола тяжелые списки романа и черновые тетради и стал их жечь. Это страшно трудно делать. Исписанная бумага горит неохотно. Но я, ломая ногти, раздирал черновые тетради и стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Знакомые слова мелькали передо мной. Желтизна неудержимо поднимала снизу вверх по страницам, но слова проступали и на ней. Они исчезали лишь тогда, когда бумага чернела. И тогда я яростной кочергой добивал их. В это время кто-то постучался. А, это она. Она бросилась к печке и голыми руками выбросила оттуда последнее, что там осталось, несколько страниц. Это была какая-то глава из середины романа. Не помню, какая. Вот как приходится платить за ложь, говорила она. Я не хочу больше лгать, я могла бы остаться у тебя и сейчас, но не хочу, чтобы моего мужа навсегда осталась память, что я покинула ее ночью. Я прощусь с ним, и завтра утром я буду у тебя. Завтра утром я буду у тебя. Это были ее последние слова в моей жизни. Через четверть часа после того, как она ушла, ко мне постучали.

0: Прошло полгода. В январе ночью я вернулся в свой дворик. Мои окна, завешенные чужими занавесками, были слабо освещены. В комнате играл патефон. Идти мне было некуда. И, конечно, проще всего было бы, конечно, броситься под трамвай. Но вся штука заключается в том, дорогой мой сосед, что страх владел каждой клеточкой моего тела. Я боялся и трамвая. Нет. Хуже моей болезни в этом здании нет. Уверяю вас.
1: Но вы же могли дать ей знать о себе, написать в конце концов.
0: Перед ней бы легло письмо из сумасшедшего дома. Вы шутите, мой друг. Сделать ее несчастной? Нет. На это я не способен. Впрочем, у меня есть надежда, что она меня забыла.
1: Но вы еще выздоровеете.
0: Нет. Я не излечим.
2: Да, так... О чем бишь я? Да.
0: Мороз, летящий трамвай. Я знал, что эта клиника открылась. И пешком ночью через весь город пошел сюда. И вот, четвертый месяц я здесь. И вы знаете, здесь очень хорошо. Здесь очень хорошо. Это не так уж и худо. Не надо задаваться большими планами. Я вот, к примеру, когда-то хотел объехать весь земной шар. Ну что ж, не суждено. Я понимаю, что это не самое лучшее, что есть на нем. Но, повторяю, это не так уж и худо. Скоро будет лето. Завьется плющ, как и обещает Прасковья Федоровна. По вечерам будет луна. О, она уже ушла. Мне пора.
1: Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Понтием Пилатом? Умоляю, я хочу знать. Расскажите.

грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он с легким сердцем отдается в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его.

0: Маленький человек в дырявом желтом котелке с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках, выехал на сцену варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, отчего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками. На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок. Наконец прикатил малютка лет 8 со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок. Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике казалось, что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на голову музыканта.
1: Итак, граждане, сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный артист месье Валант с сеансом черной магии. Но мы-то с вами понимаем, что ее вовсе не существует на свете. Просто маэстро в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно в самой интересной части программы, то есть разоблачение этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим маэстро Валанда.

0: Скажи мне, любезный Фагот, как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?
1: Точно так, миссир.
0: Да, ты прав. Горожане сильно изменились внешне, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить. Но появились эти, как их? Трамваи, автобусы.
1: Автомобили. Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также москвичами.
0: Разве я выразил восхищение?
2: Никак нет! Вы никакого восхищения не выражали.
0: Так что же говорит этот человек?
1: А он попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин соврамши.
0: Но меня, конечно, не столько интересуют трамваи, автобусы, телефоны и прочее.
1: Аппаратура.
0: Совершенно верно, благодарю. Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти граждане внутренне?
1: Да, это чрезвычайно важный вопрос, мессир.
0: Однако мы заболтались, дорогой Фагот. А публика уже начинает скучать.
1: Ну что ж, покажем им для начала что-нибудь простенькое.
3: Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент. А Фагот тыкнул пальцем в портер и объявил, что колода эта теперь находится в 7-м ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой. В портере зашевелились, начали привставать. И, наконец, какой-то гражданин, которого точно звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать. А на галерее какой-то смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке «1000 рублей». И тотчас из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь все густее достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить. Поднимались сотни рук. Зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести несравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы». Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые капризные бумажки. В бельетаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя ко мне летела». И другой голос: «Да ты не толкайся, я тебе сам так толкну». И вдруг послышалось плюха. Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух.

0: попросим.
1: А это опять такие случаи так называемого вранья. Никаких иллюзий. Все настоящее. И вообще мне это уже надоело.
2: Суется все время, куда его не спрашивают.
1: Ложными замечаниями портит сеанс.
0: Что вы с ним сделать такое?
3: Голову оторвать.
1: Чёрт.
0: Не буду больше. Голова, моя голова. Отдайте мне мою голову. Квартиру возьмите. Картины возьмите. Только голову отдайте. Голова, моя голова.
1: Ну так что ж,

Они люди, как люди. Милосердие иногда стучится в их сердца. Любят деньги. Ну что ж, человечество любило и любит деньги. Из чего бы они ни были сделаны. Из кожи или из бумаги. Из бронзы или дерева. Обожают благо. Легкомысленные. Квартирный вопрос только их испортил. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Наденьте голову.

0: Отдайте мне мою голову! Голова! Моя голова! Моя голова!
1: Моя голова!
0: Простите! Простите! Голова! Моя голова! Отдайте мне мою голову! Голова! Голова! Голова! Моя голова! Отдайте мне мою голову! Голова! Моя голова!
2: Все-таки желательно! Гражданин артист! Чтобы вы незамедлительно разоплатили бы перед зрителями технику ваших фокусов! В особенности фокус конференция! Его судьба волнует зрителей!
3: Пардон, я извиняюсь. Тут разоблачать нечего, и так все ясно.
2: Нет! Виноват! Разоблачение совершенно необходимо! Без этого ваши блестящие номера оставляют чудесное впечатление! Зрительская масса! Требует разоблачения!
3: По-моему, зрительская масса как будто бы ничего не заявляла.
2: Позвольте! Вот, например, моя жена! Вот моя племянница!
3: Ну что ж, принимая во внимание ваше глубоко уважаемое пожелание, Аркадий Аполлоныч, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого позвольте еще один маленький, крохотный номерочек. Слушаюсь, Аркадий Аполлоныч, слушаюсь. Обязательно с разоблачением.
4: Итак, позвольте вас спросить, Аркадий Аполлоныч, где вы были вчера вечером?
5: Вчера вечером, Аркадий Аполлоныч, был на заседании акустической комиссии. Я не понимаю, при чем здесь магия?
4: Ну, мадам, натурально вы не понимаете. Что же касается заседания, это в полнейшем заблуждении.
5: Я?
4: Выехав вчера на вышеупомянутое заседание, которое, к слову сказать, и назначено-то вчера не было. Аркадий Аполлоныч отпустил своего шофера у здания акустической комиссии, а сам в автобусе поехал к актрисе районного разъездного театра Милице Андреевне Покобатько. И пробыли в гостях в течение 4 часов.
6: Смело негодяйка коснуться, Аркадий Павлович.
5: Уж кто-кто, а я-то смею, правда, Аркадий?

что она позабыла его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла. Прежде всего, откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной. Все, что мастер говорил о ней бедному поэту, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна. Бездетная 30-летняя Маргарита Николаевна была женой очень крупного специалиста. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Она могла купить все, что ей понравится. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов жития в совместной квартире. Словом, она была счастлива. Ни одной минуты. С тех пор, как 19-летней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Что нужно было этой женщине, в глазах которой горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер. А вовсе не готический особняк и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его. Она говорила правду. Когда Маргарита пришла на другой день в домик мастера и узнала, что его уже нет, она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем. И, конечно, не разузнала ровно ничего. Тогда она вернулась в особняк и зажила на прежнем месте. Напившись чаю, она ушла в темную без окон комнату, где хранились чемоданы и разное старье в двух больших шкафах. Присев на корточки, она открыла нижний ящик первого из них и из-под груды шелковых обрезков достала то единственно ценное, что имела в жизни. В руках у Маргариты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка мастера. Книжка сберегательной кассы со вкладом в 10 000 на его имя. Распластанные между листками папиросной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной на машинке и с обгоревшим нижним краем. Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита Николаевна установила на трехстворчатом зеркале фотографию и просидела около часа, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, перелистывая ее и перечитывая то, в чем после сожжения не было ни начала, ни конца.

тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом. Пропал Иерусалим. Пропал Вильнюс.

Великий город, как будто бы и не существовал на свете. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня. 14-го дня весеннего месяца Нисана. Она не спешила отдавать свою влагу. Она отдавала только свет, лишь только дымное, черное варево распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетал вверх дворец Ирода Великого, и страшные, безглазые золотые статуи взлетали к черному небу, простирая к нему руки. Но снова прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли золотых идолов во тьму.

0: здравствовать и радоваться.
1: Боги мои, это вы, Афрани? Наконец-то.
0: Я слушаю ваши приказания, прокуратор.
1: Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина.

0: Превосходная лоза, прокуратор. Но это не фалерна.
1: Цикуба 30-летняя. Итак, что вы мне можете сообщить о настроении в этом городе?
0: Я полагаю, что настроение в городе удовлетворительное.
1: Так что вы ручаетесь, что беспорядки более не угрожают, и войска теперь можно ввести?
0: Я полагаю, что когорта Молниеносного может уйти, но было бы желательно, чтобы она на прощание продефилировала по Иерусалиму.
1: Очень хорошая мысль. Я послезавтра отпущу ее и сам уеду, и клянусь вам, пиром 12 богов я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня.
0: Прокуратор не любит Иерусалима.
1: Помилосердствуйте. Нет более безнадежного места на земле, я уже не говорю о природе. Я бываю болен всякий раз, как мне приходится приезжать сюда, но это еще полгоря. Но эти праздники, эти маги, волшебники, чародеи, эти стаи богомольцев, фанатики. Фанатики, чего стоил один этот мессия, которого они вздумали ожидать вдруг в этом году? Каждую минуту только и ждешь, что станешь свидетелем пренеприятнейшего кровопролития. Поминутно тасовать войска и читать доносы и ябеды, из которых к тому же половину написано на тебя самого. Согласитесь же, это скучно. Ах, если бы не императорская служба.
0: Да, прокуратор, праздники здесь трудные.
1: От всей души желаю, чтобы они скорее закончились. Я получу, наконец, возможность вернуться в Кесарию, верите ли? Это бредовое сооружение Ирода положительно сводит меня с ума. Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры. Но вернемся к делам. Прошу вас сообщить мне все о казни.
0: А что именно интересует прокуратора?
1: Не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? Это главное, конечно.
0: Никаких.
1: Очень хорошо. Скажите, а вы сами установили, что смерть пришла?
0: Прокуратор может быть уверен в этом.

0: Напиток им давали перед повешением на столбы?
1: Да, прокуратор, но он отказался его выпить.
0: Кто именно?
1: Простите, Гимон, я не назвал. Иешуа Ганоцри.
0: Безумец. Умирать от ожогов солнца. Зачем отказываться от того, что полагается по закону? В каких выражениях он отказался?
1: Он сказал, что благодарит и не винит за то, что отняли у него жизнь.
0: Кого?
1: Ну, этого Егемона он не сказал.
0: Он не пытался проповедовать что-либо в присутствии солдат?
1: Нет, прокуратор, на этот раз он не был многословен. Единственное, что он сказал, это то, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.
0: К чему это было сказано?
1: Это было трудно понять, Егемон, но он вел себя очень странно.
0: В чем странность?
1: Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих. И все время улыбался какой-то растерянной улыбкой.
0: Больше ничего?
1: Больше ничего.
0: Вот в чем дело. Во избежание возможных сюрпризов, прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех казненных и похоронить их в тайной тишине, чтобы не было больше о них ни слуха, ни духа.
1: Слушаюсь.
0: Еще. Ваши огромные заслуги в труднейшей работе в должности начальника тайной службы дают мне приятную возможность доложить о вас в Риме.
1: Я лишь исполняю свой долг на императорской службе.
0: И, наконец, последнее. Дело касается этого, как его? Иуда из города Кириафа. Принял у себя этого безумного философа.
1: Получит.
0: Велика ли сумма?
1: Этого никто не может знать.
0: Даже вы?
1: Увы, даже я. Ну, то, что он их получит сегодня вечером, это я знаю точно. Его сегодня вызывают во дворец Каифы.
0: Вот как? Скажите, характеристику вы мне можете дать? Фанатик?
1: Нет, прокуратор.
0: Чем он занимается?
1: Работает в меняльной лавке.
0: Еще что-нибудь?
1: Очень красиво.
0: Еще, может быть, есть какая-нибудь страсть?
1: Трудно так уж точно знать всех в этом громадном городе, прокуратор.
0: Нет, нет, Афрани, не преуменьшайте своих заслуг.
1: Есть у него одна страсть. Страсть к деньгам.
0: Так вот в чем дело. Я получил сведения о том, что Иуду зарежут сегодня ночью.
1: Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались во мне. По-моему, я не заслужил доклада в Риме. У меня таких сведений нет.
0: Вы заслуживаете наивысшей награды, но сведения такие имеются. Кто-то из тайных друзей Иешуа, возмущенный чудовищным предательством этого меняла, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью. А деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской. Возвращаю проклятые деньги. Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок?
1: Не только неприятно, прокуратор, я полагаю, что это вызовет большой скандал.
0: Я сам того же мнения. Поэтому я и прошу вас немедленно заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа.
1: Приказание Егемона будет исполнено. Но я хотел бы успокоить Егемона. Замысел злодеев чрезвычайно трудновыполним. Ведь подумать, только нужно выследить человека, зарезать его, узнать, сколько он получил денег, и еще попытаться вернуть эти деньги Каифе. И все это в одну ночь сегодня.
0: И тем не менее его зарежут. Сегодня. У меня предчувствие, говорю я вам.
1: Слушаю.
0: Итак, сегодня, вы слышите, Афрани, сегодня я жду доклада о погребении, а также по поводу дела Иуды Искариота. Конвою будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь.
1: Так зарежут, Гимон.

Низа покинула свой дом. В это самое время из другого переулка в Нижнем городе вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек в белом чистом кефи, не спадавшем на плечи, в новом праздничном голубом талифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сандалиях. Гробоносый красавец, принарядившийся для великого праздника, шел бодро, обгоняя прохожих, спешащих домой. Молодой человек направлялся по дороге, ведущей мимо базара ко дворцу первосвященника Каифы, расположенному у подножия храмового холма. Через некоторое время его можно было видеть входящим в ворота двора Каифы, а через некоторое время еще покидающим этот двор. После посещения дворца, в котором уже пылали светильники и факелы, в котором шла праздничная суета, молодой человек пошел еще бодрее, еще радостнее и заспешил обратно в Нижний город. На том самом углу, где улица вливалась в базарную площадь, в кипении и толчее его обогнала как бы танцующей походкой идущая легкая женщина в черном покрывале, накинутом на самые глаза –

0: Лиза.
1: Ах, это ты, Иуда. Я не узнала тебя сразу. Есть приметы. Кого не узнает, станет богатым.
0: Куда же ты идешь, Лиза?
1: Зачем тебе это знать?
0: Как же? Мы же ведь условились. Ты сказала, что весь вечер будешь дома, одна.
1: Ах, нет, мне стало скучно весь вечер сидеть, слушать твои вздохи на террасе. Нет, я решила уйти за город, слушать соловью.
0: Как за город? Одна?
1: Ну, конечно, одна.
0: Позволь мне сопровождать тебя. Ну, что же ты молчишь, Лиза?
1: Мне не будет скучно с тобой.
0: Лиза!
1: Ну, хорошо. Иди в Гефсиманский сад. Я буду там у грота. Ну, не иди сейчас же за мной. Имей терпение, подожди здесь. Я боюсь, что кто-нибудь из знакомых увидит меня с тобой, а потом скажет мужу. До встречи. Я буду там.
0: Лиза.
2: Иуда. Из города Кириат.
0: Кто вы такие?
2: Сколько денег получил?
0: Говори.
2: Говори, если хочешь сохранить жизнь.
0: Тридцать тетрадрахм. 30 тетрадрахм. Все, что я получил с собой. Вот деньги, берите.

0: Казни не было.
1: Не было.
0: Итак, Марк Крысобой, холодный убежденный палач. Люди, которые, как я вижу, били тебя за твои проповеди. Разбойники Дисмус и Кестус, убившие со своими приисными 4 солдат, и, наконец, грязные предатели Иуда, все они добрые люди.
1: Да.
0: И настанет царство истины.
1: Настанет, Егемон.
0: Что же такое истина?
1: Мы теперь всегда будем вместе. Раз один, то значит тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Меня, подкидыша, сына неизвестных родителей, тебя, сына короля, звездочета и дочери мельника, красавицы Пила.
0: Да. Да. Уж ты не забудь. Помяни меня, сына звездочета. Боги, боги мои, и ночью при луне нет мне покоя. За что вы наказываете меня?
2: Прошу отдать меня под суд, прокуратор, вы были правы. Я не сумел уберечь Иуду Искариота, его зарезали. Вот этот мешок с деньгами убийцы подбросили в дом первосвященника. Кровь на нем, кровь Иуды.
0: Сколько там, интересно?
2: 30 тетрадрахм.
0: Так мало. А где убитый?
2: Этого я не знаю. Сегодня утром начнем розыск.
0: Да, но вы, наверное, знаете, что он убит.
2: Мне, Егемон, не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит. Тот, кого именовали Иуда Искариота несколько часов тому назад, зарезан.
0: Простите меня, Афрани, простите. Я не проснулся как следует от того и сказал это. Я сплю плохо и все время вижу во сне лунный луч. Так смешно, вообразите, будто бы я гуляю по этому лучу. Так смешно. Да. Но что же делать теперь?
2: Я немедленно дам распоряжение искать убийц, а сам тем временем пойду под суд.
0: За что?
2: Моя охрана упустила его после того, как он покинул дворец Каиф. Как это произошло, я не постигаю. Это впервые в моей жизни.
0: Я объявляю вам. Я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали все, что смогли. И никто в мире не мог бы сделать больше вашего. Взыщите сыщиков, потерявших Иуду. Но и здесь я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколь-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все, чтобы позаботиться об этом негодяе. Кстати, как ему удалось подбросить деньги Каифе?
2: Это не особенно сложно. Убийцы прошли в тылу дворца Каиф и деньги перебросили через забор.
0: С запиской?
2: Да. Точно так, как вы и предполагали, прокуратор.
0: Я воображаю, что было у Каифы.
2: Это вызвало большое волнение. Меня пригласили немедленно.
0: А я хотел бы видеть, как они его убивали.
2: Убит он с чрезвычайным искусством прямо в сердце.
0: Откуда вы это знаете?
2: Соблаговолите обратить внимание на кошель, прокуратор. Я вам ручаюсь за то, что кровь Иуды хлынула волной.

0: Так что он, конечно, не встанет?
1: Нет, прокуратор. Он встанет лишь только тогда, когда труба мессии прозвучит над ним. Раньше он не встанет.
0: Довольно, Афрани. Этот вопрос мне ясен. Перейдем к погребению.
1: Казненные погребены, прокуратор.
0: Как было?
1: Команда тайной стражи достигла места казни вершины холма к вечеру. На ее поверхности было обнаружено только два тела.
0: Как же я этого не предвидел?
1: Не стоит беспокоиться, прокуратор. Тело Иешуа было обнаружено в скором времени. Некий человек...
0: Левий Матвей.
1: Да, прокуратор, Левий Матвей. Он прятался в пещере, дожидаясь тьмы. Когда команда вошла в пещеру, Левий пал в отчаянную злобу. Он был возбужден, выкрикивал что-то бессвязное. Он то просил, то угрожал, то проклинал.
0: Его пришлось схватить?
1: Нет, прокуратор, может быть. Его удалось успокоить, объяснив, что тело Иешуа будет погребено. Левий, осмыслив сказанное, заявил, что никуда не уйдет и желает участвовать в погребении.
0: Его прогнали?
1: Нет. Может быть, была допущена ошибка?
0: Нет, ошибки не было. Я вообще начинаю теряться, Афрани. По-видимому, я имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы. Продолжайте.
1: Команда, работая посменно, вырыла глубокую яму. В ней были похоронены тела трех казненных.
0: Обнаженными?
1: Нет, прокуратор. Для этой цели команда прихватила с собой хитоны. Яма зарыта и завалена камнями.
0: Ведь я же должен был это предвидеть. Мне нужно было повидать Левия Матвея.
1: Он здесь, прокуратор.
0: Я благодарю вас, Афрани, за все, что сделано по этому делу. Прошу вас принять это на память.
1: Большая честь.
0: Команде, производившей погребение, выдать награды. Сыщикам, потерявшим Иуду выговор, Левия Матвея немедленно ко мне.
1: Он здесь, прокуратор.

0: призвал тебя за тем, чтобы... Покажи мне хартию, которую ты носишь с собой, где записаны слова Иешуа.
1: Все хотите отнять. И последнее, что имею.
0: Ведь я же не сказал тебе отдай. Я сказал покажи.

0: увидим чистую реку воды жизни, зла не будет. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл. Всякая власть является насилием над людьми. Настанет время, когда не будет никакой власти, ни власти кесаря, ни чьей-либо иной. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Самым тяжким порогом человечества является трусость.
1: Возьми. Возьми. Ты, я вижу, книжный человек. Незачем тебе одинокому ходить без пристанища в нищей одежде. У меня в Кесарии большая библиотека. Я очень богатый, хочу взять тебя с собой. Ты будешь хранить и разбирать папирусы, будешь сыт и одет.
0: Нет, я не хочу.
1: Почему? Я неприятен тебе? Ты боишься меня?
0: Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил.
2: Молчи!

0: знаю. Считаешь себя учеником Иешуа. Но я тебе скажу, ты ничего не понял из того, чему он тебя учил. Имей в виду, он перед смертью сказал, что никого не винит. Ты жесток, а он жестоким не был. Куда ты пойдешь?
1: Ты, Гемон, знаешь, что я в Иерусалиме зарежу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что крови еще будет.
0: Я знаю, что она еще будет. Своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня.
1: Тебя мне зарезать не удастся. Я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но я зарежу Иуду Искариафа. И этому посвящу весь остаток жизни.
0: Этого тебе сделать тоже не удастся. Ты себя не беспокой. Дело в том, что Иуду уже зарезали сегодня ночью.
1: Кто это сделал?
0: Не будь ревнив. Я думаю, были поклонники у него и кроме тебя.
1: Кто это сделал? Кто это сделал?
0: Это сделал я. Немного, конечно, сделанного. Но это сделал я.
2: Сегодня ровно год. День в день и час в час, как на этой же самой скамейке, я сидела рядом с тобою, мой мастер. С желтыми цветами в руках я вышла в тот день, чтобы ты, наконец, нашел меня. Если бы этого не произошло, я бы отравилась, потому что жизнь моя была пуста. Почему же ты не даешь о себе знать? Ведь дают же люди знать. Я сделала все, чтобы разузнать хоть что-нибудь о тебе. И, конечно, не разузнала ровно ничего. Зачем я тогда ночью ушла от тебя? Зачем? Ведь я вернулась. Я вернулась на другой день утром, как обещала. Но как несчастный Левий Матвей, было уже слишком поздно. Если ты сослан и жив, почему ты не даешь о себе знать? Ты забыл меня? Ты меня разлюбил? Нет. Я почему-то в это не верю. Значит, ты был сослан и умер. Тогда отпусти меня. Дай мне, наконец, свободу жить, дышать. Уйди из моей памяти.

Какие странные похороны. И какая тоска от этого оркестра. Дьяволу бы я заложила душу, лишь бы узнать, только жив он или нет. Интересно знать, кого хоронят с такими растерянными лицами.

0: Аннушка, это ее работа. Это она литровку подсолнечного масла на вертушку бум. Все юбку изгадила и ругалась, а вот бедный поскользнулся. Ты так на рельсы и поехала.
1: Доступ к телу прекращен. Хороним Берлиоза, Михаил Саныч.
2: Удивительное настроение. Везут покойника, а сами думают, куда девалась его голова.
3: Какая голова?
1: Вы изволите ли видеть? Сегодня у покойного из дома Союза писателей голову прямо из гроба утащили.
3: Как же это может быть?
1: Черт его знает. Главное, непонятно, кому, на что понадобилась эта голова Маргариты Николаевны.
3: Вы меня знаете, а я вас не знаю.
1: Ну, откуда же вам меня знать? А я, между прочим, послан к вам по дельцу. Меня послали, чтобы пригласить вас сегодня вечером в гости.
3: Вы что, бредите? Какие гости?
1: К одному очень знатному иностранцу.
3: Новая порода появилась. Уличный сводник.
1: Дура.
3: Мерзавец.
4: Тьма! Пришельцы Средиземного моря накрыло ненавидимым прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющий храм со страшной Антониевой башней. Пропал Иерусалим, как будто не существовал на свете. Так пропади пропадом и ты со своими обгорелыми листами. Сиди здесь на скамейке, умоляй его, чтобы он ушел из памяти. Дал бы держать воздуха.
0: Еще можно узнать, проникнуть, подсмотреть. Ну как вы могли узнать? Мои мысли? Кто вы такой? Вы кто такой? Вы из какого учреждения?
5: Вот скука-то.
0: Нет, вы мне скажите, кто вы такой.
6: Хорошо, меня зовут
4: Азазелла.
6: Вам это все равно ничего не говорит?
0: Но вы что-то знаете о нем?
4: Знаю!
0: Умоляю, скажите только одно, он жив, не мучите?
6: Жив. Ой, пожалуйста, без волнений вскрикиваний.
0: А что за иностранец такой?
6: Об этом узнаете позже.
0: Зачем ему? А, я понимаю, я... Должна ему отдаться?
6: Смею вас заверить, что любая женщина в мире мечтала бы об этом. Но я вас разочарую, этого не будет.
0: Ну, тогда зачем? Зачем эти гости?
6: Сможете воспользоваться случаем.
0: Что я там могу узнать о нем? Еду! Еду куда угодно. Еду.
6: Трудный народ эти женщины. Зачем меня посылали? Пусть бы ездил бегемот, он обаятельный.
0: Я лезу в какую-то странную историю, только лишь потому, что вы поманили меня словами. О нем у меня просто голова идет кругом от всех этих непонятностей.
6: Без драм, Маргарита Николаевна, потрудитесь получить. Вы порядочно постарели за эти последние полгода, потрудитесь. Сегодня вечером, раздевшись до нога, натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, только не отходите от телефона. Ровно в 10 я вам позвоню, все, что нужно сделать, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться, вас доставят куда надо. Понятно?
0: Понятно. Это вещь из чистого золота. Я прекрасно понимаю, что меня подкупают и тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь.
6: Да что же такое опять?
0: Погодите, но я должна вам сказать. Я готова на все. И готова на все из-за него. Потому что ни на что больше в мире надежды у меня нет. Но если вы меня обманете, если вы меня погубите, вам будет стыдно. Да, стыдно, потому что я погибаю из-за любви.
6: Отдайте пир!
0: Не отдам! Я согласна на все. Я согласна проделать эту комедию с натиранием мазью. Я согласна идти к черту на куличики. Не отдам.

вечернем чистом небе висела полная, видная сквозь ветви клёна. Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пятен. Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой, светилось бешеным электрическим светом. В спальне Маргариты Николаевны горели все огни и освещали полный беспорядок в комнате. Маргарита Николаевна сидела перед трюмо в одном купальном халате, наброшенном на голое тело и в замшевых черных туфлях. Золотой браслет с часиками лежал перед Маргаритой Николаевной рядом с коробочкой, полученной от Азазелла, и Маргарита не сводила глаз с циферблата. Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся. Но они двигались, хотя и очень медленно, как будто прилипая. И, наконец, длинная стрелка упала на 29-ю минуту 10-го. Сердце Маргариты Николаевны страшно стукнуло, так что она не смогла даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собою, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом, и затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало. Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно пропала. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал белый чист, а парикмахерская завивка волос развелась. На 30-летнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет 20.

Я верую. Верую. Верую. Что-то произойдет. Что-то случится непременно. А кроме того, мой сон. Я видела мастера. Приснился. Оборван, не брит, глаза встревожены. Он манил меня рукой. Сон этот может означать только одно из двух. Если ты мертвый и поманил меня, значит, ты приходил за мной, и я скоро умру. Это очень хорошо. Мучениям моим тогда придет конец. Или ты жив? И хочешь сказать, что мы еще увидимся? Да. Да, мы увидимся. Увидимся. Я это чувствую. Я верую. Верую. Верую. Что-то произойдет. Потому что не бывает так, чтобы что-то тянулось вечно. Я свободна, свободна, свободна. Я покидаю этот особняк. Я свободна, свободна. Свободна! Я покидаю эту жизнь навсегда!

Ay, da criam. Ай да крем! Я чувствую себя свободной, свободной от всего. Я изменилась. Я еще не знаю, что это такое. Но теперь я знаю, я спасу его! Ай да крем! Ай да крем! Я свободна!

0: ровное гудение машины, летящей высоко над землей, убаюкивало Маргариту. А лунный свет ее приятно согревал. Закрыв глаза, она отдала лицо ветру. После всех волшебств и чудес сегодняшнего вечера она уже догадывалась, кому именно в гости ее везут. Но это не пугало ее. Надежда на то, что там ей удастся добиться возвращения своего счастья, сделала ее бесстрашной.
1: Вот вы и на месте, уважаемая госпожа. Позвольте мне представиться вам. Коробьев.
2: Электричество, что ли, у вас потухло?
1: Вас удивляет, почему нет света? Экономия, как вы, конечно же, подумали. Не-не. Пускай первый попавшийся палач, хотя бы один из тех, которые сегодня чуть позже будут иметь честь прикоснуться к вашему колену, оттяпает мне голову, если это так. Просто мессир не любит электрического света, и мы дадим его в самую последнюю минуту. И тогда, поверьте, недостатка в нем не будет. Даже было бы лучше, если бы его голову было поменьше.
2: Нет, но более всего меня поражает, где все это помещается.
1: О, самое несложное из всего. Тому, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть границы помещений до нужных пределов. Скажу вам больше, уважаемая госпожа, да черт знает, каких пределов. Впрочем, я знавал людей, которые, не имев никакого представления не только о пятом измерении, но вообще ни о чем, не имев никакого представления, проделали совершеннейшие чудеса, в смысле расширения своего помещения. Так, например, один гражданин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на земляном полу, тут же без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой. За сим эку он обменял на две отдельные квартиры в разных районах Москвы. Одну в две, другую в три комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две двухкомнатные в разных районах Москвы. И таким образом стал обладателем шести комнат, правда, разбросанных по всей Москве, в совершеннейшем беспорядке. Он же было собирался проделать последний, я бы сказал, самый блистательный вольт, дав объявление в газете, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на отдельную пятикомнатную квартиру на земляном валу, как его деятельность. По независящим от него причинам оборвалась. Может быть, сейчас он имеет какую-нибудь комнату, но смею вас уверить, что не в Москве. Вот, каков проныра. А вы изволь толковать про пятое измерение. Но к делу. Дело, Маргарита Николаевна, вы женщина весьма умная. И уже, конечно, догадались, кто наш хозяин.
2: Да.
1: Вот. Мы без таинственности. Ежегодно мессир дает один бал. Он называется балом весеннего полнолуния. Народу! Мессир, как вы сами понимаете, холост. Но нужна хозяйка. Без хозяйки... Сложилась традиция. Хозяйка непременно должна носить имя Маргариты. Во-вторых, она должна быть местной уроженкой. Мы же в данный момент путешествуем и находимся в Москве. 121 Маргариту мы обнаружили в городе. Верите ли, ни одна не подходит. И вдруг счастливая судьба. Вы не откажетесь принять на себя эту обязанность.
2: Не откажусь.
1: Конечно. Конечно. Прошу вас. Не пугайтесь. Вообще, я смелюсь посоветовать вам никогда ничего не бояться. Это неразумно. На балу вы увидите лиц, объем власти которых был в свое время чрезвычайно велик. Но как подумаешь, насколько малы микроскопически ничтожны их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите имеет честь состоять, становится смешно. Я бы даже сказал, грустно. Тем более вы сами королевской крови.
2: Почему королевской крови?
1: Ах, королева. Вопросы крови – самый сложный вопрос на земле. Есть вещи, для которых не существуют ни расовые перегородки, ни даже границы между государствами. Мы пришли.

0: Приветствую вас, королева. Прошу меня извинить за мой домашний наряд. Вылезай, партия отменяется. Прибыла гостья.
1: Ни в каком случае.
2: Ни в каком случае.
1: Мессир.
2: Ни в каком случае, мессир. Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если бы имели возможность ее напечатать.
0: Да, прав, Коровьев. Кровь. Как причудливо тасуется колода. Ну уж, если вы так очаровательно любезны, а другого я ничего не ожидал. Будем тебе с церемонией. Ну что ж, долго это будет продолжаться. Вылезай, окаянный Ганс.
3: Коня не могу найти. Ускакал куда-то. А вместо него какая-то лягушка попадает.
0: Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? Никакой лягушки нет. Оставь эти дешевые фокусы для варьете. Если ты сейчас же не сядешь играть, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир.
3: Ни за что, мессир.
0: Так рекомендую. Нет, я видеть не могу этого шута Горохова. Посмотрите, во что он себя превратил. Ну, что это такое? Зачем ты позолотил усы? На кой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов?
3: А штаны коту, мессир, не полагаются. Уж не прикажете ли мне надеть сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказке. Но видели вы кого-нибудь когда-нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкнут в шею. Каждый украшает себя, чем может.
0: А усы?
3: Я не понимаю, почему сегодня утром бреюсь, король позазрела, посыпали себя белой пудрой. Чем она лучше золотой? Я напудрил усы. Другое дело, если бы я побрился. Бритый кот – это действительно уж форменное безобразие. Я тысячу раз готов согласиться с этим. Но я вижу, что ко мне применяют какие-то придирки. И передо мной стоит серьезная проблема, быть ли мне вообще на полу? Что скажете на это, мессир?
0: Мошенник, каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы. Садись немедленно, прекрати эту словесную почкотню.
3: Я сяду, но я возражу относительно последнего. Речь моя представляет отнюдь не почкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые по достоинству смогли бы оценить такие знатоки, как Секстон Пирик, Марциан Капелла, а то что добрый вы самый, это Аристотель.
0: Шах королю.
3: Пожалуйста.
0: Итак, рекомендую вам, Донна, мою свиту, этот валяющий дурака.

0: мне вот это послышалось.
1: Долго это будет продолжаться? Шах королю.
0: Мессир! Я слышался. Нет шаха королю.
1: Я повторяю. Шах королю.
0: А, мессир. А, мессир. Мы переутомились. Нет шах королю.
2: Король на клетке Г2.
0: Да? Мессир, я в ужасе. В этой клетке нет короля.
2: А.
0: Нет, я обращаюсь в клуб, если игрок объявляет шах королю, а короля уже нет и в помине, то шах объявляется недействительным.
2: Сдаешься ты или нет?
0: Разрешите, я подумаю. Сдаюсь.
3: Убить упрямую тварь.
0: Я сдаюсь. Но я сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников.
1: Гелла, пора. Нога разболелась, а тут этот бал.
4: Позвольте мне, мессир.

0: Приближенные утверждают, что это ревматизм. Но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году.
1: Как же это может быть?
0: Вздор, лет через 300 это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, а я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительная трава оставила в наследство поганая старушонка, моя бабушка. Скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу тоска?
1: О, нет, мессир, ничего этого нет. А теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо.
0: Да, кровь — великое дело. Что ты хочешь сказать, Азазелла?
2: Мессир, у нас двое посторонних, красавица которых нынче умоляет, чтобы ее оставили при госпоже. Кроме того, прошу прощения, с ней ее поров.
0: Странно ведут себя красавицы.
1: Это Наташа! Наташа!
0: Оставьте при госпоже, а порова к поварам на кухню.
1: Зарежут! Помилуйте, это же Николай Иванович, нижний жрец. Наташка мазнула его лысину кремом.
0: Помилуйте, на кой черт и кто станет его резать? Пусть посидит с поварами на кухне. Не могу же я, согласитесь, пустить его в бальный зал.
2: Да уж, полночь приближается, месье.
0: Хорошо. Итак, прошу вас. Заранее благодарю вас. Не теряйтесь. Ничего не бойтесь. Ничего не пейте, кроме воды. Иначе вы разомлеете, вам будет трудно. Пора.
3: Полночь приближалась. Пришлось спешить. Маргарита смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна, Гела и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другой, густой, прозрачной, розоватой. И у Маргариты закружилась голова от розового масла. Потом Маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Маргарита не помнит, кто шил ей из лепестков бледной розы туфли и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом, и в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой.

Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, а вместе с ним звука и запаха.

0: Иоганн Штраус, королева.
1: В оркестре одни знаменитости. Я приглашал его, королева.
2: А где же остальные гости?
0: Будут, королева, будут.
1: До полуночи не более 10 секунд. Сейчас начнется!

0: интереснейших мужчин.
1: Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник.
0: Прославился тем, что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив королева.
2: Я в восхищении.
0: Королева в восхищении. Московская портниха. За неистощимую фантазию держала трея и придумала страшно смешную штуку. Просверлила две круглые дырочки в стене.
2: А дамы не знали?
0: Все до единой знали, королева. Королева в восхищении! Граф Роберт! Обратный случай. Этот был любовником королевы и отравил свою жену.
1: Вы рады, граф?
0: Шампанского, граф. Королева в восхищении, граф. Госпожа Тафанна.

0: пользовалась особой популярностью среди молодых прелестных неаполитанок, в особенности среди тех из них, кому надоели мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж?
1: Да.
0: Так, господин Афанов входил в положение этих несчастных женщин, продавал им какую-то воду в пузырьках. Жена выливала воду в супругу, тот его хлебал, благодарил за ласку, и через сутки прелестная неаполитанка была свободна, как весенний ветер.
1: Я в восхищении!
0: Королева в восхищении!

0: хороша. Но зачем же нужно было жечь лицо горничной щипцами для завивки? Конечно, при таких условиях зарежут. Я в восхищении.
1: Я в восхищении.
0: Королева в восхищении. А вот она, дама с монашескими глазами. Какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге. Королева восхищения. А вот эта скучающая женщина, Фрида,

0: обожает балы. Все время мечтает пожаловаться на свой платок.
1: Какой платок?
0: К ней камеристка представлена, это уже 30 лет. Кладет ей на ночь на столик носовой платок. Не успеет проснуться, а он уже тут как тут.
2: Она уже изжигала его.
0: Ничего не помогает.
1: Какой платок?
0: Кружевной. Когда она служила в кафе, хозяин кафе как-то завел ее к себе в кладовую, а через 9 месяцев родился мальчик. Она отнесла мальчика в лес и заткнула ему рот носовым платком.
2: Затем закопала мальчика в землю.
0: Но сегодня она говорила, что ей нечем кормить ребенка.
1: Ужас, ужас. А где же хозяин кафе?
2: Да при чем здесь хозяин? Он же не душил мальчика в лесу.
1: Если ты, сволочь, еще раз будешь в разговоре, я тебе...
2: Королева ухом спухнет. Зачем портить бал с пухшим ухом? Хорошо, откажу. Я только с юридической точки зрения. Ухожу, я буду рыба, а не кот. Только ухо отпусти.
1: О, королев! Я рада. Очень рада. Любите вы шампанское, Фрида? Так напейтесь сегодня пьяной и ни о чем не думайте.
3: Фрида! Фрида! Меня зовут Фрида!

0: вас, короли, самоубийцы, шулера, палачи, сводники, висельцы.
1: Фрида! Фрида! Меня зовут Фрида!
2: А за Зелла? Михаил Саныч. Все сбылось, не так ли? Голова отрезана, женщины. Заседание не состоялось. И живу я в вашей квартире. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, что теория ваша и солидна, и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется это. Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие.

0: Фагот.
1: Сию секунду, месье.
2: Господин Майгель!
0: Милейший, вы были так очаровательно любезны, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас же позвонили ко мне на Садовую и предложили свои услуги по организации представления варьете. А еще напросились ко мне в гости. Вот вы и у меня. Да, кстати, разнеслись слухи о чрезмерной вашей любознательности. Говорят, что она в соединении с вашей не менее развитой разговорчивостью стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово «наушник» и «шпион». Вы напросились ко мне с целью подсмотреть и подслушать все, что можно. Что ж?
3: Помилуйте. Помилуйте.
0: Азазелла.

0: Так, Ю. За ваше здоровье, друзья. Пей.
1: Не бойтесь, королева.
2: Кровь давно ушла в землю.
0: Там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья.

0: Ну что? Вас очень измучили.
1: О, что вы, мессир? Нет, это водка.
2: Помилуйте, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт.
0: Пейте смело. Ночь полнолуния, праздничная ночь. Я ужинаю в компании приближенных и слуг.
3: Так как чувствуете вы себя, Донна? Как прошел этот утомительный бал?
4: Великолепно! Все очарованы, влюблены, раздавлены. Сколько такта, умения, обаяния, шарма. Эх, а все-таки хорошо посидеть вот это при камельке в тесном кругу запросто.
2: Нет, Фагот, бал имеет свою прелесть и размах.
3: Никакой прелести, в нем нет и размаха.
2: Если вы считаете, что не было размаха, то я немедленно начну держаться того же мнения.
3: Ты смотри.
2: Я пошутил.
1: Азазелла, а вы застрелили этого бывшего барона?
5: Натурально. Как его не застрелить? Его обязательно надо было застрелить.
1: Я так взволновалась. Это случилось так неожиданно.
2: Да как же не волноваться? Как же не волноваться? У меня у самого истерика случилась. Едва это бух раз и барон на бок.
1: Ну а вот что. Интересно, неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?
4: Ну, конечно, не было слышно, Маргарита Николаевна. Это надо делать так, чтобы не было слышно. Это аккуратненько надо делать.
1: Ну да, ну да. То знаете, этот человек на лестнице и другой у подъезда, мне кажется, что он наблюдал за вашей квартирой.
4: Верно. Верно, Маргарита Николаевна. Вы подтверждаете мои сомнения. Я тоже было сначала подумал, что это какой-нибудь рассеянный влюбленный или приват-доцент, томящийся на лестнице. Но нет, он наблюдал за квартирой. То, что в подъезде и в подворотне, то же самое.
1: А если они придут вас арестовывать?
4: Непременно придут, Маргарита Николаевна. Не сейчас, конечно, чуть попозже. Но все обязательно придут. Только ничего интересного для них здесь не будет.
1: Азазелла, а вы хорошо стреляете.
5: Подходящий.
1: А на сколько шагов?
5: Во что, смотря по тому. Одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому. И совсем другое дело ему же в сердце.
1: Сердце?
3: А что это за критик Латунский?
1: Есть, мессир. Один такой критик, я сегодня вечером разнесла всю его квартиру.
3: Вот те раз. Зачем?
1: Он, мессир, погубил одного мастера.
3: Да нет, зачем же самой это было трудно?
2: Поразрешите, я, мессир.
5: Сиди, сижу, я сам сижу.
1: Вы не надо, я умоляю вас, не надо, не делайте.
3: Как угодно, как угодно.
4: Так на чем же мы остановились, Маргарита Николаевна? Ах, да-да-да-да-да-да-да. Сердце. В сердце он попадает по выбору. Или в один из желудочков, или в любой из предсердий.
1: Как же так, они же закрыты.
4: В том-то и штука, Маргарита Николаевна, что закрыты. В том-то и вся соль. А в открытый предмет может попасть каждый. Ой.
1: Не хотела бы я с вами встретиться, Азазелла. Тогда в руках у вас револьвер.
6: Алмазная Донна, я никому не посоветую с ней встречаться. Даже если у него в руках не будет никакого револьвера.
1: Уже поздно. Мне пора.
3: Куда же вы спешите?
1: Да, пора. Всего хорошего.
3: Сядь!

0: Вы что-нибудь хотите сказать на прощание?
1: Нет, миссир, ничего. Кроме того, что если я вам еще нужна, я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала, так что если бы бал еще продолжался, я охотно предоставила бы свое колено тысяче висельников и убийц.
0: Правильно, все верно, так и надо.
2: Так и надо.
1: Так и надо.
3: Так и надо.
2: Так и надо.
0: Мы вас испытывали. Никогда и ничего не просите. Никогда ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат, сами все дадут. А теперь говорите, гордая женщина. Чего вы хотите за то, что были на балу у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал обнаженным? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, коих вы наименовали висельниками? Говорите. На сей раз говорите без стеснения, ибо предложил я. Ну, смелее, смелее. Смелее. Уж одно присутствие при сцене убийства от этого негодяя стоит того, чтобы человека наградили, в особенности, если этот человек женщина. Итак?
1: Стало быть, я могу попросить вас об одной вещи.
0: Потребовать. Потребовать, моя Донна, потребовать одной вещи.
1: Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.
0: Ну, поскольку возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно исключена, это несовместимо с вашим королевским достоинством, я не знаю, что делать. Остается, пожалуй, одно, обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни.
1: О чем это вы, миссир?
2: Совершенно с вами согласен, миссир, именно тряпками.
0: Я говорю о сострадании. Иногда оно совершенно неожиданно, коварно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках.
2: Вот и я об этом же.
0: Пошел вон.
2: Я еще кофе не пил, куда же я пойду?
0: Пошел вон. Вы, Донна, судя по всему, человек исключительной доброты. Высокоморальный человек.
1: О, нет, мессир, я не высокоморальный человек. Я знаю, что с вами можно говорить только откровенно. Я откровенно вам скажу. Я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только лишь потому, что имела неосторожность дать ей твердую надежду. Она ждет силы. Она верит в мою мощь. Если она останется обманутой, я не буду иметь ничего всю свою жизнь. Так уж вышло, ничего не поделаешь. Так вы сделаете это?
0: Ни в коем случае. Дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своим делом. Не скрою, наши возможности довольно велики. Они гораздо выше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди. Итак, я этого делать не буду, а вы делаете. Делайте это сами.
1: Разве, по-моему,
0: да делайте же, вот наказание.
1: Я не знаю.
2: Ну, Фрида!
1: Фрида! Фрида! Фрида! Меня зовут Фрида! Тебя прощают. Не будут больше подавать платок. О, королева! Королева! Благодарю вас, мессир. До свидания.
0: Ну что ж, бегемот, не будем наживать на поступки недальновидного человека в праздничную ночь. Итак, Маргарита Николаевна, это не в счет, я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?
2: Мазная Донна, советую на сей раз быть поблагоразумнее, иначе фортуна может ускользнуть.
1: Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего возлюбленного, моего мастера.

0: Не плачь, Марго. Не терзай меня. Я тяжко болен. Мне страшно, у меня опять начались галлюцинации.
1: Нет, нет, нет, нет, не бойся. Ничего, не бойся, я с тобою, с тобою.
0: Я понял тебя. Не бей меня.
2: Да, его хорошо отделали. Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить.
1: Выпей. Выпей, выпей. Ты боишься, ты не бойся, не бойся. Тебе помогут, помогут. Выпей.
0: Я понял тебя. Не бей меня.
2: Еще.
0: Но это ты, Марго.
1: Я, не сомневайся. Это я.
2: Ну вот, это другое дело. А теперь скажите, кто вы такой?
0: Теперь я никто.
2: Откуда вы сейчас?
0: Я из дома скорби, я душевно больной.
1: Ужасные слова. Он мастер, мистер, мастер. Вылечите его. Вылечите его, он стоит этого.
2: Вы знаете, где вы сейчас находитесь? С кем вы разговариваете?
0: Да. Моим соседом в сумасшедшем доме был Иван Бездомный. Он мне все рассказал о вас.
2: А, как же, как же. Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума. Доказывай мне, что меня нет. Ну, а вы-то верите, что это действительно я?
0: Да, приходится верить. Хотя, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации.
2: Ну, раз спокойнее, так считайте.
1: Опомнись, перед тобой действительно он.
3: А я действительно, я похож на галлюцинацию. Угу. Вы обратите внимание на мой профиль в лунном свете.
4: Помолчи, бегемот.
3: Все, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией.
2: Скажите, а почему Маргарита называет вас мастером?
0: Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.
2: А о чем роман?
0: О Понтии Пилате.
2: О чем, о чем? О ком? Вот теперь? Ну что ж, не могли найти другой темы. Покажите роман.
0: Я, к сожалению, сделать этого не могу. Я его сжег в печке.
2: Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят. Бегемот, дай роман.
3: Бегемот, дай

0: силен.
1: И ночью при луне мне нет покоя. Зачем меня потревожит?
0: Господи!
2: Не сметь, руку отрублю.
0: К чему ему не помогает лекарство?
2: Ничего, еще по стаканчику, и я с вами за компанию.
3: Ну что ж, теперь все ясно.
4: Все совершенно ясно. Теперь главная линия Твопса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелла?
5: Я говорю, что тебе хорошо было бы утопить.
4: Будь ты милосерден, Азазелла, и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь, что всякую ночь я являлся бы к тебе в таком же лунном одеянии, как бедный мастер, и кивал бы и манил бы тебя за собой. Кого бы тебе было, о, Азазелла?
3: Так, Маргарита Николаевна, говорите же все, что вам нужно.
0: Позвольте мне с ней пошептаться.
1: Нет, поздно. Я больше ничего не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя, но и тебе советую, оставь меня.
0: Нет, не оставлю. Я прошу вас вернуть нас в подвал на Арбате. И чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было.
1: Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек. Да и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было.
3: Не бывает, вы говорите, это верно. Но мы попробуем.
1: Меня все равно хватится в больнице.
2: Ну, чего они будут хвататься? Вот история вашей болезни. Нет документа, нет человека. Вот домовая книга вашего застройщика. Кто в ней прописан? Алоизий Магарыч? Раз, и нет Магарыча. И прошу заметить, никогда не было. А если застройщик удивится, то вы ему скажите, что Алоизий ему снился. Магарыч, какой такой Магарыч, никакого Магарыча!
1: Вы правильно заметили. Раз нет документа, значит, нет человека. Вот меня нет.
2: Извините, вот это как раз и есть галлюцинация. Вот ваш паспорт. А вот ваше имущество, Маргарита Николаевна, 10 тысяч. Как вы изволили внести, Маргарита Николаевна, нам чужого не надо.
6: У меня скорее лапа отсохнут, чем я прикоснусь к чужому.
1: А? Вы тот самый кот, что садились в трамвай?
6: Я. Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам почему-то всегда говорят «ты». Хотя ни один кот не пил ни с кем брудершафта.
1: А мне почему-то кажется, что вы не очень-то кот.
2: Все, месье.
3: Нет, не все. Куда прикажете девать вашу свиту, Маргарита Николаевна? Мне лично она не нужна.
7: Будьте счастливы, Маргарита Николаевна! Я ведь все знала, куда вы ходите!
4: Домработницы все знают! Это ошибка думать, что они слепые!
8: Что ты хочешь, Наташа?
7: Душенька Маргарита Николаевна, упроситесь, чтоб меня ведьма моя оставили! Не хочу я больше в особняк, ни за инженера, ни за техника не пойду! Мне господин Шаг на полу предложение сделали!
8: Мессир!
3: Что ж?
7: Летай!

0: мастер. Арбатский подвал. А кто же будет писать? Мечтание, вдохновение.
1: У меня больше нет мечтаний. И вдохновения тоже нет. Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал.
0: Ваш роман. Пилат.
1: Мне ненавистен этот роман. Я слишком много испытал из-за него.
2: Умоляю тебя, не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты же знаешь, я всю свою жизнь вложила в эту твою работу. Не слушайте его, мессир. Он слишком замучен.
0: Ведь надо же хоть что-нибудь описывать. Хорошо, если вы исчерпали этого прокурора. Ну, начните изображать хотя бы Алоизи.
1: Это неинтересно. Да и не напечатай.
0: А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать.
1: Охотно. А она образумится и уйдет от меня.
0: Не думаю.

0: Говорю так, потому что жалею тебя. Зачем тебе ломать жизнь с больным и нищим?
1: Ах ты, маловер, несчастный ты человек. Я из-за тебя вчера всю ночь тряслась ногая на балу. Я потеряла свою природу, я заменила ее новой. Несколько месяцев я сидела в темной каморке, я думала только про одно, про грозу. Над Ершалаимом я выплакала все глаза, а теперь, когда обрушилось счастье, ты меня гонишь. Ну что ж, я уйду. Я уйду, но знаю, что ты жестокий человек. Они опустошили твою душу. Ты посмотри. Ты только посмотри, какие у тебя глаза. В них пустыня. А плечи с временем искалечили.
2: Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал в намерении расположить саму лампы и нищенствовать. А вам скажу, ваш роман принесет вам еще сюрпризы.
0: Это очень грустно.
2: Нет, это не грустно. Ничего страшного уже не будет. Итак, Маргарита Николаевна, я сделал все, что мог. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?
1: О, что вы, мессир.
2: Что ж, тогда желаю вам счастья.
1: Прощайте.
2: Нет. До свидания.

0: На закате солнца высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здание, построенного около 1,5 лет назад, находились двое – Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый.
1: Да, менее всего можно было тебя здесь ожидать, Левий Матвей. С чем пожаловал незваный, но предвиденный гость?
2: Я к тебе, дух зла и повелитель теней.
1: Если ты ко мне, то почему же ты со мной не поздоровался?
2: Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал.
1: Тебе придется с этим примириться. Не успел появиться, как уже отвесил нелепость. Я тебе скажу, в чем она, в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, будто ты не признаешь теней и даже зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что делало бы твое добро, если бы не существовало зла? И как выглядела бы земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и живых существ. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и людей. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар? Снести с него все живое, все деревья, во имя твоей фантазии наслаждаться голым светом. Ты глуп.
2: Я не буду с тобой спорить, старый софист.
1: Мы не можем с тобой спорить по той причине, о которой я упомянул. Ты глуп. Ну, говори, с чем пожаловал, не утомляй меня.
2: Он прислал меня.
1: Что же он велел передать тебе? Раб?
2: Я не раб. Я его ученик. Всякая власть является насилием над людьми. Настанет время, когда не будет никакой власти, ни власти кесаря, ни чьей-либо иной. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.
1: Но, как всегда, говорим на разных языках. Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак,
2: он прочитал сочинение мастера и просит тебя, чтобы ты взял его с собой и наградил покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
1: Ничего не трудно сделать. Тебе это хорошо известно. А что же вы не берете его к себе, в свет?
2: Он не заслужил света. Он заслужил покой.
1: Передай, что будет сделано. И покинь меня немедленно.
2: Он просил, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже.
1: А то бы мы без вас не догадались. Уходи отсюда. Уходи.

0: двигаться.
1: Так зачем вы так нервны? Вы что, слепы? Разревайте скорее.
2: А? Вы нас убили. Вы мертвы. Ах, до чего это умно. Как это вовремя. Теперь я понял все.
1: Помилуйте, вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером. Ведь вы же мыслите, как же вы можете быть мертвы. Неужели для того, чтобы считать себя живым, необходимо сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничный кальсон? Это смешно.
3: Ваш роман прочитали. И сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. А теперь я хочу показать вам вашего героя.

0: Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит. Но когда приходит полная луна, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. И если верно, что трусость – самый тяжкий порог, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес, это грозы. Что ж тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.
1: Что он говорит?
0: Он говорит всегда одно и то же. Он говорит, что у него плохая должность, что ночью при луне нет ему покоя. Так говорит он всегда, когда не спит. Когда спит, то видит одно и то же лунную дорогу. Он хочет идти по ней и разговаривать с арестантом по имени Иешуа. Потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Нисана. Но выйти на эту дорогу ему, увы, почему-то не удается. И к нему никто не приходит. Тогда что ж поделаешь, приходится разговаривать самому с собой. Но ведь нужно же какое-нибудь разнообразие. И к своей речи о Луне он нередко добавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и свою неслыханную славу. Иногда он утверждает, что охотно поменялся бы своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем.
1: 12 000 лун за одну луну когда-то не слишком ли это много?
0: Повторяется история с Фридой. Здесь не тревожьте себя, Маргарита Николаевна. Все будет правильно. На этом построен мир.
1: Отпустите его.
0: Вам не надо просить за его, Маргарита Николаевна. Ибо за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать. Теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой.
2: Он ждет тебя.

0: скажет. А я все жду вас. Вот и вы, мой дорогой сосед.
1: Да, это я. Но я залетел к вам попрощаться. Вашим соседом я больше быть не смогу.
0: Я это знал. Я догадался. Скажите, а вы встретили его?
1: Да. Вы были единственным человеком, с которым я разговаривал в последнее время.
0: Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое держу. Стишков больше писать не буду. Меня теперь другое интересует. Я другое хочу написать. Знаете, я пока тут лежал, я очень многое понял.
1: Это хорошо. Это очень хорошо. А вы продолжение напишите.
0: А вы сами разве не будете? Ах да, что же это я спрашиваю?
1: Нет. Я буду занят другим. Слышите?
0: Шумит гроза.
1: Нет. Это меня зовут. Мне пора.
0: Постойте, еще одно слово. А вы ее встретили? Она вам осталась верна?
1: Да. Вот она.
0: Какая красивая. Вон как у вас хорошо все вышло. А вот у меня не так. А может и так.
2: Да. Так. Вот я вас поцелую в лоб. И все у вас будет так, как надо. Уж вы мне поверьте, я уже все видела, все знаю.
1: Прощай, ученик.
0: Прощайте.
2: Прощайте. Ничего там не случилось.
0: Не надо, я ведь через стенку чувствую.
2: Скончался сосед ваш. Упокой, Господи, дух его.
0: Я так и знал. Уверяю вас, что сейчас в городе скончался еще один человек. Я даже знаю, кто. Это женщина.
3: По этой дороге, мастер. По этой дороге, мастер. По этой. По этой. Прощайте. Прощайте. Мне пора. Прощайте. Мне пора. Прощайте. Прощайте. Одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал. и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Иршалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге.

0: Мы передавали радиовариант спектакля Саратовского драматического театра «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Сценическая постановка Александра Цекуна. Роли исполняли. В роли Воланда и от автора народный артист Российской Федерации Александр Галко. Иван Бездомный, артист Владимир Колесанов. Берлиоз, народный артист Российской Федерации Григорий Аридаков. Пилат, артист Олег Смирнов. Иешуа, артист Владимир Бейдин. Коровьев, артист Сергей Сосновский. Степан Лиходеев, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Аукштыкальнис. Рюхин, артист Валерий Ерофеев. Бегемот, артист Евгений Виноградов. Азазелло, артист Валерий Емельянов. Маргарита, заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Федотова. Мастер, артист Владимир Литвинов. Басой, артист Геннадий Шляхтин. Афраний, Александр Курицын. Иуда, Валерий Новиков. Левий, Александр Улиско. Низа, Наталья Белякова. В остальных ролях артисты Саратовского драматического театра. Над радиоспектаклем работали звукорежиссер Владимир Захаров, инженер звукозаписи Вадим Молодецкий, автор радиоварианта и редактор Лейла Бочкова. Радиоспектакль записан в стереоварианте.
1: Траулер резко кренится, и, не удержав равновесия, Сашка валится боком на стол, привинченный под иллюминатором. Я налетаю на него. Трескуче захлопывается дверь. Траулер медленно распрямляется. Спать. Ах да, вещи еще просушить надо. Собираю все в охапку, шлепаю к двери. Динамик щелкает. Жду. Капитан не может, чтобы на сон не сострить чего-нибудь. Дух в нас поддерживает. Очнитесь, моряки! Сегодня мы хапнули у океана 1,5 плана, ракочет динамик. Поздравляю всех! Спокойной ночи! Опять в динамике шуршит, будто таракан по отставшим обоям несется. А люди уходят в море, затягивай сочный, сытый баритон. Море для кого-то поэзия, песенки, люди, море. Зачем люди уходят в море? Что гонит их с суши в океанские просторы? Закрываю глаза. Тотчас вижу рыбу. Лежит горой на палубе. Рыбы шевелятся, разевают розовые слюнявые рты, бьются, как конфетти разлетается во все стороны, вспыхивающей яркими искрами чешуя. Фу, чертовщина. Открываю глаза. 6-й месяц, из ночи в ночь снится мне только рыба. Сашке тоже. Да и всем остальным 26 рыбакам нашего проржавевшего, измордованного штормами траулера Пикша. 6-й месяц тралим мы рыбу на туманных широтах Северной Атлантики. Как говорит боцман, рыба тут стоит стеной, только швырни в воду кошелку и тяни. Так мы и делаем. Сашка внизу крутится, стонет, рыбы его давят. Влез бы. Березы, ели, клены, ветер копошится в кронах, рыжие листья, мотая со стороны в сторону, совершают свой единственный полет и ложатся на сникшую от ночных заморозков траву. Женщина идет, листья подбирает. самые большие, самые оранжевые. Я гляжу то на небо, провожая взглядом птиц, то в ее раскрасневшееся лицо, в синие северные глаза. Она протягивает мне букет листьев. Я уже держу в каждой руке по большому пучку их, но женщина говорит: «Брось, возьми вот этот, он лучше, а потом я соберу тебе самый-самый красивый букет». А люди уходят в море, урчит радиодинамик. Уходят в море? Нет на земле существа более странного, чем человек. Ох, воздухом, что ли, подышать? Седой, куда? Лепечет Сашка. На корму. Кузя приплыл, кажется. Я с тобой. Судно в дрейфе. Стоим на корме, курим. Тянется к горизонту, передвигаясь голубыми и черными морщинами, серебряная дорога. Траулер вдруг вздрагивает. Возле самого борта расходятся синие круги, и на поверхность, резанув по глазам лунным блеском, всплывает лоснящаяся туша. Кузя. Кит-бутылконос. Третий месяц не покидает кит нашего траулера. Прижился, как щенок приблудный. С утра куда-то уплывает, к вечеру возвращается. И мы швыряем ему зюзьгами

0: пропадал 5 суток. Кузя шумно, будто с облегчением, выдыхает из ноздри дыхало воздух и прижимается боком к правому борту траулера. В тишине раздается его мерное сопение. «Наверное, я теперь засну. Знаешь, я все время думал о нем», — говорит Саша. Кричат птицы. Шаркает своей жесткой, покрытой наростами шкурой по обшивке траулера Кузя. Зыбь все реже встряхивает траулер, волны становятся более пологими. Вкалывать нам еще и вкалывать.
1: Рыбу! Размечтался!
0: На!
2: Сашка загребает зюзгой треску и швыряет мне на стол. Вижу на мгновение его белое со скаленными зубами лицо. Брызги летят, слизь. Трах! Рыбья голова отпрыгивает в сторону. Вжик! Острое лезвие вспарывает брюхо. Трах! Вжик! Падает на стол новая порция рыбы. Бум-бум! Гудит деревянный молот. Им рыбмастер насаживает на бочки обручи. Дан! Гремит другим молотком боцман, вгоняет в бочки донца.
1: «Сашок, рыбки!»
0: «Минутку, Седой, передохну. Держись, уже март, скоро мы пришлепаем домой и отправимся за подснежниками», — говорю я и оглядываюсь. «Сколько рыбы! Первый же трал залил всю палубу, лежим в дрейфе, дай бог до темноты управиться!»
2: Трещит древко зюзги, ломается пополам.
0: Сашка с удивлением разглядывает обломки.
1: Мы втыкаем ножи в стол рыбодел. Происшествие? Сашка зюзгу сломал.
2: Боцман подходит, разглядывает. Сняв кепку, утирает ею лицо. От боцмановой плеши пар валит, как от самовара. Головой удивленно качает.
1: Надо ж, такая толстая, такая крепкая ручка и сломалась. «Да ты не волчонок, ты волк!» — говорит боцман и щупает Сашкино предплечье. «Ишь, мышцу надул! Пойдем-ка, Сашок, другую зюзьгу дам!»
0: «Выдержит ли рейс?» — говорит Володя, глядя вслед Сашки.
1: «Должен выдержать», — говорю я.
0: «А помнишь, каким пришел?» «Ну, мужики, держитесь!» — слышу я хрипловатый голос Сашки. «Кириллыч мне такую зюзьгу выдал!»
1: «Не шустри, мальчонок!» — говорит боцман и, нашлепнув на плеш кепку, заправляет под нее большие, как грузди, уши. «Укеан, чтоб над тобой не посмеялся!» «Мальчонок, да я, черт побери, на!»
2: «Тяни не только руками, но и пузом, — говорит Володя, — понял?»
0: «Всем телом, Сашок, — добавляю я, — размеренно, в одном темпе, тогда не запаришься!» Сашка делает вид, что не слышит наших замечаний, но рыбу начинает швырять размереннее. Слежу за ним. В первый месяц рейса он выдыхался уже после часа работы. Хлипкий, тощий мальчишка изгибался дугой, поднимая зюзьгу. Помню, как он пришел на судно в слишком коротких брюках и с торчащими из рукавов маслатыми руками. Он все знал. Морские термины, морские шуточки, которыми обильно подчуют любого новичка на судне. Но мальчишка был с юмором и не лишал моряков возможности посмеяться. С видимым старанием он осаживал кувалдой чугунный кнехт, пил соленую воду, чтобы породниться с океаном, с удовольствием лез на фок-мачту чистить наждаком клотик и с серьезным видом, сидя на палубе, продувал макароны, в то время как почти вся команда, набившись в ходовую рубку, умирала от хохота. А в каюте, уткнувшись лицом в подушку, он давился слезами. Только я знаю, сколько пролито слез в ту подушку, сколько проклятий послано океану, сколько обещаний дано сейчас же, сегодня, списаться с судна и вернуться домой с первой же попутной посудиной. Слаб он был для работы на палубе.
2: Постанав, поплакав,

0: Саша успокаивался и, тараща свои вечно удивленные глаза, опять выходил на палубу и оскорблялся, если его пытались прогнать на часок-другой отдохнуть.
1: «Эх, рыба, рыбочка!» — слышим мы за своими спинами сиплый голос. «Припухаем, мальчики!»
0: Кок приходит. Краснолицый, тучный, добродушный. Свою персональную зюзьгу приносит. Она раза в два вместительней обычной. Загребает с кряканьем рыбу. Трах! Валится груда трески на стол. Но сейчас держись, кок нас подгонит. Чтобы похудеть, кок не ест хлеба. По утрам и вечерам делает по 500 приседаний и в каждую свободную минуту тащится на палубу поорудовать зюзьгой. Но от работы на свежем воздухе у него разыгрывается волчий аппетит, и, вернувшись на камбуз, он съедает две миски ухи или каши, и пузо у него все растет и растет.
1: «Привет, ребятишки!» –
0: простуженно сипит кок и швыряет рыбу.
1: «Сашок, детка, кинь свою мешалку, возьми ножичек!»
0: Сашка становится рядом со мной, глядит на кока и опять удивляется. Каждый день видит и эту гигантскую зюзьгу, и эти ручищи, и все равно удивляется. Рыба валится на стол, молчат все. Пыхтит, старается кок. Капитан приходит, протезом поскрипывает. Еще курсантом практику на китобазе проходил. Попала нога в стальную петлю троса, рванула лебедка, как бритвой ногу перерезала. Где только не побывал, чтобы добиться разрешения продолжить учебу. Один из лучших капитанов теперь.
1: «Ну, кто 20 рыбин даст?» Густым басом говорит капитан. «Обещаю приз! Ну, принято!» Рявкает Кириллыч. «Эй, где мой нож?» «Их, ребятишки!» С кряхтением выдавливает кок, цепляя груду рыбы зюзьгой, и она смачно шлепается на стол.
0: «Сашок, давай я тебе поточу нож».
2: «Я сейчас рухну, седой».
0: «Держись, еще 2-3 часика и...»
1: «Время!» — орет кок. 1260, — объявляет боцман. «Приз на стол!»
0: «Я пошутил?» — басит капитан.
1: «Приз!» — говорит кок, утирая рукавом куртки сырое лицо. «Приз и никаких гвоздей иначе!»
0: «Ладно, давайте по-новому. Отыграться хочу!»
1: «Черт с вами!» — соглашается Кириллыч. «Но если вы опять пошутите, то...»
0: Траулер вдруг вздрагивает от киля до клотика, кренится, и рыба с шорохом ползет от правого борта к другому. Одна из бочек срывается с места, катится на кока. Тот с необъяснимой для такого грузного тела прытью отскакивает. Бочка врезается в фальшборд и с гулким звуком лопается, как перезревший арбуз. Кок оторопело хлопает маленькими в оплывших веках глазками. Все перестают работать. Вода вспухает белыми пузырями, и на поверхности показывается тугая, будто отлитая из каучука спина Кузи.
1: «Ну, конечно, это его шуточки!»
0: Сашка таращит глаза, кривит лицо улыбкой. Кит горбиной пытается траулер приподнять. Фыркнув ноздрёй и выпустив облако воздуха, Кузя начинает тереться боком о левый борт судна.
1: «Гад! Бегемот! Его не кормить, стрелять надо!» — возмущается пришедший в себя кок. «Привадили щеночка! Да он перевернет нас! Кши! Пшел в океан!»
0: Гонит кита от борта, пытаясь его зацепить зюзьгой боцман. «Всю краску сымешь!» «Погоди, — говорю я, — не нажрется, не уйдет. Сашка, давай ведро». Что я тебе, мальчик на побегушках? Сердито отвечает Сашка, но приносит набранное еще утром, лишь только подняли трал, ведро с мелочишкой. Палубная команда собирается у борта. Боцман достает сигареты, приятно пахнет дымом. А Кузя покачивается в воде, сопит, смотрит на теплоход внимательным добрым глазом. Сашка высыпает рыбу из ведра в зюзьгу, переваливает ее за борт и держит на весу. Кузя, как бы утопая хвостом в воде, медленно поднимает башку. Нижнее, с хорошее бревно, челюсть у него отваливается, и громадная пасть распахивается. Сашка сыпет в нее рыбу. Пасть со стуком, напоминающим грохот закрывающейся тяжелой двери, захлопывается. Хвостом вниз Кузя уходит под воду. Хорошо видно, как черная туша проваливается в глубину, будто торпеда, упавшая торчком в океан. Но вот темная масса стремительно поднимается вверх. «Спасайся!» — орет Володя. Кит выпрыгивает из воды и плашмя валится в волны. Гром разносится, каскады воды обрушиваются на палубу. Кто-то визжит, кто-то хохочет. Яростно ругается боцман, выливает из кепки воду. Он ее держал в руке, лысину прохлаждал, когда Кузя спроказничал. «Ух ты! Хулиган океана!» Разносится над палубой голос Кирилча. В некоторых словах вместо буквы «О» боцман произносит «У». «Удеяло», «Угурец». «Всем по местам!» «Кок, засекай время!» «Ну, капитан, смотри!» Суматошно кричат чайки. Выставив из воды черный изогнутый плавник, кит величественно уплывает к горизонту. Стучат ножи. А дело-то подвигается. Рыба на палубе уже не по колено, по щиколотку. Еще 2 часа, 3 и все. А потом еще 20 суток. И вот уже тогда совсем все. Домой. Март. Неужели март? Весна.
1: Седой. Седой, очнись. Ход, говорю, за мной, ты не забыл? А то как прошлый. Эх, прошлый раз. Держи.
0: Что прошлый раз? Какой ход? Ах да, шахматы. Когда бывает шторм или трал не гребет рыбу и не так устаем, как сегодня, мы с Коком играем в шахматы. Матч века из 100 партий. 62 уже сыграны, осталось еще 38. Кто только не сманивал нашего Кока. Но он от нас не уйдет. 5-й рейс вместе плаваем. А пришел, ну и лентяище же был. Уха да манная каша, вот и все меню. Пришлось внушать ему кое-какие истины. Где это было? В Карибском море мы его за борт бросили. Кок того не знал, что у капитана было испрошено разрешение на купание, и что же вся вода биноклями обшарена, не видно ли где акул. Хорошая была битва на корме, пока мы Кока через планшир кантовали. Боцман 2 недели с фингалом фиолетовым под глазом по судну ходил. Кинули все ж. Очутившись в воде, он вопил, что исправится, что он станет самым лучшим коком в Атлантическом океане. Не соврал. Всякие у нас были коки, но такого славного, заботливого не помню.
2: «Седой, больше не могу», — слышу страдающий голос Сашки. «Честное слово».
0: «Ты что, Сашка?» — с удивлением говорю я. Мне-то казалось, что у Сашки уже прошла мертвая точка, что Кузя встряхнул его. Гляжу в Сашкино лицо. Оно влажно блестит, обрызганное соленой пылью. Эта пыль все время висит над палубой. Деться от нее некуда. Веки разъедает, уголки губ.
2: Если сейчас что-нибудь не произойдет, я брошусь. Сашка смотрит в океан, и в его широко раскрытых глазах опять появляется удивление, будто он сам удивился той глупости, которую ляпнул. Но он жмурит глаза и упрямо повторяет. Седой, честное слово, если что-нибудь не произойдет...
1: Обязательно что-нибудь произойдет, говорю я и встряхиваю его за плечи. Ну же, Сашок, ты всегда выдерживал. Мы же люди океана, мы же настоящие мужчины. Черт побери, еще час-два и... Ты об этом еще когда говорил? Кричит мне в лицо Сашка. Убери руки! Он отталкивает меня, убегает. Слышу, как с грохотом захлопывает стальная дверь, ведущая во внутреннее помещение судна. Не выдержал все же. Сорвался.
0: «Чего он не может?» — спрашивает Кириллыч.
1: «Чего-чего? Кое-куда сбегать надо.
0: Мальчонок!» — смеется боцман.
1: «Заигрался! Седой! Эй! Заснул, что ли?» — окликает меня Кок. «Ушел я! Становись на зюзьгу!» «Поднажмем!» — взбадривает нас боцман. «Не поддадимся океану!»
2: Беру зюзьгу. Сашка вдруг появляется, вырывает у меня древко из рук. Поднимаю глаза, гляжу ему в лицо. По щекам черные разводья. «Сашка!» «Да ты молоток, — говорю я, — и что-нибудь произойдет. В океане всегда что-нибудь происходит. Продержись только, ведь и осталось-то всего. Ну и денек, а который уже? 150. Какой же? Кажется, 153-й день рейса. В поле бы сейчас». Цветы. Как же они называются? Ну, вот эти, желтые-желтые. Они словно капли золотые рассыпаны в траве. Ну, как же их? Черенки такие горькие. Ха. Она пишет. Мода меняется, но я опять сшила себе мини-юбку. Когда ты меня увидишь в ней, то поймешь, как глупо уходить в море.
1: Рыбу, Сашка, заснул, что ли?
2: Все.
1: Что все?
2: Осматриваюсь. Палуба пуста. Володя разматывает шланг, и боцман включает воду.
1: Шланг шевелится, как голодный удав, распрямляется, бьет тугая струя. Вода хлещет по палубе, веером разлетаются снопы белых брызг. Сашка! «Сашка, вдарь!» — просит Кириллыч. Он чуть наклоняется вперед и прячет подбородок в воротнике пролифинки.
2: Сашка направляет на него струю, вода смывает грязь, сбивает рыбью слизь, чешую. Потом боцмана сменяет Володя и другие парни. Вот и меня Сашка окатывает. Вода давит на грудь, теснит к планширу. Я отступаю, упираюсь в него спиной, машу рукой. Хватит! Сашка переводит струю на палубу. Она уже блестит, но он все прополаскивает и прополаскивает желтые доски.
1: Щелкает кормовой радиодинамик. Ага, капитан сейчас речь произнесет. Радуюсь за вас. Разносится над судном усталый, неторопливый голос. «Трудно, но мы опять победили. Так может вкалывать лишь лучшая команда лучшего траулера в мире». «А люди уходят», — затягивает сочный баритон, «уходят в море». Качаются в волнах, как маленькие белые кораблики-чайки. Тренькает на балалайке на двух струнах. Третья порвалась еще в начале рейса. Кириллыч.
0: сосредоточенно, напряженно глядит в воду, будто видит там что-то очень важное. То хмурится, то улыбается. Ах ты, океан, удеяло! Мои глаза слипаются. Сплю, что ли, или наяву вижу? Гляжу в воду, но не вода это, поле. Иду по густой, сырой от росы траве. Поле все в ромашках и этих желтых, как их... Ах да, в лютиках. Жаворонок звенит над самой головой, а навстречу женщина. Дует теплый, пахнущий землей ветер, треплет ей волосы. Она идет навстречу, закусив зеленый стебелек ромашки, и я чувствую, как горчит тот стебелек на ее губах.
2: Послушайте, мужики, а ведь со мной сегодня что-то случилось, встрепенувшись, говорит Сашка. Я каждый вечер со страхом думал о завтрашнем дне, о палубе, заваленной рыбой, о работе. И вдруг я почувствовал, что теперь ничего не боюсь. Отчего бы это, а?
0: Ну вот, а ты ныл, что ничего не произошло. Говорю я сегодня, Сашок, ты стал настоящим моряком, мужчиной. Я жму его мозолистой ладонь. Отложив балалайку, поднимается Кириллыч и, обняв Сашу, стискивает его до хруста костей. Трясет Сашкину руку Кок, очень серьезно пожимает Сашкину ладонь Володя.
1: «Пирожки завтра сварганю, побаловать пора ребятишек», — озабоченно говорит Кок. «Пойду-ка поставлю тесто».
0: Кричат ночные птицы. Клотики мачт скребут небо, похожее сейчас на огромную фиолетовую с большим серебряным глазом рыбину. Траулер раскачивается, но кажется, что мы неподвижны, а это бросается из стороны в сторону небо рыба, будто попало оно в невидимые сети и пытается из них выпутаться.

0: Александр Коренев. Я богатырь. Я не ходил в силачах, в школе с сознанием гордым, больше над книгами чах, чем силу наращивал спортом. Я сено в стагане метал, и в технике смыслю мало. И только сейчас испытал я холод и тяжесть металла. Лишь в этих деталях стальных винтовки, что в руки мне дали. И хуже солдата стальных затвор собирал я вначале. Иду по России в строю, ночую в заброшенных селах, на лица крестьянок смотрю, на их ребятишек суровых, на беженцев хмурый поток. И всюду, как будто впервые, я слышу: родимый, сынок, какие идут молодые. Везде остановка, ночлег, я слышу: браток. И едва ли мне скажут: молодой человек, как в мирное время в трамвае. А сверстники в общем строю, покряжестее, покрепче, подшучивают, поют, помогут взвалить на плечи тяжелый пока что мешок и делят все чаще и чаще НЗ, пока не дошел солдат до войны настоящий. На полустанках пустых народ возле кранов с водою, то раненых, то запасных, я вижу солдат с бородою. Их голос простужен и груб, навстречу помашут с площадки, на них категории бу, поношенные ушанки. У каждого дом и жена, но только об этом не скажет. Порою ладонь тяжела, спокойно мне на плечи ляжет. И вижу я, брови не морщ, во тьме 41-го года сердечность, спокойную мощь родного большого народа. Их говор, их душ теплоту я здесь еще больше услышал. И чувствую, как я расту, как ростом я делаюсь выше. Впервые так чувствую здесь их ласку, их строгость и шутку. Среди этих сильных людей во фронтовых полушубках, как будто на этом пути они, глядя в дальние дали, сердец своих, рук и седин, всю силу мне в помощь придали. И верю, что мы победим, как мы каждый раз побеждали.
1: Георгий Суворов. Чайка. Как полумесяц молодой сверкнула чайка предо мной. В груди заныло у меня. Зачем же в самый вихрь огня? Что гонит, что несет ее? Не спрячет серебро свое. Зачем? Но тут припомнил я. Зачем? Но разве жизнь моя? Зачем? Но разве я не так без страха рвусь в огонь, а так? И крикнул чайке я: держись! Коль любишь жизнь, борись за жизнь.
2: Николай Рыленков. Бой шел всю ночь, а на рассвете вступил в село наш батальон. Спешили женщины и дети навстречу нам со всех сторон. Я на околице приметил одну девчонку лет 5. Она в тени столетних ветел стояла прямо на пути. Пока прошли за роты и рота, она не опустила глаз и взглядом пристальным кого-то разыскивала среди нас. Дрожал росой рассвет погожий в ее ресницах золотых. Она на дочь мою похожей мне показалась в этот миг. Казалось, все дороги мира сошлись к седой ветле, и я, себя не помня, крикнул: «Ира, мой птенчик, ласточка моя!» Девчонка вздрогнула и, глядя колонне уходящей вслед: «Меня зовут Маруси, дядя», — сказала тихо мне в ответ. Марусей? Ах, какая жалость! И поднял на руки ее. Она к груди моей прижалась, дыхание слушало мое. Я сбросил груз дорожных тягот. Ну что же, Ира, не ревнуй. Всю нежность, что скопилась за год, вложил я в долгий поцелуй. И по дорогам пропыленным, вновь от села и до села, шагал я дальше с батальоном туда, где дочь меня ждала.
0: Алексей Лебедев. Возвращение из похода. Когда мы подвели итог тоннажу потопленных за месяц кораблей, когда, пройдя три линии баражей, гектары минно-боновых полей, мы всплыли. Показалось странно так близко снова видеть светлый мир, костер зари над берегом туманным, идущий в гавань портовой буксир, а лодка шла, последний створ минуя, поход окончен, и фарватер чист, и в этот миг гармонику губную поднес к сухим губам своим радист. И пели звонко голоса металла о том, чем каждый счастлив был и горд. Мелодию интернационала играл радист. Так мы входили в порт.
1: Яков Козловский. Москва. 1941 года. Глава из поэмы. Москва моя, на каждом слове твоих приказов боевых запекшиеся капли крови солдат погибших и живых. Деревья на ветру продрогли, снежинки колкие черны, и в цейсовские бинокли шпили кремлевские видны. Подавшись в Куйбышев посольство, нам соболезнуют уже и удивляются геройству на подмосковном рубеже. И как выносливые боги мы прячем слабости свои. Всю ночь воздушные тревоги, с утра наземные бои, и на асфальт Москвы шершавый, минуя степи и леса, бросают красные составы, дивизии и корпуса. И от восточного квартала они Москвой проходят все к охрипшим западным вокзалам и юго-западным шоссе. А из Берлина передали по фронту радиомолвы, что отчеканены медали за штурм и взятие Москвы. Стрижиный взлет ракет сигнальных и вой сирен — недобрый знак. На сутки 10 генеральных и 5 психических атак. Но остановленные нами на поле боя и судьбы перед окопами и рвами встают их танки на дыбы. Фон Бок сбивается со счета, в какой уже не помнит раз полмира взявшая пехота не может выполнить приказ. Ее поземкою заносит, в глазах оледенел закат, но живы всюду 28 бессмертью веренных солдат. И генерал-майор Панфилов ложится сам за пулемет, и в штабе писарю чернила уже легенда подает.
2: Анатолий Сафронов. Хутор Русский. Есть хутор Русский на Кубани. Там нет сейчас живых домов, там горе плавает в тумане на гребне вздымленных холмов. Враги его огнем пытали, взрывали толом каждый дом, четвертовали и сметали, чтоб память выветрить о нем. Но он стоял стеною каждой за землю русскую держась, огнем палим и мучим жаждой, он не желал пред немцем пасть. Они его пытали, будто вобрал он русские края, не 100 домов, не русский хутор, а вся в нем русская земля. Он засыпал им пеплом лица, горел огнями, но не гас. Он звал соседние станицы к себе на помощь в трудный час. Остался жив. Дома калеки, пустые окна сквозняком. Переплывают люди реки, бредут из плавней босиком, с горы идут тропинкой узкой, спешат дорогой через лес. Куда идете? В хутор русский. Откуда вы? Из этих мест. Рассвет в степи встречает тусклый людей, идущих чередой. Куда идете? В хутор русский. К себе домой? Домой. Домой. Враги его убить хотели, но он, как прежде, будет жить. Убить и хутор не сумели, а где же землю им убить?
0: Алексей Недогонов. Весна на границе. В лицо солдату дул низовый, взор промывала темнота, и горизонт на бирюзовый и розовый менял цвета. Предрассветный час атаки. Почти у самого плеча звезда мигала, как во мраке недогоревшая свеча. И в сумраке, не огибая готовой зареветь земли, метели клином вышибая, на Каму плыли журавли. Сейчас рассвет на Каме перест, лучистый чист реки поток. В ее низовьях щучий нерест, в лесах тетервинный ток. Солдат изведал пулевые, веселым сердцем рисковал, тоски не знал. Тут впервые, как девочка, затосковал. Ему бы вслед за журавлями, но только так, чтобы успеть, шумя упругими крылами, к началу боя прилететь. Возникнуть тут, чтоб отделение и не могло подозревать, что до начала наступления солдат сумел одно мгновенье на милой Каме побывать. Вдруг, словно лезвие кинжала, вдоль задремавшего ствола мышь полевая пробежала, потом рукав переползла. Потом свистка оповещенье, потом ударил с двух сторон уральский бог землетрясенье стальных кровей дивизион. Взглянул солдат вокруг окопа. В траве земля, в дыму трава, пред гребнем бруствера Европа, за гранью траверза Москва.
2: Александр Яшин. Далекие походы. Желтые дороженьки, далекие походы, ноженьки вы ноженьки, ботинки скороходы, дубленые, солдатские, шнурки в пыли багровые, подошвы ленинградские, уральские подковы, низы, лощины грязные, болото на болоте, завалы непролазные, а вы себе идете, а вы себе шагаете, и удержу не знаете, и горы вам не горы, озера не озера. Дорог и троп исхожено самим не надевиться, но нам было положено пройти по заграницам, чтоб воздухом свободы вздохнули все народы. Пылят, пылят дороженьки, шумят речные воды, ах, ноженьки вы ноженьки, ботинки-скороходы. Суконные обмотки, железные подметки, земля вовек не видела уверенней походки.
3: Семен Гудзенко. Послесловие 1945 года. Случайные попутчики,
1: Опять мы встретились на фронтовой дороге. Нам снова, вспоминая отчий дом, упрашивать водителей упрямых и на попутных посвету кружить бескрайнюю равнину, проклиная. Там только ветер, мерзлые снопы, неубранные тыквы, как снаряды, и памятники гордым королям с короткими чугунными мечами на сытых и ленивых битюгах. Но вот привал, мы спим на сеновалах, в пустых домах и под открытым небом, и снова в путь. Гони, шофер, гони. Мы не туристами идем по Вене, не до музеев нам, не до экскурсий. И мы не музыкантская команда, мы просто пехотинцы. Но Бетховен от нашей роты получил венки. Который день мы не путем Колумба, но, открывая новые державы, идем вперед до новых рубежей. И снова повторяются атаки, бомбежки, оборона, медсанбаты и поиски разведчиков ночи. Огромный город мы берем подомно и даже поквартирно. На перилах висит чужой и мертвый пулеметчик, а пулемет трепещет на полу. Все повторимо. На шоссе под Веной в крови багровой коченеют кони, огромные, как рыжие холмы. В парламенте шинели и знамена немецкого ударного отряда, и пленные еще в горячке боя ругаются, потеют и дрожат. Случайные попутчики! Опять мы встретились на фронтовой дороге, нам снова, вспоминая отчий дом, упрашивать водителей упрямых и на попутных по свету кружить из дальнего похода, возвращаясь. Случайные попутчики, солдаты передних линий, первых эшелонов, закончилась Вторая мировая. Нам жить и жить. Гони, шофер, гони.
3: Пневматический тормоз засипел, дверь открылась, и Орвилл Фолк вышел из автобуса. «Счастливо тебе, Орвилл», — сказал водитель. «Спасибо, Джим». Автобус дребезжа уехал. Орвилл взвалил сумку на левое плечо и зашагал по грязной дороге. Как раз наступало послеобеденное время. Он спустится к отмели и будет дожидаться отлива. «Счастливо тебе, Орвилл». Ну вот, до дома идти всего 2 мили, и погода подходящая. Начало марта, а как тепло. В канавах до самого верха стояла вода, и было слышно, как тихо шуршит подтаивший лед. По-настоящему весна еще не наступила, но уже подавала голос. Орвилл Фолк одолел подъем и пошел вниз. Залив был грязный, и небо казалось грязным. При южном ветре такое небо могло предвещать беду, но ветер дул с юго-запада. Из своих 67 лет Орвилл лет 60 или около того наблюдал за ветром и приливами. Это они повелевали погодой. И случалось, он толковал их правильно. Боль началась снова, и он снял сумку с плеча и в своем хорошем синем костюме, теплом пальто и мягкой шляпе присел на камень у дороги. Минуты через 2 боль отступила. Он опять поднял сумку на плечо и отправился дальше. Он примечал барашки вербы среди ольхи, слышал, как хлопочут синицы в лиственницах, и слышал, как булькает и журчит талая вода. К отмели Орвилл подошел на 30 минут раньше времени. Он присел, чтобы съесть захваченные с собой холодные сосиски, но из 2 смог осилить только 1. Он заметил, что след утреннего прилива был фута на 4 выше среднего уровня. Орвилл припомнил, что весной в марте всегда самые высокие приливы в году, И еще припомнил, что сегодня новолуние. Он смотрел на остров, который становился островом каждые 6 часов из 12. Он здесь родился, на этой невысоко поднимавшейся над водой полоске земли с горбом, поросшим деревьями. Ничем особенным остров не отличался, разве что красноватые скалы выглядели красиво. Но это его дом. Он целый месяц в нем не был и все время думал о нем. Думал одно и то же. Только бы вернуться домой, и станет легче. И вот он почти дома, а ничуть не легче. Боль началась опять, но быстро прошла, и он тут же забыл о ней, потому что чуть заметно повеял легкий ветерок. Он дул уже с юго-востока, и небо сделалось тяжелым и желтым, а воздух сырым, как мокрая простыня на веревке. И чаек налетело, видимо-невидимо. Ветер переменился на все 90 градусов. «Быть непогоде», — решил Орвилл. Теперь отмель стала открываться глазу. Отмель выступала медленно и в то же время быстро и неотвратимо, как все, чему суждено быть. Исчезали лужи, обнажая мокрую гальку. Настала пора отлива. Перед Орвиллом открылась его дорога, и он пошел по ней. Он шел спокойной поступью, хотя на душе у него покоя не было. Он завернул направо и увидел вытащенные на берег лодки с белыми днищами и каркасный дом, и свою хибарку, и дым из труб. И все именно так, как представлял себе, пока его тут не было. Но радости не почувствовал. Небо и впрямь как-то странно светилось, будто не белый день стоял, а горела свеча. Возле дома играла Линда. «Линда!» — гулко прозвучал его голос. «Деда!» — завопила она, скатилась под откос, вскарабкалась к нему, мелькали только руки, ноги да копна волос. Он уронил сумку и обнял внучку. Ей всего 10. Дружба с дедом ей пока по нраву. Это хорошо. Орвилл взвалил сумку на левое плечо, и они пошли к дому. А вот и Мэри появилась в дверях. Она вытерла руки, поцеловала свекра сначала в одну щеку, потом в другую, и глаза у нее увлажнились. «Отец», — сказала она, — «наконец-то! Вот здорово, что ты вернулся. Ну, как себя чувствуешь? Похудел?» «Да я хорошо», — ответил Орвилл. «Говорят, не сварение желудка, только и всего. Велели месяц ни о чем не думать, побольше спать и побольше есть». «При несварении-то побольше есть?» «Так и сказали». Орвилл Фолк посмотрел на Мэри. Она была вдовой его сына, погибшего в морском бою во время войны. «Конечно, Мэри, как всякая женщина, способна заговорить вас до одури, и нет у нее терпения справляться со своим сыном Томми. Но такие, как Мэри, умеют позаботиться о мужчине». «Ну, я рада», — сказала она. «Пойдем в дом», — сказал он. Томми развалился в кресле. Он взглянул поверх комикса. «А, деда, привет», — улыбнулся он, и снова погрузился в чтение, будто Орвилл Фолк отлучался всего на 5 минут. «Сейчас же встань, Томми. Как ты себя ведешь? Ведь дедушка только что вернулся». Мальчик выбрался из кресла и встал. Для своих 14 лет он был высокий. Вроде за месяц еще подрос. А как будто только вчера ловил каждое слово деда. Всеми правдами и неправдами старался оказаться с ним в лодке. Рад был ставить сети хоть с 4 утра, лишь бы дед взял его с собой. Теперь же встает только, когда ему замечания сделают. И вид у него скучающий и неловкий. «Отнеси-ка дедушкину сумку к нему домой, да растопи там печку». Линду Мэри тоже куда-то отослала. С ним так трудно, отец, пожаловалась она. Сидит над этими комиксами ночи напролет и все субботы и воскресенья. А попросишь что-нибудь сделать, злится. Растет, ответил Орвилл. Не беспокойся, это пройдет. Мэри вздохнула. Надеюсь, ответила она. Но взять хотя бы сегодняшний карнавал. То он собирался пойти, потом передумал. А теперь и сам не знает, чего хочет. Комиксы да хоккей. Хотя учится хорошо, ничего не скажешь. А если ничем не занят, ходит, как во сне, и помогать по дому уж вовсе забывает. Не знаю. Иногда совсем понять не могу, что у него на уме. Погоди, скоро поймешь. Одни девчонки на уме будут. Мэри засмеялась. Как я рада, что ты опять дома, отец. Просто здорово. С мужчиной в доме сразу легче. Я и сам рад, что вернулся, сказал он. Он и впрямь был рад. Хорошо, что он дома, что снова рядом добрая Мэри и дети. Хорошо. Да не совсем. На дом налетел ветер. Это был первый несильный порыв. Орвилл подошел к окну. На твоем месте, сказал он, я бы забрал Томми на ночь с собой. Как ты думаешь, у Мэйбл кровати хватит? Мэйбл была сестрой Мэри. Мэри кивнула. В гостиной есть диван. А что? Да по всему видно, острову ночью достанется. По всему было видно, что надвигается такая непогода, какой на его памяти никогда не случалось даже среди зимы. Летом в шторм небо делалось розовато-лиловым. Зимой перед снегопадом становилось как будто бурым. Но чтобы оно было такого горчичного цвета, мглистое вдалеке, светящееся вблизи, да еще нависало так низко, это он видел впервые. «Забери, Томми», — сказал он, и в его голосе прозвучала настойчивость. «Со мной в моей берлоге ничего не сделается, а мальчишка еще слишком мал. Нечего ему оставаться одному дома в штормовую ночь. Так что забирай его». Теперь уже Орвилл твердо и бесповоротно решил, что этой ночью он останется на острове один. «Хорошо, отец», — согласилась Мэри. «Мы уедем в половине пятого. Я заказал для тебя продукты, и еще остался кусок пирога». «Пойду прилягу», — сказал он. «А потом наемся до отвала, как они велели. Желаю тебе повеселиться как следует. Да не сорви голос, когда будешь сплетничать со своей Мэйбл. И завтра домой не торопись». Он вышел, с трудом затворив пляшущую дверь, и направился к себе в хибарку. А с юго-востока на него порывами налетал бриз. Мэри смотрела ему вслед. Орвилл был среднего роста. Море и годы избороздили его лицо морщинами и складками, и шел он косолапой походкой моряка. Старик был простой и мудрый. Она любила его как отца, но еще, конечно, и в память о своем муже, тоже Орвилле. «Не знаю, не знаю», — проговорила она. «О, Господи!» Орвилл витал на границе сна и яви, и ветер то крепчал, то унимался, то снова налетал. Потом ветер унесся куда-то далеко вверх, в какое-то новое место, и без пяти минут пять Орвилл проснулся в своей бревенчатой хибарке. На плите тихо посвистывал чайник, в дымоходе завывало, и он понял, к чему был его сон. Надвигается сильный шторм. Орвилл полежал, прислушиваясь, потом потянулся и включил приемник. Конечно, те, кто объявляет погоду по радио, тоже могут ошибаться. Но после того, что они объявили в 5 часов циклон, несущий шторм, Ветер ураганной силы, предупреждение всем судам, всем жителям низко расположенных прибрежных районов, уровень воды в заливе Фанди. После того, как они сказали тревожным голосом «всем, всем, всем», не оставалось сомнений в том, правы они или нет. И Орвилл Фолк соскочил с койки со всей быстротой, на какую был способен. Угрожающий желтый отсвет исчез, и теперь кругом был просто штормовой серый сумрак. Стало гораздо холодней. Ветер усилился, но пока не перешел в ураганный. С юго-востока налетел дождь и пошел хлестать Орвилла. Он не мог подтянуть лодки лебедкой повыше, но закрепил их все еще одним тросом — и Шаланду, и Ялик, и Вельбот. Затем привязал каждое суденышко к елке. Покончив с этим, он, скорчившись, укрылся под перевернутой вверх дном большой шаландой и стал соображать, что бы еще сделать, пока ветер крепчает. Этого ни разу не было, подбадривал он себя. Этого не было ни разу за 100 с лишком лет. И все же он всегда знал, что стоит высокому приливу объединиться с ураганом небывалой силы, это вполне может случиться. Ведь однажды чуть не случилось, в 69-м, во время урагана Саксби. Орвилл не верил, что такое может случиться, однако представлял себе такую возможность и обдумывал, что бы еще сделать. Но видел только одно. Надо задраить дом и бороться с бурей в одиночку. Так он и готов был поступить. Он ждал этого. Он радовался этому. Он у себя дома. Здесь он и останется. И в этот момент он увидел, что в доме Мэри зажегся свет. Орвилл Фолк выругался. Обушевавший вокруг ветер подхватил проклятие и унес прочь. То бегом, то шагом, как позволял ветер, Орвилл миновал свой домишко. Над самой его головой пролетела с моря пара черных уток в поисках укрытия от шторма. Он рванул дверь. Внутри было тепло. «Какого черта ты тут остался?» — рявкнул Орвилл. Таким тоном он вряд ли когда, да, пожалуй, никогда в жизни не разговаривал со своим внуком Томми Фолком. Мальчишка так и сидел с этими дурацкими комиксами. «Не захотел уезжать», — сказал он. И по тону его чувствовалось, что он расстроен ссорой с матерью, а не грубостью деда. «Не захотел уезжать», — повторил Орвилл. «Вечно у тебя захотел, не захотел, а матери ты никогда не подумаешь». «Ну, зачем мне было ехать, дед?» — отозвался мальчик запальчиво, но без обиды на Орвилла. «Почему я должен смотреть на этих разряженных малышей, которые кататься-то не умеют?» «Потому», — начал Орвилл, — он собирался сказать, «потому что твоя мать хотела, чтобы ты поехал». Но дело было не в этом. Дело было в том, что сегодня Орвилл Фолк хотел остаться на острове один. «Я тебе скажу, почему», — продолжал он. «Потому что идет сильный шторм, и тебе лучше быть в городе». Старый дом задрожал от нового, еще более мощного порыва ветра, и сквозь двойные рамы стало слышно, как грохнуло по крыше. Должно быть, пошел град. «Чувствуешь?» «Да сколько их у нас было», — отозвался Томми. Он выпрямился во весь рост, нескладный долговязый подросток, и пошел выглянуть в окно. Смеркалось, хотя до захода солнца оставалось еще полчаса. «Таких не бывало», — ответил Орвилл. «Что теперь делать? Отправить мальчишку в город пешком? Отмель не покроется водой еще примерно час. Но шагать 3 мили в темноте при таком ветре, да еще по дороге, обсаженной деревьями, нет, нельзя. Отослать его укрыться в оранжерею Мэри, там повыше. Но она не отапливается. Нет, не сейчас. Может быть, позднее. Я переберусь на ночь сюда, сказал Орвилл. Сходим ко мне. Поможешь с вещами. Ладно, дед. Настроение у Томми изменилось. Он уже забыл про ссору с матерью и не сердился на Орвела. Голос у него звучал нетерпеливо, как голос прежнего маленького Томми. Да он и есть совсем мальчишка. Горячий, норовистый, но нутро у него хорошее. Вертлявый, как угорь, Томми скользнул в непромокаемый костюм, и они вышли вместе с дедом. Были сумерки, но темнее не стало. Сумрак не рассеивался. Ни дождя, ни града сейчас уже не было, но ветер задувал крепче. «Ну и ветрище!» — прокричал Томми, и его взрослый голос сорвался на детский визг. Орвелу нравилось, что шторм набирает силу. Это был его шторм. Он хотел остаться с ним один на один. Мальчишка тут был ни к чему. Но мальчик был рядом. Орвел взял с полки большой электрический фонарь. «Пойду взгляну на стену, сейчас вернусь», — объяснил он. «А ты, Томми, выгреби пока угли из печки, закатай в брезент мою постель и жди меня здесь». «Ладно, дед». Орвел повернул на юго-восток, очутился у ветра в лапах и шаг за шагом стал прокладывать себе путь. Прямо как в книжке, подумал он. «У ветра в лапах». Ну вот он и дошел до смутно белевших лодок, и тут шторм опять разбушевался. Но на этот раз Орвелу было все равно, что снова поднялся ветер. Даже приятно, ведь под прикрытием шаланды можно спокойно дождаться, когда он утихнет. Потом он, наперекор этому шторму, снова стал продвигаться к стене, которая на самом деле была вовсе не стеной, а просто грудой наваленных друг на друга гранитных глыб из карьера и валунов с возделываемой земли. Стена не давала морю ни размыть эту землю, ни залить ее.

а вовсе не предпринимать что-то. Ему хотелось освободиться от Томми. Но тут же он забеспокоился, будет ли мальчик в безопасности. Ведь за какой-то час бриз превратился в ураганный ветер и усиливается с каждой минутой. Ветер подгонял его, когда он возвращался к своему жилищу по тропке, которую знал наизусть. Он открыл дверь и вошел. «Знаешь, деда, сейчас по радио передали». В глазах у Томми чуть-чуть проступил испуг. «Сказали, что сегодня самый высокий прилив в году, а ураган может нагнать еще воды». Как раз это Орвилл и хотел утаить от внука. Зачем было пугать парнишку раньше времени, пока не возникла нужда отослать его в теплицу Мэри, где он смог бы укрыться? «Все может быть», — сказал Орвилл. «Но сколько уже бывало высоких приливов и сильных ветров, и ничего не происходило. Думаю, и теперь ничего не будет». Ради мальчика, сына, своего нежно любимого сына, Орвилл надеялся, что ничего не будет. Сам же он при своем настрое хотел, чтобы из всего этого что-нибудь да вышло. «Двигайся, Томми», — сказал он и включил приемник. «Забирай постель, отнеси ее в дом и возвращайся к стене. Я буду там». Орвилл хотел улучшить момент и взять две вещи — фотографию своей жены Клары и фотографию молодого Орвилла, хотя молодому-то Орвиллу исполнилось бы теперь все 40. Фотографии были небольшие, но хорошие. Они как раз влезли в его внутренний карман. Дело было сделано. Он потушил свет и вышел. Из сарая у своего дома Орвилл взял брезент и веревку и пошел к колодцу. Их колодец был обшит изнутри, и, к счастью, они имели электрический насос, но сверху колодец ничем не закрывался. Брезент надулся, словно парус, и рвался из рук, живой и неподатливый, и Орвилл чуть не упустил его. Но он подождал. Он давно научился ждать, зная, что он может сделать один, а чего не может, и тут ему на помощь подоспел Томми. Пока они привязывали брезент, Орвилл вспомнил многое про их колодец, который всегда служил им верой и правдой и ни разу не был осквернен соленой водой. Это был их колодец и в какой-то степени залог их жизни. Орвилл с внуком укрыли его от всех напастей, только не от прямой атаки моря. Теперь уже, хотя было всего 7 часов, середина прилива, наступила настоящая ночь. Стало очень холодно, и голос ветра стал еще победней. Ветер возвещал: «Вот и я снова здесь, я снова здесь, я веду за собой море и снесу все с моей земли, я снова здесь, слышите вы, мелюзга, зверье, деревья и человек». Но Орвилл Фолк покажет ветру, что он-то не мелюзга. Этот ветер ему по душе. Орвилл приходится усталым братом этому сильному молодому ветру, и он закричал: «Давай! Давай!» Нужно было сделать еще одно. Орвилл не был уверен, следует ли, потому что до сих пор заниматься этим ему не приходилось. Они с Томми протащили трос направо, обогнули дом и вернулись к фасаду, идя навстречу бушевавшему урагану. Орвилл сделал затяжной узел и проверил, крепко ли он держит, послав Томми еще раз вокруг дома, чтобы тот поднял трос как можно выше. Они затянули узел и подтащили свободный конец троса к двум соснам, которые при самом легком дуновении начинали шептаться. На ветру громко пели, а сейчас в этом диком хоре их голоса не было слышно. Сосны выглядели старыми еще во времена первых фолков. Они были гордостью

0: острова, которому больше гордиться было нечем. А теперь самая высокая сосна стала причалом для дома Фолков. «Иди в дом, Томми!» — крикнул Орвел. Он услышал, как где-то с треском рухнуло дерево. Потом услышал звон, резкий, громкий, пронзительный, чуть ли не мелодичный. Дребезжания и звяканье раздавались со всех сторон, не сливаясь с воем ветра. Орвел понял, что это. Это любимая оранжерея Мэри, стоявшая на склоне за перешейком. Значит, теплица отчалила. Такой стеклянный короб, поди красиво поплывет, подумал он. Орвел был большой шутник. Порыв ветра пригвоздил его к дверям дома. Орвел, управляясь дверью двумя руками, стал протискиваться в нее, пока не очутился внутри. Тут он подумал о том, что ничуть не смахивало на шутку и не было смешно. Он подумал, что отчалило и катится куда-то, превратившись в груду осколков, то самое, расположенное выше убежище, где мог укрыться его внук Томми. Внук, который всегда был для него светом в окошке, его отрадой и утешением, а теперь, в пору возмужания, стал незнакомцем, живущим в своем по-новому волнующем мире, где не оставалось места для дедушек. И сейчас Орвел думал о нем с досадой. Томми задом наперед сидел в гостиной на стуле, положив подбородок на высокую спинку. «Дедушка!» — позвал Томми тонким срывающимся голосом. «А до какой высоты такой ветер сможет поднять прилив?»
1: «Не знаю, Томми», — ответил он, — «футов на 5-6, а еще и волны в придачу».
0: И тут же осекся.
1: «Перестань», — приказал он себе, — «замолчи, Фолк. Разве это годится, пугать мальчишку, собственного внука? Это жестоко».
0: Но раздражение не проходило, и, досадуя на себя за это, он сказал:
1: «Все обойдется, Томми. Ничего особенного не случится.
0: А ведь такой высокий прилив может перелиться через стену, дед», — сказал Томми.

0: Да, видать, тут за это время немало делов наделали. Сколько понастроили. И не признать набережную-то.
1: А ты долго ли за морем-то был?
0: 4 года.
1: 4 года. А теперь куда ж тебя весть?
0: В Академию наук. Слыхал?
1: А, как не слыхать? А токмо это далече.
0: Далече. Дай-ка мне весла-то. Я пошибче тебя грызть могу.
1: Ой, Ли.
0: А вот увидишь.

Ишь ты, Павкач, какой гресть! Стало быть, и за морем нашему делу обучают.

0: Итак, молодой человек, вы вернулись. Любопытствуем узнать доподлинно, чем занимались вы, во-первых, в Марбурге, и, во-вторых, во Фрейберге. О ваших делах и марбургских веселостях, а равно о ссорах ваших с профессором Генкелем, известны мы и от самого господина Берграта, и от профессора Вольфа.
1: О том чистосердечное покаяние и извинения свои высокочтимому учителю моему Вольфу неоднократно приносил, а ныне и ученому совету.
2: Откровенное раскаяние делает вам честь. К тому же не могу не добавить, что профессор Вольф отзывается о ваших научных успехах весьма и весьма похвально. Не откажите, господин Ломоносов, изложить последовательно, в чем вы преуспели. Господа профессоры хотят о том услыхать от вас самих.
1: Почитаю себя вправе сказать господам профессорам, что химию изучил я изрядно, сдав экзамен по ней профессору Даузингу, а позднее профессору Генкелю, учение о солях. В Марбурге же пройден мною основательно курс механики. Что же касаемо до физики, то сию науку, наряду с химией, почитаю для себя за главнейшую, о чем господа профессоры могут суждение иметь по рассмотрению моих диссертаций. Вот конспекты работ, кои совершил я за 4 года. Составлены мною в общем виде теория корпускул, сиречь невидимых частичек тела составляющих. Кроме сего, представлена мною теория теплоты, а равно упругой силы воздуха. Учинив вместе с профессором Вольфом опыты по обжиганию металлов, пришел я к новым выводам касательно огненной материи. А наблюдая залегание пластов в рудниках и в окружающих Фрейберг горных возвышенностях, а также осмотрев на обратном пути рудники Зингерские и Гессенские, составил я план работы по металлургии. Но важнейший, почитаю я для себя, науку химии с приложимой к ней математикой, к чему надеюсь приступить незамедлительно по своем производстве.
0: Какое производство имеете вы в виду?
1: Производство в профессоры. Сие производство было нам обещано при отъезде в чужие края.
2: Время для получения профессорской кафедры для вас еще не ушло, господин студент. Профессорское звание столь легко не дается. Сначала мы ознакомимся с вашими работами, а пока профессор Амман возьмет вас к себе в помощники.
1: По какой науке?
2: Профессор Амман, что полагаете вы наиболее подходящим занятием для господина Ломоносова в данное время?
3: Имеется в моем ведении изрядная минеральная коллекция. Полагаю, что для господина студента будет весьма полезным заняться составлением ее каталога.
0: Посмотрите.

0: Михайло Ломоносов. Руководство географии физической через господина Крафта сочиненное публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной и минералах. Також обучать в стихотворстве и штиле российского языка после полудня с 3 до 4 часов.
1: Непонятные дела творятся у нас в академии. Ломоносов отменную аттестацию из-за границы привез, а его не допускают к наукам.
0: Он времени зря не теряет. Пишет новую диссертацию и по елику, возможно, самочинно студентов обучает.
1: Тайком да тишком.
0: Он Шумахеру поперек горла стоит.

А. Астерии столповидные, пятиугольные. Астерии столповидные, круглые. Б. Бецоар, величиной с куриное яйцо. Бецоар небольшой, художественный. А. Астерии наподобие столбиков круглых. Б. Большой камень с разными астериями. А. Б. Б.

0: А, аз Б. Буки В. Веди Г. Глагол.
1: Сложишь вместе, выйдет слово. Буки азба, буки азба. Буки аз да буки аз.
0: Ба-ба. Баба.
1: Хорошо.
0: Грамматика словенская Милетия Смотрицкого. Грамматика есть известное художество, благо глаголите и писати учащее. Добро говорить и писать учащее. Мы что же, без сей книги добро говорить не можем, что ли? Самогласные нарицаются. За не сами собою глас издают. А, а-о, е. Действительно, звучат сами по себе, но согласными слог составляют и глас издают. Трудно. Бе, ве, ге. Легко.
2: Опять ты, Михайло, с книгой сидишь. Когда же это кончится?
0: По хозяйству я, кажется, все сделал.
2: Разве об этом речь? Я тебя спрашиваю, почему ты опять с книжкой сидишь?
0: Не пойму я, что зазорного в чтении моем?
2: А то, что не крестьянское это дело. Ты что, монах, что ли? Ох, как от работы оторвался, так к своим книжкам. Раньше хоть по чуланам и амбарам с ними прятался, а теперь уже и в избу их тащишь. Ой, смотри, Михайло, доведешь ты меня до того, что я сожгу твои книжицы.
0: Всего не будет.
2: Как ты сказал?
0: Я уже не малое дитя. Все, что требуется от меня, делаю исправно. Читать и впредь буду.
2: О, да как ты смеешь так отвечать мне, а? Ох, я тебе покажу, выродок, как мне перечить.
0: Арифметика сей речь наука числительная. С разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана и на две книги разделена ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена. Сочинена сия книга через труды Леонтия Магнитского. Из крестьян российских говорят, а какую книгу написал? Кажется, уже всю наизусть знаю, выучил. А как открою, оторваться не могу. Недаром, когда, говорят, государь Петр Великий прочел ее, то сказал, что она притягивает к себе подобно магниту. И потому сочинителю именоваться Магнитским повелел.
2: Ой, выродок, а? Выродок ты и есть! Сожгу я твои книжки, как есть все сожгу.
3: Ты что, Арина, кричишь так даже на улице слышно?
2: Сына своего спроси об этом. Даже на улице слышно. Скоро на всю деревню кричать придется. Я сколько раз тебе уже говорила о нем.
3: Да что плохого в чтении, Михайло? Чего летуешь, Арина?
2: О, значит, ты его под защиту берешь?
3: Неужто и мне его изводить ни за что?
2: Ох, выходит, я виновата во всем. Будь ты проклят вместе со своим выродком!

раковины с острыми краями. Пустые. Раковина карандашная, твердая. Рак морской прирос к известному камню.

0: Един корабль плыл морем от града во град иной на всякий час по 9 миль. Егда он отплыл 45 миль, тогда другой корабль от того же места поплыл тем же путем и плыл 12 миль на всякий час. Надобно знать, во сколько часов сей корабль настигнет первый и во скольких милях.
1: Ну и дела. Михайло, сынок, а может и вправду книги тебе ни к чему? Может и в самом деле лучше оставить их? Видишь, сколько в семье свары из-за них.
0: Свыше сил моих сделать сие, отец. Что бы ни делал, только о книгах и о науках помышляю. Великий государь наш повеле от всякого чина своего государства добровольно приходящих людей учить и довольствуя и питая своею государевой казною, якоже злое непотребное неведение скоро в нашей земле истребится. Вот что Магнитский то пишет.

0: Сестренка.
1: А?
0: Слыхала? Обоз идет на Москву.
1: Ну, пущай идет.
0: И я уйду с ним. А это вот дядя отдашь поутру. Отец простит, он знает.
1: Уходишь потайно, а хватится, чего я скажу.
0: Не плачь, мне учиться надобно. А здесь чему меня научат? Книжки жечь.
1: Про чего учиться-то?
0: Про все. И про то, чего сполох в небе играет зимою. И про то, как бурю загудя узнавать. И про землю, и про звезды.
1: Про звезды.
0: Не плачь, Машутка. Я ворочуся.
1: Ворочишься? Когда?
0: Через 5 годов.
1: Через 5 годов?
0: Теперь прощай.

0: Да это не как земляк наш, Михаил Ломоносов. Что бы это значило? Куда тебя Бог несет?
1: Догонял, босс, чтобы с вами дойти до Москвы.
2: А зачем тебе в Москву?
1: Учиться в тамошних школах.
0: Ты, видишь, куда лезет наш брат-мужик? Да не с ума ли ты сошел? Там учатся только дворяне да поповичи. Нашего брата там слыхом не слыхать, видом не видать.
1: Что будет, то будет. А пойду. Бог милостив. Смерть хочется ума набраться.
2: Дело-то доброе. Пущай его идет. Дороги нам не заслонит. А обожжется в Москве, так самому же больно будет.
0: А имеешь ли чем прокормиться?
1: Вот есть. В кармане кусок хлеба.
0: С ним до Москвы не дойдешь, а у нас ничего нет лишнего.
2: Да как это Василий отпустил тебя без ничего?
1: Он меня не отпускал.
2: Так ты ушел без его спросу?
1: Просился, да не допросился.
3: Так ты беглец?
1: Коля хочешь, так беглец.
2: И он тебя не благословил?
1: Благословил бы, если б толком взял в голову, чего хочу.
0: Ох ты, окаянный! Так ты убежал без отцовского благословения? И хочешь еще, чтобы мы взяли на себя такой грех?
1: Не хочешь, не бери. А я без тебя буду в Москве.
2: Да ладно, Иван, ладно. Накормим его. Мне что ему много надо. А как кинуть его среди дороги? Побойся Бога.

сіє монстрозітет. Камінь відом похожий на некоторую часть лягушки или рака. Еще монстрозитет. Камень, найденный в правой почке короля польского Иоанна III по его смерти. О, Господи!

0: из-за не вполне правильной системы начал много вредного вкладывается в медицину и другие науки. Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей. Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы, не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей. Сие Маргариты восточные. В конце надо обещать трактат о началах. Сие Маргариты норвежские, сие Маргариты западные.
1: А у него, ребят, небось, там жена плачет.
2: Стальтус!
0: Чего?
2: Дурень!
1: Азинус!
0: Чего-чего?
3: Осел!
1: Верзила, верзила, латинское рыло!
2: Ой, братья! Вали его на пол все разом!
4: Тихо! Ни единого латинского слова не ведаешь.
0: Не.
4: Бене. Доброе. Ступай на заднюю скамью.

января 1731 года начал изучать латынь. Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают. Смотри, де какой болван, лет в 20 пришел латыни учиться. Жалования в 6 нижних школах получал по 3 копейки на день, а в 7 4 копейки на день. Имея 1 алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу. Прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет и наук не оставил.

0: Я хочу строить объяснение природы на известном мной самом положенном основании, чтобы знать, насколько я могу ему доверять. 123. Камень из белуги лежит в красном суконном мешочке. Камень из белуги.
1: Ох, Михайло, Михайло, у Василия ты один сын. Все и досталось бы тебе. Кто же и наследник его имущества, как не ты? А он тебя, ох, как любит. Так и отдал бы все тебе. Без тебя не знает, как и быть.
0: Ни на какое имущество не променяю я школ. Пусть будет, что будет.
1: Ты все свое. Да возьми ты себе толком в голову. Ну, сохрани Бог, Василия не станет на свете. Кто будет жить в его доме? Кто поведет хозяйство?
0: Хоть чужому пусть все достанется, а домой не вернусь.
1: Ох, Михайло, Михайло,

0: марте, почитай, через 2 месяца окончил курс 1-го низшего класса фары. Переведен во 2-й класс инфиму, где продолжал латынь и начал заниматься славяно-русским языком.
1: Отец Никодим, понеже вопросы сии и задачи подлежат изучению токмо в старших классах, а не в классе фара, а испытуемый показал и вонных свое разумение, то считать надлежит экзаменацию оконченной и весьма отменно. Но, отрок, учись от сего дня в классе инфима. Голова у тебя создана на славу Божью. Учись и возвышайся.
2: Владыко, благословите в библиотеке нашей книги брать невозбранно.
1: А кто же возбраняет тебе брать их?
2: Отец-библиотекарь выделяет токмо единую книгу от воскресного дня до воскресного дня.
1: А тебе что же, целой книги на единую седмицу мало?
2: Мало, владыко.
1: Хорошо. Я скажу отцу-библиотекарю. Ступай с миром и читай невозбранно. Грядущее нам смертным неведомо, отец Никодим. Но полагать можно, что в инфиме недолго пробудет отрок сей.

июля 15-го того же 1731 года после экзамена переведен в третий класс Академии грамматику.

0: Европа, в которой мы живем, лежит к северу, и она есть меньшая часть. Азия лежит к востоку, и она есть большая часть. Африка к полудню, она же и жарчайшая. К северу есть великое мерзлое море, и там и не можно знать, где матерая земля пересекается, и неведомо Америка и остров Ессо вверху между собой смежный ли суть.
1: Ну, чего тебе там прописали? Все ждут чай, что домой воротишься.
2: Нет, уже не ждут боли. Сосед пишет, что шибко тужит отец. Дескать, сын у него единый, и тот обманул. Родной дом на ученье променял, и все хозяйство кровавым потом нажитое прахом пойдет. А Никитич Дьячок, учитель мой первый, об эту осень помер. А та, что в невесты мне прочили, за шубного, за соседа моего вышла. Ждала, ждала, да за старичка и вышла. На Красную Горку свадьбу играли.
1: А тебе жалко?
2: Нет, я не жалею. Вот отца жалко.
1: А про тебя на Медне Любаша спрашивала.
2: Что спрашивала?
1: Почему не видать тебя нигде? Гулять на берег зачем не ходишь?
2: А ты что ж?
1: А я сказал. Он, мол, у нас умен зело. Книги шибко любит.

0: отрок Ломоносов, излагай неспешно вчерашний урок.
1: Ежели я добрый астроном, и погода будет как днем, так и ночью светла, то могу и на море знать, где я обретаюсь, а по последней мере можно высоту полюса или широту найти. Почему могу признать, коль далеко к северу или к югу кто отъехал?
0: Так, а ежели смутная погода?
1: А против того, когда смутная погода и темная, что ни солнца, ни звезд видеть не можно, тогда не без труда бывает. А особливо прежде сего невозможно было, чтоб на море долготу заподлинно найти могли. И сия есть пожеланная проблема, за которую голландцы, англичане и французы многие деньги ставили, и о которой Варениуш в заключении географии своей я пишет.
0: Прекрасно. Прекрасно.

0: Прошение твое, отрок, переслано нам для справки. Назвался ты, когда в школу поступал, дворянским сыном. Полагаю, что солгал. Не запирайся, не поможет. В Холмогорскую воеводскую канцелярию напишем. Был ли где в Холмогорах дворянский сын Ломоносов?
1: Если пес зубы оскалит, а ты побежишь, то непременно за ногу схватит. А пойдешь ему навстречу, прямо глядя в глаза, назад отступит.
2: Каюсь. Отец мой, государственный крестьянин, и доселе живет в деревне Денисовке под Холмогорами. Обмануть же я осмелился потому токмо, что одолело желание учиться.
0: Мне твои успехи довольно известны. А за то, что показало себя облыжно, надлежит тебя из школы выгнать и написать куда следует, дабы зачислили в солдаты.
3: Надобно бы его выгнать из школы и наказать построже, в страх другим. Да и так у нас изрядные ученики наперечет. Это уже, ежели знатная персона школу посетит, можно вызвать, дабы показать, сколь успешно у нас учатся. Он не будет стоять, разине рот, ответа дать не умеючи.
0: Добре, прошение свое возьми обратно и мне напиши, что просишь позволения обучаться по-прежнему.

декабря того же 1731 года начал сдавать экзамены за третий класс. Переведен в четвертый класс, синтаксимум. Собаки безошибочно отыскивают хозяина на улицах и перекрестках среди беспорядочной толпы, идущих в разные стороны людей. Надо подумать. Серебряный самородок с Медвежьего острова на Ледовитом океане.

0: Ну, погляди-ка ты на себя. На кого ты похож? Весь оборванный, исхудалый. Будто целый день и росинки не было у тебя во рту. А у нас был бы как ягодка. Молодец молодцу.
1: Все это правда. Но дома мне не бывать.
0: Так хоть старика утешь. Он скучает по тебе. Не весь что отдал бы, только бы тебя увидеть.
1: А мне, думаешь, не скучно без него? Да что сделаешь? Зачем он не приедет сюда? Уговорите, чтоб приехал.
0: Он-то упрям до горд не поедет. Если хочешь, поезжай ты с нами. Довезем до самого дому.
1: Нельзя, ни почем нельзя. Когда-нибудь утешу отца, но не теперь. Дал бы только Бог, чтоб он еще долго пожил на свете.
2: Июля 15-го 1732 года после экзаменов переведен в первый средний класс, пиитику.

0: Сейчас вы услышите фрагмент книги «12 стульев» в исполнении Льва Колесова. Запись 1964 года.
1: Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему налито приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать? Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено. «Пойду умоюсь», — решил он. Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.
2: «Хорошо», — сказал Эрнест Павлович.
1: Все было хорошо, стало прохладно, жены не было. Впереди была полная свобода. Эрнест Павлович присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тоненькая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но и там тоже ничего не удалось выдавить. Эрнест Павлович зашлепал в комнату и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника. Пусть хоть он воды принесет, а то черт знает, что такое. Он выглянул в окно. Внизу, на самом дне дворовой шахты, играли дети. «Дворник!» – закричал Эрнест Павлович. Никто не отозвался. Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он ступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился через перила вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. «Дворник!» — крикнул он вниз. Слово грянуло и шумом покатилось по ступенькам лестницы. «У-у-у!» — ответила лестница. «Дворник! Дворник!» Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Стена задрожала. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Стояла сумеречная, церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла окна еле пробивался свет. «Положение», — подумал Эрнест Павлович. «Вот сволочь», — сказал он двери. Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка. По лестнице толкали вверх детскую колясочку. Инженер трусливо заходил по площадке. С ума можно сойти. Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он еще раз подошел к двери и прислушался. На этот раз он услышал какие-то новые звуки. Сперва ему показалось, что в квартире кто-то ходит. «А может быть, кто-нибудь вошел с черного хода?» – подумал он. Хотя знал, что дверь черного хода закрыта, и в квартиру никто не может войти. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел. Положение было ужасным. В Москве, в центре города, на площадке 9-го этажа стоял взрослый, усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда, он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно – пропадать. Пена лопалась и жгла спину, на руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень. Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным. Щукин решил спуститься вниз к дворнику, чего бы это ему не стоило. Нету другого выхода, нету, только спрятаться у дворника. Задыхаясь и прикрывшись рукой, так как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович стал медленно красться вдоль перил. Он очутился в пролете между 8-м и 9-м этажами. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на орликина, подслушивающего разговор Коломбины с паяцем. Он уже завернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил, и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович был уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца. Прошло полчаса, пока инженер оправился и смог решиться предпринять вторичную вылазку. На этот раз Щукин решил стремительно кинуться вниз и достигнуть заветной дворницкой, несмотря ни на что. Так он и сделал. Неслышно прыгая через 4 ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке 6-го этажа он на секунду остановился. Это его погубило. «Несносный мальчишка!» — услышал он снизу женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. «Сколько раз я ему говорила!» Повинуясь уже не разуму, а инстинкту, Эрнест Павлович, как преследуемый собаками кот, взвился на 9-й этаж. Очутившись на своей загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. «Господи, боже мой, боже мой!» Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили. Инженер пытался еще несколько раз заставить себя спуститься вниз, но не смог. Нервы сдали.
3: «Наследили за собой, как свиньи!» — услышал он снизу старушечий голос.
1: Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не услышит, и сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович уже совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся по площадке. Выхода не было. Остап Бендер, шагая через 2 ступеньки, поднялся до 7-го этажа щукинского дома. Тут на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему с верхней площадки хлынул небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить», — решил Остап. Он бросился наверх. У самых дверей щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Голый сидел прямо на каменных плитках и раскачивался. А вокруг голого стекала вода, вылившаяся из щели квартирной двери. «Послушайте, гражданин, что вы здесь льете воду, а? Что это за место для купания? Вы с ума сошли?» Инженер посмотрел на Остапа и всхлипнул. «Послушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может, пошли бы в баню, а? Нет, вы посмотрите, на что вы похожи, прямо какой-то пикадор!»
4: «Ключ! Что ключ?» «От квартиры!»
1: Остап начинал соображать, и когда наконец сообразил, то чуть не свалился за перила от хохота. «Нет!
4: Так вы не можете войти в квартиру?
1: Послушайте, но ведь это же очень просто». Стараясь не запачкаться а голову, Остап подошел к двери и сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и стал медленно поворачивать им слева направо и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в квартиру. Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо лебединым ходом плыли ночные туфли. Сонные рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Остап забрался на стул и поджал под себя ноги. Эрнест Палыч, уже пришедший в себя, с криками «Пардон, пардон!» оделся, умылся, завернул краны и рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья.
0: Фрагмент книги «12 стульев» прозвучал в исполнении Льва Колесова. Запись 1964 года.
5: На синем, ослепительно-синем небе, полыхающее огнем июльское солнце, да редкие, раскиданные ветром неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, словно вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика. Николай Стрельцов шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. 117 бойцов и командиров, остатки жестоко потрепанного в последних боях полка, шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Также слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир 2-го батальона, капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком. Также покачивалась на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из

снова принять бой. Теперь он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы грохочущую лавину немецких танков и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов и рассеянных по полю по нескошенной пшенице в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью. Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах. Внизу уже виднелся хутор с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, и широкий плес, запруженный степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой. На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцой сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий грустный аромат доцветающей лебеды. Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной Донской степи хуторка. Во дворах, в притирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата. По улицам ходили красноармейцы саперной части. Доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски. В саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью. На отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными недоспелыми антоновками. Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул: «А ведь это наша кухня, Микола! Подними нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней! Какого ж тебе еще хрена надо?» Полк разместился у самого берега речки, в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал: «Вот так ты письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь!» Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками.
заросший рыжей щетиной кадр.

0: Язык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал: «Вода-то не очень хороша, только в ней доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?» Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил: «Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой?» И неожиданно для самого себя Николай ответил: «Нет у меня жены, разошлись».
1: «Давно?»
0: «В прошлом году».
1: «Вот как!» Сожалеюще протянул Звягинцев. «А дети с кем же? У тебя их никак двое?»
0: «Двое. Они с моей матерью живут».
1: «Ты бросил жену, Микола?»
0: «Нет, она меня. Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла». Звягинцев не видел низкосклоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы.
1: «Что же она, стерва, другого сыскала?»
0: «Не знаю», — сухо ответил Николай.
2: «Значит, нашла», — убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. «Ведь вот какой народ эти бабы! Парень, ты из себя видный. Получал, конечно, хорошее жалование. Какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?»
0: Взглянув внимательно на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. Потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже 2 месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить и рассказать о себе. И он присел рядом, заговорил: «А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная.
1: А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в 3 узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлая животная женщина. Я, брат, их знаю. Видишь рубец у меня на верхней губе? Вот тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем. Гармошка нашлась. Подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика. Если зарядит что, не кончит, пока все обоймы не перестреляет и тоже норовит нахрапом брать. Была на этой вечеринке одна барышня. Очень она хорошо цыганочку танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипает меня за руку и шипит на ухо: «Не смотри». Вот, думаю, новое дело. Что же мне на вечере за жмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу. С вывертом до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я. Думаю, черт с тобой, не буду смотреть. Лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится,
2: и глаза у нее, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и на ноге ноют. Забывшись, лежу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю, через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху у меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня была тогда толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам. А у меня из носа, из губы кровь, как в серьезном ранении. Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я не взвидел. Встаю и пускаю ее жену, то есть по матушке. «Что же ты, — говорю, — зверская женщина, делаешь так твою и розеток?» Она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт. Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то, — говорю, — вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность. Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться. Имейте это в виду. И дома мы с вами поговорим по душам». Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух, и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорога шла на проклятой, как живая. А только порог переступила, и хлоп в обморок. Лежит и не дышит. А морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелочкой. Нет-нет, да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани. Как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя, она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла. Крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает. «Ты, — говорит, — такой-сякой новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается, изменник! На всякую девку глаза лупишь, жить не могу с тобой, с извергом!» И все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит, оживела. Значит, перезимуешь, милая. Но что-то надо делать с ней, чтобы отвадить от этих глупостей. Что ты мне присоветуешь, Микола? Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными, опущенными к низу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки, тени, не успевшие сбежать с губ, улыбки. Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь. — Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов? — Пойди с поваром поговори. У меня голова болит, — хмуро сказал Николай. Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и, понимающе, покачал головой. Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления. Жара и головная боль. Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться.
0: Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело.
2: С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на 150-100 метров. Но когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя сходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка. Хлопнул выстрел, и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая: «Эй ты, брюнет с усами, живой?» Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина. «Что же ты не стреляешь в гроб твою душу?» «Не видишь? Вон они лезут!» — заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи. Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил: «А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?» Николай повернулся лицом, и Лопахин, увидев его, деловито сказал: «Нашел я тебя все-таки. Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе». Они присели около землянки, закурили. «А ловко ты последний танк подбил», — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. «Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье». И тогда Лопахин насмешливо прервал его: «Вот-вот, этого я и ждал. Моей работой ты восхищаешься. А почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищение». Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую сильную руку, добродушно сказал: «А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся. Мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области? Ну вот. А я из города Шахты. Будем друзьями». С того дня они на самом деле подружились с простой и крепкой солдатской дружбой. У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил: «Давай за мост пойдем, там глубже будет». Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора. Им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом. Черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом. «Эй ты, щеголь, возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться, как-нибудь ототрем тебя», — проходя сказал Лопакин. Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся. «Вот, Микола, тягач так тягач, сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него рукой, вроде как дома. В своей МТС побыл. Этот мотор смело 3 сцепа комбайнов попрет, даю честное слово». Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе. Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом. «Мрачноват ты нынче, Николай. А чему же радоваться? Не вижу оснований». «Какие тебе еще основания? Живой, живой. Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался. Солнце, речка, кувшинки вон плавают. Красота да и только. Удивляюсь я тебе. Старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь, если дали нам духу, так это уж все, конец света, войне конец?» Николай досадливо поморщился, сказал: «При чем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься, и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня все ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы 5-й день, скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте. Только вчера оторвались от них, и все топаем. И когда упремся, неизвестно. Это же тоска, вот так идти и не знать ничего. А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно!» Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением. Потом заговорил уже спокойно и тише. «Ото всего этого душа с телом расстается. А ты проповедуешь... Живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают. Иди ты к черту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно. Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески. Ты даже ухитрился вон в медсанбат сходить». Лопахин с хрустом потянулся, сказал: «Жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша 3-го ранга, что посмотришь на нее и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу. Слушай, иди ты к черту. Нет, серьезно. При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас, не докторша, а 6-ствольный миномет, даже опаснее для нашего брата-солдата, не говоря уж про командиров». Николай молча угрюмо смотрел
0: на отражение белого облачка в воде. И тогда Лопакин сдержанно и зло заговорил: «А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Понятно тебе? Бьют нас. Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны. Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете, не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют, и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас хлебом с солью встречать? Говори спасибо, что хоть глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне, почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирией величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом? А мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придется, или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует, еще не научились, и злости настоящей нас маловато. А вот когда научимся, да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток. Понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно. А ты хвост пожал и слезой облился. Ах, полк наш разбили, ах, армию разбили, ах, прорвались немцы. Прах его возьми, этого проклятого немца. Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем, то при наступлении в десятеро больнее бить будем. Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им и отступать не придется. Не на чем будет. Как только повернуться задом на восток, ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю. А тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь. Все равно слез твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жесткие. Не ровен час, еще поцарапаю тебя. Я в утешениях не нуждаюсь. Дурень, ты красноречие не трать понапрасну. Лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем, сказал Николай. «В Сибири?» – протяжно переспросил Лопакин, часто моргая светлыми глазами. «Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко ходить нам учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях. Понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии». Лопакин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног. Потом повернулся лицом к Николаю. Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева. Эти слова будто бы один известный генерал сказал. «Если бы красный красноармеец убил одного немца, война давно бы кончилась». «Значит, мало мы их, гадов, бьем, так что ли?» Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил. «Арифметика довольно примитивная. Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, война закончилась бы, пожалуй, еще скорее». Лопакин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся. «Как же генералы без нас могут сражения выигрывать? Чудак! А потом попробую выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается». А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты. Да и ругать бы их надо помягче. Потому что генералы
2: Самые несчастные люди на войне. Ну что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть, как я говорю. Раньше бывало по глупости, я сам завидовал генеральскому званию. Эх, думаю, да чего же чистая жизнь? Ходит нарядный, фазан фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать. А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался. Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком. И вот как-то поднимают роту в атаку. Что-то замешкался я, по совести говоря. Огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться. А командир взвода подбегает, наганом грозит и орет: «Вставай!» И матом меня, понятно? Сходили мы в атаку, после этого я думаю: ну хорошо, я рядовой, и получил за свою неисправность один матюжок. Я отвечаю только за себя одного, а командир дивизии отвечает за тысячи людей. В случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А командующий армией начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь, предпочитаю быть рядовым. Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть. При всем своем честолюбии не желаю, и баста. Если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: «Берите, товарищ Лопакин, на себя командование Н-ской дивизией», то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на кремлевскую стену и оттуда в Москву реку. Вот так. Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал: «Скорее окунайся, а то утоплю!» Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину. «Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий!» Улыбаясь, говорил он и уже готовился схватить Лопахина. Но тот скорчил испуганно глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами. Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца. Да чего же здорово! «Будто заново на свет народился», — сказал он Лопахину. «После такого купания по стопке бы выпить, хороших домашних щей навернуть. А этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтобы он подавился ею», — раздраженно сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину. «Пойдем, разве попросим щей у какой-нибудь старушки? Неудобно. Думаешь, не даст? Может, и даст, но как-то неудобно. Черт! А если б кухни не было? Какое там неудобство? Пойдем. В своей родной области, да чтобы щей не выпросить. Мы ведь не странники и не нищие», — нерешительно сказал Николай. Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них высокий и худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом, нес в руке мокрый узелок, другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось, почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поравнялись с Лопакиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил: «Что у вас в узле, орлы?» «Раки», — ответил неохотно высокий. «О, где вы их достали?» «Возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода, прямо страсть». «Как же это мы с тобой не додумались?» — с досадой воскликнул Лопатин, глянув на Николая, и деловито спросил у Высокого. «Сколько наловили?»
3: «Около сотни, но они не крупные».
2: «Все равно для двоих это много», — решительно сказал Лопатин. «Принимайте в компанию и нас. Берусь достать ведро и соли. Варить будем вместе. Идет?»
3: «Сами наловите».
1: «Да что ты, милый, как же мы теперь успеем?»
3: «Угощай, не ломайся. А как только Берлин займем, пивом угощу. Честное бронебойное слово».
2: Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул.
3: «Вот это утешил!»
2: Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал: «Впрочем, могу и сейчас. По рюмке водки на нос у меня найдется. Сохранял ее на случай ранения, но сейчас, по поводу раков, придется выпить».
1: «Пошли», — коротко сказал Высокий, обрадованно блеснув глазами.
0: Лопатин, уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив к глазам сморщенную коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопатин подошел, почтительно поздоровался, спросил: «А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить».
2: Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала: «Соли вам, мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли». Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил: «За что же такая немилость к нам?» «А ты не знаешь, за что?» — сурово спросила старуха.
1: «Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет. Нагляделись на вас в волюшку. А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести у проклятых нету. Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было. Сколько на свече живу, а не помню. По утрам уж слышно, как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вам на том свете солили, да не пересаливали. Не дам! Ступай отсюда!»
2: Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал: «Ну и люта же ты, мамаша! А не стоишь ты того, чтобы к тебе доброй быть!
3: Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили! Небось, не за раков?
1: Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается».
2: Старуха, наклонившаяся была над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло. «Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегали, как оглашенные, и оставляли бы все на разор, да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?» Лопатин закряхтел и сморщился, как от зубной боли.
0: Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь. А как умею, так и рассуждаю. Годами ты не вышел меня учить. Наверное, в армии у тебя никого нет. А то бы ты иначе рассуждала. Это у меня-то нет. Пойди испытай у соседей, что они тебе скажут. У меня 3 сына и зять на фронте, а 4-го младшего сынка убили в Севастополе, городе. Понял? Сторонний ты, чужой человек. Потому я с тобой по-мирному разговариваю. А заяви сейчас сыны, я бы их и на бас не пустила. Благословила бы палка через лоб, да сказала своим материнским словом: взялись воевать, так воюйте, окаянные, как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать. Лопакин вытер платочком пот со лба, сказал: ну что ж, извините, мамаша. Дело наше спешное. Пойду в другом дворе добуду ведро. Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: черт меня дернул сюда зайти. Поговорил, как меду напился. «Эй, служивый, погоди-ка!» Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске. «Посуду тогда принеси», — все так же строго сказала она. Всегда находчивый и развязный Лопахин невнятно пробормотал: что ж, мы люди не гордые, можно взять. Спасибо, мамаша. И почему-то вдруг низко поклонился. А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его, и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще. Раков не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло осмотрел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал: товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего.
4: Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие крошащиеся куски, оставляя на месте среза глинцевито-блестящий след. Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал 2 короткие пулеметные очереди и ушел на восток. «Теперь в скорости жди гостей», — заговорили красноармейцы. Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной. По лицу бисером катился пот. «Это не земля, а увечье для народа», — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо. «Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять». «Спасибо, хоть немец не нажимает». А то под огнем лежа в такую землю не сразу зароешься. Николай прислушивался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку. В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и с остервенением, сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа. Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку в выдолбленную в передней стенке нишу, сложил диски и гранаты, в ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудрым солдатским имуществом россыпью лежали патроны, и только тогда внимательно осмотрелся по сторонам. Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начиная с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут. Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их 14. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик. И вот наступили те предшествующие бою короткие, исполненные внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьется сердце, и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его. Когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя». собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом. А потом, Коля, свидание со смертью — это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете. Ты и она. Каждый человек живой. Чего же ты хочешь? Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие, короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму. Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело, стало делать десятки мелких ненужных движений. Зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть. Потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрывая взглядом от балки, немного подвинул автомат. А когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их. Раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош. Пошевелил плечами. Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева. В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь во весь рост, шла пехота. Да чего же обнаглели проклятые? Идут, как на параде. Но мы вам сейчас устроим встречу. Жаль только, что артиллерии нет. А то приняли бы ваш парад по всем правилам, думал Николай с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как словно от ветра колыхнулся росший метрах в двухстах впереди куст боярышника, и срезанные пулями с него посыпались листья и ветки. Танки повели сходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая до высоты, по большей части около кустов. А потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам. Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться. Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики. В бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы. Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем. Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов. Второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя попытавшейся подняться пехоте по щелям, повыскакивавшим из люков горевших машин танкистам. Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на 120, воспользовавшись тем, что прикрывавший центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками Сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение. Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната. С левой стороны танка поднялся прорезанный косым бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт. Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину. Спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми пенистыми клубами. Придавленная пулеметным огнем пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегла. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение. Но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне 6 догорающих и подбитых машин. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева. «Микола, умыли мы их! Они сходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение. Но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотою грейдер. Танки и сопровождавшие их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону. И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота, и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек, и уже горящий все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башни, вел огонь. А по накалившейся броне его уже стремительно скользили и сине-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще темная краска. Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие, порою закрытые солнцем, фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка. Но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза. И когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением

0: Еще что-то бормотал приглушенно.
1: «Не ходить, люби гостей принимать!» Чуть погромче сказал, взволнованный своими рассуждениями, Звягинцев. И в это время устало топавший сзади Лопакин положил ему руку на плечо, спросил: «Что это ты, комбайнер, бормочешь, как тетерев на таку? Подсчитываешь, сколько хлеба сгорело? Брось, не мучайся, на эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать». Звягинцев умолк, а потом уже другим тихим и сонным голосом ответил: «Это я сон от себя разговором прогоняю. А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко. Боже мой, какой хлеб-то пропал! 100, а то и 120 пудов с гектара! Это, брат, понимать надо! Вырастить такой хлебец — это тебе не угля наковырять! Хлеб он сам растет, а уголь добывать надо. Ну да, это не твоего ума дело. Лучше объясни мне, почему ты, как сумасшедший, сам с собой разговариваешь? Ну, поговорил бы со мною, а то бормочешь что-то про себя. А я и думаю, в уме он или последний за эту ночь выжил. Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю. Ты мне не начальство, чтобы воспрещать, — с досадой сказал Звягинцев. «Ошибаешься, дружок, именно я теперь и начальство над тобой». Звягинцев на ходу повернулся лицом к Лопакину, угрюмо спросил: «Это почему ж такое ты оказался в начальниках?» Лопакин постучал обкуренным ногтем по каске Звягинцева, насмешливо сказал: «Головой надо думать, а не этой железкой. Почему я начальство над тобой, говоришь? А вот почему. При наступлении командир находится впереди, так? При отступлении сзади, так? Когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был 20 метров вынесен вперед твоего. А сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас начальник, ты или я? И ты мне должен в настоящее время не грубить, а наоборот, всячески угождать». «Это то есть почему же?» — еще более раздраженно спросил Звягинцев, плохо воспринимавший шутки и не переносивший балагурство Лопакина. «А потому, еловая твоя голова, что от полка остались одни мелкие осколки. И если еще малость повоевать с таким же усердием, как и раньше, отстоять еще 1-2 высотки, то как раз останется нас в полку 3. Ты, да я, да повар Лисиченко. А раз 3 нас останется, то окажусь я в должности командира полка, а тебя, дурака, назначу начальником штаба. Так что на всякий случай ты дружбу со мной не теряй».
0: Звягинцев сердито дернул плечом, поправляя винтовочный ремень, и, не поворачиваясь, сдержанно сказал: «Таких, как ты, командиров не бывает». «Почему?» «Командир полка должен быть серьезный человек, самостоятельный на слова. А я разве не серьезный, по-твоему? А ты балабон и трепло. Ты всю жизнь шутки шутишь и языком, как на балалайке, играешь. Ну, какой из тебя может быть командир? Грех один, а не командир». Лопакин слегка покашлял, и когда заговорил снова, в голосе его явственно зазвучали смешливые нотки. «Эх, Звягинцев, Звягинцев, простота ты колхозная! Командиры бывают разные по уму и по характеру. Бывают среди них и серьезные, и веселые, и умные, и с дурцой. А вот уж начальники штабов все на одну колодку деланные, все они праведные умницы. В прошедшие времена, доложу я тебе, были такие случаи. Командир глуп, как бутылочная пробка, но по характеру человек отважный, напористый, на горло ближнему

0: своему умеет наступить, кое-что в военном деле смыслит. Ну и, конечно, грудь у него, как у старого воробья, колесом, усы в струнку, голос для команды зычный, матерными словами он, браток, владеет в совершенстве. Словом, орел командир, и больше ничего не скажешь. Но в войне на одной бравой выправке далеко не уедешь. Ты согласен с этим? Звягинцев охотно согласился, и Лопахин продолжал. Вот в таком случае и дают командиру умного начальника штаба. Глядишь, куда лучше дела у нашего орла командира пошли. Высшее начальство им довольно. Авторитет этого командира растет, будто на дрожжах. Все командира прославляют, все о нем говорят. А начальник штаба умный такой собака, но замухрежистый о скромности, под командирской славой, как цветок под лопухом, в тени прячется. Никто его до поры до времени не чествует, никто Иван Ивановичем не зовет, а всему делу он голова. Командир только вроде вывески. Вот такие дела бывали при царе фараоне. Довольно улыбаясь, Звягинцев сказал: «Иногда ты, Петя, толковые штуки говоришь. Ну, конечно, если мне, скажем, к примеру, быть бы возле тебя вроде как бы начальником штаба, то уж я не дал бы тебе всякие глупости вытворять. Все-таки я человек серьезный, а ты не в обиду тебе, будет сказано, с ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела пошли бы лучше». Лопахин огорченно покачал головой, с упреком сказал: «Вот какой ты, Звягинцев, нехороший человек. Все слова мои повернул в свою пользу». «Как, то есть, я их повернул?» – настороженно спросил Звягинцев. «Повернул к своей выгоде. Вот и все, неудобно так делать». «Постой-ка. Ты же сам говорил, что при умном начальнике штаба у командира дела идут лучше. Говорил ты так или нет?» С лицемерным смирением Лопахин ответил: «Говорил, говорил. Я от своих слов не отказываюсь. Это факт, что дела идут лучше, когда у глуповатого командира умный начальник штаба. Но у нас-то с тобой будет как раз наоборот. Из меня выйдет толковый командир. А ты хоть и без князька в голове, все же будешь у меня начальником штаба. Теперь тебе, конечно, безумно интересно знать, почему я именно тебя, такого дурака, и вдруг назначу начальником штаба. Сейчас все объясню, не волнуйся. Во-первых, назначу я тебя только тогда, когда в полку из рядового состава останется в целости только один повар, навеки вечные проклятые Богом, Петька Лисиченко. Его я переведу в стрелки, им буду командовать, а ты будешь разрабатывать всякие мои стратегические замыслы, попутно кашу будешь варить и тянуться передо мной, как сукин сын. Во-вторых, если кроме Петьки Лисиченко в составе полка останется еще хоть несколько бойцов, то не видать тебе должности начштаба, как своих ушей. Тогда самое большое, на что ты можешь рассчитывать, это должность адъютанта при моей высокой особе. Будешь у меня по совместительству адъютантом и ординарцем. Сапоги будешь мне чистить, за обедом и за водкой на кухню бегать, ну и все такое прочее по хозяйству». Разочарованно слушавший Звягинцев ожесточенно сплюнул и промолчал. Шагавший рядом с Лопахиным красноармеец тихо засмеялся, и тогда Звягинцев, как видно, выведенный из терпения, сказал: «Балалайка ты, Лопахин! Пустой человек! Не дай Бог под твоим командованием служить. От такой службы я бы на другой же день удавился. Ведь ты за день набрешешь столько, что и в неделю не разберешь». А ну, поаккуратнее выражайся, а не то и в ординарцы не возьму.
1: Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? Помолчав, спросил Звягинцев. Лопахин протяжно зевнул, сказал: «Оно у меня и сейчас есть. А что?»
0: «Что-то не видно по тебе». «А я свое горе на выставку не выставляю».
1: «А какое же у тебя, к примеру, горе?»
0: «Обыкновенное по нынешним временам. Белоруссию меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой, небось, заняли, а там у меня жена, отец старик, шахта, на какой я с детства работал, товарищи многих за войну я потерял навсегда. Понятно тебе?»
1: «Вот видишь, какой ты человек!» — воскликнул Звягинцев.
0: «Этакое у тебя горе, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком. Нет, пустой ты человек. Одна внешность в тебе, а больше ничего нету. Удивляюсь я, как это тебя бронебойщиком поставили? Бронебойщик! Это дело серьезное, не по твоему характеру. А характер у тебя веселый, ветреный. И, скажем, в духовом оркестре на какой-нибудь трубе играть, в медные тарелки бить или в барабан деревянной колотушкой стукать было бы для тебя самое подходящее дело».
2: «Звягинцев, опомнись! Скажи, что эти глупости ты с просонок наговорил, иначе влетит тебя от меня!» С притворным гневом прорычал Лопахин.
0: Но Звягинцев уже окончательно поборол в себя одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но смеющиеся глаза. «А находишься ты не на своем месте, Петя, потому что некоторые военные начальники по характеру вроде тебя, со сквозняком в голове. К примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбайнер по специальности и невыносимо люблю и уважаю всякие моторы? Вся статья мне бы в танкистах быть, а я в пехоте землю как крот ковыряю. Или же взять тебя? Тебе бы только на барабане бить, людей музыкой веселить. А ты, изволь радоваться, бронебойщик, да еще первым номером заправляешь. А то и еще лучшие истории бывают. Наша часть, в какую я сначала попал, формировалась на Волге в одном городке. Там же стоял казачий кавалерийский запасный полк. И вот прибыло пополнение с Дона и из Ставропольской бывшей губернии. Казаков и ставропольцев определили к нам в пехоту. В саперы пошли казаки, в телефонисты, черти куда их только не совали. А ремесленники из Ростова прибыли мобилизованные. Их воткнули в кавалерию. Штаны на них надели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так далее. И вот казаки топорами тюкают, мосты учатся ладить, да вздыхают на лошадей, глядя. А ростовские, все они мастеровые люди до войны были, то столяры, то маляры, то разные подобные тому переплетчики, возле лошадей вертятся, боятся к ним приступать. Потому что лошадей в мирное время они, может, только во сне и видели. А лошадей в полк прислали с сальских калмыцких степей, трехлеток, неуков. Совсем, то есть, необъезженных. Понимаешь, что там было? И смех, и слезы. Бедные столяры-маляры начнут седлать иную необъезженную лошадь. Соберутся вокруг нее несколько человек. Она, проклятая, визжит, бьет передом и задом, кусается. А то упадет на землю и катается по ней, как некоторые непутевые женщины, которые в обмороке падают. «Это что?» порядок. Один раз я возле железнодорожного склада на посту стоял и видел, как маршевый эскадрон на фронт отправляли. Командир эскадрона командует Седловку, а из 150 бойцов человек 40 вот таких ростовских маляров да столяров по-настоящему седла накинуть лошади на спину не умеют, ей-богу, не брешу. Эскадронный схватился за голову руками и ругается так, что муха не пролетит. А чем эти столяры-маляры виноваты? Вот, братец ты мой, какие дела бывают. А все это потому, что иногда командиры такие попадаются вроде тебя, с ветродуем в голове.
1: Тронул я тебя на беду, с нарочитым вздохом сказал Лопахин. Тронул. А ты теперь несешь околесицу. Все в одну кучу собрал. И за здравие, и за упокой читаешь. А все для того, чтобы доказать, что командира из меня не выйдет. Назло тебе командиром стану. Вот уж тогда я из себя дурь выбью. Вытяну тебя в ниточку и сквозь игольное ушко пропущу. Мне Коля Стрельцов, перед тем, как в госпиталь его отправили, поручил за тобой присматривать. Смотри, говорит, за этой полудурой, за Звягинцевым, а то не равен час еще убьют его по глупости. Ну вот я оберегаю тебя. Дай, думаю, заговорю с ним, отвлеку его от мрачных мыслей. А теперь и сам не рад, что затронул тебя. Теперь я уже думаю, чем бы тебе рот заткнуть, чтобы ты помолчал немного. Сухаря пожевать хочешь?
0: Дай один. На два. Только замолчи, не спорь со мной. Ужасно не люблю, когда подчиненные мне противоречат. Звягинцев фыркнул, но сухарь все же взял. С хрустом, разжевывая его, сонно заговорил. Вот Микола Стрельцов был настоящий, серьезный человек, не то что ты, пустозвон. И это ты врешь, чтобы он меня полудурой назвал. Он меня невыносимо уважал, и я его так же. Мы с ним всегда и об семейной жизни разговаривали, и обо всем вообще. Вот из него бы вышел командир, потому что он человек самостоятельный на слова, шибко грамотный, агрономом до войны работал. Его за серьезность характера даже жена бросила. А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа. Ты только уголь ковырять и можешь, да из длинного своего ружья стреляешь кое-как, с грехом пополам. Звягинцев долго еще говорил о достоинствах Стрельцова, а потом речь его стала тише, несвязней, и он умолк. Некоторое время он шел, низко опустив голову, спотыкаясь, и вдруг резко качнулся, вышел из рядов и направился в сторону. Лопахин увидел, как ноги Звягинцева на ходу стали медленно подгибаться в коленях, и понял, что Звягинцев уснул и вот-вот упадет. Бегом догнав товарища, Лопахин крепко взял его за локоть, встряхнул. «Давай задний ход, а Ника воин. Нечего походный порядок ломать», — ласково сказал он. И так неожиданны были и необычны эти теплые нотки в грубом голосе Лопахина, что Звягинцев, очнувшись, внимательно посмотрел на него, хрипло спросил. «Я что-то вроде задремал, Петя?» «Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Не поддержи я тебя сейчас, ты бы на бровях прошелся. Ведь вот сила у тебя лошадиная, а на сон ты слабый».
1: «Это верно», — согласился Звягинцев. «Я опять могу уснуть на ногах. Ты как только увидишь, что я голову опускаю, пожалуйста, стукни меня в спину, да покрепче, а то не услышу. Вот уж это я с удовольствием сделаю. Стукну на совесть прикладом своей пушки промеж лопаток, пообещал Лопахин и, обнимая Звягинцева за широкое плечо, протянул кисет. На, Ваня, сделай папироску. Сон от тебя и отвалит. Уж больно вид у тебя, у сонного, жалкий. Прямо как у пленного этого. Даже еще хуже. Покорно следуя за Лопахиным, Звягинцев нерешительно подержал кисет в руке, со вздохом сожаления сказал: «Тут всего на одну цигарку, бери обратно, не стану я тебя обижать». «От до чего мы табачком обнищали!» Лопахин отвел руку товарища, сурово проговорил: «Закуривай, не рассуждай!» И за напускной суровостью, тщетно стараясь скрыть стыдливую мужскую нежность, закончил: «Для хорошего товарища не то, что последний табак не жалко отдать. Иной раз и последней кровинкой пожертвовать не жалко. А ты, товарищ подходящий и солдат, ничего себе! От танков не бегаешь, штыком работаешь исправно, воюешь со злостью и до того, что с ног валишься на ходу. А я страсть уважаю таких неравнодушных, какие воюют до упаду. С немецкой подлюгой воевать надо сдельно. Подрядился и дуй до победного конца. Холоднокровной паденщиной тут не обойдешься. Так что кури, Ваня, на доброе здоровье. А потом знаешь что? Ты, пожалуйста, за шутки мои не обижайся. Может быть, мне с шуткой и жить, и воевать легче. Тебе же это неизвестно». Никогда еще не было у Лопахина так тяжело и горько на сердце, как в эти часы. Ища одиночество, он ушел в лес, лег под кустом. Лопахин лежал, упершись локтями в рыхлую землю, устало думая о том, что теперь, пожалуй, остатки полка отправят в тыл на переформирование или на пополнение какой-либо новой части, что это к чего доброго придется надолго проститься с фронтом, да еще в такое время, когда немец осатанело прет к Волге, и на фронте дорог каждый человек. Он представил себя стощим Сидором за плечами, уныло бредущим куда-то в неведомый тыл. А затем воображение подсказало ему и все остальное. Скучная, лишенная боевых тревог и радостей жизнь в провинциальном городке, пресная жизнь запасника, учение за городом, выжженной солнцем степи, стрельбы по деревянным макетам танков и нудные наставления какого-нибудь бывалого лейтенанта, который по долгу службы и на него, Петра Лопахина, уже прошедшего все огни, воды и медные трубы, будет смотреть, как на молодого лопоухого призывника. Лопахин с негодованием повертел головой, заерзал на месте. Нет, черт возьми, не для него это тихая жизнь. Он предпочитает стрелять по настоящим немецким танкам, а не по каким-то там глупым макетам, и идти на запад, а не на восток, и лишь на худой конец постоять немного здесь, у Дона, перед новым наступлением. Да и что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища? Стрельцова нет. Неизвестно, куда попадет он после госпиталя. Только за один вчерашний день погибли Звягинцев, повар Лисиченко, Кочетыгов, сержант Никифоров, Борзых. Сколько их, боевых друзей, осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова до Дона. Они лежат на родной, поруганной врагом земле и безмолвно взывают об отмщении, а он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя. Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина. «Буду просить, чтоб оставили меня в действующей части. Кончен бал. Никуда я отсюда не пойду», — решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника. Он прошел не больше 20 шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стоящего к нему спиной Стрельцова и еще трех незнакомых красноармейцев. «Николай!» — крикнул Лопахин, не помня себя от радости. Красноармейцы, выжидающие, взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил. «Николай, откуда ты, чертушка?» Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая, просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину. «Дружище! Откуда же ты взялся?» — еще издали прокричал Лопахин. Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне. Они сошлись возле недавно открытой щели с празднично-желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова. «Какого черта? Я тебя ору во всю глотку, а ты молчишь. В чем дело? Говоришь, откуда ты? Как? Почему ты здесь очутился?» Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой, внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и, наконец, сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова: «Петька, да чего я рад, ты просто не поймешь. Я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас. Тут столько народу! Откуда же ты взялся? Тебя же в медсанбат отправили. И вдруг смотрю, ого, он, Лопахин, а где же остальные? Да ты что, приглох немного. Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел. Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан-артиллерист сказал, что все оттуда отводится». Лопахин, все еще не осознавая того, что произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцову по плечу. «Эх, братишечка, да ты основательно не дослышишь. Вот у нас с тобой получается, как в присказке. Здорово, кума, на рынке была. Аль ты глуха, купила петуха. Да ты что, на самом деле не дослышишь? И говоришь как-то неровно, заикаешься. Постой, Так это же у тебя после контузии. Вот оно что. Лопахин густо побагровел от досады на самого себя и с острой болью взглянул в изменившееся, но по-прежнему улыбающееся лицо Стрельцова. А тот положил на плечо Лопахина вздрагивающую руку, мучительно тяжело заикаясь, сказал: «Давай присядем, Петя. Со мной трудно разговаривать. Я после того случая с бомбой ничего не слышу. И вот, видишь, заикаться стал. Ты пиши, а я тебе буду отвечать». Он присел возле щели, достал из нагрудного кармана засаленный блокнотик и карандаш. Лопахин выхватил у него из рук карандаш, быстро написал: «Понимаю, ты удрал из медсанбата». Стрельцов заглянул ему через плечо, сказал: «Ну, как сказать, удрал? Ушел, это вернее. Я говорил врачу, что уйду, как только мне станет полегче». «За каким чертом тебе, дураку, лечиться надо?» — написал Лопахин и с такой яростью нажал на восклицательный знак, что сердечко карандаша сломалось. Стрельцов прочитал и удивленно пожал плечами. «Как же это, за каким чертом? Кровь из ушей у меня перестала идти, тошноты почти прекратились. Чего ради я там валялся бы?» Он мягко взял из рук Лопахина карандаш, достал перочинный ножик и, зачиняя карандаш, сдувая с колена крохотные стружки, сказал: «А потом я просто не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом положении. Вас осталось немного. Как я мог не прийти? Вот я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому, верно, Петя?» Гордость за человека, любовь и восхищение заполнили сердце Лопахина. Ему хотелось обнять и расцеловать Стрельцова, но горло внезапно сжало горячая спазма, и он, стыдя своих слез, отвернулся, торопливо достал кисет. Низко опустив голову, Лопахин сворачивал папироску и уже почти совсем приготовил ее, как на бумагу упала большая светлая слеза, и бумага расползлась под пальцами Лопахина. Но Лопахин был упрямый человек. Он оторвал от старой, почерневшей на сгибах газеты, новый листок, осторожно пересыпал в него табак и папироску все же свернул. По лесу веером легли и гулко захлопали разрывы мин. За кустами неподалеку от Лопахина кто-то равнодушно с протяжной зевотцей проговорил: «Пристреливается паразит. Ну, теперь он начнет швырять и песок месить минами, пока весь лес не прочешет. Он такой, он, гад, лишнего кинуть не постесняется». Но огонь вскоре утих, лишь вдали сухо и зло трещали короткие автоматные очереди, да с той стороны Дона, против разрушенного бомбежкой моста, как бы прощупывая обманчивую тишину леса, с ровными промежутками бил немецкий пулемет. Над вершинами дальних тополей чуть колеблемая ветром, вся пронизанная косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на розовых цветах шиповника, как блестки рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки росы. Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво сказал: «Красота-то какая, а?» Лопахин покосился на приятеля, но ничего не ответил. Стиснув зубы, устремив немигающий взгляд воспаленный глаз туда, где за меловым бугром правобережья бурой зловещей тучей вставала пыль, он молча вслушивался в издавна знакомые грозные шумы большого наступления. Лопахин тоже любил природу, и любил ее так, как только может любить человек, долгие годы жизни, проведший в тяжелом труде под землей. Но сейчас Лопахин не видел ни пленительного очарования омытого дождем леса, ни печальной прелести доцветающего неподалеку шиповника. Не видел ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянувшейся на запад. Там, на западе, в синеющих степях Придония, полегли его убитые в боях товарищи. Далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский домик и чахлые клены, посаженные руками отца, круглый год припудренные угольной пылью, жалкие на вид, но неизменно радовавшие глаз, когда по утрам они с отцом, бывало, уходили на шахту. Все, что было в жизни дорого и мило сердцу, все осталось там, под властью немцев. И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в бою. Но тогда он видел вражеских солдат, эти проклятые темно-серые танки с крестами на броне, и не только видел, но и уничтожал их огнем своего оружия. Тогда ненависть мертвой хваткой, бравшая его за горло, находила выход в бою. А сейчас, сейчас он только праздный зритель, солдат разгромленной части, в бессильной ярости, издали наблюдающий за тем, как победно пылят по его земле враги и неудержимо движутся все дальше, на восток, все дальше. Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал: «Николай, я в тыл не пойду. Дела наши по всему, видать, дрянь. Не могу я сейчас отсюда уходить. Думаю остаться на передовой, прибьюсь к какой-нибудь части. Оставайся и ты со мной, Коля». Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз, проговорил: «Я сам такого же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь. Мне проще. Я пока за медсанбатом числюсь».
3: «Да я что же, на побывку к жене прошусь? Как это он меня не отпустит? Хотел бы я поглядеть на эту кинокартину, как он будет меня не пускать!» — возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит.
1: На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка. И почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского. «Ужасно умная птица, кукушка! До Петрова дня она тебе и кукует, и шкварчит так приятно, будто сало на сковородке. А после хоть не проси, как ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал, сколько проживу на свете. А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже раздобрилась, паскуда длиннохвостая. Но, между прочим, я на нее не в обиде. Выходит так, что два года могу смело воевать. Ни черта не убьют. Очень даже прекрасно. Мне больше ничего и не надо. За два года должна же война прикончиться. Должна. Ну а после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто. Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. «Стрельцов! Вот это номер!» А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь полчаса назад. «Вернулся, Николай, вот и хорошо. А то ж больно не густо нас тут осталось». За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как начастое сито. О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю, проводил по усам, сложенными в щепоть пальцами левой руки, и не видел подошедших товарищей. Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал: «Николай, здравствуй!» Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил: «Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке, не повинуется, но врач говорил, что это временно. Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно. Вон мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели!» И указал болезненно сощуренными, но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота. Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине. — Так, — протяжно сказал он, — отделали парня на совесть, окалечили вовсе. «Вот сволочи, а!» Лопахин упорно молчал. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой. «А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и останется на всю жизнь заикой. Так и будет до самой смерти головой, как козел, трясти». «Я уже писал», — сухо ответил Лопахин. «А он что, остается тут. Это он самовольно притопал.

0: Красова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни зимних боев на Харьковском направлении. После в составе одного пополнения пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко. Может быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью. Но в бою на него всегда можно было положиться. Лопахин это твердо знал, а потому и сказал, испытующе глядя в бледно-голубые, словно бы выцветшие от усталости глаза Некрасова. «Мы со Стрельцовым так порешили. Мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, немец! Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын! Ты как, Некрасов? По старой дружбе не составишь компании? Один старый боец останется, да другой, да третий. Ведь это же сила! По капле и река собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте, верно?» Копытовский с удивлением отметил про себя просительные нотки в голосе Лопахина. Но Некрасов, не колеблясь, не раздумывая, решительно ответил: «Нет, не останусь. Пущай свеженькие повоюют, какие пороху не нюкали. Пущай они горюшко лаптем поклебают. А я не против того, чтобы в тыл сходить, пока полк переформируют, пока того до чего, я отдохну за мое почтение». Хоть это сплюс за все эти каторжные дни. На время взятья пристану какой-нибудь бабенке. К самой завалящей пристану. Лишь бы у нее в хозяйстве корова была. Эх, поживу же в свое удовольствие возле горшка со сметаной. Покуражусь над варениками с творожком. Отдохну, как полагается, а потом, и обратно можно на фронт. Не возражаю. Некрасов говорил, мечтательно прикрыв прищуренные глаза белесыми, выгоревшими на солнце ресницами, как-то по-особому вкусно причмокивая толстыми, вывернутыми губами. А Лопахин, вслушиваясь в его неторопливую речь, все выше поднимал косо изогнутую левую бровь и под конец не выдержал, с наигранной веселостью воскликнул: «Да ты, Некрасов, оказывается, чудак!»
1: «Чудак не я, а баран. Он до покрова матку сосет, и глаза у него круглые. А я какой же чудак? Нет, это ты по ошибке».
2: «Да ты никак вовсе очумел, — злобно сказал Лопахин. — Ты слышишь, ушибленный человек, где бой идет?»
1: «Не глухой пока, слышу».
2: «Так о чем же ты говоришь? О каких зятьях? О каком отдыхе? Ты тут, дурь, Некрасов, из головы выбрось. Это у тебя помрачение мозгов не иначе от того, что ты сегодня на сырой земле спал, а ты на перине. Все нынче на сырой земле спали. А вот только тебе одному в голову ударило жениться. Нет, как хочешь, но это у тебя от сырости».
1: «От какой там к бесу сырости?» — с досадой сказал Некрасов. «От того, что сильно устал я за год войны. Вот отчего, ежели хочешь знать. Да что, на мне свет клином сошелся. Желательно тебе, оставайся. А мне нечего агитировать. Я сам с детства политически грамотный. Ну, останемся мы с тобой. Ну и мокро мы двое наделаем. Фронт удержим. Как бы не так. Я, Лопахин, с первых дней войны эту серую беду трепаю.
0: Некрасов похлопал.

0: по скатке широкой ладонью. Тусклые глаза его неожиданно оживились и заблестели светло и жестко. «Имею я право на отдых или нет?» «Когда как?» — уклончиво ответил Лопахин. «Нет, ты не виляй, ты говори. Сейчас нет». «Ага, сейчас нет. А когда же?» «А тут и здоровьишко после трех ранений пошаривает. Воевать, значит, здоровья не хватает. А в зитья идти как раз?» — снова спросил Лопахин. И все с тем же серьезным видом. Копытовский фыркнул, как лошадь, почуявшая овес, и закрыл рот рукою. «Смеяться тут не на чем», — обиженно сказал Некрасов. «Тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь. Вот что. Первый раз слышу. Это что же такое за штука?» С искренним изумлением спросил Лопахин. «Что-нибудь такое? Этакая?» Некрасов досадно поморщился. «Да нет, это вовсе не то, о чем вы по глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая».
1: «Мозговая? Мозговая!» — разочарованно протянул Лопахин. «Чепуха! У тебя такой болезни быть не может, не на чем ей обосноваться. Почвы для нее нет, почвы!» «Какая она из себя? Говори, чего тянешь!» — нетерпеливо прервал с недаемым любопытством Копытовский.
0: «Видишь, как оно получилось? Еще с зимы стал я примечать за собой, что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями стало мне неохота. Бриться, мыться и другой порядок наблюдать за собой то же самое. За оружием, прямо скажу, следил строго, а за собой просто никак. Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу, как во сне, хожу, как испорченный. А весной, помнишь, Лопахин, когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта и ночевали в Семеновке. Ну, так вот тогда... Первый раз со мной это дело случилось. Полроты в одной избе набило, спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарище, надышали, сил нет. Просыпаюсь я по мелкой нужде. Встал, и возомнилось мне, будто я в землянке. И чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню, а полез на печку. А на печке ветхая старуха спала. Ей, этой старухе, лет 90 или 100 было. Она от старости уже вся мохом взялась.
2: Копытовский вдруг как-то странно икнул, побагровел до синевы, задыхаясь, закрыл лицо ладонями. Он смотрел на Некрасова в щелку между пальцами, одним налитым слезою глазом, и молча трясся от сдерживаемого смеха. Некрасов осекся на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля губами, незаметно для Некрасова, показал Копытовскому узловатый, побелевший в суставах кулак, сказал: «Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся. Тут, кроме одного дурака, все понятливые». Отвернувшись в сторону, смешливый Копытовский урчал, хрипел и тоненько взвизгивал, стараясь всеми силами подавить бешеный приступ хохота. Потом притворно закашлялся.
0: Некрасов выждал, пока Копытовский откашляется, сохраняя на помрачневшем лице прежнюю серьезность, продолжал. «Понятное дело, что эта старуха с дуру возомнила. Я стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая шелудивая, с просонок да с испугу, конечно, разволновалась, и этак жалостно говорит: «Кормилец мой, ты что же это удумал, проклятый сын?» А сама меня валенком в морду тычет. По старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе спала, и смех, и грех, ей-богу. Ну, тут, как она меня валенком по носу достала раза два, я опамятовался и поспешно говорю ей: «Бабушка, не шуми, ради бога, и перестань ногами махать, а то не ровен час они у тебя при такой старости отвяжутся. Ведь это я с просонок нечаянно подумал, что из землянки наверх лезу, потому и забухался к тебе. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми!» С тем и слез с приступка. Сосна меня покачивает, как с похмелья, а у самого уши огнем горят. Мать честная, думаю, что же это такое со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой разговор, тогда что? Они ж меня через эту старую дуру живьем в могилу уложат своими надсмешками. И какие средства я не пробовал, чтобы по ночам не просыпаться, ничего не помогает. Воды по суткам в рот не брал, горячей пищи не потреблял один бес. Перед рассветом вскакиваю, как по команде, смирно, и тогда пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью проснулся перед зарей. Дождь идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь, думаю, натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды. Встал, пошарил руками дерево. А того невдомек, что мы с Майбородой под тополем спали. Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это стенка, а сам ступеньки ищу, хочу наверх лезть. По нечаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил этой Майбороде на голову. Вот и шуму же он наделал, страсть, вскочил, откинул плащ-палатку, плюется, а сам ругается, муха не пролетит. «Ты, — говорит, — псих такой и сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на деревья лазишь, как самая последняя обезьяна, так, по крайней мере, не топчись по живым людям, не ходи по головам, а то возьму винтовку да штыком тебя на дерево подсажу. Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко». Оттого ему, идиотскому дураку, непонятно, что наступил я на него не в своем уме, а от этой проклятой окопной болезни. Ругался он, пока не охрип от злости. Я бы ему до конца смолчал, потому что виноват я, сам понимаю. Но он собрал свои пожитки, завернул их в плащ-палатку и перед тем, как идти свежего места в лесу искать, на прощание мне и говорит: «Вот какая она судьба! Хороших ребят убивают, а ты, Некрасов, все еще живой!» «Слыхал я ночью, как вы любезничали», — сказал Лопахин. «Только к чему ты все это ведешь? Толк не возьму».
2: «Все к тому же. Отдых мне требуется».
0: «А другим как же?»
2: «Про других не знаю. Может, я не такой железный. как другие, — уныло проговорил Некрасов.
0: Он молчал, низко опустив голову, бесцельно трогая дрожащими пальцами замасленный ремень автомата. И так тягостно было это долгое молчание, что Лопахин первый не выдержал и, все еще часто и хрипло дыша, обратился к Копытовскому. — Ну, а ты, Сашка, как, остаешься? Копытовский с треском оторвал косой листок на самокрутку, сердито вздернул русую бровь. Вот еще вопрос, даже странно слышать. Что же мы с тобой, наше ружье, пополам переломим, что ли? Ты остаешься, и я остаюсь. Мы же с тобой, как рыба с водой, будем вместе дуться до победного конца. А бросить тебя я не могу. Ты без меня с тоски подохнешь. Ругать-то некого будет. Я терпеливый, а другой, может, и не смолчать тебе. На какого нарвешься? У Лопахина потеплели глаза, и что-то новое скользнуло во взгляде, когда он искоса глянул на своего второго номера. «Это правильно», — одобрительно сказал он. «Это по-товарищески. Что ж, побудь, дорогой мой Сашенька, возле Стрельцова, а я схожу к старшине. Надо доложиться по начальству, что остаемся. Не крадучись же делать такое дело». Вскоре его догнал Некрасов, окликнул: «Ну чего еще тебе, теткин зять?» Не поворачивая головы, грубо спросил Лопахин. Поравнявшись, Некрасов несвязно забормотал: «Порешил, так что и я порешил остаться с вами. Эко дело! Опамятовался! С устатку да со зла чего только не придумаешь, с дурна ума чего не наговоришь. А ты, Лопахин, не всяко лыка в строку. Вместе-то сколько протопали. Не чужой же я в самом деле. Серчать тут особенно нечего, Петь, слышишь? Что ж, угости, давай закурим мировую». Они пришли к землянке старшины как раз вовремя. У входа, вытянувшись руками по швам, стоял станковый пулеметчик Василий Хмыс, а старшина Попрыщенко, свирепо сверкая опухшими красными от бессонницы глазками, отчитывал его: «И что это за герои пошли? Ни устава не хотят признавать, ни дисциплины. Об военной службе понятия не имеют, действуют, как детишки на ярмарке. Чего ихняя дуленька захочет, вынь да положь им, хоть роди. Да ты знаешь, что солдат и кашу есть, и помирать должен только по приказу начальства, а не тогда, когда ему самому вздумается. Расхристались, все вам можно. Ну с чем ты пришел до меня, злодей? Что у меня, воинская часть или плотницкая артель? Ты в армию на подённую работу нанимался, что ли? И какое я имею право отпустить тебя в другую часть, а? Ну, какое? Нынче ты уйдешь, завтра другой, и так и далее. А потом же, что получится, спрашиваю тебя? Ступай к чертовой маме! И чтоб больше ко мне с такими глупостями не являлся! Есть, товарищ старшина, больше к вам с такими глупостями не являться, подчеркнуто официально, повторил Хмыс и, нахмурив девичьи тонкие черные брови, повернулся налево кругом, мягко стукнул стоптанными каблуками. Старшина проводил его стройную, щеголевато подтянутую фигуру долгим взглядом, широко развел руками. «Видали, какие умники пошли! Четвертый за утро приходит, и все с одной и той же песней. Четвертый! Не желают они в тыл идти, желают тут оставаться. Да я, может, сам нисколько не желаю в тыл, а приказ я выполнять должен. Только что видел майора, командира 34-го полка. Он приказал немедленно отправляться в хутор Таловский, там штаб нашей дивизии. Осмелился у него спросить, как же с нами будет. Он говорит: не беспокойся, старик, раз сохранили боевую святыню, знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут, и опять двинем на фронт, на самый важный участок. Старшина торжественно поднял указательный палец, повторил: на самый важный. Это как? Понятно вам? Потому, говорит майор, что дивизия наша кадровая, все виды видавшая и очень стойкая. А такая дивизия, хотя она и сильно потрепанная, без дела долго не застоится. Так майор сказал.
1: «А вы, сынки, чего явились?» со зловещей вкрадчивостью спросил старшина, очевидно озаренный неприятной догадкой, и словно петух перед дракой вытянул вперед морщинистую шею, ожидая ответа.
0: У Некрасова от неожиданности отвисла нижняя челюсть, когда Лопахин, вытирая рукавом обильно проступивший на лбу пот, равнодушно ответил: «Пришли узнать, когда выступать будем». Старшина облегченно вздохнул. Не без труда, расставаясь со своим прежним решением, тяжело вздохнул и Лопахин, а Некрасов со свистом втянул в себя воздух, зашептал:
3: «Чего воду мутишь? Говори ему сразу! Говори прямо! Нас он на испуг не возьмет!»
0: «Все сказано!» — отрезал Лопахин и повернулся к старшине. «Командуй сбор! А то как бы твоя плотницкая артель не расползлась по швам!» Командир дивизии полковник Марченко, раненый под Серафимовичем предплечье и голову, в это утро после перевязки выпил стакан крепкого чаю, прилег отдохнуть. От потери крови и бессонных ночей все эти дни после ранения он чувствовал непроходящую слабость и болезненную, бесившую его сонливость. Однако едва лишь овладело им короткое забытье, в дверь кто-то негромко, но настойчиво постучался. Не ожидая разрешения, в полутемную комнату вошел начштаба майор Головков. «Ты не спишь, Василий Семенович?» — спросил он. «Нет». «А что ты хотел?» Преждевременно полнеющий, бочковатый, низкорослый Головков быстрыми шагами подошел к окну, снял пенсне и, протирая его носовым платком, стоя спиной к Марченко, сказал дрогнувшим голосом: «Прибыл 38-й». «А-а-а!» Марченко резко приподнялся на койке и со скрежетом стиснул зубы. Острая боль в височной кости чуть не опрокинула его навзничь. Он снова прилег, собрал все силы, спросил чужим и далеким голосом: «Как же?» и откуда-то издалека дошел до его слуха знакомый голос Головкова. 27 бойцов, из них 5 легко раненых, привел старшина Поприщенко. Большинство из 2-го батальона, материальная часть, ты знаешь, знамя полка сохранено. Люди ждут в строю. Вася, ты не вставай, приму я. Не вставай же, чудак, тебе худо. Ты белый, как стенка, ну разве можно так? Несколько минут Марченко сидел на койке, тихо покачиваясь, положив смуглую руку на забинтованную голову. На правом виске его густо высыпали мелкие росинки пота. Последним усилием воли он поднял свое большое костистое тело, твердо сказал: «Я выйду к ним. Ты знаешь, Федор, под этим знаменем я прослужил до войны 8 лет. Я сам к ним выйду. Не упадешь, как вчера?» «Нет, сухо», — ответил Марченко. «Может быть, поддержать тебя под локоть?» «Нет, пойди скажи. Рапорта не надо. Знамя расчехлить». С крыльца Марченко сходил медленно и осторожно, ставя ноги на шаткие ступеньки, придерживаясь рукою за перила, и когда грузно ступил на землю, в строю глухо и согласно щелкнули 27 пар стоптанных солдатских каблуков. Как слепой сначала на носок, а затем уже на всю подошву, ставя ногу, полковник тихо подходил к строю. Старшина Поприщенко молча шевелил губами. В немой тишине слышно было сдержанно взволнованное дыхание бойцов и шорох песка под ногами полковника. Остановившись, он оглядел лица бойцов, одним незабинтованным и сверкавшим, как кусок антрацита, черным глазом, неожиданно звучным голосом сказал: «Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо за то, что сохранили святыню полка, знамя». Полковник волновался и не мог скрыть волнение. Правую щеку его подергивал нервный тик. Выдержав короткую паузу, он заговорил снова: «С этим знаменем в 1919 году на Южном фронте сражался полк. Видел на Сиваше, товарищ Фрунзе, развернутым это знамя многократно видели в бою товарищи Ворошилов и Буденный». Ветер тихо шевелил потускневшую золотую бахрому на малиновом полотнище, свисавшим над древком тяжелыми литыми складками. Полковник тихо подошел к знамени, преклонил колено.
2: На секунду он качнулся и тяжело оперся пальцами правой руки о влажный песок, но, мгновенно преодолев слабость, выпрямился, благоговейно склонил забинтованную голову, прижимаясь трепещущими губами к краю бархатного полотнища, пропахшего пороховой гарью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом степной полыни. Сжав челюсти, Лопахин стоял, не шевелясь. И лишь тогда, когда услышал справа от себя глухой, задавленный всхлип, слегка повернул голову. У старшины, у боевого служаки Попрыщенко вздрагивали плечи и тряслись вытянутые по швам руки, а из-под опущенных век торопливо бежали по старчески дряблым щекам мелкие светлые слезы. Но покорный воле устава он не поднимал руки, чтобы вытереть слезы, и только все ниже и ниже клонил свою седую голову.
4: Сегодня в цикле «Юбилей» мы представляем спектакль с участием Ангелины Степановой. В эти ноябрьские дни Ангелине Степановой исполнилось бы 100 лет. Сегодня мы предлагаем вам «Сладкоголосую птицу юности». Пьесу Теннесси Уильямса в 1975 году поставил в Амхате Всеволод Шиловский. У этой истории есть предыстория. Пьеса Уильямса была переведена на русский язык Виталием Вульфом вместе с Александром Дорошевичем. Пьесу принял к постановке театр на Малой Бронной, но вскоре, после начала репетиций, а главные роли в этом спектакле должны были играть Лидия Сухаревская и Михаил Казаков, на постановку был наложен запрет. Материал не был востребован до тех пор, пока к нему не обратился Олег Николаевич Ефремов. Ефремов искал роль для Ангелины Степановой, замечательной актрисы, которой в то время было уже 70 лет. К юбилею Степановой нужно было ставить новый спектакль. И он был поставлен режиссером Шиловским. Спустя 2 года «Сладкоголосую птицу» записали для радио. Итак, в ролях Ангелина Степанова, Игорь Васильев, Павел Масальский, Николай Пеньков, Софья Гарель, Галина Киндинова, Нина Гуляева и Александр Дик. Вы слушаете спектакль Московского художественного академического театра «Сладкоголосая птица юности», пьеса Теннесси Уильямса, режиссер Всеволод Шиловский.

0: Раннее утро. Лучи восходящего солнца уже заливают землю. Но в роскошном номере фешенебельного отеля Royal Palms на золотом побережье в городе Сент-Клауд полумрак. Опущены жалюзи на окнах, а стеклянные двери закрывают бамбуковые шторы. Они не пропускают внутрь комнаты солнечный свет и издают своеобразные звуки, соприкасаясь друг с другом под порывами легкого бриза.
1: С вами Чанс.
2: Кто?
1: Я.
2: Не знаю, кто вы.
1: Вы сейчас вспомните, принцесса. Что с вами? Вам нечем дышать?
2: Мне не хватает воздуха. Скорей! Кислород, маску. А я умираю.
1: Пожалуйста.
2: Какого черта? Вы засунули этот саквояж?
1: Вы велели положить туда все ваши ценности.
2: Я имела в виду бриллианты. Вы отлично знали это, негодяй.
1: Принцесса, но я не думал, что у вас снова будет приступ. Я надеялся, что при мне паника не повторится. Я...
2: Дайте таблетку.
3: Алло? О, алло, мистер Хетчер. Да. Но когда мы прибыли вчера ночью, нас об этом не предупредили. И мисс Александра де Лаго...
2: Не называйте моего имени!
3: Слишком утомлена. Но мистер Хетчер, в таком состоянии она не может продолжать путешествие. Но уверен, вы не захотите взять на себя ответственность. Если что-нибудь случится с мисс де Лаго...
2: Не называйте моего имени!
3: Если она тронется с места в таком состоянии...
2: Повесьте трубку. Хочу все забыть. Забыть, кто я.
3: Он сказал, что...
2: Замолчите. Я забываю. Забываю.
3: Хорошо, забывайте. Что может быть прекрасней? Я бы сам хотел забыть, если мог.
2: Я могу. Я хочу. Я забываю. Забываю. Где вы там?
4: Ищу зубную щетку.
2: Уберите эту маску, пожалуйста.
3: Вы уверены, что больше не понадобится?
2: Нет, слава богу. Уберите ее поскорей. Я выгляжу в ней ужасающе.
3: Нет, почему? Даже экзотично. Вы похожи на принцессу с Марса или на насекомое под увеличительным стеклом?
2: Благодарю.
3: А дышите, как скаковая лошадь, пробежавшая целую милю. Вы уверены, вам не нужен врач?
2: Нет, нет, нет, ради бога, нет.
3: А почему вы так страшитесь докторов?
2: А, ничего не случилось. Со мной теперь так часто бывает. Меня что-то тревожит, и я задыхаюсь. Вот и все. Просыпаюсь и не могу вспомнить, где я была, кто был со мной. На меня наваливается панический страх.
3: После неудачи вы изрядно изменились.
2: Какой неудачи? Я не помню.
3: Вы можете настолько управлять своей памятью?
2: Да. Пришлось научиться. Где я? В больнице? Вы кто? Вы мужчина-сиделка?
3: Я забочусь о вас, но я не сиделка.
2: Но вы служите у меня, не так ли?
3: Да, верно, но я не получаю у вас жалования.
2: Я просто оплачиваю расходы.
3: Вы оплачиваете счета?
2: Так, так. Понимаю. Ха. Вижу вас очень смутно. Разве не на шочках, где мои очки?
3: Вы упали в них.
2: Они разбились?
3: Одно стекло треснуло.
2: Хорошо. Дайте то, что от них осталось. Просыпаясь в обществе мужчины, я, по крайней мере, должна знать, как он выглядит.
4: Вы знаете, как я выгляжу?
2: Нет.
4: Да.
2: Говорю вам, нет. Все вылетело из головы.
4: Я не верю в потерю памяти.
2: Я тоже не верю. Но в то, что случается с тобой, приходится верить.
4: Вы мне нравитесь. Вы прелестное чудовище.
2: А у вас молодой голос. Вы молоды?
4: Мне 29 лет.
2: Достаточно молоды. Хороши собой?
4: Считался самым красивым парнем в этом городе.
2: А город большой?
4: Средний.
2: Я так и думала. Я люблю приключенческие романы. Я их читаю перед сном, и если мне удается уснуть, значит, они хороши. Но ваш вряд ли заинтересует меня. Найдите мои очки.
4: Пожалуйста.
2: Благодарю.
4: Я отвечаю вашим требованиям.
2: Кажется. Выньте, пожалуйста, разбитое стекло, а то осколки могут попасть мне в глаз.
4: Вы любите командовать, не так ли?
2: Я привыкла к этому.
4: А если вами будут командовать?
2: Который час?
4: Я заложил часы, посмотрите на свои.
2: Где мои?
4: Они стоят, на них 5:05. Платиновые?
2: Нет, обычное белое золото. Я не вожу с собой слишком дорогие вещи.
4: Почему? Вас часто обкрадывали или вам часто приходилось падать вниз?
2: Куда?
4: Вниз! Или вы не знаете, что это такое?
2: Подайте телефон.
4: Зачем?
2: Я сказала, подайте телефон.
4: Я не глухой, я спрашиваю, зачем?
2: Хочу выяснить, где я и кто вы такой.
4: Полегче, на поворотах.
2: Вы дадите телефон или нет? Дадите? Дадите!
4: Успокойтесь, а то снова начнется приступ.
2: Оставьте вы меня.
4: Расслабьтесь, обопритесь на меня.
2: Ужасное чувство. Потеря памяти – это как ловушка. Как будто тот, кого я любила, умер. Я не могу вспомнить, кто он был.
4: Но свое-то имя вы помните?
2: Да.
4: Как вас зовут?
2: Есть причины, по которым я предпочитаю не называть вам своего имени.
4: Но я его знаю. В отеле в Палм-Бич вы зарегистрировались под вымышленным именем. Но я узнал подлинное, вы подтвердили мне его.
2: Я принцесса Космонополис.
4: Да, вы были известны как принцесса.
2: Молчите! Где моя машина?
4: На стоянке отеля, принцесса.
2: Значит, это отель.
4: Это старый фешенебельный отель Royal Palms в Сент-Клауде.
2: Как грустно кричат птицы. Похоже на крики чаек. Наверное, эти птицы больны. Я хочу подняться. Пожалуйста, помогите мне.
4: Что вы хотите, я подам.
2: Хочу подойти к окну.
4: Зачем?
2: Посмотреть.
4: Я могу вам описать вид из окна.
2: Вы убеждены, что я доверюсь вашему описанию. Просила помочь мне, а вы...
4: Ну, и что вы видите? Как вы находите мой город?
2: Я вижу пальмовый сад.
4: И широкое шоссе за ним.
2: Да. Полоску песка и ничего. Я вспомнила то, что хотела забыть. Ах, будь проклят, конец моей жизни.
4: Что случилось?
2: Скорее в постель. Ой, не зря я пыталась все забыть.
4: Кислород?
2: Нет, лекарство. Надеюсь, вы не оставили его в машине.
4: А, лекарство? Оно... Под матрасом!
2: Какое дурацкое место вы выбрали! Если эти существуют горничные, они стелят постели и могут обнаружить то, что лежит под матрасом.
4: И что тогда?
2: Чего хорошего. Год в тюрьме, самый модерный для выдающихся наркоманов. А вы... Глупейший, прекраснейший юноша не знает, что тогда.
4: Как вам удалось провести таможню?
2: Я не имел с таможней никакого дела.
5: Корабельный врач прописал мне курс, и лекарство преспокойно пересекло океан. Правда, этот молодой человек пытался потом немножко пошантажировать меня.
3: Ну и что, не вышло?
5: Конечно. Кто поверит такой чепухе? Вы слишком много говорите, задаете ненужные вопросы. У меня нервы расшатаны. Мне это необходимо. Долгие годы они убеждали меня. Они говорили, что я настоящая актриса, а не мимолетная звезда, чья карьера связана только с молодостью. Что глупо бояться быть на сцене или на экране женщиной пожилого возраста. Нет. Нужно точно определить время, когда лучше всего уйти. Я сумела. Я ушла вовремя. Ушла. Но куда? Зачем? На мертвую планету? Я была настоящей актрисой. А разве можно жить без искусства? И вот я отправилась на Луну. Но на Луне нечем дышать. И я стала задыхаться на этой испепеленной планете, где дни идут за днями, не принося ничего. Но тогда я обнаружила это и другое, что помогает усыпить тигра, бушующего во мне. Ох, этот ненасытный тигр! Он мечется в джунглях моей души. Где бы я ни была, что бы я ни делала, он всегда со мной. Всегда ненасытен, всегда бушует. Если бы я была стара, но я не стара, я просто не молода. Не молода. Я больше не молода.
4: Мы все уже не молоды.
5: Пока этот тигр, жажда творчества, бушует во мне, я не могу стареть.
4: Никто не хочет стареть.
5: Звезды в отставке иногда дают уроки. Или занимаются живописью. Они рисуют цветы в горшках, пейзажи. Я тоже бы могла нарисовать пейзажи планеты, по которой я мечусь, как потерянный странник. Если б я могла нарисовать пустыню из странников, если б я сумела нарисовать. Печально. Дайте закурить. Экран. Это точное зеркало. Есть такая штука. Крупный план. Камера приближается к тебе вплотную, ты стоишь неподвижно, и твоя голова, твое лицо как бы попадает в рамку картины, освещенную ярким светом. И вся твоя страшная жизнь кричит, пока твоя улыбка...
4: Но, может быть, это был вовсе не провал?
5: Не провал! После крупного плана они зашевелились там, люди в зале. Я слышала их шепот, насмешливый шепот. Она! Неужели это она? Это она! Я надела на премьеру платье со шлейфом. И вот, после этого крупного плана я поднялась с места... И началось отступление. Прочь, прочь, прочь навек. Невыносимо длинная дорога и трудно дышать. Но я все еще несу королевский шлейф моего платья. Какой-то маленький человек, цепляясь за меня, кричал: «Остановитесь! Куда вы? Остановитесь!» Я вернулся. Ударила его, отпустила шлейф и ринулась вниз. Споткнулась, конечно. Чьи-то руки, сострадательные руки без лица, подняли меня. А потом лечу, лечу, лечу, не останавливаясь.
2: Ну, Господи, это еще не прошло. Нельзя ставить сцену, когда в твоем сердце, в твоей душе живет и мечется душа актрисы. В твоем теле, в твоих нервах. Ах, это еще не прошло. Ну, рано или поздно теряешь то, во имя чего живешь. Тогда или умираешь, или находишь что-то взамен. Это мое что-то. А я не понимаю, почему я рассказываю вам. Я вас совсем не знаю.
1: Очевидно, я внушаю доверие.
2: Тогда я сошла с ума. Скажите, что за море там, за полоской песка и шоссе? Я вспомнил, как мы повернули на запад от моря. Поехали по старому испанскому шоссе.
1: Мы снова вернулись к морю.
2: К какому?
1: К заливу.
2: К заливу.
1: К заливу непонимания.
2: Воскресенье всегда тянутся бесконечно. Правда, мальчик?
1: Не называйте меня так, это звучит унизительно.
2: Почему, Карл?
1: Я не Карл, я Чанс.
2: Вы назвались Карлом. Вы не преступник?
1: Нет. Вы все еще не доверяете мне.
2: Человеку, который скрыл свое имя?
1: Ну, в отеле в Палм-Бич вы тоже зарегистрировались под вымышленным именем.
2: Ну, это чтобы избежать соболезнования репортеров, от которых я бегу. Итак, мы не пришли ни к какому пониманию?
1: Нет, мэм.
2: Почему все-таки?
1: У каждого что-то свое на уме.
2: Что же у вас на уме?
1: Вы говорили, что весь ваш огромный капитал вложен в одну из разрядных студий Голливуда, и вы могли бы устроить мне контракт. Я не очень поверил вам. Правда, вы не похожи на авантюристок, с которыми я встречался прежде, но авантюристки бывают разного пошиба. Когда мы впервые остались в вашем номере, вы достали бланки для контрактов, и мы подписали их. И три типа, которых я нанял в баре, засвидетельствовали его у нотариуса.
2: Что же у вас еще на уме?
1: Я не очень верю в это. Вы же знаете, что такие бумаги можно купить за $6 в любом канцелярском магазине. Меня обманывали настолько часто, что я потерял веру во все.
2: Ну, вы правы.
1: Контракт, который мы подписали, полон лазеек.
2: Честно говоря, да. Я могу отказаться от него в любую минуту. И студии тоже. У вас есть хоть капля таланта?
1: К чему?
2: К игре, бэби, к игре.
1: Сейчас я уже не уверен в этом. Прежде у меня было множество шансов проявить себя, но когда я бывал почти у цели, всякий раз что-то не получалось.
2: Из-за чего? Из-за чего? Ну, вы сами-то знаете, из-за чего? Страх.
1: Нет, это не страх. Это ужас. Иначе я бы не превратился в вашего лакея, который таскается с вами по всей стране. Стал бы я это делать, если бы не ужас, я бы давно был звездой первой величины.
2: Карл!
1: Чанс! Чанс Уэйн! Вы этого не в силах запомнить!
2: Чанс! Вам не к лицу эта отвратительная грубость. Вернитесь к своей юности.
1: Чтобы быть подобранным первой встречной богатой лавочницей.
2: Да я не авантюристка, уверяю вас.
1: Принцесса, а вы знаете, что весь наш разговор записан на магнитофон?
2: Вы о чем?
1: Послушайте, я прокручу пленку.
2: Откуда это у вас?
1: Вы купили меня в Палм-Бич. Я сказал, что мне нужно работать над дикцией.
6: Как вам удалось провести таможню?
2: А я не имел с таможней никакого дела. Корабельный врач прописал мне курс. И лекарство преспокойно пересекло океан. А вы ловкий парень.
1: Ну, а как вы себя чувствуете на этом бочонке с порохом?
2: Это шантаж?
1: Вот ручка Можете подписать чек. Если вы так смеялись на экране, нечего удивляться провалу вашей последней картины.
2: Вы что, серьезно собираетесь шантажировать меня?
1: Вам придется поверить в это. Вы угодили в грязь, принцесса.
2: Из их подонков понятен всякому, кто хоть раз столкнулся с ним. А вы плохо играете эту роль. Это не ваша роль, Чанс. Ох, да какого же отчаяния надо дойти, чтобы шантажировать меня? Меня, Александро де Лаго. Так глупо, беспомощно, трогательно. Вы стали мне чем-то близки, Чанс. Где вы родились? Вернее, с хорошей, порядочной семьи, с прочными традициями. И только одно помешало вам. Лавровый венок, полученный слишком рано и без достаточных усилий. Где альбом с вырезками о ваших маленьких театральных успехах? И с фотографиями, где вы всегда на заднем плане.
1: Здесь! Здесь! Подписывайте! Подписывайте! Или...
2: Или что?
5: Пойдите, примите холодный душ. Я не люблю потные и разгоряченные тела. Ваши условия я могу принять при исключительном выполнении моих. Я плачу за хорошую работу. Уберите эту вашу ручку, она течет. Когда монстр встречает монстра, один из них должен уступить. Я никогда не сдаю позиций. Я гораздо старше вас и талантлив от природы. Вы поставили маленькую карту против козырного туза. Вы поторопились. Чеки подписывают потом. Я могу заплатить вам, Чанс, поскольку вы мой слуга. Слуга! Запомните это. Я была звездой и научилась обходить налоги. Мой муж был принц великой коммерции. Он научил меня, как обращаться с деньгами. А теперь, Чанс, запомните те условия, на которых я согласна платить вам. Забудьте легенду обо мне. Даже если у меня действительно больное сердце, и час моей смерти определен, никогда не поминайте меня об этом, слышите? Никогда не говорите при мне слово «смерть». Считается, что я жажду смерти, но я хочу жить безумно, бесстыдно на любых условиях. У меня только один путь – забыть все. Вы можете дать мне забвение, Чанс? Вы нужны мне. Но если я говорю сейчас, это значит сейчас. А потом я позвоню кассиру и попрошу оплатить чеки наличными.
1: И вам не стыдно?
5: Мне стыдно. А вам?

0: Что, чернила кончились?
1: Я начала с конца чековой книжки, там цифры покрупные.
0: На что-то быстро остановились.
1: Хорошо, еще один. Сначала. За ваши услуги, пока что они не очень велики.
0: Партия, кассу, пожалуйста.
1: Зачем?
0: Вы сами должны сказать кассиру, что посылаете меня получить по чекам для вас.
1: Должна? Вы сказали, должна.
0: Касса, одну минуту. Принцесса Космонополис.
1: Касса? Нет, я не вызывала кассу. Мне просто остановились часы, я хотела узнать время. Благодарю вас. Не будем ссориться из-за пустяков. Побережем силы для более крупных сражений. Я сама получу для вас деньги, как только приведу в порядок свое лицо. Не хочу оставаться одна в таком виде. Мне необходимо привести в порядок свое лицо, чтобы оно стало таким, каким известно миру, мой мальчик. Когда мы поближе узнаем друг друга, нам нечего будет ссориться из-за пустяков. Откройте жалюзи, я же не увижу в зеркале своего лица.
0: Вы хотите...
1: Да, к сожалению, это необходимо. Открывайте.
0: Я родился в этом городе. Я родился в Сент-Клауде.
1: Хорошее начало. Расскажите о себе. Поверьте, мне это интересно. Я хочу знать вашу историю. Попробуйте рассказать о себе все. А я буду следить за вами в зеркало. Пусть это будет как ваша проба в кино. И если ваш рассказ увлечет меня, тогда значит, у вас талант. Ну, я свяжусь со студией, сообщу всем, что еще жива. И встретил молодого человека по имени Чан Суэйн, который просто создан быть великой звездой.
0: Это город, в котором я родился, жил и откуда уехал 10 лет назад, Сент-Клауд. Я родился здоровым ребенком весом в 12 фунтов, но с каким-то особым качеством в крови, с потребностью быть не таким, как все. Небольшая компания, с которой я дружил, была сборищем снобов. Основой ее были громкие

0: Но мой единственный талант – умение любить. Нью-Йорк принадлежал мне, а потом у миллионеров, жены, дочери из знаменитых семей Вандербруков, Мастерс, Кона, чьи имена не сходят с газетных полос, кого каждый знает в лицо.
1: Хорошо платили.
0: Я давал людям гораздо больше, чем получал взамен. Стареющим возвращал ощущение юности, одиноким девушкам дарил понимание, иллюзию привязанности, печальным, потерянным. Старался вернуть надежду. Но всякий раз, когда я мог получить то, чего добивался, а хотел я многого, когда до цели оставался всего лишь шаг, воспоминания о моей девушке гнали меня назад к ней. А когда возвращался в город, боже, что тут творилось, какие кипели страсти, город жужжал, как осиное гнездо. Ну, а потом война в Корее. Меня мобилизовали, я чуть было не загремел в пехоту, но все же сумел пристроиться во флот. Морская форма была мне больше к лицу.
1: Ого.
0: Да, я не мог вынести эту идиотскую дисциплину. Порядок. Я думал, все, конец. Мне было 23. Самое время жить. Я знал, что юность не протянется вечно. Кто знал, когда кончится эта проклятая война? Кто тогда вспомнит о Чансе Уэйне? В жизни, которую я вел, нельзя упустить ни минуты. Нужно бежать со всех ног, иначе тебя выкинут. И жизнь промчится дальше, но уже без тебя.
1: А я не совсем понимаю, что вы говорите?
0: Я говорю о параде. Параде. Но не о том параде, который принимают высшие чины на мокрой палубе, а о параде жизни, где каждый должен отвоевать свое место. Казалось, что я не доживу до конца войны, не вернусь домой, что вся моя жизнь, вся неповторимая радость быть Чансом Уэйном улетучится как дым от первого соприкосновения с кусочком горячей стали, оказавшимся в том же месте и в то же время, что и моя голова. Вообразите, все, мечты, надежды, стремления, все исчезнет в одно мгновение, как арифметическая задачка, написанная мелом на доске и стертая мокрой губкой, и все кончится крошечной пулей, которая, возможно, и не предназначалась мне. И вот я сломался, сдали нервы, врачи признали меня негодным к дальнейшей службе, и я вернулся домой. Тогда заметил, как все изменилось. Город, люди, вежливый, пожалуй, но не сердечный. Уже не было заголовков в газетах, так крошечная заметка на последней странице. Чанс Уэйн, сын миссис Эмили Уэйн, демобилизован по болезни, вернулся домой на поправку. Тогда я и понял. Единственное, что у меня осталось в жизни – Heavenly, и она стала для меня дороже всего на свете.
1: Heavenly, это имя девушки?
0: Heavenly, имя моей девушки в Сент-Клауде.
1: Из-за Heavenly мы остановились здесь?
0: Ну, а зачем нам здесь еще останавливаться?
1: Меня использовали. А почему бы нет? Она хорошенькая.
0: Здесь ей 15. Этот снимок я сделал однажды ночью на песчаной косе в заливе. Тогда я стремился к ней точно так же, как сейчас.
1: Счастливая судьба.
0: Принцесса, люди в этом мире делятся не на добрых, злых. Самое большое различие в том, что одни умеют любить и находят в этом величайшее счастье. А другие способны лишь наблюдать и завидовать, болезненно завидовать, зрители и актеры. Я не говорю о любви, которую можно купить. Я говорю о настоящей любви, связавшей нас с Heavenly. Никогда мне не забыть тех долгих, бессонных ночей, которые мы провели вместе. На свете, наверное, найдется немного людей, которым довелось испытать такое.
1: Бесспорно. Продолжайте.
0: Каждый раз ее любовь возвращала меня в Сент-Клауд.
1: Завидное постоянство в нашем изменчивом мире.
0: Да.

0: Я возвращался к ней за исцелением.
1: Я наврачевала ваши раны. Почему же вы не женились на этой маленькой целительнице?
0: А разве я не сказал вам, что Хэмли – дочь босса Финли, крупнейшего политического воротила этого штата?
2: Он был против.
0: Разумеется, он подсчитал, что дочь босса Финли стоит в 1000 раз больше, чем Чанс Уэйн. В последний раз, когда я вернулся сюда, она позвонила мне из кафе и назначила свидание на песчаной косе в заливе, где мы обычно встречались. Солнце уже садилось. Начался прилив. Я услышал шум моторной лодки. Я увидел ее на фоне заката. Она стояла вся в радугах водяной пыли, а лодка кружила вокруг косы. Она кричала: «Чанс, убирайся отсюда, не смей приезжать в Сент-Клауд. Ты лжец, Чанс, мне надоело твое вранье. Мой отец прав, ты мне больше не нужен». Махнула мне рукой на прощание и повернула обратно.
1: Это конец вашей истории.
0: Конец моей истории зависит от вас. Хотите мне помочь?
1: Хочу. Я не враг вам.
0: Сейчас я объясню вам свой план. Я встречаюсь с Хэмли и показываю ей контракт. Потом мы сразу уезжаем, вы и я, недалеко, в Нью-Орлеан. Там мы останавливаемся в Рузвельт-отеле под своими именами. Александр Деляго, Чанс Уэйн. Вы тут же собираете пресс-конференцию. Вы объявляете, вы приехали провести конкурс. Нужна талантливая молодая пара для дебюта в кино. Но вы всем хотите доказать свою веру в молодость. Вы устраиваете конкурс, собираете членов жюри, но ваш голос решающий.
1: А вы Хэвенли?
0: Да! Я и Хэвенли, мы победим. И мы увозим ее из Сент-Клауда и вместе отправляемся на вашу студию.
1: А что будет со мной?
0: С вами?
1: Вы что, забыли, что ли, что внимание мне сейчас ни к чему?
0: Да вы же сможете всем доказать, что вам важны не только собственные интересы.
1: Это неправда.
0: Ну, притворитесь.
1: Ненавижу притворяться.
0: Понимаю. Время сделало это. Время и мир, в котором вы жили.
1: Куда вы так стремитесь? Портье кассу, пожалуйста. Говорит принцесса Космонополис, я посылаю к вам молодого человека. Пожалуйста, оплатите чеки наличными.
0: Могу я ненадолго взять ваш кадиллак?
1: Зачем?
0: А я люблю пускать пыль в глаза. Я хочу проехать сегодня по улицам Сент-Клауда в вашей машине, в красивом костюме, купленном вами. Я хочу, чтобы все видели меня.
1: Сейчас. Вы потерянный маленький мальчик. Но я действительно хочу помочь вам.
0: Моя проба удалась!
1: Пойдите сюда. Поцелуйте меня. Я люблю вас!
2: Неужели это сказал? Неужели?
1: Вы еще совсем ребенок.
0: Мне нужна реклама, чтобы всем натянуть нос. Я в вашем кадиллаке, в роскошном костюме, купленном вами.
1: Я покупал вам хорошие вещи.
0: Первоклассные. Я проеду сегодня по улицам Сент-Клауда в кадиллаке с открытым верхом. И пусть все, кто считал меня ни к чему непригодным, увидят. Я брошу им в лицо контракт, который мы с вами подписали. Реальный или фальшивый, все равно. А завтра вы получите свою машину и то, что останется от ваших денег. Сегодня вечером все должно решиться.
1: А если я позвоню в полицию?
0: Вы не сделаете этого, принцесса. Машину вы найдете на стоянке отеля. Деньги в отделении для перчаток.
1: А где будете вы?
0: С моей девушкой или нигде?
1: Чанс, все это ни к чему.
2: Поверьте мне.
0: Ложитесь спать. Вы неплохой человек. Вы просто случайно попали в дурную компанию.
1: Когда я вас увижу?
0: Кто знает, может быть, никогда.
1: Никогда, это очень долго. Я буду ждать.

0: 3 часа дня. Солнце уже перевалило зенит, но его все еще жаркие лучи несут улицам, домам и жителям Сент-Клауда нестерпимый зной и духоту. Даже на террасе виллы босса Финли жарко и душно. Бамбуковые шторы не дают лучам солнца проникнуть сюда, но и не спасают от духоты. В центре террасы за столом сидит босс Финли. Неподалеку его сын Том-младший и доктор Скудер.
1: Сент-Клауд, 46. Да.
2: Том!
1: Я, сэр.
2: Ты проверил? Это он?
1: Хэтчер говорит, что он звонил в номер, и Чан Суэйн взял трубку. Хэтчер говорит...
2: Хэтчер говорит! А кто такой Хэтчер?
3: Хэтчер, Дэн Хэтчер, это помощник управляющего отеля Royal Palms. Он информировал меня сегодня утром о том, что Чан Суэйн вернулся в Сент-Клауд.
2: Этот Хэтчер умеет держать язык за зубами?
3: Полагаю, я дал ему понять, что осторожность в этом деле...
2: Осторожность? Как с твоей операцией, что ты сделал моей дочери... Так осторожно, что любой клакер на митинге вылезает с вопросом.
4: Когда папа не в духе, ему лучше не попадаться на глаза.
2: Я только хочу знать, уехал Уэйн или нет.
4: Папа, Хэтчер говорит, что это старая кинозвезда, с которой Чан связался.
3: Александра Дель Лаго.
4: Не в состоянии следовать дальше.
2: Окей. Ты, доктор, отвези его в больницу. Вызови скорую помощь и выставь из отеля.
3: Как без ее согласия?
2: Ну, скажи, что у нее что-нибудь заразное, тиф, бубонная чума, ну что там еще? Понеси в карантин. Их надо разлучить. И после этого мы выкинем Чан Суэйна из отеля. Я не желаю, чтобы он провел еще одну ночь в нашем городе.
5: А тебе ступай.
2: Том!
4: Я, сэр.
2: Я требую, чтобы к завтрашнему дню его здесь не было.
4: Хорошо.
2: Завтра начинается, сегодня в полночь.
4: Я знаю, что делать, папа.
6: Папа! Это приехал он!
2: Том! Не с места, Том.
4: Я никуда не иду.
7: Тетя Нанни! Эй, тетя Нанни!
2: И что он кричит?
4: Зовет тетю Нани.
2: Она где?
4: Трусит по аллее, как крольчиха от собаки.
2: А он?
4: Уехал.
2: Что ты там ищешь, Нани?
8: Ох, это ты, Том. А я тебя не заметила. Я... Ключ ищу.
2: А дверь открыта, широко открыта, как дверь в храм Божий.
8: Ох.
2: А почему ж ты ничего не ответила тому милому мальчику в белом кадиллаке, а, Нани?
8: А я думала, что вы его не заметили. Да, это был Чан Суэйн. Он вернулся в Сент-Клауд, остановился в отеле Royal Palms.
2: А
8: он...
2: чего же ты не приняла его, ведь ты же была так предана ему.
8: А я ходила к нему в отель, да, просить его уехать.
2: А он в это время красовался в большом белом кадиллаке, а?
8: Нет, я оставила ему записку.
4: Что ж было в записке, тетя Наня? Люблю, целую?
8: Нет, просто уезжай из Сент-Клауда немедленно, Чанс.
4: Он и уберется, тетя Наня. Только не в белом кадиллаке.
8: Ну, я надеюсь, что ты ничего дурного не задумал. А ведь правда, Том... Силой дело не поможешь. Так ничего не решишь. Ну, оставьте это мне. Я сделаю, чтобы он уехал из Сент-Клауда. Я обещаю. Я добьюсь. А Хевенли, наверное, не знает, что Чанс вернулся. Да. Хевенли говорит, что это был не Чанс. Она говорит, это был не Чанс.
2: Моя жена была такая же доверчивая. Ты совсем как твоя покойная сестра, готова поверить любому обману. Но теперь иди и скажи Хевенли, что я хочу ее видеть.
8: Том, она не настолько хорошо себя чувствует, чтобы разговаривать с тобой.
2: Нани, а ведь тебе есть за что ответить, есть?
8: Мне?
2: Да тебе, Нани. Ведь это ты и пригрела Чан Суэнь и потворствовала совращению Хевенли. Да ж тебе есть за что ответить.
8: А Чанс был самым милым, самым красивым, самым прелестным мальчиком во всем городе. Он был таким, пока ты, Том, ты...
2: Ну, иди, иди.
8: Хевенли! Хевенли!
2: Странное дело.
8: Хевенли!
2: Просто удивительно. Стоит человеку добиться высокого общественного положения, как каждый, кого он пригрел у себя под крышей, спешит сделать ему пакость. Каждый.
4: Включая и меня, папа. Ты несправедлив.
2: А что ты сделал для меня полезного?
4: Я весь прошлый год потратил на организацию клубов «Юность за босса Финли».
2: Ну, все эти клубы «Юность за босса Финли» не что иное, как банда подонков с моим именем и фотографией на значках. Я тащу тебя на своем горбу.
4: Тебе повезло, что это именно я.
2: Повезло?
4: Ладно, пап. Про меня за прошедшие полгода написали в газетах больше, чем...
2: Один раз про дебош в столице штата, а другой за вождение автомобиля в пьяном виде. Я выложил 5000, чтобы замять это дело.
9: Ты несправедлив.
2: В школе тебя тянули, как упрямого мула, на гору. А из колледжа вышибли за слабоумие.
4: Так меня же приняли снова.
2: А при моем содействии. С липовым экзаменом. Ответы-то были заранее разложены по всем карманам. Что касается нравственности...
4: Ну, а как насчет твоей собственной нравственности, папа?
2: Что такое?
4: Как насчет... Мисс Люси?
2: Кто такая мисс Люси?
4: Папа, кто такая мисс Люси? Ты даже не знаешь, кто она? Это та женщина, которой ты за $50 в день держишь в отеле Royal Palms.
2: Ну что ты болтаешь? Что болтаешь?
4: Ездит по шоссе с твоим мотоциклетным эскортом под вой сирены. Как царица Савская, когда отправляется в Нью-Орлеан, чтобы снимать проценты со счетов. Он еще спрашивает, кто такой мисс Люси. Кстати, пап, она говорит, что ты слишком стар для любовника.
2: Вранье.
4: Да.
2: А кто сказал, что она так говорит?
4: Да она сама написала это губной помадой на зеркале дамской уборной в отеле Royal Palms.
2: Я еще это выясню.
4: Я уже выяснял, папа. Почему бы тебе от нее не отделаться?
2: Не лезь в чужие дела. А, вот она моя крошка, вот она моя дочь. Ну иди сюда, моя девочка. Ну иди, моя крошка, иди. Я должен тебе кое-что сказать.
10: Я не могу сейчас разговаривать, папа.
2: Это очень важно.
10: Но я не могу сейчас разговаривать.
2: Ну, хорошо, не разговаривай. Тогда только выслушай меня.
11: 5 часов, мистер Финли.
2: Что? А, да, спасибо. Ты все еще красивая девочка.
10: Я? Папа?
2: Ну, да. Глядя на тебя, никто и подумать не решится.
10: Я хорошо набальзамированная мумия, папа.
2: Ну не говори так больше. Возвращайся в дом.
11: Слушаюсь, сэр, но я только возьму...
2: Проваливай! Если меня, то я дома только для губернатора штата и для президента нефтяной компании.
11: Слушаю. Алло? Это снова мисс Хевенли.
2: Ее нет.
11: Прошу прощения, но ее нет.
2: В
12: Вот что, девочка, ты говорила и делала такие вещи в присутствии людей, как будто тебе совершенно безразлично, что у них есть уши, чтобы слышать, и языки, чтобы потом болтать. А в результате ты стала предметом разговоров.
10: Стала?
12: Ну да, стала предметом разговоров, скандала. А сейчас это может повредить той величине...
10: Пожалуйста, не произноси при мне одну из своих речей, идущую от гласа Божьего. Было время, когда ты мог меня спасти. Ты же не позволил мне выйти за него замуж. А он тогда был юный и чистый. Ты вместо этого его изгнал. Изгнал из города. А когда он вернулся, ты увез меня. Да еще пытался выдать насильно за какого-то 50-летнего богача, который был тебе зачем-то нужен.
12: Ну, дорогая моя...
10: А потом за второго, за третьего. И от всех тебе что-то было нужно. Меня не было, и Чанс уехал. Он пытался стать таким же, как те, с кем хотел ты породниться. И он уехал, и он пытался. Нужная дверь не открылась. Он стал толкаться в другие. Ты женился по любви. Почему же ты мне этого не позволил, когда душа моя была еще жива, а мальчик был юн и чист?
12: Что ты упрекаешь
10: да,
12: меня?
10: Да, папа, упрекаю. Ты и маме разбил сердце. Мисс Люси.
12: Да кто такая эта мисс Люси, мисс Люси?
10: Папа, она была твоей любовницей задолго до маминой смерти, а мама тебе нужна была только для респектабельности. Можно я уйду, папа?
12: Нет, нет, постой, постой, ты не уйдешь. Не уйдешь. Я еще не все сказал тебе. Садись. Вот так. Как ужасно слышать все это от своей дочери. Ну вот что. Завтра утром, когда начнется пасхальная распродажа, я отправлю тебя с мотоциклетным эскортом прямо в Maison Blanche. Когда приедешь в магазин, сразу пройди в кабинет Харви Петри и скажи ему, чтобы он открыл тебе неограниченный кредит. А потом спустись вниз и накупи себе всего, как будто ты выходишь замуж за принца Монако. Покупай полный гардероб, платье самое роскошное, меха, туфли, ну покупай, пока не надоест. Ты знаешь, я много заработал продажей лицензий на подводную добычу нефти. Я хочу, чтобы ты купила себе драгоценности. Ты скажи Харви, чтобы он мне сам позвонил.
13: А еще лучше, пусть мисс Люси поможет выбрать тебе драгоценности. Ух, она хитрая, умная, как амбарная крыса, когда дело доходит до камешков. Да.
12: Где я купил ту булавку, которую принес твоей маме? Это последнее, что я ей подарил перед смертью. Я знал, что она умирает, когда покупал эту булавку. Я заплатил за нее 15 000 только для того, чтобы она поверила в возможность выздоровления. И ты знаешь, когда я заколол этой булавкой ее сорочку, старая Лидия расплакалась. «Господи, босс», — сказала она, — «зачем умирающий такой большой бриллиант?» А я ей ответил, милая, ты только взгляни. Видишь там цифры? Сначала единица, потом пятерка, а потом 3 нолика. Вот ты и подумай, сказал я ей. Если бы ты умирала, если допустить хотя бы возможность такого исхода, вложил бы я 15 000 в бриллиантовую булавку, чтобы заколоть тебе саван. И старая леди рассмеялась. Она повеселела, как маленькая птичка. Села в постели, смеялась, болтала. Весь день принимала визиты.

0: А умерла она в полночь. И бриллиант был так и приколот к ее сорочке. И только в самую последнюю минуту она поняла, что бриллианты вовсе не доказательство, что она не умрет.
1: И ты ее так и похоронил?
0: А? С бриллиантом? Нет, конечно, нет. Утром я отнес его обратно в магазин.
1: Значит, она тебе не стоила 15 тысяч.
0: Ну да разве мне было не все равно, сколько он стоит? Я человек широкий. Я бы брови не повел, если бы пришлось выложить миллион. Конечно, будь он у меня в кармане. Одна улыбка твоей мамы, которую она подарила в день своей смерти, оплатила бы все эти расходы.
1: Да. Широкая у тебя душа. Ничего не скажешь.
0: А кто ж может в этом сомневаться? Ты что, смеешься? Смеешься? Ну вот что! Я еще не все сказал тебе. На прошлой неделе, когда я выступал в провинции штата, я говорил об угрозе для белых женщин, которая таит в себе десегрегации. И какой-то наемный крикун из толпы заорал: «Эй, босс, а как насчет твоей дочери?» И такой же вопрос в столице штата.
1: И что ты ему ответил, папа?
0: Что его выставили из зала и привели в чувство на улице.
1: Это иллюзия власти.
0: Это не иллюзия, это власть.
1: Очень жаль, что моя операция причинила тебе столько неприятностей. Знаешь, еще более неприятно, что нож доктора Скудера убил юность в моем теле и сделал меня холодной пустой старухой. Мне кажется, когда дует ветер с залива, я стучу, как высохшая виноградная лоза. Я больше не причиню тебе неприятностей, папа. Я уйду в монастырь. Я твердо решила.
0: Какой еще монастырь? Тут протестантский штат. Дочь в монастырь. Ты что, хочешь угробить всю мою политическую карьеру? Ну вот что. Сегодня вечером я буду выступать перед клубом «Юность за босса Финли» в большом зале отеля «Royal Palms». Мое выступление будут передавать по телевидению, и ты, сударыня, пойдешь вместе со мной. Наденешь белоснежное платье, символ девственности. На одном плече у тебя будет эмблема клуба «Юность за босса Финли», на другом бутоны белых лилий. И ты выйдешь на сцену. И на лице у тебя будет счастливая и гордая улыбка. Ты будешь смело смотреть на толпу в зале. Ведь мы прекратим все грязные слухи. Я очень рассчитываю на это выступление. Оно должно принести мне поддержку молодых избирателей в том крестовом походе, который я возглавляю. И ты, и Том младший должны быть рядом со мной. Пусть все видят белую юность юга, которой грозит опасность.
1: Я не собираюсь этого делать.
0: Но я не спрашиваю, собираешься ли. Я говорю, ты это сделаешь.
1: А если я все-таки откажусь?
0: Откажешься? Ну что ж, откажешься, так откажешься. Правда, последствия могут прийтись тебе не по вкусу. Чарльз Уэль вернулся в Сан-Клауд.
2: Да, мистер Финли. Мисс Хевенли?
0: Ее нет.
2: Прошу прощения, ее нет.
0: Я приказал его выставить из города. И его выставят. Как ты желаешь, чтобы он уехал? В белом кадиллаке, в котором он гоняет по Сан-Клауду? Или в машине мусорщика, идущей на городскую свалку?
1: Ты посмеешь.
0: Хочешь убедиться? Наше общество одобряет решительные и жестокие меры против тех, кто хочет замарать чистую южную кровь. Черт! Когда мне было всего 15 лет, я босиком спустился с красных песчаных гор
3: как будто глаз Божий позвал меня. И это был он. Он позвал меня. И ничто, никто никогда меня не остановит. Никогда. Ну, а теперь ступай. Ну! Чарльз!
2: Я, сэр.
3: Мою куртку и бомбоньерку.
2: Слушаю, сэр. Пожалуйста.
3: Спасибо, Чарльз. Я еще успею заехать к мисс Люси.

Вечер. Бар отеля Royal Palms. Солнце уже зашло, но, как обычно, в баре забыли раздвинуть бамбуковые шторы, и они по-прежнему закрывают окна и двери, издавая сухой характерный звук при каждом прикосновении. Где-то играет оркестрик, хотя народу в баре еще нет. Вечер только начинается. За стойкой бармен став.

0: Добрый вечер, мисс Лиси.
1: Мне не дали место за банкетным столом. Я тебе должна кое-что рассказать.
0: А что у вас с пальцем?
1: А вот это?
0: Да.
1: Это я тебе сейчас расскажу. Это я тебе сейчас расскажу. Приезжает ко мне босс и подает бомбоньерку в виде пасхального яйца, велит открыть. Я открываю, вижу внутри бархатную коробочку для драгоценностей. Довольно-таки большую. Ну, не маленькую, во всяком случае, как чей-то длинный язык.
0: А чей язык?
1: Язык?
0: Да.
1: Язык одного человека, который находится не так далеко отсюда. Больно?
0: Мне надо стулья поставить.
1: Я открываю коробочку и вижу внутри большую бриллиантовую брошь. Только прикоснулась к ней своими пальцами, как этот старый сукин сын захлопывает коробочку прямо мне по пальцу. Даже ноготь посинел. И говорит: а теперь спустись-ка в коктейль-бар, зайди в дамскую уборную и опиши эту брошь губной помадой на зеркале. Ты слышишь? А коробочку в карман. И, уходя, так хлопнул дверью, что даже картина со стены упала.
0: Мислись, это же вы мне сказали в прошлую субботу. Я хочу, чтобы ты пошел и посмотрел, что написано губной помадой на зеркале датской уборной.
1: Да. Это я тебе сказала. Тебе? Я думала, что тебе можно доверять.
0: Да, но здесь были другие люди, они тоже слышали.
1: Да, но никто, кроме тебя, не член клуба «Юность за босса Финли». Никто.
2: Мистер Чан Суэй. Нужен мистер Чан Суэй.
1: Что, разве Чан Суэй вернулся в Сент-Клауд?
0: А вы помните Александру Деллягу?
1: Конечно, я была президентом местного клуба ее поклонников. А что?
3: Эй, ой! Поставь машину подъезда! И не помни крылья!
0: Вот она и Чан Суэйн остановились здесь вчера вечером.
1: Да разразит меня гром, если я не разберусь в этом деле!
3: Эй, Са! Привет!
4: Когда я работал на твоем месте, я придумал эту форму, что ты носишь. Как у Вика Мэтьюра в фильме про иностранный легион. Выглядел в ней получше, чем он.
5: Стелла!
0: О, привет! Что будем пить?
5: Как всегда.
0: Хорошо.
6: О, Чан Суэй вернулся в Сент-Клауд? Бог ты мой, это он.
2: Мистер Чан Суэйн. Нужен мистер Чан Суэйн.
0: Прошу.
7: Спасибо. Благодарю.
8: Хорошо. Мистер Чан Суэйн, вам записка.
4: Не сейчас, позже.
8: Но мадам ждет.
4: Отстань.
9: Так Чан Суэйн вернулся в Сент-Клауд? Интересно.
3: То же место, тот же джаз. Время как бы остановилось в Сент-Клауде. Привет!
10: Как? Это ты?
3: Эй, Джеки, помнишь мою песню? Он помнит мою песню.
4: Ты помнишь мою песню. Вот теперь я дома, в родном городе. Ну-ка вместе споем. На сердце легла, как морщина, печаль. От боли некуда деться. И я говорю навеки прощай, мое недолгое детство.
3: Пойте, каждый пойте!
4: И я говорю навеки прощай, мое недолгое детство.
9: А что случилось здесь? Как будто все вымерли.
0: Тебя слишком долго не было, Чан.
9: И в этом все дело?
0: Да. Именно в этом.
9: Считаюсь, так? Смотрите-ка, кто это? Это мисс Люси или Вивьен Ли в фильме «Унесенный ветром»?
1: Привет.
9: Привет.
1: Привет, Чанс. Привет, мне сказали, что ты вернулся в Сент-Клауд. Я не поверила. Пойду, говорю, и посмотрю сама, своими глазами. Ведь обычно в газете, в колонке Гвена Филиппа появляется заметка: юноша из Сент-Клауда, приехавший погостить домой, приглашен на главную роль в новой выдающейся картине. Я не пропускаю подобных сообщений в кино.
5: Его поклонницы самые терпеливые в мире. Годами ждут, чтобы он появился в массовке хоть на 5 секунд.
1: А вы помните? Вы помните этот мальчик, Чан Суэйн, был такой хорошенький. Прямо невозможно было смотреть. Глаза слепило. Обычно летом по воскресеньям я ездила на городской пляж смотреть, как он прыгает с вышки в воду. О, я даже бинокль с собой брала, когда он устраивал эти бесплатные представления. Ты еще прыгаешь в воду, Чанс? Или уже бросил?
9: В прошлое воскресенье прыгал.
1: А где ты был, Чанс? В Палм-Бич, штат Флорида.
11: Добрый вечер, мисс Лиси.
1: Добрый вечер, Хэтчер.
9: А почему именно там?
1: А, я не помню, кто это мне говорил, что видел себя в Палм-Бич. Ах да, это вот он, Хэтчер, говорил. Ты работал на пляже при каком-то большом отеле?
11: Да, я это слышал. Он работал бич-бой.
9: Работал на пляже?
11: Да, втирал масло. Жирные туши миллионеры.
9: Какие шутники все это выдумали?
5: А ты узнай имя и подай в суд за клевету.
9: Я уже давно перестал доискиваться, откуда берутся сплетни. Конечно, самолюбие льстит, когда узнаешь, что в родном городе о тебе все еще говорят. Даже когда говорят пакости.
5: Чанс, а ты знаешь, что сегодня босс Финли проводит здесь свой митинг?
9: Да, по всему городу расклеены афиши.
11: Босс хочет разъяснить свою позицию в истории с тем негром, который наделал столько шума. Ну, ты слыхал о ней?
9: Нет.
5: Он в это время, наверное, был на Луне.
9: Но просто меня в это время не было в Сент-Клауде.
5: Так вот, люди босса поймали одного черномазого и оскопили негодяя, чтоб на деле доказать свою готовность защищать белых женщин в нашем штате.
11: Некоторые считают, что малость перестарались. Северная пресса раздула историю на всю страну.
5: Вот босс и хочет разъяснить свою позицию членам клуба «Юна за босса Финли». Митинг будет в зеркальном зале наверху.
9: Сегодня?
11: Да, сегодня. Вечером. Говорят, Хевенли будет стоять рядом с ним.
9: Хевенли? Я сомневаюсь...
5: Ты сомневаешься, что скопили негра?
9: Я сомневаюсь, чтобы Хевенли, которую во всем городе только я один знаю по-настоящему, согласилась бы стоять на сцене рядом с отцом, пока он будет распинаться по телевидению. Нет, я этому не поверю. А если бы поверил, согласился бы у всех на виду прыгнуть в воду с городского пирса, а потом заплыть далеко за маяк. Пока акулы не разорвутся.
12: Чанс, может быть, тебе помочь встать?
9: Потому что я вернулся в Сент-Клауд, чтобы взять Хевенли отсюда. У нее нет иного места на земле, как только в моем сердце.
1: Чанс, Чанс, разреши один спор.
9: Какой спор, мисс Люси?
1: Мы здесь спорили. С кем ты путешествуешь? Я слышала, что ты здесь с какой-то старой кинозвездой.
9: Мисс Люси, я путешествую с вице-президентом и обладателем контрольного пакета акций той самой киностудии, с которой у меня контракт.
1: Она снималась в фильмах, хорошо известна.
9: Да, она была, есть и будет известнейшей легендарной фигурой во всем мире кино. У нас за океаном.
1: А как ее зовут, Чанс?
9: Она не хочет, чтобы знали ее имя, как всем мировым знаменитостям ей претит любопытство, а оградить свою частную жизнь от посторонних — главная задача великой кинозвезды. Не спрашивайте ее имени, я ее слишком уважаю, чтобы назвать здесь
4: Я ей многим обязан. Она поверила в меня. Я ее не предам.
1: Малыш, у тебя руки дрожат. Ты вспотел.
6: Только видишь ли, тебе лучше уехать из Сан-Клауда. Я думаю, что и ты сам это прекрасно понимаешь.
5: Зачем ты вернулся, Чанс?
4: Хотел бы я знать, а почему я не могу навестить могилу моей матери, выбрать для нее память, а также разделить свою радость с девушкой, которую давно люблю? Ведь это ради Хевенли я пробил себе дорогу. Я почти всех убедил, что ей надо сняться в картине вместе со мной.
11: Как называется картина?
4: Называется картина... Юность!
11: О, просто юность!
4: А что это, разве не самое прекрасное название? Я вижу, вы сомневаетесь. Вот контракт!
5: Ты всегда таскаешь его с собой.
4: Просто он лежал в кармане этого пиджака.
5: Подсчитай что.
13: Хорошо.
4: Уходишь, Скотти.
5: Вот уже столько всего наговорили.
4: Все еще работаешь в банке, штаны протираешь, весь день подсчитываешь сотенные, раз в неделю одна тебе перепадает. Костюм этот ничего, Скотти, только штаны слишком протерты на заду.
1: Сейчас.
5: Меня-то держат не за смазливую рожу. И езжу я в собственной машине, пусть не в Кадиллаке, но в своей. И если б моя мать умерла, я бы сам ее похоронил. А не на церковные пожертвования.
6: Если ты сейчас не уйдешь, я уеду на такси одна. Не надоела вся эта история. Пойдем, Скотти.
5: Скотти, пошли. С тобой мы в расчете, Скотти.
6: Мы в расчете.

0: Твердолобые нас покинули. Да. Но ведь я вернулся не для того, чтобы сражаться со старыми приятелями. Уже 8:00.
1: Разве?
2: Да. Чан Суэй? Он еще здесь.
1: Чанс, я сейчас возьму машину, отвезу тебя в аэропорт, и через 15 минут ты будешь в Новом Орлеане.
0: Мисс Люси, почему вы решили, что я хочу уехать? Я остаюсь в Сент-Клауде.
1: Мне казалось, что у тебя хватит разума понять, что тебе лучше уехать из Сент-Клауда. У тебя еще есть друг в Сент-Клауде. Чанс.
0: У меня есть еще и девушка в Сент-Клауде. Без нее я не уеду.
1: Подумай хорошенько, пока я вызову машину.
3: Мистер Чанс Уэй! Мистер Чанс Уэй!
4: Громче, мальчик! Громче! Громче! Чанс! Чанс! Чанс! Не надо! Вот он! Чанс! Чанс!
1: Я знаю, кто вы! Вы, Александра Дляго.
4: Что? Чанс!
1: Разрешите, дорогая, я застегну вам молнию. Разрешите, я отведу вас в ваш номер.
4: Чанс!
1: Вы не должны оставаться на публике в таком виде.
4: Чанс!
0: Если бы ты осталась наверху, ничего бы не случилось.
4: Я никуда не уходила.
0: Я сказал тебе, подожди.
4: Я ждала.
0: Я сказал тебе, сейчас буду.
4: Я целую вечность ждала тебя, Чанс. А потом... Вдруг услышала, как протяжно затрубили серебряные трубы в пальмовом саду, и потом, Чанс, что-то совершенно удивительное произошло со мной. Ты слушаешь меня? Когда я увидела, как ты проезжал под окном с этой высоко поднятой головой, с этой ужасной упрямой гордостью неудачников, которую я так хорошо знаю, я поняла, Чанс, что из твоего возвращения, как из моего побега, ничего не вышло. И у меня родилось доброе чувство к тебе. Просто чудо, Чанс. Я подумала, о ком ты, кроме себя. Значит, сердце мое не умерло. Часть его жива. Какая-то часть жива. Чанс, пожалуйста, послушай меня. Мне стыдно за сегодняшнее утро. Никогда больше не буду унижать тебя. Ни тебя, ни себя. Ведь я не всегда была таким чудовищем. Не всегда. И то, что мое сердце пробудилось, когда я увидела, как ты, побежденный, возвращаешься в этот пальмовый сад, дало мне надежду, что я перестану быть чудовищем. Ты должен. Ты можешь помочь мне. Ведь я чуть не умерла сегодня утром. Чуть не задохнулась в истерике. Но даже в истерике я поняла, как ты добр. Я увидела в тебе настоящую доброту. Ту, которую ты почти задушил в себе. Она осталась немного.
0: Что я такого сделал доброго?
4: Ты дал мне кислород.
0: Это сделал бы каждый.
4: А, ты его мог дать не так быстро.
0: Не такое уж я чудовище.
4: Ты совсем не чудовище. Ты просто...
0: Что?
4: Потерялся. Потерялся в стране людоедов. Голодных, кровожадных людоедов.
5: Этчер, вызови его. Добрый вечер, мисс Люси. Уэйн!
0: Сейчас я отведу тебя наверх. Здесь не стоит оставаться.
5: Уэйн!
0: Кто это?
5: А ну спустись на минуту.
0: А, Фетчер, сейчас!
4: Чанс, не оставляй меня!
0: Хорошо.
4: Не оставляй!
6: Фетчер, отец приехал.
7: Идем скорее, ну идем скорее. Уберите!
4: Чанс!

0: heavenly.
1: Heavenly! Heavenly, Kroska!
0: Heavenly, Крошка, ну разве ты не небесная? Ну идем, милая.
2: Идем, идем скорее. Сейчас будем сниматься, милая. И для вас показано как
3: лучше. Чанс, уедем. Все уложено. Даже магнитофон с записью моего бесстыдного голоса.
4: Уэйн, поди сюда.
5: Зачем? Что тебе надо?
4: Поднимись. Все объясню.
5: Сам подойди и скажи.
4: А ну поднимись, трусливый ублюдок.
5: А, привет, помладший.
4: Привет.
5: Ты что там прячешься?
4: Это ты прячешься, а не я.
5: Ты в темноте.
4: Помладший хочет поговорить с тобой наедине.
5: Он и здесь может со мной поговорить.
4: Хэтчер, скажи ему, что я поговорю с ним на чердаке.
5: На чердаке я ни с кем переговоров не веду. И вообще, что все это значит? Когда-то я уезжал, когда мне приказывали. Но это время прошло. Теперь я уезжаю только тогда, когда это нужно мне. Ясно, Том младший? И отцу своему передай. Это мой город. Я здесь родился, а не он. Его позвали сюда с гор, чтобы проповедовать ненависть. А я родился здесь, чтобы любить. Скажи ему об этом и спроси... У кого больше прав оставаться здесь? Том, младший, а зачем я тебе понадобился? Может быть, хочешь вернуть деньги, которые я тебе давал на кино, на кегельбан, когда ты по субботам подстригал своему отцу газон за доллар? Или, может быть, хочешь поблагодарить за то, что я тебе давал свой мотоцикл с девочкой, которая поехала с тобой в коляске? Тогда иди сюда. Я дам тебе ключи от моего Кадиллака. Я тебе еще ни в чем не отказывал. Ведь ты брат Хевенли.
4: Опять произносите имени моей сестры.
5: Я произнес имя моей девушки.
4: Дуйте вы все отсюда.
6: Пусть Чанс не думает, что здесь все на одного. Окей, уходите.
3: Чанс, не надо. Не надо.
6: Попроси свою даму, чтобы она оставила нас. Не бойся. Сейчас я хочу с тобой поговорить без всякого шума. Просто поговорить.
0: Том, младший, я знаю, что после моего отъезда что-то случилось с Хэмми.
6: Я же сказал, не сметь произносить ее имени никогда.
0: Расскажи, что с ней случилось.
6: Заткнись.
0: Я знаю, что сделал в своей жизни много дурного, гораздо больше, чем могу припомнить, пересчитать, но клянусь тебе, я не сделал Хевенли ничего дурного.
6: Ты помнишь, когда ты в последний раз приехал в Сент-Клауд без единого гроша в кармане? Сестра собирала твои счета по ресторанам и барам, оплачивала чеки, которые ты выписывал на банке, где у тебя отродясь никаких счетов не бывало, пока ты не встретил эту Минни. Ну, ту, из Техаса, с яхты. Ты же уезжал с ней по субботам и воскресеньям на яхте, а в понедельник возвращался с деньгами и принимался за мою сестру. Ну, так ты скажешь, не с тобой она спала. Тот последний приезд, что ты был в Сент-Клауде.
0: Я думал, если что случится, она мне напишет или позвонит.
6: Да, куда? Куда она могла тебе написать или позвонить? Ведь на помойках нет адресов и телефонных аппаратов! Ты знаешь, у меня руки чешутся, чтобы прикончить тебя сейчас здесь.
7: на этом месте.
6: Ой, бедная моя сестренка. Вот что. Если ты после этого здесь останешься, если ты только останешься здесь, после всего этого получишь нож. Понял? Ну вот. А теперь иди к своей даме. А я пойду к своему отцу. Иди.
3: Чанс. Чанс. Уедем. Ради бога, уедем. Весь день меня преследуют чьи-то жалобы. Словно печаль разлита в здешнем воздухе. Это как приговор. Кончено, кончено. Никогда не вернется. И на островах Средиземного моря, и в пальмовых садах, везде звучит эта похоронная песня. Кончено, кончено. Чанс, поверь мне, за поражением всегда следует изгнание. После изгнания ничего другого не остается, как только бегство. Смирись с этим. Вызови машину. Пусть погрузит багаж. И поедем по старому испанскому шоссе.
0: Не трогай меня.
3: Кто ж тебе поможет, кроме меня?
0: Я не желаю, чтобы мне помогали.
3: Не оставляй меня. Без тебя я снова буду чудовищем и стану первой леди в королевстве людоедов.
0: Иди в номер.
3: Нет. Одна я никуда не пойду. Не могу.
5: Носилки! Став, достань носилки для леди. У нее опять приступ.
3: Нет. Мне не понадобятся носилки. Я доберусь сама, Чанс.
0: Вот я и один. Избавился ото всех. Сегодня вечером сам не знаю как, но как-нибудь я увезу Хевенли из Сент-Клауда. Она проснется завтра в моих объятиях. Я снова вдохну в нее жизнь. И да поможет мне Бог. И да поможет мне Бог.
8: Ночь. Уже знакомый нам роскошный номер в отеле Royal Palms. Принцесса Космонополис одна. Она быстро и нервно ходит по комнате, прижимая к груди телефон, длинный шнур которого волочится за ней, как отброшенный шлейф.

0: Портье? Портье, что случилось с моим телефоном? Вы обещали достать мне шофера. Почему не можете? Вы же обещали. Неужели в отеле нет никого, кто мог бы повезти машину за любую плату? Слышите? Любую! Прочь из этого ада. Кто там?
1: Она не откроет, взламывай.
0: Что вам нужно?
2: Мисс Деляго!
3: Молчи, пока не откроют.
0: Кто там? Что вам нужно?
1: Скажи, пусть вытряхиваются из номера.
4: Заткнись, я знаю сам.
2: Мисс Деляго, время вашего пребывания в отеле закончилось в 3:30 дня. Сейчас уже полночь. Мне весьма жаль, но вам придется покинуть этот номер. Как ни печально лично мне, но я вынужден вам это сказать.
0: Повторите, что вы сказали. Повторите.
5: Мисс Деляго.
3: Какого черта?
5: Это Хетчер, помощник управляющего.

0: Я хочу сделать после того, что я здесь увидела.
1: Я не разговариваю даже с управляющими отелей. Я разговариваю с владельцами. Непосредственно с владельцами отеля. Всех знаках невнимания ко мне. Какого дьявола вообще вам нужно в моей комнате?
2: Где Чанс Уэйн?
1: А, вот почему вы явились сюда. Можете уходить. Его здесь нет с утра.
3: Хетчер,
4: да?
3: Проверь в ванной.
4: Хорошо.
3: Мы знаем, что вы Александра Дель Ляго. И что вы путешествуете с подонком. О чем, я уверен, вы не догадывались. Вам нельзя больше оставаться в Сен-Клауде. Особенно после того, как этот негодяй...
4: Том, в ванной его нет.
3: Если вам нужна моя помощь...
1: Да. Мне нужен шофер. Ну, кто-нибудь, кто повел бы мою машину. Я хочу уехать, но я же не могу вести машину сама. Мне нужен шофер.
3: Разумно.
2: Хетчер, я. Подожди меня с ребятами за дверью, пока я тут с ней потолкую.
4: Хорошо.
3: Я достану вам шофера, мисс Дель Ляго. Я вам дам полицейского, сопровождающего. Дюжину полицейских. Вы как-нибудь в следующий раз приезжайте в наш город... Мы для вас выстелим красную ковровую дорожку. Ну, а сейчас прощайте, мисс Дель Ляго. Прощайте.
1: Чанс.
5: У тебя собиралось общество?
1: Да. Какие-то мужчины искали тебя. Они мне сказали, что мое пребывание в этом городе и в этом отеле нежелательно, так как я приехал сюда с подонком. Но я просил, чтобы они достали мне шофера.
5: Я твой шофер. Я все еще твой шофер, принцесса.
1: Ты не сможешь проехать через пальмовый сад.
5: Через минуту я приведу себя в порядок.
1: До этого понадобится больше минуты, чем... Ты слушаешь меня? Ты в состоянии слушать? Сегодня утром я прониклась к тебе пониманием и жалостью. Правда, я с жалостью выслушал твою историю. Я ощутил в своем сердце нечто такое, чего, думал, даже никогда больше не испытаю. И я вспомнила молодых людей... которые были для меня тем же, чем и ты, или чем ты хотел стать. Я вспомнила их ясно, очень ясно. Их глаза, голоса, улыбки. Но имена их не приходили мне на память. В пьесах, которые я играл 20 лет назад, они говорили: «Мадам, граф ожидает вас». Они были все на одно лицо. Франц. Франц. А дальше... Альберт Сарт, Франц Альберт Сарт. Господи, господи, Франц Альберт Сарт. Мне пришлось его выгнать. Он слишком крепко держал меня в сцене вальса. От его пальцев оставались синяки.
5: Я все жду, когда ты заткнешься.
1: Недавно я встретила его в Монте-Карло. Он там был 70-летней женщиной. Но по глазам ему можно было дать больше. Она вела его на той невидимой цепочке через все эти залы, бары, казино, как слепую умирающую баллонку. Он был немного старше тебя. Вскоре после этого он сорвался на своем Альфа-Ромео или Феррари с большого обрыва. Случайно. И проломил себе череп, как яичную скорлупу. Интересно, что в нем нашли? Непомерную амбицию, несбывшиеся надежды. Мелкие измены, попытки шантажа, который так и не удался. Следы былого обаяния или нежности, если они вообще остаются. Чанс. Франц Альберт Сарт – это Чанс Уэйн. Постарайся понять это, и тогда, возможно, мы уедем вместе.
5: Все. Кончила.
1: Ты не понял?
5: А зачем мне? Я тебе все рассказал сегодня утром и...

0: Совсем не собираюсь разбивать голову, как яичную скорлупу.
1: Ты не можешь вести машину.
0: Портье, междугороднюю.
1: Ты врежешься в первую пальму, Франц Альбертса.
0: Где твоя телефонная книжка?
1: Не знаю, что ты выдумал, но это бесполезно. У тебя осталась одна надежда, что я поведу тебя на той невидимой стальной цепочке любви через все эти гранд-отели, Рицы, Бостоны.
0: Скорее умру! Братья, это чрезвычайно важный личный вызов от мисс Александры Деляно. Она хочет говорить с мисс Салли Пауэрс в Беверли-Хиллз, Калифорния.
1: Нет! Чёрт, нет!
0: Да, мисс Салли Пауэрс, голливудский кинокритик. Да, посмотрите по книге, я подожду.
1: Ее номер колл-доттер 5930.
0: Беверли-Хиллз, Калифорния, колл-доттер 5930. Да.
2: Я назвала ему номер. А почему бы нет? Все равно рано или поздно я узнала бы. Сколько раз я поднимала трубку, начинала набирать номер и разъединяла. Пусть это сделает он. Что случилось? Я дышу легко и свободно, как будто страх отпустил меня. Может, это прошло? Нет, то, что он делает, страшно. Боюсь этого звонка. А может быть, мне рано уходить совсем? Совсем.
0: Да. Хорошо, позвоните в ресторан Чейзен. Постарайтесь найти ее.
2: Ясно одно. Мне нужен только этот звонок. Я стою в кругу света. Все остальное в тени. Это было его предназначение. Соединить меня с Салли Пауэрс. Милой, верной почитательницей полузабытой легенды. Легенды, которую я пережила. Чудовища не умирают сразу. Они еще долго коптят небо, ужасно долго. И тщеславие их безгранично, так же, как и отвращение к себе.
0: Да, это чрезвычайно важный личный вызов от мисс Александры Деляго. Она хочет говорить с мисс Салли Пауэрс, Беверли-Хиллз. А если другой номер, по которому ее можно найти?
2: Если ему дадут номер, это хороший знак.
0: Да, хорошо, благодарю. Попробуйте по другому номеру. Каньон 7601. Скажите это очень срочно. Это принцесса Космонополис.
2: Александра Деляго.
0: Александра Деляго вызывает мисс Пауэрс. Да.
2: Кислороду, пожалуйста, немножко.
0: Да. Это вы, мисс Пауэрс. Говорит Чанс Уэйн. Я звоню по поручению принцессы Космонополис. Она хочет говорить с вами.
2: Нет, Чанс.
0: Она подойдет к телефону через минуту.
2: Чанс, я не могу. Скажи, что я... Салли. Это ты, Салли? Да, это я, Александра. Все, что от меня осталось. Да. Да, я была там, но всего несколько минут. Когда стали смеяться там, где не нужно, я избежала. И вот все бегу, бегу, не останавливаясь до сегодняшнего дня. Нет. Нет, я ни с кем не разговаривала, ничего не слыхала, ничего не читала. Хотела только темноты. Что? О, это ты по доброте.
3: Скажи ей, что ты открыла две новых звезды. Сразу две.
2: Саня, минутку, подожди, мне нечем дышать.
3: И настаивай на этом. Скажи, чтобы завтра она напечатала в своей колонке, объявила во всех своих статьях, во всех радиопередачах, что ты обнаружила двух молодых людей, которые станут звездами завтрашнего дня.
2: Иди в ванную и подставь голову под холодную воду. Саня, это правда? Это не просто любезность в память о прошлом. Вырос, говоришь? Мой талант? Каким образом? Больше глубины? Больше чего, говоришь ты? Больше силы? Салли, Салли, да благодарю! благословит тебя Бог, Салли.
3: Хватит болтать, скажи ей обо мне и Хевенли.
2: Конечно, я не читала рецензии. Я же тебе говорю, я сбежала, не останавливаюсь. Из последних сил. Как это любезно с твоей стороны. А? Мне даже все равно, если ты говоришь не совсем искренне. Ну, ты знаешь, чем для меня были последние годы? Мое сердце, рыдающее сердце артиста. Я плачу, Салли. И мне нечем вытереть слезу. Прости меня, Салли. Я плачу.
3: Обо мне говори.
2: Что? Что, что? Ты действительно так думаешь? Кто? На какую роль? Боже, кислороду скорей, пожалуйста.
3: Обо мне говори!
2: Салли, я вся переполнена. Можно я тебе потом позвоню? Я немножко позже еще раз позвоню тебе, Салли. Моя картина побила все кассовые рекорды в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе.
3: Соединись с ней снова.
2: Все кассовые рекорды. Самая большая прибыль в истории кинопромышленности. Вот что она сказала.
3: Ты же ей ничего не сказала обо мне.
1: Сейчас мне еще нельзя возвращаться. Еще рано. Неделю в клинике, неделю на ранчо в Вегасе. Вызову туда Германа. Пусть сделает серию снимков, пока я не уеду на побережье.
3: Иди сюда, вызови ее опять.
1: Машину оставлю в Нью-Орлеане, сама полечу в таксон. Надо замести все следы этих двух недель в аду.
3: Вызови ее опять!
1: Зачем?
3: Скажи ей обо мне и Хевенли!
2: Что? Поговорить о мальчике с пляжа, которого я подобрала, чтобы забыться от страха? Теперь, когда конец кошмару, связать свое имя Александро де Лаго с именем... Да ты просто использовал меня. Использовал. Когда ты мне был нужен, ты закричал носилки ей? Ну что ж... Нет, не понадобились носилки. Я добралась сама, как всегда. Я снова пришла в свою людоедскую страну. Чанс, ты миновал что-то. Твое время, твоя юность, они прошли. Это единственное, что ты имел.
3: Кто это говорит? Кто? Посмотри! Посмотри в зеркало! Что ты там видишь?
2: Я вижу Александру де Лаго! Актрису и звезду. А теперь посмотри, что видишь ты?
3: Я вижу Чанса Уэйна!
2: Франца Альберцарта, лица которого безжалостно коснется завтрашнее солнце. Ну, в молодости тебе повезло. Твои волосы были увенчаны золотом и лаврами, но золото тускнеет, а лавр засыхает. Смотри, жалкое чудовище. Конечно, я чудовище тоже. Мы оба чудовища. Но с большой разницей. Знаешь, в чем она? Я скажу тебе. И звуки, и страсти своего существования я создала нечто такое, что можно открыть миру. Нечто прекрасное искусство. Сладкоголосая птица юности, которая поет в моем сердце, есть жажда творчества. А ты... Ты вернулся в город, в котором ты родился, к девушке, которая никогда с тобой не встретится, потому что ты поселил в ее душе холод.
3: Ничего нельзя повторить дважды.
2: Все. Я еду. Ты едешь или остаешься?
3: Остаюсь.
2: Оставаться здесь нельзя. Я отвезу тебя в соседний город.
3: Спасибо, но нет, принцесса.
2: Тебе надо уехать со мной. Мы зарегистрировались в отеле вместе. Что бы с тобой ни случилось, в это буду впутан и я.
3: Все, что со мной могло случиться, уже случилось.
2: Что ты пытаешься доказать?
3: Всего должен быть свой смысл. Не так ли? Если жизнь потеряла смысл, значит, ты ее просто не сделал. Чего-то не хватило. Ведь смысл должен быть во всем.
2: Я пошлю посыльного за багажом. Ты спустишься вместе с ним.
3: Я не часть твоего багажа.
2: А чем ты еще можешь быть?
3: Ничем. Только не частью твоего багажа.
2: Чарльз, надо ехать.
3: Куда? Мне нельзя было ехать дальше своей юности, но я проехал.
2: Ты еще молод, Чарльз.
3: Принцесса, возраст иных людей измеряется по уровню гнили, которая скопилась в них. А по этой мерке я древний старик.
2: И я мертва, как древний Египет. Смешно. А мы все еще сидим рядом, бок о бок, как будто занимаем в поезде одну скамью. Смотри. А маленький ослик все ходит и ходит по кругу, выкачивая воду из колодца. Смотри. Пастушонок гонит стадо. Какая древняя страна. Время стоит. Смотри.
3: Послушай, а я не знал, что в этой комнате были часы.
2: Наверное, часы есть в каждой комнате, где живут люди.
3: Они идут спокойнее, чем бьется сердце. Но это медленный динамит, постепенный взрыв, и он разнесет в мелкие обломки мир, в котором мы жили. Время. Кто может победить его? Святые или герои? Только не Чарльз Уэйн. Чем я жил? Чем? Временем.
2: Да, временем.
3: Грыз его, как крыса, перегрызает лапу, пойманную в капкан, а потом свободная, но безногая, не может бежать и истекает кровью, пока не умрет.
0: Мисс Доляно!
2: Кажется, они выкликают нашу станцию.
0: Мисс Доляно! Я достал шофера для вас!
2: Идем, Чарльз. Пересядем с поезда на поезд на этой станции. Вставай же. Надо ехать. Прошу.

Я не прошу у вас жалости, только понимание. Даже этого не надо. Просто узнайте меня в себе и врага время во всех нас.

Вы слушали спектакль Московского художественного академического театра «Сладкоголосая птица юности». Пьеса Теннесси Уильямса, режиссер Всеволод Шиловский. В главной роли Ангелина Степанова. Запись, предоставленная Гостелерадиофондом, сделана в 1977 году.

Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего.

0: непрерывный труд. Alors, monsieur, ne perdons le temps si cher que le cœur bat, пока бьется сердце.
1: Что касается профессии, которой мы занимаемся, конечно, самое главное разобраться, кто ты сам, что ты из себя представляешь, что тебя лично волнует. Как живет народ, что происходит у тебя в стране. Духовная жизнь очень важна. Духовная, я имею в виду высшие сферы. Религия, как ты к этому относишься? Веришь ты во что? Душевная, как ты сочувствуешь боли другого человека. Это сложная школа жизни. Это не просто решил, я буду таким. Большие артисты иногда врожденно обладают этими качествами. Иногда это благоприобретенное. Но без этого нельзя быть сегодня артистом. Плюс драматургия, конечно, где это есть, и включая режиссуру. Режиссура сейчас странная. Говорят, надо слушаться режиссера, да, это правильно. Но режиссеров очень много условных, формальных, где пути к тому, что я сказал, очень сложны. И иногда в спектаклях этого нет. А это единственное то, что может взволновать, что может изменить жизнь, что потянет в театр, как в церковь.
2: Ты знаешь, уж Бог не в что мне сейчас пришло на ум. Качаем его, как когда-то качали у нас в полку. Ну, бери. Приступай.
1: У нас сейчас в театре, мне кажется, оживление. Очень много премьер. Галя приглашает разных режиссеров. Надо туда теперь успеть втиснуться, потому что все забито.
3: Наш век – это век выскочек. Люди могут начать в глубокой провинции в Кентидштауне, живя на 80 фунтов в год, а окончить на Парк-Лейн, имея сотни тысяч годового дохода. Они хотели бы забыть о своем произношении, но оно напоминает о себе. Стоит им только открыть рот.
1: Галина Борисовна – это история театра «Современник». Она им руководит гораздо больше, чем Олег Николаевич Ефремов. У нее спектакли есть просто и шедевры, такие как «Крутой маршрут», «Эшелон», «Трудные люди». Всех не перечислишь. У нее очень большое количество замечательных спектаклей. Но актриса она, мне кажется, так сказать, не то что равная режиссуре. Она была бы актрисой, приближающейся к Раневской. Ничем не хуже, если бы она этим занималась. Я слышал, что она собирается что-то сыграть, и дай бог, чтобы ей хватило сил. Но актриса великолепная. И вообще, это личность, которая держит театр, а держать театр столько лет, помогать ему не только выжить, но и иметь успех постоянный, потому что у нас, в общем, сплошные аншлаги, это не каждому удается. Я с ней играл в спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф». Этот спектакль ставил Валерий Фокин, а телевизионную версию снимал Роман Балаян.
3: Хочешь получить по губам? Я сейчас это сделаю.
4: Книжка о порочном мальчике, который убил мать, потом отца, и все это несчастный случай.
5: Несчастный случай.
3: Не умею больше это утерпеть.
4: И папа сказал, что он не собирается опубликовывать этот бред.
3: Все. Все, Марта. Все. Танцы кончены.
1: Вирджиния Вульф. Там разговор идет о мальчике, о сыне, которого нет. Он выдуман. Иллюзия существования сына. И вот конец спектакля. Мы остаемся вдвоем с Волчок. Несколько реплик. Они довольно тихие. Пауза. И вдруг на сцену выскакивает мальчик. Рабочий сцены, молодой человек. Выходит на середину сцены, потом что-то хочет поднять. Потом видит, что мы еще играем. Бросается назад. У меня были знакомые на этом спектакле. Говорят, это что, сын? Это был такой случай.
3: Там у меня несколько линий. И сексуальная есть. А, буфетчица Маша. Культ массовый сектор. А пережила с половиной экипажа.
6: Фима. Ну вот, Фим, ну совсем у тебя не надо про секс.
3: Почему?
6: Потому что, Фим, это не твоя стезя.
3: Почему? Я всегда обходил эту тему. Я всегда ее обходил. Почему я обходил? Скажи, почему я обходил? Потому что харьковская цензура, господи, да если себя не сдерживать. Там и Педик был у нас один, радист, жил с боцманом.
7: Значит, два...
3: Кого?
7: Ну, Педика, раз он жил с боцманом.
3: Слушай, это очевидная вещь, господи. Мне даже это в голову не приходило. Слушай, это же правильно. Я даже об этом не задумывался. Господи, ты видишь, как притупляется мысль? Конечно, два педика, надо записать.
1: «Кот домашний, средний, пушист». Это пьеса Войновича и Горина. По произведению Войновича «Шапка». Ставил Кваша. Это был очень удачный спектакль. Мы его сняли в момент... когда публика еще ходила. Ну, так как-то случилось. Грише очень нравился этот спектакль. Вообще, Гриша был, так сказать, последний из настоящих знающих театр людей. Галина Борисовна пригласила в театр Юрия Александровича Товстоногова, главного режиссера БДТ, великого режиссера. И он у нас поставил спектакль, который имел громадный успех тогда. Потому что сейчас мы его возобновили, это ничего похожего на старый спектакль нет, и мы его сняли. Но тогда это было подобно взорванной бомбе. И благодаря, конечно, фамилиям героев социалистического труда, Михалкова и Товстоногова, этот спектакль жил.
8: Слушай, друг, а тебе не кажется?
9: Ничего мне не кажется.
8: Подожди ты. Сделай милость, не кричись. Лучше посмотри, куда мы с тобой попали.
9: Куда?
8: Вот где живет Балалайкин.
9: Где?
8: Не узнаешь?
9: Нет, не узнаю.
8: Квартиру Дарьи Семеновны не узнаешь.
9: Дарья Семеновна?
8: Дарья Семеновна, что ли, забыл? Кубариху наш?
9: Пансион для благородных девиц.
8: Ой, веселое время-то было. Ах ты, молодость наша, молодость.
1: С Юрием Александровичем у меня связано тоже приятные воспоминания. Мы играли премьеру «Кто боится Вирджинии Вульф». И на следующий день утром звонок по телефону. Говорят от Юрия Александровича Товстоногова. Сейчас он возьмет трубку. Боже мой. И вдруг Юрий Александрович мне говорит, извините, я вчера не зашел за кулисы, я опаздывал на поезд. И стал меня нахваливать, как я играл. Сделал замечание. Это был звонок очень дорогой. Симонов произвел сильное впечатление. Мне очень нравится, я доволен то, что ему нравилось, что, как я играл Лопатина. Он меня пригласил домой одного, подарил мне много своих книжек, и долго-долго мы с ним разговаривали. Это очень интересный человек, жаль, он прожил мало, умер быстро. Красавец. Это такой мужчина, писатель, солдат. Это его родница Хемингуэя. Красив, мощный дядя был. Очень мне нравился. И когда сейчас его перечитываешь, когда его нет, его книжки, дневники и особенно стихи, понимаешь, что мы его где-то недооценивали. Он гораздо мощнее, чем то, что про него думали и говорили.
10: Война. Как труба страшного суда. Заставляет человека почувствовать себя голеньким. Держащим ответ за все им сделанное перед чем-то великим. И хочется, чтобы праведных дел было гораздо больше, чем грехов. Война действительно страшный суд. Чего страшнее этого-то суда? Ты отвечаешь за все. Что сумел сделать, что не сумел. Что хотел, что не хотел. Что смог, чего не смог. А тот, кто рассчитывает, что его на этот страшный суд не позовут, забудут или не успеют вызвать, тот действительно грешник перед всеми другими.
1: Но он понимал свои грехи. Благодаря нему все-таки появился Булгаков и Солженицын. Володин, с которым я имел честь общаться, даже по телефону он мне звонил. Это особый человек, обожаемый всеми.
11: Наливался тучами закат, перестройку начали с рассветом. Не по делу снятый бюрократ со своим прощался кабинетом. Ты прощай, мой светлый кабинет, ты прощай, ковровая дорожка, дай в карельском кресле напоследок посижу хотя бы еще немножко.
1: Ильдар Александрович Рязанов для меня это, пожалуй, единственный режиссер, который сделал у меня имя какое-то в кино. Так или иначе, случайно или не случайно, но я попадал к нему в картины. Его картины замечательные, они праздничные, они живучие. Они имеют свойство набирать со временем больше, чем в них иногда бывает, казалось бы, заложено. Их любит публика. Там прекрасно играют актеры. Они неровные, но у него несколько шедевров, о которых все мы знаем. Шедевры, даже если бы снял только их, то этого было достаточно для того, чтобы сказать, что Рязанов прекрасный режиссер. Я ему очень благодарен за то, что он меня брал к себе в кино.
12: Люди мои, вы дороги мне и те, и другие.
13: Хорошо.
14: Да я вас по стенке возьму.
12: Кровопролитие и междоусобицы я не потерплю.
13: Стоп, стоять!
12: Все. Все. Давайте спать.
13: Ах, подстилка коротковата. Жаль.
12: Собрание. Сейчас и подушечку принесем.
15: Валентин Михайлович! Не трогайте макака Суматранского! Это же единственный экземпляр у нас в стране. Вы что?
13: Так.
12: Спокойной ночи, малыши. Давайте, укладывайте. Кто как может.
15: Слушайте, вы председатель, вы что, с ума сошли? Да вы что, действительно хотите повергнуть всех во всеобщий повальный сон, слышите?
12: А вы что, предпочитаете спать стоя, как боевая лошадь?
1: Рязанов не похож на театрального режиссера. Наоборот, он все время кричит, вы прекратите свой МХАТ, когда начинают играть и декламировать. Он не любит, когда на площадке начинается театр.
13: Фамилии ваши болтать надо меньше, распустили языки, ля-ля-ля-ля-ля. И вообще приказы не обсуждать, разойтись.
1: Но он любит артиста. И вообще обаятельнейший человек. Умница. Здравствуйте, ваша тетя. Это было очень давно. Ее снимал Титов. прекрасный режиссер. Эту роль играл другой артист. Потом его сняли с роли и пересняли меня.
16: Пахнет моими сигарами. Ты не чувствуешь, брат?
13: Нет, не чувствую.
16: Ты можешь идти.
13: Хорошо, сэр.
1: Здрасте, я ваша тетя. Это переделанная тетка Чарлея. Роль у меня-то, казалось бы, там такая незаметная, но благодаря Вите Титову в ней что-то там появилось. Говоря о Вите Титове, я могу сказать, что свою лучшую роль я сыграл у него в картине «Жизнь Клима Самгина».
17: Шацкий! Револьвер срезал!
18: Так точно!
17: Обезоружил, удрал!
18: Так точно!
17: И заслужил. Ну и что? Ну что ты хочешь?
18: Ваше благородие, мне бы взвод.
17: Что? Моих солдатиков?
18: Так точно.
17: Солдатиков моих? Солдатиков моих? По вагонам гонять? Скажи спасибо, что тебе пулю в морду не влепили. Ступай! Марш! Жулику жандарма револьвер срезал и удрал. Ха-ха, привилегированная часть. Охрана порядка мощью. И мышей ловить, а не революционеров. Это же комедия. Поручик Трифонов.
19: Самгин.
17: А, учитель. Юрист. Адвокат. Из мелких, значит. Крупный и толстый. А вы из тех, кто раздувают революции и конституции. Из неудачников, значит, ни черта у вас в бане не выйдет. Перещелкаем у вас, перекокаем, как яйца.
19: Но почему вы думаете, что я из неудачников?
17: А я не думаю. Я шучу. Я сам из неудачников. Трижды ранен, крест имею, а жить нечем. Жить нечем.
1: Это вот роль, которая мне нравится, что я там делал. Витя, к сожалению, тоже умер. Умер сравнительно молодым человеком. Сегодня масса артистов загружена работой. Огромное количество телевизионных серий, огромное количество, мне кажется, в отличие от других, скажу, талантливых людей, молодежи. Но дело все в том, что материал, который в спешке делается, и в котором я сам тоже участвую иногда, это все так быстро. Это все так иногда необдуманно, что прорваться трудно. Поэтому очень редкое проявление того, что мы запомним на всю жизнь кого-нибудь из этого сериала, за редким исключением, и будем следить за его судьбой. Потому что сейчас перемешаны сериалы. Не поймешь, какая идет серия и как называется фильм. Одни и те же лица, одна и та же тональность, одни и те же слова, одни и те же поступки. Не знаю, чем это все кончится. Кому это надо? Кто это смотрит?
20: Но помни, Алёша, что бы ни случилось, ни под каким предлогом, никому ни слова о том, что ты видел. Малейшая нескромность лишит тебя наших милостей, а нам доставит множество неприятностей.
21: Я никогда не предам вас.
1: Поп-культура заняла слишком большое место. И удивляешься вообще, когда смотришь телевидение, над чем люди смеются и от чего они хохочут, рыдают и хлопают. Они свободны, я не против этого. Но жаль, что этого так много. Потому что оно тормозит развитие человеческое. Делает человека тупым и необразованным.
22: Павел Александрович, я сам играл, играл сильно. Но благодарю судьбу, бросил. Бросил навсегда. Не потому, что проигрался или был вооружен против судьбы. Поверьте, это еще ничего. Проигрыш не так важен, как душевное спокойствие. Одно это волнение, чувствуемое во время игры. Кто что ни говори, а это, видимо, сильно сокращает нашу жизнь.
1: Был поиск на телевидении. Искали то, что между театром и кино. Думали о том, что происходит в кадре. Нужного. Отбор был другой в материале. чем сейчас. Сейчас очень много лишнего для того, чтобы серия прошла там определенное количество минут. И это очень заметно, видно. Это скучно часто смотреть, как человек просто бродит по комнате, смотрит в окно, закуривает, как бы думает. Это уже делают дети. А что за этим стоит?
0: Я знаю. Вас волнует судьба Манон Лиско. Эта женщина достойна волнений.
2: Каково ее положение?
0: Я видел ее вчера. В приюте. Это удивительная женщина. Она была любовницей маркиза?
2: Нет. Просто она унесла кое-что из подаренных вещей.
0: Ну и что ж тут такого, если женщина, покидая нас, захватит с собой пару жемчужных ожерелий? На то она и женщина!
2: Вы мне можете помочь?
0: Да, я могу вам помочь. Единственное реальное, что я в данный момент могу вам предложить, это увидеть ее и вновь обнять.
2: Когда?
0: Сейчас.
1: Виктюк очень талантливый человек, это уже все знают, эта фигура мощная, она уже прошла за рамки просто, потому что это режиссер, это определенная личность. Интересно слушать, что он говорит на любые темы. Я начинал у него репетировать, потом мы расходились. Я очень жалею, что я у него не участвую в спектакле. Спектакли у него, сейчас я их не все видел, но то, что было раньше, это было прекрасно.
0: Разрешите отрекомендоваться, Тенвиль. Я принес вам утешение.
15: Какое же утешение вы мне можете сюда принести, господин Тенвиль?
0: Очень остроумно. Не утешение, так весть. Я принадлежу к числу друзей кавалера де Грие. Он просил передать, что остается нежно предан вам. И как только вы пожелаете, будет здесь, у ваших ног.
15: Вы шутите, господин Тенвиль? Как я могу здесь чего-нибудь желать?
0: Вы можете его увидеть.
15: Когда?
0: Сегодня. Сию минуту.
1: Я вот сейчас снялся у очень хорошего режиссера. Мне кажется, хочется о нем сказать. Это Владимир Бортко, который снимал вот «Идиота», «Собачье сердце». Он снял «Мастера Маргарита». Я второй раз снимаюсь в этой картине. «Мастера Маргарита». Первый раз это было 15 лет назад. У Кары. Я играл там Воланда. Картину до сих пор никто толком не видел. Да она, мне кажется, к сожалению, неудачной. Новые версии «Мастера Маргарита» я еще не видел. Она пойдет где-то в конце года. Я там играю две любопытные роли. Каифу и человека во френче. Власть. Та и другая. Там очень много замечательных актеров занято. Я жду этой картины. Мне кажется, что она будет очень интересной.
5: Как-то в темноте, в летней духоте, отворил окно я наше. Как ни глуп, ни мал, а ведь понимал, что страна моя на марше. В ней победы, в ней полбреды, в ней и совестью мы честь. А у душечки в комнатушечке лишь окошечко и есть. Мое окошечко, какая даль видна, мое окошечко, откроешь, мать честна, сказать по совести, ни дня без новости. Заснешь при Неппе, вот где на, с утра ни Неппа, ни хрена, гляни за шторочки, вокруг ни корочки, лишь с подоконечка вздохнешь тихонечко, и в мигче как тебе, а жить так хочется. Ах, нет, друзья, у нас нельзя отворять окна.
1: Вы знаете, судьбу нельзя клянуть. Она зависит от тебя самого. Если у меня были неудачи, Если я чего-то такое не успел, по глупости я очень от многого отказался. Я, например, отказался сниматься у Захарова в Мюнхгаузене, играет Кваша. Я отказался сниматься один раз у Кристофовича. Я отказался сниматься у Данелия в Кин-дза-дза. Вот в голову ударяло что-то такое. Я не очень избалованный замечательными режиссерами, отказывался. Отказался играть в «Амхате 13», прекрасный спектакль, который поставил Машков. Эту роль играет Леонтьев. Сейчас отказался играть в «Золотом теленке» Паниковского по разным причинам. И плохо себя чувствовал. И потом после Герта играть это очень тяжело. Так что все зависит от тебя, от твоего взгляда на сегодняшний день.
4: У них тюрьма сплошная, у нас весна без края. От октября до мая весна. Тянет пока живой, Прагу или в Совой. Глянешь на ближний столик, шкалик здесь, а где же Толик? Люди махнут рукой, дескать, искать на кой. Мол, широка, мол, не Люксембург какой. Ну, широка, родная, ну, ты вольна, родная. Открыты все, родная, пути. Как можно жить, не зная, что широка, родная, как 58-я почти. Все, что только может дать страна, все дает тебе она. На! Счастливцы сплошь, родная, от счастья в дрожь, родная, но ты даешь, родная, хана.
1: Сейчас у нас в театре очень сильные актеры. Это, прежде всего, женский состав. Мариночка Ниелова, Леночка Яковлева. Я говорил и говорю всегда, что это моя самая лучшая партнерша в театре, с которой играть не просто удобно, а выгодно в том отношении, что она очень много дает партнеру, помимо того, что это живой, органичный очень человек. Лилия Хиджакова. Постоянный партнер мужской – это Игорь Кваша, у которого я очень много научился, когда пришел в театр. Я очень люблю Квашу. В студию, когда я туда пришел, я уже перечислил, кто там был. В том числе Евгений Евстигнеев. Гениальный артист. Ему достаточно было выйти на сцену, просто сделать «А!» и смотрели только на него. Это тоже тайна таланта. И ничего не нужно было делать.
6: Русский ум – изобретательный ум. Правда, ходу ему не дают. Да, и хвастать он не умеет. Изобретет что-нибудь и тут же поломает. Или детишкам даст поиграть. А француз, знаете, изобретет какую-то чепуху и кричит на весь свет. Вот тут на Медне, да? Кучер Иона сделал из дерева человечка. А дернешь этого человечка за ниточку, ну, и он тебе так непристойно сделает. И однако Иона не хвастает.
1: Я снимался с ним в картине «Ночные забавы» немножко у Ускова и Краснопольского. У него была там сцена с Алферовой последняя, очень трогательная, сильная. Я сказал, что я хочу пойти посмотреть, как он будет играть. Он сказал, не ходи, не смотри, ее надо пропустить через сердце. А я сейчас не могу, что-то она у меня сильно шалит. Это было незадолго до его смерти. Умер он действительно, шалил из сердца. Даль не был моим партнером, я с ним не играл. Он был партнером по грим-уборной, где было, особенно последний год жизни, много общения, разговоров. Даль – это артист вперед на 200 лет. Даль, как Володя Высоцкий, они не уходили. Мы умираем, а они живут. Он 25 лет прошло, как Володя умер. А такое впечатление, что он живет, каждый день существует и с нами. То же самое можно сказать про Даля. Это такая личность. И до сих пор ищут артистов или героев там. Вот мне нужен артист, похожий на Олега Даля. Говорили много о музыке. Он очень был музыкальный человек. Говорил, музыканты – это с кого-то, у кого артистам надо учиться слушать друг друга, слушать партнеров. Он был очень этим увлечен. Но он не находил себе места нигде. Ему не нравилось нигде. И я его понимаю. Судьба тоже сложилась, похожа на Володю. Все запрещали. Он даже утиную охоту не видел. Не хочется про это говорить. Потому что я тоже прошел через это. И как они? Ну, запретов было много. Все, что включает работу Анатолия Васильевича Ефроса. Обидно было. Было вложено немало. И было много сил было. Было что сказать. Общение было с Володей Высоцким. В разное время разное. Мы учились в студии в одно и то же время. То есть я учился на 3 курса старше. Я его помню в артистическом кафе. Гитара на одном стуле. Твидовый пиджачок серенький в крапинку. Рюмочка. Что-то ест. Потом познакомились. Я пригласил. Они играли на Петровке в клубе НКВД. Чапака пьеса. Меня Володя пригласил на этот спектакль. Он тогда никуда не мог устроиться. Играл он замечательно. «Белая болезнь», кажется, называлась. Так случилось, что предпоследнее лето мы случайно оказались вместе. В Сочи. Володя был здоров, крепок. Я тогда восхищался его силой физической.

0: Среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий.
1: Мы играли спектакль «Как брат брату», который поставил Анджей Вайда. Мы играли там. Эта пьеса была для нас чужая, потому что мы еще не знали даже, что такое Афган, не говоря уже о Чечне. Она была такая вьетнамская. Там возвращался солдат из Вьетнама, и эти ужасы его преследовали дома. А семья – это такое шоу, о чем мы тоже тогда понятия не имели. Это шоу и еженедельная телевизионная семья, развлекающая. И вот к этим развлекающимся родителям приезжает из Вьетнама слепой сын, который изводит их до такой степени, что они его просто убивают. Дают бритву, чтобы он себе вены вскрыл. И Вайда это делал потрясающе. В зале были обмороки. Когда он бритвой разрезал себе вены, и капала вода, кровь в тазике. Это была подготовка определенная. Кричали в основном мужчины. Никогда не забуду, когда пришел после спектакля ко мне Володя Высоцкий. Говорил замечательные слова. Замечательные. У нас было очень много вечеров в театре. Капустников. Ни одного из них не пропустил Володя. Он очень любил Галю. И приходил всегда. И все свои новые песни он пел всегда у нас в театре. Когда приезжали к другие театры, в том числе американцы, я помню, «Арена Стейдж» приезжала, Галя пригласила Володю попеть. Они обалдели. Им легко переводили. Они просто обалдевали.
0: Что сжигать корабли?
1: Вот такой был Володя.
0: Скоро выйдет
1: из живой он. Абсолютно.
0: Конечно, вернусь.
1: И нужный.
0: Весь в друзьях и в делах.
1: И век его нескончаемый.
0: Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода.
1: Однажды нас пригласили в Швецию и Норвегию. И на многих из нас, в том числе на меня, были написаны анонимки. В основном на меня. И сказали, театр пусть едет, а вот этот и еще там один не поедет. Театр отказался от поездки вообще. Либо все вместе, либо никто. Вот такой наш театр. Так поступила Галина Борисовна. Самолет улетел пустым.
2: Что писать?
3: Пишите, я продиктую. Справка. Да на гражданке Кушаковой. А.А. В том, что она провела ночь в зоологическом музее. На общем собрании гаражно-строительного кооператива «Фауна».
2: Куда справка?
3: Для мужа моего. У меня муж ревнивый. В присутствии 29 свидетелей.
2: Свидетелей чего?
3: Подпишитесь и поставьте печать, пошляк.
2: Завидую, как вы с мужем-то живете. Не жизнь, а именины сердца. Печать у нее верная моя.
1: Сына Чурикова выиграл антрепризу «Старая дева». Там каким-то дурацким образом бросил это играть. Но это для меня тоже партнерша необыкновенная. Мне кажется, что я ей тоже нравился. И было удобно со мной играть. Это актриса высочайшего класса. И это все достается очень трудно. Она копается в мелочах подолгу. Очень много пробует. Очень много исследует. Это все очень большая, кропотливая работа. Для того, чтобы все это было по-настоящему. Я все это видел. У нее всегда рисунок очень трудный. чтобы это не было ни притворством, ни фальшью, а ужасно непосредственно и неожиданно. Надо очень много поработать.

0: Это Билл Ллойд?
1: Да, это я.
0: Мне очень нужно с вами поговорить.
1: Извините, мне кажется, я вас не знаю.
0: Неужели?
1: Я уверен, что не знаю.
0: И тем не менее, мне очень нужно с вами поговорить.
1: У меня нет времени.
0: Я ненадолго.
1: Вы напишите свою просьбу на бумаге и отправьте по почте.
0: Это невозможно.
1: Простите, но...
0: Мне очень нужно с вами поговорить.
1: Вы ворвались в чужой дом, я тебя могу слушать.
0: Мы зря теряем время, позвольте мне войти.
1: Я сейчас вызову полицию.
0: Вот это не стоит.
1: Не стоит. Ну тогда заходите.
2: Мой самый любимый артист Макс Суханов. Это что-то такое уже другое совсем, к чему мы привыкли. Он ищет там, где еще никто ничего не искал. Я в одной антрепризе с ним играл. Коллекция называется, Пинтер. Пошел специально из-за него, попросился.

0: его в лице на прошлой неделе. И я не знаком с вашей женой. И вообще такими делами не занимаюсь. Понятно?
1: Если вы обращались с моей женой, как со шлюхой, мне кажется, я имею право спросить вас, что вы про нее думаете.
0: Что вы? Я уверен, что вы душа общества. В любой компании.
2: Удивительный артист. Там и Маковецкий прекрасно играет. Но Суханов это особый. Там точка отсчета творчества другая. Там особая подготовка, там особые отношения. Это художник совершенно отдельный. Играет он прекрасно Сирано и очень хорошо играет Хлестакова в постановке Мирзоева. Это мой любимый артист, неразгаданный.
0: Вы необыкновенно щедры.
2: Поклонниц у меня было очень мало, и было несколько сумасшедших. Это мне везло. Странных. Ну, таких людей очень много, кстати говоря, около театра. Для которых театр что-то перевернул, и они уже несколько странными, кажется. Кроме этого, у них ничего нет. К таким людям надо относиться очень внимательно. Не обидеть их.
3: Что вам?
4: Извините, а Маша ушла?
3: Отбыла у нее.
4: А Гуляев у себя?
3: О, нельзя! Вы что? Там люди. Привыкли, понимаешь, что тут ногой дверь открывать.
4: Я ногой двери не открываю. Я, между прочим, Чесноков.
3: Ну и что? А я вижу, между прочим. Вот теперь вижу. Ой, мальчик моей мечты.
4: Ой, позвонить от вас можно?
3: Да ради бога, для вас. Все, что хотите, ради бога.
4: Где мы с вами встречались?
3: Да, это... У нее телефон сломан, я ей целый день звоню. Это бесполезно.
4: Скажите, где мы с вами встречались?
3: Неважно. Неважно, это для меня важно. Я должна была поставить точку. Мальчик моей мечты. Вы мне дороги, как память. Можете меня поздравить, старую дуру?
4: Угу, поздравляю.
2: В доме сегодня присутствие Ольги Михайловны Остроумовой является самым главным, спасительным, решающим. Она умница, она красавица, мудрая она. Она очень помогает. Я вам должен сказать, что время действительно очень меняется. И мы не успеваем за очень многими вещами, которые диктует нам новая политика, экономика и вообще связи между людьми. Появляются новые чиновники, появляются новые капиталисты, купцы. Народ живет плохо, очень много бедных людей. Искусство не поспевает оценивать и анализировать все, что происходит. Нужно время для того, чтобы это все пережить, и написать пьесу, допустим, такие, какие написал Володин. Такие, как «Пять вечеров», допустим. Но они должны появиться. И тогда театр очень многое сумеет организовать в этой довольно сложной, непонятной жизни. Чтобы стать человеком мира с нашими качествами, нужно очень много времени. Но страна богатейшая, несмотря на утечку умов,

в талантливых людей огромное количество, утрамбуется. И гении, которые это все осознанно и передадут, мне кажется, появятся. Мы попали во время, конечно, самое сложное, когда это все перемалывается. И надо это терпеть, и надо это выслушивать, и надо в этом участвовать. Я пропустил очень много времени, упустил много возможностей. Наверстывать это почти невозможно. Но и все время жалеть о том, что там что-то было не так, тоже нельзя. Вознаградит судьба, если ты будешь верить. Энергия нужна. Нужен режиссер, нужен материал. И тогда то, с чем ты сейчас сидишь, какое у тебя содержание, о чем ты думаешь, об этом можно поговорить на сцене. Мне кажется, что я к этому стремлюсь и к этому подойду. Мне хочется именно такой спектакль.

поведал цену я. Теперь волочусь один в пределах строгих известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачен, и близок, и с каждым днем все ближе и темнее. Усталых дум моих полет стал низок, и мир души безлюдней и беднее.

по бороздам, серпом пожатой пашни, найдешь еще, быть может, в жизни след. Во мне найдешь, быть может, день вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет. Жизнь разочлась со мной, она не в силах мне то отдать, что у меня взяла.

тбилисские ночи. Отчего, как восточная дива, черноока, печально, бледна, ты сегодня всю ночь молчаливо до рассвета сидишь у окна. Распластались во мраке платан, ночь бриллиантовой чашей горит, дремлют горы, темны и туманны, кипарис, как живой, говорит. Хочешь, завтра под звуки пандури, сквозь вина золотую струю, я умчу тебя в громе и буре, в ледяную отчизну мою. Вскрикнут конь, разломится время, и по руслу реки до зари полетим мы, забытые всеми, разрывая лучей янтари. Я закутаю смуглые плечи в снежный ворох сибирских полей. Будут сосны гореть, словно свечи, над мерцанием твоих соболей. Там, в огромном безмолвном просторе, где поет торжествуя пурга, позабудешь ты южное море, золотые его берега. Ты наутро поднимешь ресницы, пред тобой, как лесные царьки, золотые песцы и куницы запоют, прибежав из тайги, поднимая мохнатые лапки, чтоб тебя не обидел мороз. Принесут они в лапках охапки перламутровых северных роз. Гордый лось с голубыми рогами на своей величавой трубе, окруженный седыми снегами, песню свадьбы сыграет тебе. И багровое солнце, пылая всей громадой холодных огней, как живой великан, дорогая, улыбнется печали твоей. Что случилось сегодня в Тбилиси? Льется воздух, как льется вино. Спят стрижи на оконном карнизе, кипарисы глядятся в окно. Сквозь туманную дымку вуали пробиваются брызги огня. Посмотри на меня, Геноцваль, оглянись, посмотри на меня.

0: Слышь, звонят.
1: А это тут в соборе. Тут.
0: Ну, так я тебе...
1: Да и я тебе тоже...
0: Что было, то было.
1: Что было, то прошло и...
0: Чтобы нам всего...
1: Давай руку. В этом новом году.
0: Давай. Как все быстро поворачивается, а? Помню, был еще маленьким парнишкой Паскаров, яйца из вороньих гнезд таскал, босиком в школу бегал. Только по осени, потому что весной в поле работа была, зимой холодно. А потом отец в город перебрался, а дед с бабкой остались. Бедовали они страшно, а все равно остались. Чудной народ, эти старики, захотели остаться. Черт ты знает, любили, что ли, эту свою беду.
2: Не мне их судить.
0: А я вот не люблю. Не люблю, хоть ты бей меня.
2: А кто любит? Кто любит?
0: И отец мой не любил.
2: Ну?
0: Так не любил, что все пропивал. Потом еще пусть ты не любил. Потому и пил снова. А я вот не пью.
2: Ну и правильно делаешь.
0: Я ж не люблю. Я люблю иметь. Как держу, так мое. Как отпущу, то и упущу. Что не так?
2: Совершенно справедливо.
0: Если ты работаешь, то и заработаешь. А сколько заработаешь, столько и наживешь. Так, как говорю, или нет?
2: Ну это у тебя сейчас просто логично получилось.
0: Только я иногда раз себе думаю, а на кой мне все это?
2: Что все?
0: Ну то, что имею. Землю с собой не заберешь, на небо меня с этим не впустят, а в аду тесновато будет. Тогда на кой мне так мучиться-то?
2: Ну, Иван, ты ж сам хочешь?
0: Да так-то, ну так, ну я-то что за этого имею? Только здоровье гублю, радости-то никакой, ни тебе выпить, ни закурить. Ой, разве что твои.
2: Ой, да ты кури, пожалуйста, ради Бога, ради Господь. Что ты?
0: Не, ну скажи, ради кого это все? Для чего?
2: Ну как для чего? А дети?
0: А?
2: Чудак человек, а дети? Построишь дом, оставишь его детям. Все для детей.
0: Они кому оставят?
2: Своим детям.
0: Угу. Как же все это закончится?
2: Да никак не кончится. А почему это должно кончаться?
0: Ну как же так, без конца?
2: Ну вот так, видимо, без конца.
0: Значит, без конца говоришь? Тогда на кой черт нужно было это начало?
2: Ну ты задаешь мне вот сейчас слишком трудные вопросы. Даже у Шопенгауэра были подобные сомнения.
0: У кого?
2: У Шопенгауэра.
0: Еврей?
2: Не обязательно.
0: Нет, мне так не нравится. Раз есть начало, должен быть и конец. А то начало тогда тоже не того. Конца не видать, начало ни к черту, а я тут вкалываю посередине, и нет мне от этого никакой радости. Ни в кино, ни к бабам. Ты думаешь, мне легко
2: так? Ну, я совсем так не думаю.
0: Тебе легко рать, вот попробовал бы пожить, как я. Знаешь, как я тут живу? Да как собака.
2: Да нет, ну ты преувеличиваешь.
0: Да что преувеличиваешь? Не перечь мне, именно как собака, сам только что говорил.
2: Ну тогда шла речь скорее
0: Ладно, иди сюда, я тебе что-то скажу.
2: Куда мне идти?
0: Иди поближе, наклонись-ка.
2: Еще поближе?
0: Да.
2: Ну, ты ж... Ну,
0: я хочу с тобой.
2: Нет.
0: Ну, и был прав.
2: Да нет, не может быть.
0: Да ты точно что? Как я... собака, у собак в жизни то лучших. Им хоть горбатить не надо. Разве это жизнь? Ну скажи, разве это жизнь?
2: Ну, и с биологической точки зрения.
0: Нет, жизнь это или не жизнь?
2: Ну, милый, как посмотреть, знаешь?
0: Не жизнь это, не жизнь. Долей.
2: Ну, может, пока воздержаться?
0: Нет, я пью первый раз, как приехал сюда. Что же, разве мне не положено?
2: Да нет, положено, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Давай сейчас выпьем, я тебе загадаю загадку.
2: Давай.
0: Вот что это такое? Есть, а нету.
2: Это что, загадка такая?
0: Да, загадка.
2: Есть, а нету?
0: Есть, а нету.
2: Есть, а... Не знаю.
0: Не знаю, но отгадай.
2: Да нет, это сложная задачка. Есть, а нету.
0: Есть, а нету.
2: Ты что ли?
0: Я.
2: Подожди, есть?
0: А нету. Здорово, да?
2: А что? А что, разве есть?
0: А ты думаешь, у меня нету?
2: А все-таки есть, да?
0: Думаешь, я голодранец? Мой отец был голодранцем, дед мой был голодранцем, а я нет, я тебе сейчас докажу.
2: А как ты, мне интересно, это так любопытно.
0: А посмотришь.
2: Ну-ка.
0: Официант, подойдите к нашему столику, я плачу.
2: Ну ты надрался.
0: Подойдите к нашему столу, я сказал.
2: Просто элементарно надрался, а вот и все твои доказательства. Сейчас мы музыку послушаем, приемник включим.
3: Шопен обработка.
0: Что ж такая темнотища-то?
3: Почему темнотища? Горит?
0: Что горит?
3: Свет.
0: А почему горит, если темно?
3: А потому что погас.
0: Может, лампочка?
3: Может быть, и лампочка. Сейчас посмотрим. Сейчас на стол. А ну-ка. Да нет, лампочка в порядке. Ой, даже лампочка у них.
0: Дай к нашу споем.
3: Нашу с тобой песенку детскую.
0: Ой,
4: часом хват, а ту лишен вывешутским лёбочким колесонцем. Вывне гуна поточким часом фальц, шо де фальц, часом вытер давым мотцом, и он вывне вдаль.
3: Их, ну давай слей, рождественские подарки подарим друг дружке.
0: Сейчас я тебе тоже достану.
3: Такой сюрприз.
0: Держи.
3: Ой, собачка.
0: А ты думал?
3: Консервы для собачки.
0: Отличная еда, ты попробуй.
3: Держи зажигалку.
0: Хорошо.
3: Не работает.
0: Понял.
3: По-моему, ты воруешь спички у меня.
0: Ладно, давай, все, я уезжаю.
3: Уезжаю счастливо. Счастливо с проводниками не сбираться.
0: Проводник, чаю, пожалуйста.
3: Главное, вернись вовремя.
0: Чай, блядь!
3: Хорошо! Если ты поехал, да, то и я поехал!
0: Будь здоров!
3: Да что ты мне, как ты мне надоел? Как ты мне надоел? Как ты мне надоел?
0: Сколько танцевать?
2: Это не музыка, это обработка.
0: А?
2: Арабы обработали Шопена.
0: Да. Ж такая темнотища-то, а?
2: Да, я сейчас тоже это заметил. В коридоре тоже темно. Пробки перегорели.
0: Понятно.
2: Ой, вот сейчас догорит свеча и погрузимся во тьму.
0: Сейчас догорит свеча и погрузимся в дерьму.
2: Ой-ой-ой, очень остроумно.
0: Что, не нравится?
2: Нет, не нравится.
0: Может, я тебе не нравлюсь?
2: Ты мне не очень нравишься, да.
0: А что ты тогда со мной тут сидишь?
2: Вот это существенный вопрос.
0: Я же тебя сюда не звал, ты же сам навязался.
2: В самом деле.
0: Что ты тогда со мной тут сидишь-то?
2: Где, за столом?
0: Нет, я тебя не про стол спрашиваю. Что ты торчишь тут в этом дерьме?
2: Ой-ой-ой, смотрите, пожалуйста.
0: Что тебе от меня надо?
2: Да ничего не надо.
0: Нет, тебе что-то от меня надо. Я сильно раз так думаю. Не сват я ему, не брат, а он есть мне дает и деньги одалживает. Поворчит, но одолжит. Брезгует, но а все равно не уходит. А почему? Пусть уходит, если такой чистоплюй. Ты же чистоплюй, да? Что, я упрашиваю тебя? Раз не нравится, что тут со мной сидеть? Я тебя не держу. Ну скажи, что тебе от меня надо-то?
2: Ничего мне не надо.
0: Да ладно, ты дурака из меня только не строй. Может, я и хам, но уж не дурак. Во всяком случае, можешь мне все сказать, коли мы вместе пьем. Слушай, а что ты со мной пьешь, а?
2: Для искупления.
0: Для какого такого искупления?
2: А я стараюсь искупить грехи предков. Вот наши предки никогда вместе не пили.
0: А разве это грех?
2: Грех всенародный.
0: Че ты мне дым в глаза пускаешь?
2: Ты мне не веришь?
0: Нет.
2: Правильно делаешь.
0: Вот так.
2: Вот здравый инстинкт нашего народа. Ладно, я тебе скажу, к черту предков. Это я сам решил. Теперь, я, знаешь что, я решил пойти в народ, побрататься с народом.
0: Чего?
2: Я народник.
0: Чего?
2: Понимаешь, народник. Народник, понятие из 19 века и идея той же эпохи. Нужно идти в народ, ибо в народе сила.
0: Сказки.
2: Вот. Таков здравый народный скептицизм. Еще немножко я уверую в идею народничества. Надо же, у вас столько достоинств. Природный инстинкт, ощущение истины, способность к самокритике. Ну, хорошо, а может я социалист?
0: Смеешься, что ли?
2: Ну, ладно, ладно. Оставим мистическое чувство вины. Оставим искупление каких-то грехов, совершенных предыдущими поколениями. Оставим, друзья, народническо-националистические грезы. Ну, а вот, а иди сюда.
0: Ну.
2: Может, я хочу жить научно, рационалистически и прогрессивно. Ты... И являешься двигателем истории.
0: Так.
2: Нет ничего удивительного, что я с двигателем пью водку.
0: Нет.
2: Что я с передовым классом хожу по комнате в исподнем.
0: Но.
2: Рожу общим полотенцем вытираю, варю себе яйца вкрутую. Об этом ты не подумал?
0: Нет, тут не то.
2: Почему нет? Скажи мне.
0: Я видал таких. Хоть нам на работу один такой. В канаву залезает обходительный такой. Грубого слова не скажет, где там. Все улыбается, подмазывается, листовки вот, раздает.
2: Вот.
0: А, разъясняет.
2: Вот, а я не разъясняю.
0: Нет.
2: Ничего. И даже бывает груб с тобой.
0: Конечно, еще бы. Все тебе не так. То одно, то другое. Кровь меня только пыль летит. Сразу видно, что барин, а никакой не социалист.
2: О, тебя я вижу не проведешь.
0: Не такой уж я простой. Насквозь вижу. А социалиста я сразу распознал бы. Так скажи, что ж ты такое, да?
2: Ну, а может я все-таки провокатор?
0: Только не для меня. Слишком я мелкая букашка. И у власти нет для меня дел. Что тут, что там? Я же одинаково вкалываю. Был бы ты там провокатор, не сидел бы тут со мной. Пошел бы к другим. К тем, кто поважнее, к профессорам там или к тем, которые политические, которые думают.
2: А ты не думаешь?
0: А что я там думаю, неважно. Вот думаешь, чтобы заработать, о детишках думаю, о бабе, иной раз о девках. Нормальная вещь, каждый о таком думает.
2: Ну, понятно.
0: Лишь бы я сидел тихо и не подпрыгивал, тогда им все равно, что я там все думаю. И зачем тратить на меня провокатора?
2: А ты никогда не думал о свободе?
0: То есть что?
2: Ну, чтобы быть свободным.
0: Ну, как это?
2: Ну, чтобы говорить, что думаешь.
0: Да я тебе сказал, что я думаю. Я еще раз могу повторить. Говорить я могу с утра до вечера. Мне власть совершенно не запрещает говорить. Да что я думаю? Да какие там мои мысли вообще?
2: Ну, хорошо, а ты никогда не подумывал о том, чтобы мыслить больше?
0: Думать о том, чтобы мыслить...
2: Ну, можно и так это назвать.
0: Не такой уж я дурак.
2: Ну, мысли это не глупость.
0: Да. Смотри, какие. У нас в деревне был один полоумный. Ничего не делал, потому что ни на что не годился.
2: Так.
0: Даже корову пасти не мог. Ни дома, ни семьи. Только тем и жил, что люди подадут.
2: Так.
0: Так что же он делал, раз он ничего не делал? О чем он мог думать, если он не мог думать, если он ничего не умел и не работал? Фу. Он думал только о том, чтобы мыслить. Только о мыслях думал. Разве он был умный? Нет, он был глупый, он был полоумный.
2: Но зато он был свободен.
0: А, я понял. Ты поп.
2: Ой, ты шутишь. Ну,
0: да, ты такой поп, который насчет свободы. Мне еще тогда казалось, когда ты за пиджак меня тряс. Поп-законоучитель. Такой приходит, такой говорит, вы видите эту власть? Это дьявол, вы дьяволу не служите, вы служите Христу. А что он такое, ваш Христос? Где он есть-то? Ты мне покажи его, свобода. А какая она, это ваша свобода? Что он такое вообще? Я знаю только одну свободу, когда мне не надо идти на работу. Вот воскресенье, я свободный. Вот ты мне сделай 7 воскресений в неделю, так я тебе руку поцелую, как самому Христу. 7 воскресений, но оплаченных.
2: Хорошо. А если б я отнял у тебя даже это одно твое воскресенье?
0: Ты?
2: Да.
0: А что ты можешь? Ты же ничего не можешь. Ты не можешь мне ничего не дать, не отнять. Ты только вот на кровати. Можешь лежать из кровати проповедовать.
1: Ладно,
0: такой
1: ладно.
0: Кроватный апостол.
1: Ну, ладно, я
0: Святой Симеон кроватник, да?
1: Ой, разошелся. Я не могу, знаешь, но зато власть может.
0: Вот, значит, с властью надо по-хорошему. Раз она может отнять, она же может и дать. Ведь ты же не любишь власть.
1: Я не очень.
0: Потому и она тебя не любит. А знаешь, почему ты ее не любишь?
2: Ну, любопытно.
0: Потому что перед властью ты не лучше, чем я. Да-да, со всеми твоими школами и книжками. Перед властью такой же дурак, как я, ты понял? Раз есть одна власть, то перед ней каждый одинаково портками трясет, и все равны. Перед властью же все равны.
1: Угу. Как в писсуаре.
0: Да хоть бы так, я не такой нежный.
2: Браво, дай мне тебя обнять, дай
0: за
2: мне
0: что?
2: Тебя обнять за то, что ты меня не подвел, вот. Не подвел меня. Я рассчитывал на тебя и не обманулся. Вот именно такой, как ты, был мне необходим. Идеальный раб.
0: Значит, ты не поп?
2: Нет, хотя признаюсь, были у меня миссионерские наклонности. Но пока я не осознал, пока не... Ну, ты не пугайся, такое больше не повторится. Что ты, я не стану обращать тебя в истинную веру. То была лишь мимолетная слабость, такой минутный соблазн благородства, обыкновенная человеческая непоследовательность. В действительности же я совсем не чувствую себе миссионерского призвания. Что ты? И кроме того, твое обращение в истинную веру не в моих интересах.
0: Так ты за власть.
2: Тоже нет. Мой случай совершенно особый. Вот идеальный раб нужен мне, как тебе сказать, совсем не утилитарном смысле, понимаешь? Я нуждаюсь в тебе как в модели, как в примере, как в напоминании. Особенно здесь.
0: Что ты опять крутишь?
2: Ничего я не кручу. Подожди, ничего не кручу.
0: Крутишь.
2: Да подожди. Вот ты спрашивал меня, кто я, собственно, такой и что я тут с тобой делаю.
0: Но.
2: Вот я теперь могу это сказать тебе, кто я такой. Я рыцарь последнего шанса. И знаешь, кто мой шанс?
0: Кто?
2: Ты.
0: Кто я?
2: Ты мой последний шанс, моя муза, мое вдохновение.
0: А ты, случаем, не педераст?
2: Ой, да нет, ну, все это началось еще тогда, там у нас. Вот сейчас расскажу. Послушай, вот ты был прав, говоря, что перед диктатурой все равны. Прошло, однако, много времени, прежде чем я постиг эту истину. А с какой легкостью удалось тебе это открытие? М? С какой простотой ты констатировал столь очевидный факт?
1: Ой,
2: нет, я завидую тебе. Христианское смирение бывает иной раз дороже любой интеллигентности.
0: А я тебе говорил, что не такой уж я глупый.
2: Просто поразительно, как человек, в общем, такой толковый, как я, не желает замечать столь очевидной истины, если эта истина ранит его тщеславие. Равны! Мы с тобой равны. Ну вот. Нет, ну вначале я кривлялся, как обезьяна в клетке. Раскачивался на хвосте, с разбегу перепрыгивал со столба на стену и со стены на столб. Или когда мне дарили орех, пытался залезть в скорлупу, чтобы там внутри чувствовать себя властелином бесконечных просторов. Много времени утекло.
0: Да.
2: Да, пока, отрешившись от всяческих иллюзий, я не пришел к очень простому выводу, что я всего-навсего обезьяна в клетке.
0: Ой, обезьяны смешные, я их видел.
2: Да, ты прав. Ой, ты прав, обезьяны могут быть очень смешными. Так вот, наконец, когда я это осознал, что я и есть такая вот обезьяна, то начал сам над собой смеяться. Смеяться и смеялся до тех пор, пока меня от смеха не замутило. И слезы не полились по моей физиономии. И тут я понял, что мое поясничание меня уже не забавляет. Хотя зрителей и сторожей нас забавляло настолько, что они мне бросали все больше орехов и конфет. От конфет мне становилось тошно. В скорлупе я поместиться не мог. И тогда я понял, что для обезьяны нет иного пути. Нет иного пути, как только, во-первых, признать, что ты обезьяна.
0: Вот-вот.
2: И, во-вторых, из своего обезьяннего и рабского состояния черпать, если не гордость, то, по меньшей мере, мудрость и силу.
0: От обезьяны?
2: От обезьяны, дорогой мой, от обезьяны. Разве люди произошли не от обезьяны?
0: Нет, конечно.
2: Ну, это ты так думаешь, а наука-то утверждает другое. Так вот, если люди происходят от обезьяны, то я, обезьяна в клетке, я являюсь аристократом всего человечества. Ты понимаешь? Во мне, униженной и посаженной на привязи обезьяне, в моем рабском состоянии неволи, да-да-да, заключены всеобъемлющие знания о человеке. Знания в чистом виде, незамутненные случайностями прогресса, там, освободительными страстями. Ну, то есть первичные знания, ты это понимаешь. Вот, и тогда я решил воспользоваться этим своим последним шансом. Я, обезьяна в клетке, решил написать книгу о человеке.
0: А обезьяна же не умеет писать.
2: Правильно, умница. В особенности, если она в клетке, согласен, но...
0: Согласен?
2: Да, это ж обнаружилось уже позднее, а я тем временем был ошеломлен своей новой перспективой. Я решил написать книгу о человеке в чистом виде, то есть о рабе, то есть о себе, труд всей моей жизни, единственный в своем роде, первый в мире. И тут же, знаешь, тут же кал, скорлупа и другой мусор, ну, все, чем был усеян пол моей клетки, вдруг засверкало все это, как бриллианты. Какое богатство, да? Я сказал себе, мы не имеем ничего, верно? Но зато мы имеем рабство. Это и есть наше единственное сокровище. Что знают об этом те, что здесь, другие? Те, что живут здесь. Они же все написали, все прочитали. Ну, а самым-то главным, они не знают ничего. Вообще, я тебе скажу, вся литература о рабстве или фальшива, или бессмысленна. Она написана либо миссионерами, либо вольноотпущенниками, либо, в лучшем случае, рабами, мечтающими о свободе. То есть уже не совсем рабами. Что знают они о рабстве всеобъемлющем? О таком, которое обращено само в себя, замкнуто внутри себя, лишено малейшего соблазна переступить свою собственную границу, которое питается самим собою. Что знают они о радостях и печалях раба? О рабских верованиях, таинствах, обычаях, о рабской философии, космогонии, математике. Ничего они не знают! А вот зато я знаю все. Вот и обо всем об этом я решил написать.
0: И что, написал?
2: Нет.
0: Почему?
2: Потому что боялся. Ты не спрашиваешь, чего я боялся? Правильно делаешь. Я ведь беседую с земляком, с моим сиамским близнецом. Ну вот, достаточно того, что я боялся. Но ведь, чтобы написать, я ведь не должен был бояться. И вот тогда, чтобы не бояться, я бежал.
0: Ну что, пишешь, нет?
2: Пока нет.
0: Почему?
2: Ну, потому что уже не боюсь.
0: Ну, на тебя не угодишь.
2: Да, вот такая форменная квадратура круга получилась. Стремясь воспользоваться своим последним шансом, я его утратил. Бежав, перестал быть рабом. Я не знаю, я распылился, растворился в свободе. Нет, теоретически я все еще знал, чего я хочу, но практически во мне же не оставалось уже ни стремления, ни потребностей в моей теме. И тут, к счастью, я встретил тебя.
0: А мне что до твоих дел?
2: О, ты такой, каким я был раньше, пока не перестал таким быть, понимаешь? Ты как метеор, который упал с неба и замер, глубоко зарывшись в землю. Неизменный такой, да? Невосприимчивый к окружению. Угу. Ты знаешь, ты пришелец из другого мира.
0: Да,
2: ты минерал с другой планеты. Ты, к счастью, продолжаешь оставаться рабом.
0: Да ну, кончай там звать меня.
2: Продолжай, твои протесты напрасны. Для меня ты просто с неба свалился, как модель, понимаешь, как вдохновение. В тебе я возрождаюсь, как раб. Ты мне возвращаешь мое прежнее состояние и пробуждаешь во мне гаснущее стремление к самоанализу. Благодаря тебе я, наконец, напишу мое великое произведение. Вот. Теперь ты знаешь, для чего ты мне необходим.
0: Вовсе не для этого.
2: Ну, не для этого. Разве я стал бы сидеть с тобой добровольно в этом, как ты сам выразился, в дерьме, если бы не двигал мной столь великий замысел, такая великая миссия?
0: А я тебе говорю, что не для этого.
2: Ну тогда для чего же я здесь с тобой сижу, интересно? Вот для чего, по-твоему? Ну, вот скажи мне, будь добр.
0: Поговорить охота.
2: Что, как?
0: Обыкновенно поговорить со мной.
2: А чем там с тобой разговаривать?
0: Да хоть мамука, камука, камухоловка. Про то, как у нас сейчас, как было, поговорить, повспоминать обыкновенное человеческое дело. С кем тебе еще говорить, как не со мной? С ними?
2: Да нет, я...
0: Нет, а то ты оно, что нет. Че они знают? А земляк земляка всегда поймет. Че ты морочишь мне голову всякими там рабами? Тебе поговорить хочется просто по-людски, про лето, про зиму, про то, что нас там едят, что пьют. Нормально поговорить, как свой со своим.
2: Да неправда, у меня великий замысел, я произведение,
0: да
2: в котором
0: я... Да произведение, разве я не вижу, как ты вертишься, когда мне письмо из дома приходит? Идешь тогда в другой угол и читаешь книжку кверх ногами. Аж смотреть жалко. Ты-то совсем ниоткуда писем не получаешь.
2: Ну, я не получаю правильно, потому что...
0: Да ладно,
2: не нуждаюсь.
0: Не получаешь, потому что тебе никто не пишет.
2: Не нуждаюсь.
0: Ни ты никому, ни тебе никто. Вот ты придумал, что напишешь книжку какую-то. Да ты книжки никакой не напишешь, хоть и сильно грамотный. Да может, оно и лучше. Да о чем тебе писать, горе ты мое?
2: Ой, о тебе, блин,
0: да не
2: о тебе.
0: Да не обо мне, о паскудстве. Кому и на что это надо?
2: Это людям надо.
0: У людей своего паскудства хватает без твоего.
2: Не надо. Правда людям всегда нужна.
0: Не такая пакостная, как твоя.
2: Ой, боишься, что напишу, а тебе плохо, да?
0: Да ни черта ты не напишешь.
2: Почему не напишу?
0: А потому что слишком долго валяешься на кровати.
2: Ну ничего, я пока что собираюсь с мыслями, я изучаю, Ну, вскоре, может быть, начну, может, даже завтра, я не знаю.
0: Послезавтра, да.
2: Да ну, через год, через два, да не имеет значения. Угу. Главное, чтоб произведение созрело, и тогда оно принесет плоды.
0: Не поспеет.
2: Ничего, время терпит. Я останусь с тобой столько, сколько мне будет необходимо.
0: Вот ты оставайся, а я не останусь.
2: Угу. Не станешь ты отсюда переезжать? Кто будет тогда платить за тебя?
0: А я не перееду, я ворочусь.
2: Ой, куда ты вернешься, господи, куда ты?
0: Домой, куда? Мне есть куда воротиться. Я ворочусь, а ты останешься тут, без меня. Ведь ты же не можешь воротиться, ты уже никогда не воротишься. А я уеду, а ты останешься тут, один, без меня. Что? Нечего тебе сказать.
2: Когда?
0: Когда? Когда будет охота? Еще посижу тут немного, подзаработаю и тьфу, то ты видели. Я так всегда могу воротиться.
2: Нет, ты тоже не вернешься.
0: Я это еще почему? Никому и в голову не придет. Я же не политический.
2: Угу. Пока что.
0: Я не боюсь, я чистый.
2: Угу. Ты уверен?
0: Уверен. А что мне бояться? Ты бойся, а у меня совесть чиста.
2: Вот. Так. Вот ты... Ты говоришь, что я не пишу писем, что я их не получаю. Да, действительно. Да. Говоришь, что не напишу книжку. Может быть. Но я могу написать кое-что другое.
0: Ну что еще?
2: Донос.
0: А я против власти ничего такого не сделал.
2: Да? А кто водит дружбу с предателем, с перебежчиком, с врагом государства, то есть со мной? Случайно не ты?
0: Нет.
2: Как же нет? Ты живешь со мной в одной комнате.
0: Но сперва надо доказать.
2: А, доказательства будут, когда я напишу. Достаточно нескольких слов, даже анонимно. Сам ведь хорошо знаешь, что достаточно. И тогда все, прощайте, домик в саду, прощайте, жена и детки.
0: Да за что?
2: О, и ты еще спрашиваешь? Ну вот, пожалуйста, сразу видно, насколько ты по-политически разложился. Ничего странного, мое влияние. С кем поведешься? Ты что, забыл уже, что достаточно дышать одним воздухом с такой язвой, как я, чтобы заразиться? А ты еще разговаривал со мной, пил коньяк? Кто тебя знает, о чем ты тут со мной разговаривал? Свидетелей нет? Тебе что, для этого разрешили выехать за границу? Чтобы ты водил дружбу с анархистом, понимаешь?
0: Да не можешь ты со мной так.
2: Почему не могу?
0: Ведь у меня жена и дети.
2: Ой-ой, тоже мне новость. Я ж первый о них и вспомнил. Да, у тебя есть жена и дети. И именно поэтому ты к ним не вернешься. К чему подвергать опасности семью? Ну? Что? Остаешься со мной? Останешься, останешься. Тихо. Ну-ка, тихо. Я уже вижу, что останешься. Останемся тут вместе. Станешь посылать подарки детишкам к Рождеству. Они это любят. А что касается жены... Ой, ну что, ты так уверен, что она в тебе нуждается, да?
0: Нет.
2: Ну вот, ты видишь, как все хорошо складывается.
0: О, горит где-то.
2: Надеюсь, что не тут.
0: У нас?
2: Нет, у нас. У нас это значит далеко отсюда. Тут это в этом доме.
0: А тут ничего не горит.
2: Но еще загорится. Еще загорится. Ты когда-нибудь слышал о Нероне?
0: Нет.
2: А это был римский император, который со скуки поджег город. Представляешь?
0: Поджег?
2: Угу. Он, конечно, мог себе это позволить, поскольку был единственным свободным человеком своего времени. Так что можешь себе представить, как ему было скучно. Вся сумма свободы в одном человеке. Это чудовищно. Так что нет ничего странного, что он и не вынес этого, бедняжка. А теперь перенесемся в нашу эпоху. Здесь, в республике, каждый понемногу свободен. Ну, меньше, правда, чем император, но зато больше, чем его подданные. Так что каждый скучает пропорционально отпущенной ему свободе. Но, что еще хуже, каждому скучно из-за скуки остальных скучающих. Что ты ищешь?
0: Ничего.
2: Да. Таким образом, сумма скуки осталась та же самая. Зато шансы поджога со скуки возросли пропорционально числу лиц, пользующихся свободой. И если некогда эти шансы можно было по скромным подсчетам представить как 1 к 1 000 000, то в наше время они составляют 1 000 000 к 1. Иными словами, в пожаре можно нисколько не сомневаться. Что ты делаешь, я не понимаю.
0: Собираюсь.
2: Зачем?
0: Ты же сказал, что будет пожар.
2: Ой, господи. Пожар. Пожар начнется наверху, у свободных людей. А здесь внизу живут люди императора.
0: Тоже годится.
2: Нет, совсем нет. Это не наш пожар, это их пожар.
0: Все равно.
2: Нет, не все равно. Это не пожар императора. Понимаешь, это пожар республики.
0: Ой, пусть.
2: У нас нет прав на этот пожар. Нам не следует вмешиваться не в свое дело. А что, правильно? Правильно. Можем самое большее постоять под лестницей и понаблюдать снизу, как и подобает рабам. А что, кстати, вид снизу тоже ведь имеет свои преимущества. Ты-то знаешь об этом, верно? Например, женщины, бегущие от пожара.
0: Иди ты.
2: Получат великолепную возможность, как в твоей канаве.
0: Да ладно.
2: А кроме этого, ну, что нам до их пожара? И дом это не наш. Ой, и свобода не наша. Не суетись, а оставь свое барахло. Я пью за тех, которые не имеют право поджечь себя сами, и потому они вынуждены ожидать, пока не воспользуются своей привилегией император.
0: Вроде все.
2: И они ждут. Они ждут. В тишине и во мраке, в холоде и в оцепенении, пока не озарит их и не согреет эта прометеевская феерия, этот последний великодушный дар императора. Да, господа, пока не озарит и не согреет, ибо ничто так не озаряет и не согревает нас, верноподданных, как хороший, мастерски разожженный пожар за наших братьев. За наших братьев.
0: Ай! Ой, свет.
2: А что это ты с топором? Зачем? Что это ты?
0: Никакого пожара нет.
1: А это не обязательно были пожарные? Могла быть и полиция.
0: Ты же говорил, что будет пожар.
1: Гипотеза. А что это ты с топором? Ну да. Могла бы также и забастовка.
0: Электричество?
1: Ну да. Водопроводчиков и электриков. Потому и воды не было. А что это ты вот с этим топором? Ты сейчас хотел меня... убить? А. Понятно. Понятно. Решил, что будет пожар. Огонь уничтожит следы. Труп сгорит. Никаких улик. Я исчез в результате пожара. Ой, надо же. Не предполагал в тебе такой сообразительности. Ну, скажи, ты что, ты действительно поверил в то, что будет пожар? Поверил в то, что я говорил о пожаре буквально?
0: Нет.
1: А как же тогда?
0: Ну, вот же спички.
1: Час от часу не легче. Стало быть, не только убийство, но еще и поджог. Ну что же, за мое здоровье. Значит, ты поверил, что я... Ты сейчас полагаешь,
2: что я мог бы написать донос, да?
3: Почему нет?
2: Ну да, может быть, ты и прав. Черт его знает, на что бывает способен человек. Ручаться нельзя. Но только я не написал бы. И совсем не потому, что не смог, а потому что совершенно излишне. Ты и так не вернешься. Ну что, ну тебе еще нужен этот топор? Ну, ни в коем случае не вернешься. Если бы даже и убил меня из страха перед доносом, все равно не вернулся бы. Зачем мне тогда писать донос? Успокойся, я не стану писать. Нет, нет. Дай мне этот твой топор. Ну?
1: И благодари Бога, что тебя постигла неудача. Что б ты без меня делал один? Разве теперь не лучше, что мы остаемся вместе?
0: Я тут не останусь.
2: Останешься, останешься. Хоть еще и не осознал этого.
0: Я хочу воротиться.
2: Конечно же, хочешь, я верю тебе. Для того ты здесь и находишься, чтобы вернуться. Возвращение – это единственный смысл твоей жизни. Иначе ты не вынес бы здесь ни минуты, верно? Сошел бы с ума или покончил с собой.
0: А кто мне запретит?
2: Кто запретит? Ну-ка, сейчас. Песик, ну-ка к ноге. Иди сюда.
3: Куколка моя тряпичная, иди сюда. Вот так.
0: Иди
3: сюда. Ну что за упрямое создание?
0: Не трогай его.
1: Ну что, ну и ж не съем его. Вот видишь, бездельник, дядя тебя ревнует. Никогда не дает поиграть с тобой. Ну это ж ненормально, да, дядя? Такая привязанность к дурацкой собаке. К тому же еще и набитой.
0: Положи.
1: Почему? Что такое? Мне что же, даже погладить его нельзя? Ты же так ревниво к нему относишься. И это подозрительно.
0: Ничего я не ревную.
1: Ну да, не ревную. А как ты заботишься о нем? А? Песик аж лопается от кормежки. Смотри, какой толстый стал. А чем ты его кормишь, а?
0: Ничем, он набитый.
1: Вот именно. Набитый. Но чем, а? Что у него внутри, а?
0: Да ничего нет.
1: Ага, это тайна, да?
0: Ты положишь или нет?
3: А вот сейчас мы... Сейчас мы узнаем, сейчас мы его разрежем. Ну-ка, мы сейчас его...
1: Дай сюда!
3: Вот они! Дай денежки твои,
0: бандюга!
3: Дай бандюга!
1: Тихо, выбирай слова! Выбирай слова! Если бы я захотел это сделать, сделал бы уже давно. Думаешь, я не знал, где ты прячешь деньги?
0: Подсмотрел, да?
1: Почему? Нет, вначале лишь догадывался. Такие, как ты, не прячут денег в банке. А потом в один прекрасный момент, однажды видел. Вечером, признаюсь,
3: видел. Да, видел.
1: Действительно видел, как ты нафаршировал со своего песика наличными. Но это произошло нечаянно, уверяю тебя, у нас с интеллектуалов чуткий сон.
0: Ты бандит.
1: Сейчас ты убедишься, Зарю. Что я не взял у тебя ни гроша, хотя мог и имел на это право.
0: Какое право? Это мое.
1: А ты мне, между прочим, должен много денег.
0: Я не для себя.
1: Ага, знаю, для жены и для детей. А мне нет дела, ради кого ты жмешься. Для меня важнее всего, что ты жмот. Вот так, это и есть моя единственная гарантия. Что ты никогда меня не оставишь. Ты же не оставишь своих денег, верно?
0: Ты подумал, что я их оставлю, как же жди.
1: Да ни секунды я так не думал. Что... Я ведь даже не напоминаю о тебе о возвращении долга. А что, забрал бы их домой, да? Да?
0: Мое это не отдам.
1: Вот именно мое. Ой, ты знаешь, мне нравится, как ты произносишь это слово. Правда. Произносишь с такой убежденностью, с такой страстью. Но подумай сам, там тебе пришлось бы, наконец, истратить эти твои тяжелым трудом заработанные деньги. Там ты уже не сможешь ни копить, ни зарабатывать.
0: Ясное дело, для того их тут и откладывают.
1: Вот в том-то и дело, что тут. Тут, а не там.
5: Тут у тебя денег становится больше каждый день. Каждый день ты ложишься спать с мыслью, что завтра у тебя их будет больше. Послезавтра еще больше. Через год еще и еще больше. В твоей жизни есть цель, понимаешь? И чем она отдаленнее, тем заманчивее. Правда. А скажи, ты уже накопил на небольшой домик в небольшом саду? А тогда почему бы тебе не накопить на дом побольше в большом саду? Ведь это же так просто, правда? Ну, достаточно лишь отложить возвращение еще на месяц, еще на два. А потом на еще более красивый дом, на еще больший сад. А так ты будешь медлить с возвращением. Поскольку чем больше ты имеешь, тем больше захочешь еще иметь. Пройдут годы, а ты все будешь медлить, работать и копить, работать и копить, работать и копить. На будущее. Че, остановился? Так приятно смотреть, как ты пересчитываешь деньги.
1: Зачем? Зачем ты мне все это говоришь? Чтоб ты понял, что это не я удерживаю тебя здесь. Что мне не нужно писать никакого доноса, чтоб ты остался. Сам останешься. По собственному желанию. Не то вдруг плет тебе в голову какая-нибудь новая идея с топором.
3: Я ворочусь.
5: Да никогда ты не вернешься, хотя и будет тебе постоянно казаться, что уже скоро, что уже вот-вот.
3: Никогда.
5: А что такое? А почему тебя так расстраивает это? Милый, перед тобой прекрасная жизнь впереди. Полная надежды, тоски и иллюзий. Не каждому, значит, такое дано.
3: Почему никогда?
5: Я тебе объяснил, почему. Потому что ты раб. Раб, понимаешь? Там ты раб государства, а здесь собственной алчности. Так или иначе, ты всегда раб, и нет тебе избавления. Свобода – это способность распоряжаться самим собою. А тобой всегда распоряжается, если не кто-то, то что-то, если не люди, то вещи.
3: Да какие вещи?
5: Да вещи, которых ты жаждешь, которые хочешь иметь, которые можешь купить за деньги. Быть рабом вещей – это неволя еще более абсолютная, чем тюрьма. Такая неволя поистине идеальна, ибо не требует никакого насилия извне, никакого принуждения. Тут уже только сама рабская душа создает для себя неволю, потому что стремится к неволе. У тебя душа раба, и только этим ты мне интересен, понимаешь? Только этим. Только ради моего труда о сущности рабства, который я намерен написать.
3: Да я на твой
5: труд... мне безразлично.
3: Чихал.
5: Безразлично, как ты относишься к моим исследованиям.
3: Нет.
5: Главное, что ты не можешь перестать быть рабом, понимаешь? Подобно тому, как насекомое не может перестать...

0: пусти.
1: Я насекомое!
0: Подожди, это ж твои деньги.
1: Не надо!
0: Подожди,
1: пусти! Мои!
0: Можешь склеить, удастся! Можешь склеить, удастся!
1: Вот. Вот. Вот. Вот.
0: Боже мой.
1: Это.
0: Боже мой. Тронулся.
1: Вот. Что?
0: Боже мой, он тронулся.
1: Мне теперь делать? Вот так.
0: А я откуда знаю?
1: Вот так.
0: Делай, что хочешь.
1: Вот.
0: Теперь ты свободный человек.
1: Вот что я натворил.
0: О чем ты горюешь?
1: Натворил.
0: О чем ты горюешь, милый? Ты освободился. Боже мой. Ты освободился от своего рабского состояния. Ты взбунтовался против тирании денег. Ты доказал, что можешь себе позволить роскошь свободы. Ну так радуйся теперь. Что ж горевать-то?
1: Я теперь не могу врачиться.
0: И раньше ты не мог. Какая разница?
1: Все из-за тебя.
0: Из-за меня? Да ты что, я всего лишь... рассуждал теоретически. Я что тебе приказал уничтожить деньги? Это всего была теория. Тебе сразу захотелось стать Спартаком.
1: Ничего не хотел. Я хотел только воротиться. Только воротиться.
0: Теперь поздно. Теперь поздно.
1: А ты что рвешь?
0: А я.
1: Что это?
0: Это планы. Этюды, заметки. Я собирался писать мое великое произведение.
1: Зачем ты тогда рвешь?
0: А потому что теперь уже не напишу. Выяснилось, что идеальный раб не существует.
1: Да.
0: Если даже для такого каторжника, как ты, наступает свое мгновение свободы, ты был для меня образцом, вдохновением, аксиомой и отправным пунктом. Ты все разрушил в один миг. В один миг отнял у меня плод моих исследований и размышлений.
1: Да.
0: В зародыше уничтожил великое произведение. Ты вандал.
1: Да ну чего там?
0: Конечно, тебе наплевать. Тебе наплевать, что из одного твоего непродуманного жеста человечество понесло невосполнимую утрату. Мой труд мог стать ценным вкладом в универсальную культуру человечества. Это ты можешь осознать? Это ты можешь осознать? Причем одним из наиболее оригинальных.
1: Сейчас. Подожди-ка. Только я заберусь.
0: А каким...
1: На стол. Подвинься-ка.
0: А каким великолепным ты...
1: Подвинься.
0: Ты был рабом. И все испортил. Все испортил. Думаешь только о себе. Только...
1: Подвинься.
0: А что ты на столе... Ты что, собираешься вешаться?
1: А что, нельзя мне?
0: Ну почему? Можно. Можно.
1: Это...
0: Самоубийство – священное право свободного человека. Это последнее свидетельство его свободы.
1: Вот. Тогда подвинься.
0: Это даже логический результат твоего предшествующего поступка. Раз уж ты начал обретать свободу, ну, тут тебе ни в чем нельзя отказать. Хотя, честно говоря, чувство меры не помешало бы.
1: Так, сейчас. Вроде крепко.
0: Утрировать, крепко. Милый, утрировать это дурной вкус. Хотя, правда, конечно, господи, дурной вкус типичный признак всех выдвиженцев.
1: Отодвинься.
0: Может, перестанешь, наконец, возиться с этим
1: я
0: своим
1: сказал,
0: вешанием?
1: Отодвинься.
0: Зачем?
1: Я сейчас оттолкну стол.
0: О, господи, все, настаивать на своем. Господи, вот ненасытный выскочка.
1: Я сказал,
0: боже,
1: подвинься.
0: Какая толстокожесть.
1: Ты отодвинешься или нет?
0: Тебе непременно хочется быть вульгарным,
1: ладно,
0: да?
1: Ладно, черт с тобой, как хочешь. Я и так могу оттолкнуть.
0: Постой, хорошо. А твое последнее слово?
1: Тихо, не
0: доканчивай. Останься в моей памяти человеком возвышенным, хоть и из простых.

0: Что ты хотела сказать, я знаю, но это было предназначено мне. А что для семьи?
1: Для семьи?
0: Ну, конечно. Ты что, забыл уже, что у тебя есть семья? Неужели она не заслуживает несколько слов от тебя?
1: Они же меня не услышат.
0: Ну, тогда напиши им.
1: Сейчас.
0: Ну, а когда ж еще? Ну, именно сейчас. Ну, ты же вешаешься. Так что вряд ли тебе представится другой случай.
1: Так я уже завязал.
0: Ну, хорошо, ну. Давай, продиктуй. Да, я за тебя напишу. Давай. Ну, с чего мы начнем?
1: Ну, дорогая жена и вы, любимые дети.
0: Дорогая жена.
1: В первых строках моего письма сообщаю вам, что я здоров, да.
0: Здоров?
1: Да.
0: А, ну хорошо, давай дальше. Здоров, давай.
1: Чего и вам желаю.
0: Может, все-таки не стоит, а?
1: Почему?
0: Ну как, ну все-таки так не слишком уместно желать того, что вот сейчас с тобой...
1: А, да, неправда.
0: Ну, конечно.
1: Правда.
0: Ну вот так.
1: Тогда лучше не надо.
0: Да, лучше не надо, давай. Что я здоров, точка. Что дальше?
1: Дела мои идут хорошо.
0: Хорошо. На небеси.
1: Как ты на земле? Да нет, почему на небеси?
0: Ну ты ж отправляешься на небо.
1: Не мешай, зачеркни.
0: Так, хорошо. Зачеркнул. Что дальше? Что дальше, спрашиваю? Что дальше?
1: Я не знаю. Не знаю.
0: Не знаешь. Ах. Хочешь, я напишу за тебя? Хочешь?
1: Пиши.
0: Я всегда помню о тебе и о детях.
1: Так, хорошо.
0: И потому хочу повеситься.
1: Как?
0: Повеситься.
1: Я же не потому...
0: Ну хорошо, ну хорошо, повеситься, потому что совсем о вас не думаю.
1: Да нет, ну...
0: Что? Что, опять не так?
1: Да не так, образованное письма написать не можешь.
0: Ну хорошо, как бы ты сам это сформулировал?
1: Ну как-нибудь так покороче.
0: Так, хорошо, я вешаюсь, ваш любящий муж и отец. Подпиши.
1: Давай. Не могу.
0: Что?
1: Не могу.
0: Что, не будем уже писать, да?
1: Я лучше прилягу. Я лучше прилягу.
0: Не будем писать. Ну, как хочешь. Да. Да, ты прав. Да, конечно, ты прав. Не все еще потеряно.
2: Нет, я не говорю о себе, но ты можешь начать все сначала. Можешь начать. Увидишь, как обрадуется жена, а дети, а? Они там тебя ждут, тоскуют. Все глаза проглядели. И жена тоже ждет тебя, тоскует. Ой, вот будет радость, да?
0: Все выйдут тебя встречать.
2: Весь городок. Может, даже с оркестром. А? Что скажешь? А? Да. Это и подарки. Слышь, подарки. Ты, главное, ты не забудь о подарках. Господи, какие это будут великолепные вещи. А? Каждому привезешь по подарку. И то, и другое. Нет, ну ты, конечно, сам знаешь лучше, что кому купить. Что я тебе, да, буду? Купишь все, что тебе только захочется. Целые чемоданы разнообразнейших вещей. А как все станут тебе завидовать, да? Станут, да, станут. Станут. А там и дом построишь. Красивый дом. Каменный. Высокий. Не какую-нибудь там лачугу. И мухи тоже будут летать. Пошлешь детей в школу. Пусть учатся. Верно? Пусть вырастут людьми. И будет это прекрасная, настоящая школа. А? И все будет прекрасное и настоящее. Работа даст хлеб. А закон свободу. Нет, ну, потому что свобода станет законом, и закон свободой. А разве не эту мы всех хотим? А разве не к этому мы все стремимся? А если у всех у нас общая цель? Если мы все хотим одного, тогда что же мешает нам создавать такое доброе и разумное общество? Ты вернешься и никогда не будешь рабом. Да, не ты. Не твои дети. Не... А?
3: Вы слушали спектакль пятой студии МХАТ «Эмигранты». Премьера спектакля состоялась в январе 1983 года в театре студии «Человек». Автор пьесы – Славомир Мрожик. Перевод с польского – Леонардо Бухова. Постановка – Михаила Макеева. В спектакле были заняты Роман Козак и Александр Феклистов. Режиссер радио – Владимир Хлёстов, звукорежиссер Роза Смирнова, ассистент режиссера Нина Голубева, звукооператоры Надежда Габуния, Галина Белолипова, Любовь Кравченко, редактор Лилия Раменская.

Все, что вы сегодня услышите, прозвучит в эфире благодаря стараниям ветерана пермской журналистики и краеведения Михаила Николаевича Колпакова. Именно он много лет посвятил возвращению из небытия имени и творчества пермского поэта конца прошлого, начала нынешнего веков Бориса Николаевича Орлова. Итак, Борис Орлов, стихи из сборника «Пути, дороженьки родные», изданного в Перми в 1910 году. Стихи читает артист Пермского драматического театра Михаил Гассенегер.

правда. Приди ко мне, страдающей душою. Одна лишь я узнала все пути в страну любви, блаженства и покоя, куда тебе так хочется пройти. Но не страшись той скорби и мучения, что вслед за мной, как спутники мои, идут к тебе. Они мои творенья, и не враги, а ратники твои. Ты сам потом наш путь уразумея, полюбишь их и цели их поймешь. И победишь ты ими льва и змея, и именем Христовым назовешь. Иди ж ко мне, я правда, я прекрасна, и всех ко мне пришедших проведу в тот край, где жизнь рождается всечасно, а смерти нет и призрака в виду. Там нет и зла, а свет и наслаждение лицом Творца. Там век любви царит, и разум твой в любви и упоении там жизнь тебе земную объяснит. Наша дорога. Не говори, что подружилась несчастью с жизнью человек, что горе в мире укрепилось с нуждой тяжелую навек. Чей дух силен, тот предаваться не будет горю в час лихой, как трус не будет удаляться от боя с грозной бедой. Но есть у нас одна дорога, которой все должны идти. Дорога эта — вера в Бога и жажда света впереди. И мы должны всегда стараться свои сердца направить к ней, должны терпением запасаться для жизни горестной своей. Тогда и жизнь у нас другая, сияя светом, потечет. И человек, не уставая, свой груз невзгоды понесет. Смотри же ясными очами на жизнь тяжелой с бедой, живя душою с небесами, а сердцем с горечью земной. Без названия. Милый друг, полюбя всей душою тебя, я хочу написать посвящение и как другу сказать, что нельзя забывать человеку при жизни терпение. Если в жизни твоей много встретится дней, переполненных горе слезами, никогда не грусти, не стремись обойти их кругом обходными тропами. Верь, мой друг дорогой, что дорогой прямой ты достигнешь скорее совершенства. Продолжая идти на тернистом пути, ты дойдешь до дороги блаженства. Ты забудешь тогда, что подходит беда, и утешит тебя то сознание, что все в мире живет для тяжелых забот, а заботы — то миг испытания. Миг тот скоро пройдет, и настанет черед для святого покоя мгновения. Вновь на сердце легко, а гроза далеко, и поймешь ты, что значит терпение. Житейское море. Шумное море, житейское море. Всех ты несешь в необъятном просторе в ту неизвестную даль, где ожидает их радость и горе, смех и нередко печаль. В этой погоне за долей одною скрыться от света под грозной волною гибнет немало людей. Всех ты влечешь их дорогой прямою в бездну кипучих страстей. Сколько еще ты погубишь несчастных в холоде волн, этих грозных, ужасных спутников верных твоих. Сколько загубишь ты жизни напрасно в грозных объятиях своих. Мчись же быстрее, житейское море, мчись, чтобы скрыть в необъятном просторе радость и горе людей. Мчись в непонятном, но яростном споре мира и диких страстей.

Немые товарищи. В тени позабытого сада я утром люблю помечтать и точно струю аромата там утренний воздух вдыхать. Собравшись густою толпою, друг к другу головы наклоня, там шепчутся сосны со мною, вершины зеленой шумя. Товарищи в них я встречаю, и вижу толпу их живой, и чутко всегда понимаю их шепот больною душой. Они говорят: не склоняйся, товарищ, под бурею злой, и смело бороться старайся с невзгодой и с черной грозой. Но знай, что совсем бесполезно тебе от людей убегать, когда ты в их обществе тесном товарища можешь сыскать. И мне начинает казаться, что это слова мудрецов. К чему в самом деле бояться таких же, как сам я, борцов? Ведь я же сильнее страдаю один, беспомощен, слаб, и волей-неволей склоняю главу пред бедою, как раб. В толпе же хоть каплю участия могу я к себе находить, и стало быть, в жизни несчастье там легче для нас пережить. Не всякий, конечно, поможет тебе от беды убежать, но слово товарища может в час бури твой дух поддержать. Пойду же я смело в дорогу, с людьми потеплее сойдусь, и, может быть, тут понемногу терпенью у них научусь. В час отдыха. В густом саду, в уединении, окончив дел своих запас, среди берез в вечерний час я отдыхаю в упоении. Кругом ни звука, на траве лежу я, глядя пред собою, и дни, прошедшие толпою, вновь воскресают в голове. И мне отрадно разобраться в делах забытых, но родных, отрадно следствий роковых тех дел критически добраться. Не все мгновения там прошли бесследно для минувшей жизни. Иные даже скорбные мысли моей отрадный путь нашли. Мгновения эти, хоть и много встречал я в жизни мрачных дней, нередко делали светлей мою житейскую дорогу. Я говорю про те мгновения, когда в груди моей горел огонь любви, и песни пел я полный жара вдохновения. И мне приятно, отдыхая теперь в саду, припоминать мгновенья эти и вздыхать о пережитых гимнах рая. Да, жизнь трудна для нас порой, зато невзгоды искупает и дни страданий исправляет она минутою одной. Добрый совет. Если тебе на житейском пути с горькой неправдой приходится биться, смело вперед ей навстречу иди, смелому все и всегда покориться. В жизни неправде и злу суждено всех искушать и вводить в заблуждение, средство же с ними бороться одно – больше энергии, больше терпения. Знай, что затихнет невзгоды гроза, смолкнет со страхом неправда людская только пред тем, кто им смотрит в глаза прямо и смело, головы не склоняя. Те же, что гибли в неравном бою, все ж не желая со злом примириться, стали велики за правду свою. Светлый пример их для всех пригодится. Смело же двигайся против невзгод, смелого буря тонуть не заставит. Тех, кто с терпением невзгоды несет, Бог, направляющий их, не оставит. Конец лета. Золотая пора. На просторе своем и леса, и долины родные, как облитые золотом, блещут огнем, то на них за своим золотистым лучом шлют привет небеса голубые.
И куда б ни проник очарованный взор, видит золото он пред собою. И заманит оно вас к себе на простор, в море желтых хлебов, на уступы тех гор, что вдали чуть видны за рекою. Золотая пора. Золотится заря, золотятся и пашни на поле, и светло на душе, и молитву творя, на роскошные хлебные нивы смотря, рад не рад мужичок своей доле. Он ликует теперь и тихонько идет за телегой своей непустою. Там подарок домой он с базара везет для подруги, во время страды и работ не видавшей, не знавшей покою. А в селе за рекой все сидит у окна та подруга его дорогая. Далеко перед нею дорога видна, и с любовью глядит на дорогу она, мужа, друга домой поджидая.

вечерний звон. Зорки уж луч золотой догорел, вечер уж тихо витает над нами. В небе же ряд огоньков заблестел, тихо мерцающих всеми цветами. Всюду здесь отдых вечерний царит, даже и трели не слышно волнистой, что на заре перед утром звучит радостной песенкой в роще тенистой. Только издали полей голубой звона церковного звуки родные льются торжественно, тихой волной, точно аккорды небес призывные. То для людей после трудных работ службы божественный час возвещая, церковь народ помолиться зовет, души на истинный путь направляя. И для измученной скорбной души, и для людей, погибавших от муки, как бесконечно подчас хороши эти далекие чудные звуки.

Наше время. Верно, вправду просыпается нынче русский мужичок. И уму, что в нем скрывается, дан порядочный толчок. Только Русь какой-то новою представляется сейчас, не больной и не здоровою, но загадочной для нас. Шум какой-то в ней проносится, то ли ветер там шумит, то ли чей-то стон доносится, или гром вдали гремит. Это шепчет сила чудная свой вопрос в народный суд. Подчинит ли власть подспудная своему влиянию труд? Или нахлебницу давнишнюю Русь отгонит от себя и забудет злобу лишнюю, правду истину любя? Но, должно быть, просыпается нынче русский мужичок. Дай же Бог! Пускай старается. Ведь старание не порок. Два патриота в японскую войну. Эх ты, натура русская, на что же ты годна? В чем сила богатырская и где в тебе видна? Ворчит у нас и плачется завзятый патриот, почти совсем не веруя в забитый свой народ. Ну где тебе, расслабленный, вернуться к славе вновь? Зачем же проливается тобой родная кровь? Тебе ведь нужно, глупое, совсем не воевать, а на дела согласные все взоры обращать. Да ты не догадаешься свой острый штык сломить за тем, что хочешь старое, престиж свой сохранить. А под его влиянием ты видишь у себя, как смута озлобленная вгрызается в тебя. Такая речь цветистая везде теперь слышна, но сердце чисто русское не разобьет она. Затем, что твердо верует то сердце в свой народ, затем, что в нем скрывается другой наш патриот, который смуты всякие не раз уж испытал в годины стародавние, но духом не упал. Двигателем прогресса. Среди реальных мудрецов всех осеняющего века и негодующих борцов за просвещение человека гремят потоки бурных слов, что человек вперед стремится и что в грядущий ряд веков весь мир совсем преобразится. Но в них я редко замечал стремление прошлым позаняться и узнавать, как начинал наш мир действительный слагаться. А про деяния старины одно лишь только и кричали, что все предания — ложь и сны, значение ж им не придавали. Однако, если стариной с ее прошедшими веками мы будем брезговать порой, то лишь попятимся мы сами. И тот не двинется вперед, кто старый путь свой позабудет. И нужно знать, как жил народ, чтобы решить, как жить он будет. Ведь если б мы забыть могли, что Русь когда-то без престола страдала бедная в крови под властью страшного монгола, и что помог потом спастись ей лишь престол ее могучий, вокруг которого сошлись князей с их ратниками тучи, то как бы в нас могучий дух любви к престолу появился? А хлебопашец и пастух в борца за веру обратился. Или кто бы мог из нас понять креста великое значение, идеи мира благодать, не зная их происхождения, не зная подвигов святых, что в годы старые совершались толпой отшельников простых, чьи речи всюду раздавались.
Они подвинули народ в стремлении к свету и познанию. А это шаг уже вперед, ведущий к жизни пониманию. Да, мы должны не забывать веков прошедшие деяния. Должны любить и понимать свои народные предания. Затем, чтоб знать, каким путем дошли до наших дней народы, и чтоб судить, куда пойдем мы сами в будущие годы. Ведь всякий мыслящий народ, наверное, сильно ошибется в своем движении вперед, пока в былом не разберется.

Что жизнь? Наша жизнь – это сборник страстей. Это мир похвалы и угрозы, где журчит наслаждение ручей и несутся потоками слезы. В ней одним предназначено спать под журчание ручья золотого, а другим без конца утопать под волнами потока седого. Но одно лишь сказать про нее может всякий из нас без смущения. Как не всем наслаждение житье, так не всем это жизнь и мучение. Море и жизнь. Я смотреть до забвения когда-то любил в беспредельное бурное море и по целым часам за волнами следил, как их ветер носил на просторе, в те минуты их грозно бушующий вал мне энергию в душу по капле вливал, и шептал я тогда: вот пример для борца, вот где видится мощная сила, что земле по могучему слову Творца и порядок, и строй подарила. Будь и ты человек в непокорной судьбе и силен, и настойчив, как волны в борьбе. В увлечении бури я часто стоял на прибрежье, следя за волною. Вдруг однажды я в море челнок увидал с рыбаком мертвецом пред собою. Как и я, тот рыбак силы моря любил и убит был напором любимых им сил. Что же это за силы, сказал я тогда сам себе, что несут разрушение, что способны губить и бесславить всегда тех, кто их полюбил до забвения. Нет, волна воплощает не силу Творца, а ужасную злобу страстей без конца. И пропало с тех пор для меня навсегда обаяние пучины безбрежной, и прекрасно мне стала казаться вода только в час тишины безмятежной. Море, море, тогда точно милых детей ты хранишь, но не губишь несчастных людей. И отрадно смотреть в бесконечную даль, мне тогда, увлекаясь красою той равнины безбрежней, но гладкой, как сталь, что блистает огнем предо мною. Вот где видеть должны мы пример золотой сил Творца, подающих порядок и строй. Мужичку, землячку, что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе, и далеко ручьи разбрелись по горе. Встань, проснись, подымись, на Россию взгляни, что в ней было, что есть, что нас ждет впереди. Да и много всего понаскажут тебе, но иди ж, не страшась к заповедной судьбе. И познаешь ты сам, как силен твой народ, что, как видно, пошел не назад, а вперед. Сравнение. Быть может, уж давно рассыпалась звезда, но луч ее горит, пространство пробегая, и чем-то неземным блистает иногда на небе, до земли ничтожной достигая. Не так ли и поэт? В могиле он зарыт, но свет его идей блистает между нами, и песнь его для нас по-прежнему звучит, непобедимая ни тьмою, ни годами.

0: Улыбка доброго человека, как известно, прекрасна. Злого страшна.
1: Интересно, как со стороны выглядит улыбка сатирика?
0: Я думаю, впрочем, нет, я уверен, улыбка сатирика, улыбка настоящего сатирика, обязательно должна быть обаятельной. Ведь пишет он свои произведения сердцем.
1: И потому в них не злорадство, а сострадание.
0: Не желание во всем обязательно отыскивать плохое, а не умение, зная, что такое хорошо, равнодушно проходить мимо недостатков.
1: И главное, даже самая злая сатира, я имею в виду только произведение настоящей сатиры, никогда не может быть злобной.
0: Все вышесказанное мы в полной мере относим и к авторам произведений, которые сегодня включены в нашу программу.
1: Включены наряду с песнями.
0: Вот одно из них мы по традиции и начнем.

0: Говорят, что каждый человек видит только то, что хочет увидеть, и слышит только то, что хочет услышать.
1: Ну, возможно, что это утверждение во многом справедливо, хотя, следует оговориться, не всегда такая избирательность наших органов чувств обусловлена злым умыслом. Мы все порой настолько поглощены своими мыслями и чувствами, что нередко на улице не замечаем и не узнаем друзей.
0: Увлекшись своим рассказом, не слышим собеседников.
1: А расставаясь после вечеринки, нередкий случай, когда каждый помнит только то, что он говорил сам.
0: Николай Исаев, поговорили.
2: Яблоков встретил на улице своего приятеля Серпухова. Тот шел такой загорелый, даже чуть не черный.
3: А вот за это хвалю,
2: сказал Яблоков.
3: Загорел ты как? На юге, что ли?
4: Какой загорел?
2: Охнул Серпухов.
4: Какой юг? С работы иду.
3: Дело, дело.
2: Похвалил его Яблоков.
3: Одно слово — отдых у моря, юг.
4: О! Да какое ж море-то?
2: Охнул Серпухов.
4: План только вчера сделали. 3 дня света белого не видели.
3: Солнце, солнце.
2: Мечтательно вздохнул Яблоков.
3: Что ж, Серпухов, сердишься? Одно слово — лето, время летних отпусков.
4: Да и сейчас-то никто отпускать ведь не хотел.
2: Оживился Серпухов.
3: Да, воспоминания об отдыхе у моря долго не отпускают.
2: Вздохнул Яблоков.
3: Ропот морского прибоя, скрип песка под ногой, а главное — солнце, солнце. Вот ведь как загорел стервец, весь прямо черный.
4: Ты тут будешь черный.
2: Вздохнул Серпухов.
4: Как конец месяца всегда одно и то же.
3: А я и в конце месяца еле-еле бронзовый хожу.
2: Вздохнул Яблоков.
3: Сначала сгораю обязательно, потом красный ходишь, а в самом конце месяца еле-еле коричневый.
4: Ой, и мы еле-еле с планом.
2: Оживился Серпухов.
4: И тоже в самом конце.
3: Да и надолго, признаюсь тебе, блистательно загорелый Серпухов. Надолго моего скромного загара не хватает. 1-2, и ничего не остается.
4: Да ведь ты загорел.
2: Вдруг обнаружил Серпухов.
3: Не может быть.
4: Точно тебе говорю?
3: А может быть...
2: Подумав, согласился Яблоков.
3: Только это пигментация, а не загар. Это от того, что мы проект переделывали.
4: Да, загорел, загорел.
2: Рассматривая своего товарища со всех сторон, говорил восторженно Серпухов.
4: А что значит южное солнце?
3: Да это называется не южное солнце, а пигментацией.
2: Объяснял Яблоков.
3: И неизвестно еще, примут ли то, что мы переделали.
4: Эх, лето, лето.
2: Продолжал Серпухов.
4: Все к морю, к шуршащей гальке.
3: Да и тебе грех жаловаться.
2: Вспомнил Яблоков.
3: Почти весь черный.
4: Да я-то что, а вот на тебя приятно смотреть. Кровь с молоком.
3: Да и ты ничего, молодец. Как будто прямо с витрины.
2: И так старые товарищи еще долго стояли и любовались друг другом.

0: помните игру «Маска, маска, я вас знаю»?
1: Конечно, помним. Боюсь только, что, услышав юмореску Владимира Гречининова «Специалист», так могут воскликнуть очень многие.
0: К сожалению, персонаж из этой юморески очень узнаваем, в какие бы костюмы он ни рядился. В жизни у каждого из нас было немало встреч с такими Петровыми.
2: Слушай, Петров, а ты ведь у нас специалист.
3: А как же, конечно, специалист.
2: А ты вообще-то почему специалист?
3: Вообще-то я...
2: Может, по трубам, а? Скажем, малого диаметра.
3: Конкретно малого?
2: Конкретно.
3: Конкретно не специалист.
2: А среднего?
3: Среднего?
2: Да, среднего.
3: Не специалист.
2: А, может, большого?
3: Диаметра?
2: Диаметра.
3: Не специалист.
2: А по сварке?
3: Труб.
2: Труб.
3: Какого диаметра?
2: Да любого.
3: Любого? Нет, не специалист.
2: Ой, а может, вообще по трубам?
3: Конкретно по трубам?
2: Конкретно по трубам.
3: Конкретно не специалист.
2: А по трубопроводам?
3: Которые из труб.
2: Которые из труб?
3: Не специалист.
2: А почему ты вообще специалист?
3: Я вообще.
2: Ну так бы сразу и сказал. Специалист широкого профиля.

0: Сколько веков прошло с тех пор, как мир узнал неунывающего весельчака Хаджуна Средина.
1: А истории его бродят по свету и поныне.
0: И не только бродят, но и появляются вновь.
1: Одну из них прислал нам Николай Красильников из Ташкента.
0: Просьба.
1: Давно это было. В местечке одном Хаджа незабвенный работал песцом. Однажды приходит в лачугу джигит.
2: «Почтенный, письмо напиши!»
1: Говорит.
2: «Уехал мой брат далеко-далеко, и нету вестей никаких от него».
3: «Ну что же, давай!»
1: Насредин отвечал, и тут же джигиту письмо написал.
2: «Вай, вай!»
1: Вдруг проситель стал охать, вздыхать.
2: «Что делать? Ведь брат не умеет читать!»
3: «Зачем унывать? Пусть приедет сюда, я брату письмо прочитаю тогда».

0: Жена, у тебя что-то пригорает на кухне.
1: Это не у меня.
0: Как это не у тебя?
1: А очень просто. 2 минуты назад ты утверждал, что ты хозяин в доме.
2: Если бы Яна посвятил себя бегу на длинные дистанции, он обязательно стал бы чемпионом мира. Я в этом совершенно не сомневаюсь.
3: А почему ты так решил? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, ты же его знаешь. У кого пусто в голове, у того вся сила в ногах.
4: Один почитатель спрашивает известную актрису.
3: Скажите, пани Мирослава, что необходимо артистке, чтобы она чувствовала себя счастливой?
1: Ну, у нее должны быть интересные роли. Очень важно, конечно, иметь успех у зрителей и популярность.
3: О, и это все?
1: О, какое там! Необходимо еще, чтобы ничего этого не было у ее лучшей подруги.
4: Клара спрашивает Владислава.
1: Скажите, кто из нас красивее, я или Моника?